0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Слуги ленивые, вот что говорит Господь живота и победитель смерти. Можете ли рост свой увеличить хотя бы на локоть? Можете ли хоть один волос на себе белым или черным сделать? Если и сего не можете, что же о большем печетесь? Хозяин, слуг нанимающий, дает им ниву и орудие, и пищу. Кольми же, Отец ваш небесный, слуг своих одаривает. Слуги ленивые, Господь вам дает силу служить, так что не вы служите, но Господь через вас служит. И если бы могли вы одну единственную службу без Бога сослужить, были бы боги, и Бога бы не было. Если бы могли, отняв жизнь одну единственную, воскресить умершего без присутствия Божия, были бы вы боги, и Бога бы не было. Когда завершите службу свою, Господь завершил службу свою. Вы же, слуги ленивые. Сказал я ногам своим, не своей силой выходите, и рукам, не своей силой созидаете, нервам сказал, не своей силой чувствуете, и сказал уму своему, не своей силой мыслишь. Вся осторожность моя не может жизнь мне сохранить, и в одной единственной ночи непроглядной, и весь труд жизни моей не даст мне и одного дневного пропитания. И хлебу сказал я, не ты питаешь меня, но тот, который сделал тебя питающим. И воде сказал, не ты поишь меня, но тот, который с тобою в меня входит невидимо. И сказал свету, не ты светишь мне, но тот, у кого заимствуешь. Чада земные, все вы слуги ленивые. Стихии природные, все вы слуги ленивые. И вы, светила небесные, все вы слуги ленивые. Суе служение ваше, если не служит некто, кто вас сильнее? Ложно обещания ваши, если не исполнит их некто, кто вас щедрее. Все заботы ваши, словно тернии, что сами на пути своем сеете. Не вызовут они ни капли дождевой, но сделают засуху засушливей. Не прибавляют они жизни, но множат немощи. Рабы ленивые, в молитвы обратите заботы свои, как лед обращается в воду бегущую, и пожнете жатву нежданную. Молитесь Господину жатвы, и тогда познаете, сколь заботы ваши были напрасны и погибельны. Что пользы свирели беспокоиться о том, запоет ли? Не произведет забота ее ни звука единого, пока играющий не приложит к ней уст своих. Почитайте себя ничем, не ищите прав себе, и все вам приложится. И когда исполнять станете и познаете, будете уже не рабами ленивыми, а вестниками и сынами Отца, и облечет вас Отец в злато и порфиру славы своей.

0: Светлое радио. Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Певцы. Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Глубоко вздохнул и запел. Первый звук его голоса был слаб и неровен, и, казалось, не выходил из его груди, но пронесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас. Мы взглянули друг на друга –

пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем. И так и хватало вас за сердце, хватало прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладело упоение. Он уже не робел. Он отдавался весь своему счастью. Голос его не трепетал более. Он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды вечером во время отлива на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку. Она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому багровому солнцу. Я вспомнил о ней, слушая Якова.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Татьяны Куприяновой, духовной дочери протоиерея Сергия Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. Храм святителя Николая в Клёниках. Мичевская община. Помню, меня как-то укорили и посмеялись за то, что я сказала «я хочу быть святой». Но тогда это было так просто, так логично, и в этом не было гордости. Не прославления и чудес хотела я тогда. Мне казалось, что человек, работающий над своей душой, ощущает нечто подобное воятелю, создавшему прекрасное произведение искусства. И думалось мне, почему же эта форма красоты, красота поведения, отношение к людям, чистоты мысли, добрых чувств не увлекает людей? Прочтя как-то мой дневник, отец Сергий Мичев написал мне: «Радуюсь за вас всей душой. Из разговорного христианства вы, хотя и с величайшим трудом, хотя и чуть-чуть еще, но определенно переходите к христианскому деланию». Это был первый этап, по которому повел меня отец Сергий. Деятельная работа над собой в тесном соприкосновении с людьми, в служении им.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Сменяйтесь времена, катитесь в вечность годы, но некогда весна бессменная придет. Жив Бог, жива душа, и царь земной природы воскреснет человек. У Бога мертвых нет. Николай Гнедич.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На святую гору Афон опускались сумерки. Паломники спешили разойтись по монастырям, в которых остановились на ночлег. Вечером, в строго определенное время, все монастырские ворота закрывались на засов, и опоздавшие гости рисковали остаться на улице. И только у маленькой хижины в отдаленной горной местности Афона по-прежнему стоял народ. Здесь жил монах Паисий. Наслышанные о его духовной мудрости, люди съезжались к нему за советом и поддержкой. С раннего утра и до позднего вечера отец Паисий ободрял, предостерегал от неверных решений. Наконец разошлись и его гости. Только один мужчина остался сидеть на бревне во дворе кельи отца Паисия. «Хороший мой, а ты что здесь делаешь?» — обратился к нему отец Паисий, выглянув из кельи. «Уже очень поздно. Отправляйся, а то не попадешь в свой монастырь». Но мужчина уходить явно не собирался. «Отец, я прождал целый день, чтобы поговорить, и вот, наконец, пришла моя очередь, а ты велишь уходить», — обиженно проговорил он. «Мой дорогой, приходи завтра, ты будешь первым», — отвечал отец Паисий. «Я не гоню тебя, а забочусь о том, чтобы тебе не пришлось ночевать на улице. Здесь небезопасно. Ночью приходят лисы, шакалы и дикие кабаны. Змеи ползают». Мужчина беспечно махнул рукой. «Подумаешь, ничего со мной не случится. Господь и Божья Матерь уберегут». Отец Паисий покачал головой. «Ступай, а завтра я буду тебя ждать», — сказал он и скрылся за дверью своей крошечной хижины. В этот момент под ногами у гостя что-то зашуршало, и из травы выползла большая черная змея, вышедшая на ночную охоту. В страхе мужчина подскочил и бегом бросился бежать в монастырскую гостиницу. Он успел заскочить в самый последний момент. Монастырские ворота уже запирали. А на следующее утро отец Паисий с радостью встретил своего вчерашнего гостя. «В уповании на Бога нельзя проявлять беспечность», — говорил святой афонский старец Паисий Святогорец. «Господь, конечно, поможет, но то, что зависит от нас, по нашим человеческим силам и разуму, необходимо делать».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

Радио «Вера». Светлое радио. Дай Бог тебе встретить в радости духа и утешении сердца сей воскресенье день, проследить в чувстве сердца весь пасхальный канон, исполненный высоких и утешительных истин. Святой Анатолий Оптинский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма дипломата и поэта Федора Тютчева родителям. 1843 год. Канун Пасхи. Город Санкт-Петербург. Не могу выразить, любезнейшие папенька и маменька, как мне досадно и грустно не быть рядом с вами в эти дни. Впервые за долгие годы я нахожусь в России в этот праздник, который всякий раз заставлял меня остро переживать нашу разлуку, и вот опять, как сказано, я проведу его в одиночестве. Мне грустно не только из-за невозможности увидеться, но я не могу не испытывать своей вины в этом. Так просто было устроить все по-другому. Чем больше я смотрю, тем больше меня угнетает моя собственная небрежность. Вы знаете, не так ли, что я вернулся на службу. На днях я принял присягу. Мне вернут ключ камергера и, наверное, повысят в чине. Граф Несельрода исполнен благожелательства. На днях он спросил меня, что я полагаю делать в ближайшее время. Я ответил, что у меня единственное желание – провести лето вместе с вами. Мы живем в ожидании весны, которая никак не приходит. Я хочу, чтобы дети в Святое Воскресенье пошли к причастию в домовую церковь графини Шереметьевой. Что касается до меня, я решил отложить причастие до Москвы. Я буду говеть летом вместе с вами. Здесь же, при любом устройстве дел, мое существование таково, что я не смогу этого сделать, как хотелось бы. Еще раз, любезнейшие папенька и маменька, поздравляю вас всех от души с наступающим праздником и от души жалею, что мы проведем его розно. Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Графине Софье Паниной исполнилось 19 лет, когда она познакомилась с учительницей Александрой Пашихоновой. Педагог пришла к наследнице промышленной империи просить о содействии в организации бесплатной столовой для детей. Софья была так очарована деловой и решительной Пашихоновой, что всю свою жизнь посвятила благотворительности. Графиня Панина – представительница известной аристократической фамилии, хозяйка поместья и роскошного дворца, внучка министра юстиции и крупного промышленника, могла порхать по жизни, срывая только цветы удовольствия. Но Софья выбрала другой путь. Свое огромное состояние она отдавала благотворительным учреждениям и получила от городской думы официальную благодарность за труды и пожертвования на пользу народного образования в Петербурге. Бесплатная столовая, с которой началась благотворительная деятельность Софьи Владимировны, открылась в 1891 году. Обедами для 50 детей графиня не ограничилась. Устроила при столовой внеклассные занятия, библиотеку, читальню для взрослых. Потом открыла детский сад и мастерские для подростков. По выходным дням сюда целыми семьями приходили простые люди. Дети играли, учились, их родители читали газеты, сражались в шахматы и шашки и с удовольствием слушали популярные лекции. Видя, как востребовано ее первое начинание, графиня осуществила еще один, по-настоящему грандиозный проект. Купила участок земли и построила народный дом для рабочих из двух корпусов. В одном из них располагался подвижный музей с наглядными пособиями по естествознанию и географии. Имелся склад с одеждой и обувью для детей. К тому же графиня, искренне любящая рабочих, открыла для них бесплатную юридическую консультацию. Второй корпус народного дома, иначе как «Дом Паниной», в Петербурге не называли. В самом неблагополучном районе города, на Лиговке, появились театральный зал на 1000 мест, библиотека с экраном для киносеансов, гимназический зал, бесплатные столовая и чайная. На одном из этажей дома работали слесарная и швейная мастерские для подростков, а школьные классы принимали не только детей. Взрослые получали здесь начальное образование, и если хотели, оканчивали школу второй ступени, после чего могли преподавать сами. Гордостью народного дома была первая в стране общедоступная обсерватория с вращающимся

0: судьи не учли того огромного авторитета, который Панина заработала в рабочей среде. Зал, переполненный мастеровыми, возмущенно шумел. Адвокат заявил, что власти не смеют расправляться с лучшим другом народа. Графиню отпустили. Это было перед Рождеством, но Панина вернулась в тюрьму, так как обещала женщинам своей камеры устроить праздник. Вечер со сценами из Библии, показом репродукции картин и литературными чтениями так потряс начальника тюрьмы, что он попросил повторить представление для мужского корпуса. Графиня просьбу выполнила, а вскоре уехала из России. Как оказалось, навсегда. В эмиграции Панина продолжала заниматься благотворительностью. Во время Второй мировой войны сумела организовать помощь советским военнопленным. В этом ей помог старый друг по Петербургу, барон Маннергейм. В финских лагерях сидело около 40 тысяч русских солдат. Люди погибали от голода и болезней. Их спасли грузы с продовольствием и медикаментами, которые Панина присылала из Америки. Софья Владимировна умерла в 1956 году и была похоронена на кладбище Успенского женского Новодевеевского монастыря в штате Нью-Йорк. В России ей так и не поставили памятника. Но Лиговский народный дом – это и есть главный памятник графини Паниной. И тропа к нему не заросла ни в 20-м, ни в 21-м веке.
1: Имена милосердия.

0: радио для тех, кто хочет верить.
1: О, Господи, душе дай крылья, чтоб полететь она могла, и из земного бы насилья в Твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучило страдать.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во второе воскресенье после праздника Святой Троицы во всех храмах Русской Православной Церкви совершается великое торжество. Молитвенно вспоминается память всех святых в земле русской просиявших. Праздник всех русских святых появился еще в XVI веке, но по ряду причин был через столетия забыт. Печальную роль сыграл историобрядческий раскол и церковная реформа Петра I, упразднившего патриаршество в нашей церкви. Восстановление торжества в честь русских святых произошло на Поместном соборе 1917-18 годов. Собор также постановил составить богослужебные песнопения, прославляющие духовные подвиги подвижников русского православия. Среди авторов, трудившихся над новыми молитвословиями, был прославленный теперь в лике святых епископ Афанасий Сахаров. Его перу принадлежит песнопение праздника русских святых «Стихира вечернего богослужения». Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Служба русским святым, написанная по решению Поместного собора 1917-18 годов, для русской церкви явление необычное. Так уж случилось, что гимнотворчество, то есть составление новых богослужебных текстов, никогда не было, так сказать, сильной стороной нашей церковной культуры. По большей части мы всегда ориентировались на греческие или балканские молитвословия, которые переводились на церковнославянский язык. Святой Афанасий Сахаров стал автором, которому удалось создать проникновенные песнопения, не уступающие древним молитвословиям. Вот какими словами святой Афанасий прославляет подвиг русских святых. «Земля русская, граде святый, украшай твой дом, в нем же божественный велий сон святых прослави. Церковь русская, красуйся и ликуй, себо чада твоя престолу владычню, во славе предстоит радующийся. В соборе святых русских – полче божественный, молитесь ко Господу о земном отечестве вашем и о почитающих вас любовью. Новый дом Ефрафов, удели избранный, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Последняя фраза в наши дни кажется уже привычной, но вот в годы революции эти слова стали смелым призывом к народу России не отказываться от церковных корней, не терять единственную прочную опору существования – православную веру.
1: По замыслу епископа Афанасия Сахарова, богослужебные тексты в честь русских святых, в том числе и стихира, о которой мы говорим, должны были звучать в православных храмах не только во второе воскресенье после праздника Святой Троицы. Составленные им молитвословия имеют универсальный характер и могут исполняться в любой день, когда отмечается память русского святого, что и происходит в наши дни. Так наша церковь прославляет подвиг великих предков, а современников призывает хранить православную веру и трудиться во благо русской церкви. Давайте послушаем стихиры в честь святых в земле русской просиявших в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О цели и смысле жизни. Спросил как-то комар муху: «Есть ли здесь в окрестности цветы?» «Насчет цветов ничего не знаю», — ответила ему муха. «А вот консервных банок, навоза, нечистот в канавах полным-полно». И муха начала перечислять комару все окрестные помойки, на которых ему непременно нужно побывать. Полетел комар в указанном направлении и встретил по пути пчелу. «Не видела ли ты в окрестностях какие-нибудь помойки?» — спросил он ее. «Помойки? Нечистоты? Нет, нигде не видела», — удивилась пчела. «Зато здесь повсюду так много благоуханных цветов». И пчела подробно рассказала, на какой поляне растут лилии, а где совсем недавно распустились гиацинты. Вот почему так важно правильно выбирать себе друзей. –

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Троица единосущная, помози мне родиться заново. Напрасно мучаюсь, стараясь очиститься в русле полном грязи, по которому течет река жизни моей. Не защититься мне от потоков мутных, стекающих с долины в реку мою. Возведи меня на гору высокую и вновь сделай меня источником чистым. Даю обет тебе, побегу по камням горным и не помутнею более. Отразишь ты лице свое во мне и узнаешь его. Ангелы твои станут спускаться в меня и нечистоты не почувствуют. Ни одна ива не бросит тени на воду мою, и ни одна змея не отважится плыть по водоворотам моим ледяным. Помоги мне только начать сначала. Даю обет тебе соткать новую ризу из нитей новых. Довольно я намучился, латая одежды ветхие новыми заплатами. Отрывались заплаты, рассыпалось старье, и нагота нечистая ударяла стыдом по лицу. Об одном рождении молю тебя, о рождении от духа. Рожден я от воды и крещен водою, и влачусь по земле мутным потоком. Все рождения от воды — лишь прообраз рождения от духа, и крещение водой — прообраз крещения огненного. Водой закаляются воины, духом победители созидаются. Не попусти, Господи, воину Твоему биться до конца жизни. Не попусти воину Твоему поражение в той битве. Да родится во мне победитель, который не усомнится ни на миг, что рожден для победы. Вода рождает войско поражения, дух рождает войско победы. Троица единосущная, помози мне родиться заново. Да явится во мне человек, каков он в замысле Твоем от начала времен, силою Твоей припоясанный, мудростью Твоей увенчанный, чистотою Твоей осиянной. Чтобы Ты входила через очи мои, а не мир, чтобы Тебя лишь сердце мое жаждало, чтобы от Тебя только душа моя в чреве имела. Не оставь меня, Троица Пресвятая, да не умру я ветхим человеком, да не изорвусь, как платье ветхое, тщетно латанное и незалатанное. Мир ветхость внес в душу мою, по всей душе печатей своих наставил, чтобы болела от них она, чтобы умерла, страхами наполнившись. Когда родится вновь душа моя в костях моих, тогда и кости обретут силу и молодость. И одна лишь печать в душе моей будет, печать Духа Святого. В суе мир будет трудиться заклеймить меня, словно овцу. Не найдет он места для клейма своего. Ибо Твоей печатью новорожденной отмечен будет, Твоей жизнью исполнен. Троица единосущная, животворящая.

0: Радио «Вера». Елена Лешова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Майское утро. Раннее майское утро. Иногда ветерок поигрывает в прятки в молодой, сочной, немного клейкой листве, а затем с шумом вырвется из кроны. Горлинки перекликаются, перелетают, громко хлопая крыльями. Скворцы высвистывают простую, но такую приятную мелодию. Солнце покрывает все золотым светом. Запахи черемухи и сирени смешиваются и заполняют собой все комнаты. Чувствуешь себя маленькой девочкой, которой для счастья нужно всего-то. Чистый, уютный дом, где все тебя любят. Солнечное тихое утро, наполненное пением птиц, гудком далекого электровоза, чудным запахом цветущих деревьев. Потягиваешься закрытыми глазами и улыбаешься. Пусть этот день будет, как в детстве, радостным и счастливым.

0: все с нашей.
1: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
2: Из воспоминаний писательницы Софьи Снесаревой, духовной дочери епископа Кавказского Игнатия Брянчанинова. В мое последнее свидание с Преосвященным Игнатием 13 сентября 1866 года он, прощаясь, сказал мне: «Софья Ивановна, вам как другу, как себе говорю, готовьтесь к смерти. Она близка. Не заботьтесь о мирском, одно нужно – спасение души. Понуждайте себя думать о смерти, заботьтесь о вечности». В 1867 году, 30 апреля, Преосвященный Игнатий скончался в Николаевском монастыре. Я поехала на его погребение, совершавшееся 5 мая. Невыразимо словом грустная радость, которую я испытала у гроба его. В субботу, 12 августа 1867 года, ночью, худо спала, к утру заснула. Вижу во сне, пришел владыка Игнатий в монашеском одеянии, в полном цвете молодости, но с грустью и с сожалением смотрит на меня. «Думайте о смерти», — говорит он, — «не заботьтесь о земном, все это только сон, земная жизнь — только сон. Все, что написано мною в книгах, все истина. Время близко, очищайтесь покаянием, готовьтесь к исходу. Сколько бы вы ни прожили здесь, все это один миг, один только сон». На мое беспокойство о сыне владыка сказал: «Судьба его в руках Божиих, вы же заботьтесь о переходе в вечность». Видя мое равнодушие к смерти и исполняясь сострадания к моим немощам, он стал умолять меня обратиться к покаянию и чувствовать страх смерти. Голоса.

Вера. Склоняясь к юному Христу, его Мария осенила. Любовь небесная затмила ее земную красоту. А он, в прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком Голгофу видит пред собой. Алексей Толстой.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: Ранним утром радонежский монах Захария шел по лесу с большой плетеной корзинкой в руках. Радонежскими называли монахов Троицы Сергиевой Лавры по названию села Радонежское, близ которого Лавра была заложена ее основателем преподобным Сергием. Он решил набрать грибов к обеденной трапезе, чтобы порадовать братьев. Отец Захария очень любил природу. Живя в Лавре, он старался находить время для уединенной молитвы в лесу неподалеку от обители. Вот и сейчас, шагая по извилистой тропинке между сосен и берез, отец Захария прославлял Бога-творца, создавшего эту красоту. Так он и шел. Запела птичка. Монах сел на пенек, чтобы порадоваться ее заливистой трели. Подул ветерок. Отец Захария остановился, чтобы послушать, как тихо, словно перешептываясь, шелестят деревья и трава. «Господи, как ты велик в своей милости к нам, грешным!» — шептал монах. Время близилось к полудню, когда отец Захария спохватился. Грибов к обеду он так и не набрал. «Господи, помоги мне!» Горячо обратился монах к Богу. Он уже возвращался назад, когда на полпути внезапно решил свернуть на более узкую тропку, ведущую через ельник. Идти по ней предстояло чуть дольше, зато можно было вдоволь налюбоваться густым еловым лесом. Пробираясь меж елок и отводя от лица их длинные лохматые лапы, монах вдруг опустил глаза и увидел целую грибную поляну. Большие, крепкие, отборные белые стояли кружком, словно приглашая отца Захарию в свой веселый хоровод. Чуть поодаль ему встретилась еще одна такая полянка. Монах набрал грибов и успел вернуться вовремя. Милосердный Господь, как малых детей, утешает нас даже в мелочах, говорил старец Захария Радонежский. Будем же всегда прославлять имя Господне, и Он не оставит нас ни в больших, ни в малых наших скорбях.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.

Радио «Вера». Светлое радио. Не только человеческие, но и ангельские языки не способны выразить твою неизреченную милость к нам, преславно воскресший Господи. Святой Феофан Затворник.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний врача Евгении Дороговой. Середина 20 века. Москва. Наше поколение врачей было воспитано на традициях российской земской медицины. Советская медицина, базируясь на земской, внесла в нее принципы профилактики, общедоступного бесплатного лечения, патриотизма, бескорыстия и, если можно так сказать, принцип личной жертвенности врача, особенно в военные и послевоенные годы. Судя по своему мужу, товарищам и сокурсникам, мы, молодые врачи, рассматривали свою профессию не как средство обогащения, а как цель своей жизни, как служение народу и обществу. Принцип «больной всегда прав» выполнялся нами неукоснительно. Свою работу мы любили, делали ее честно, с интересом и увлечением.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Морозным утром у Никольского колодца в Туле, как обычно, выстроилась длинная очередь. Тут были и горожане с коромыслами, и водовозы на телегах с большими деревянными бочками. Несмотря на то, что в городе помимо Никольского было еще 5 колодцев, туляки почему-то особенно любили именно этот. В любое время суток, в жару и мороз, в дождь и зной, возле него толпился народ. Продвигалась очередь неспешно, воду качали вручную. Водовозы задерживались у колодца надолго. Чтобы наполнить бочку, одной телеге требовался час, а то и больше. Люди с ведрами терпеливо ждали, дули в озябшие ладони, постукивали ногами, чтобы согреться, переговаривались. А в Москве, говорят, в больших домах вода сама течет, громко размышлял старик в овчинном тулупе. Поворотишь ручку, она и пойдет, обратно завернешь, остановится. Так это в Москве, понятное дело, усмехнулся его сосед по очереди. Где уж нам о таком мечтать? Но далеко не все в Туле были настроены столь скептически. Городской глава Семен Трофимович Красноглазов, к примеру, уже давно размышлял над тем, как избавить людей от ежедневного многочасового стояния у Никольского колодца. Водопровод – вещь нужная, но в перспективе, ведь на его строительство потребуется время, а решить проблему градоначальнику хотелось в кратчайшие сроки. Когда через неделю горожане привычным маршрутом пришли с утра к любимому Никольскому колодцу, их взором предстала невероятная картина. С шумом и свистом вода из колодца поднималась сама, попадала в широкий желоб, из которого вытекала сразу через несколько стоков, успевай только ведра подставлять.

0: На добрые дела и помощь ближним. Едва начав собственное дело, не имея еще стабильного дохода, он поддерживал пожертвованиями из первых заработков сразу несколько тульских храмов. Как только дела пошли в гору, Семен Трофимович сделал свой первый крупный вклад в благотворительность. Передал Всехсвятскому собору 6,5 тысяч рублей на постройку колокольни. В глазах горожан он был достойной кандидатурой на пост городского головы и дважды избирался градоначальником. Административная должность позволила Семену Красноглазову всегда быть в курсе нужд города и его жителей и помогать везде, где только возможно. Он попечительствовал губернскому ведомству сиротских приютов и Тульскому училищу для девиц духовного звания. В период войны с Турцией содержал на свои средства санитарный поезд и санитарный госпиталь на 300 коек. При его активном участии и финансовых вложениях в городе была открыта бесплатная больница для бедных. В одном из тульских банков Красноглазов учредил особый капитал, из которого ежемесячно поступала помощь детям-сиротам. Подобный же вклад сделал он и для того, чтобы процентами с него компенсировать в казну недоимки по налогам с беднейших горожан. За открытие в Туле приюта для неимущих граждан Семен Трофимович, пожертвовавший на его содержание 25 тысяч, был награжден орденом Святого Владимира. Щедрость и заботу тульского градоначальника смогли ощутить даже на Афоне. Красноглазов открыл специальный банковский вклад, и прибыль с него ежегодно направлялась на Святую Гору для поддержки русской монашеской братии. На месте старого Никольского колодца теперь сквер. Горожане отдыхают там, где когда-то их предки томились в долгой очереди за водой. Ради этого два столетия назад Семен Трофимович Красноглазов сделал все, что было тогда в его силах.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Молю, святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как Волги, вал белоголовый, доходит целый к берегам.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. Православная церковь верит в существование ангелов, особых посланников Бога, которые возвещают Его волю людям. С ангелами на страницах Библии мы встречаемся неоднократно. Впервые эти небесные существа упоминаются в эпизоде изгнания Адама и Евы из рая. Прародителям было запрещено входить в райский сад. У его ворот был поставлен ангел Херувим с огненным мечом. Впрочем, в большинстве случаев ангелы посылались Богом к людям не для приказов или ограничения чьих-то действий, а для рассказа о радостном событии. Ангелы пришли к Аврааму и возвестили ему о скором рождении сына. Архангел Гавриил поведал Деве Марии о том, что она станет Богородицей. Вифлеемские пастухи услышали о Рождестве Христовом, тоже от небесных посланников. Ну и, наконец, величайшее чудо – воскресение Спасителя – также не прошло без участия ангелов. Именно они поведали сначала женам-мироносицам, а затем апостолам, что случилось со Христом. При этом посланники Божии не были просто наблюдателями или свидетелями события воскресения. Они переживали за Спасителя и искренне радовались Его победе над смертью. Такое отношение ангельских сил к пасхальному чуду передает одно из песнопений воскресного богослужения «Тропарь да веселятся небесная». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь в церковной культуре – это краткий гимн победы Бога или святых над грехом и дьяволом. Тропарь да веселятся небесная, о котором мы сегодня говорим, указывает, что к торжеству святости причастны также ангелы, небесные духи. «Да веселятся небесная, да радуется земная, яко сотвори державую мышцу и своею Господь, попра смертью смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подади мирви велю и милость». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Да веселится все небесное, да радуется все земное, ибо явил могущество руки своей Господь, победил смертью смерть, сделался первенцем из мертвых, из чрева ада избавил нас и даровал миру великую милость». Прозвучавший текст говорит нам о том, как воскресение Христа обрадовало и объединило сразу две реальности. На небесах его победа над смертью вызвала торжество ангелов, на земле верных учеников и учениц. Ангелы, апостолы, жены-мироносицы все вместе оказались свидетелями великого чуда превосходства жизни над смертью. Восстание Спасителя из мертвых открыло для людей врата в потерянный рай. Ангел Херувим уже не загораживает нам путь, а вместе с другими ангелами, наоборот, помогает преодолевать греховные препятствия и стремиться к Царству Божию.
1: «Тропарь да веселятся небесная» поется на воскресном богослужении, но не на каждом, а в соответствии с уставом. Дело в том, что «да веселятся небесная» – один из восьми подобных церковных гимнов. Каждый из восьми тропарей исполняется поочередно в положенное ему воскресение. Песнопение «да веселятся небесная» занимает в этой очередности третье место. А теперь давайте послушаем тропарь в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В конце марта на Республику Дагестан обрушились сильные ливни. Жилые дома в регионе оказались затоплены, многие мосты разрушены, а дороги размыты. Повреждения в системе водоснабжения привели к тому, что вода в кранах стала непригодной для питья. Сегодня далеко не все жители республики могут добраться до магазинов или торговых точек, чтобы купить бутилированную воду. Особенно тяжело приходится пожилым, семьям с маленькими детьми и людям с инвалидностью. Поддержать тех, кому после чрезвычайной ситуации понадобилась помощь, решил Банк еды «Русь». Более 12 лет он доставляет еду, воду и вещи первой необходимости нуждающимся. Сейчас волонтеры привозят в отдаленные населенные пункты не только воду, но и предметы гигиены, дезинфицирующие средства, резиновые сапоги, фонари и зарядные устройства. Проект открыл сбор для тех, кто пострадал в результате стихийного бедствия. Поддержать его можно на сайте Банка еды «Русь». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исполнился еси мира, о слава света горнего, и гнев земли не в силах нарушить его. Мало в смертных мира, оттого и гнев множится. В недрах превозношения гнев вьет гнездо себе, в недрах гнева лежит убийство. Всякий грех ведет к убийству, но ни один грех не обитает к убийству ближе гнева. Близорукие законы земные не наказуют гнев, ибо убийца не видит в нем. Твой закон прозорливый, слава света горнего, гнев убийством именует. День и ночь под солнцем и под месяцем стараюсь проникнуть в тайну закона твоего. С тех пор, как старания мои истощили надежды мои земные, чувствую, как убивает меня гнев соседей моих. Рабы, чада гнева, сыновья, чада мира. Потому премудрость твоя и зовет неустанно: сыновьями станьте. Ибо сын на лицо отца смотрит и по нему свое лицо исправляет. И если видит лицо отца мирным, как, не отвратившись от него, может свое исказить гневом? Гнев двоим немощь приносит: тому, кто в гневе, и тому, на кого гнев изливается. А немощь — смерти предвестница. Чудотворец чудо среди детей гнева не совершит, ибо немощь его разбивает в присутствии их. Друзья мои, отчего вы силу ощущаете среди любящих вас и немощь среди тех, у кого присутствие ваше гнев вызывает? Не от того ли, что любящие жизни добавляют, а гневные похищают от жизни? Потому и возлюбил я быть с тобой, слава света горнего, ибо в твоем лишь присутствии я не убиваю, и меня не убивают. Так же, как за каплей капля точит вода скалу неприступную, так разъедает гнев жизнь двоих. Словно убийца в засаде, так затаился гнев в сердце гордом. Воистину, превозношение знает вину свою, оттого и поставило гнев на стражу, чтобы охранял его. Знает превозношение вину свою, оттого и сделало другой грех адвокатом своим. Смирением сердце мое исполни, о слава света горнего, смирением ангела пред твоим престолом предстоящего. Ибо нет усмирения для гнева ни ночлега, ни убежища. Дай мне смирение, сыновнее, да устыжусь на рабов гневаться и убивать. Облеки меня в броню мира твоего. Его же гнев гневных не поколеблет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Раиса Коротких. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Океан. Проходят дни, годы, столетия. Человек уходит, океан остается. Океан многолик, многоголосен. Его красота сравнима только с красотой отраженного в нем неба. Он всегда разный. И в затишье, и в шторм он не повторяет себя вчерашнего. Его берег, набегающие волны, крик чаек, небо над океаном – каждый раз другие. Океан – это всегда тайна, наполненная шумом, ревом разыгравшихся на его просторе набегающих и удаляющихся волн. Они играют с ветром, солнцем, каплями дождя, камушками на берегу, рыбами, всем, что создано Богом на небе и на земле. Такое торжество жизни, силы, энергии передается и человеку. И он на какой-то миг приобщается к этой стихии, растворяется в ней, становится частицей вечной жизни.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Аллы Андреевой «Плавание к небесному Кремлю». 1953 год. Мордовия. Лагерь для заключенных. Мы жили от концерта до концерта. Позже, когда уже в брежневские времена мои друзья сидели в лагерях, отношение к самодеятельности было иным. Самодеятельность уже пытались превратить в пропагандистское действо. Я, кажется, могу объяснить, в чем дело. Заключенные 70-х годов были политическими деятелями, а мы — обыкновенными людьми. И вот жизнь странным образом раздваивалась. То, что считалось реальным — забор, работа, бараки, поверки — казалось кошмарным сном. А жизнь, как бы иллюзорная, та, что на сцене, в музыке, в стихах, становилась настоящей. И нам более свойственны были чувства из этой, казалось бы, иллюзорной жизни. Быть может, удивительные достижения искусства и науки советского времени объясняются этой попыткой заменить бредовую действительность творчеством. Ведь в душе каждого человека, каждого народа есть это противостояние Божьего начала наступлению кошмара реальности. Это Божье начало искало выход в творчестве.
0: Голоса

счастье, скажи. Может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова. Может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно? Скажи.

Радио «Вера». У порога рая мы лежим, умирая. Горюем, сердимся, что с раем не встретимся. Что жизнь у нас другая и нету рая. А рай совсем у порога. Только ступить немного. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: Радонежский монах Захария, так именовали монахов Троицы Сергиевой Лавры по названию села Радонежское, недалеко от которого преподобный Сергий построил свою лавру, приехал на богомолье в город Саров. После утренней службы в храме он отправился на святой источник преподобного Серафима Саровского. Многие люди, погружаясь в него, получали исцеление от болезней. Отец Захария тоже в последнее время чувствовал себя неважно. Отправляясь в Саров, монах решил непременно искупаться в источнике. И вот теперь в нерешительности стоял на берегу, не зная, как поступить. Вода в ручье оказалась такой холодной. От одной лишь мысли о том, чтобы войти в нее, сводила скулы. «Я ведь старый, больной, простужусь чего доброго, да и совсем слягу», — думал отец Захария. Сердце его охватили уныние и грусть. «Напрасно, получается, я сюда ехал», — горько вздохнул монах. Присев на большой камень, он стал горячо молиться, прося Бога подсказать, что же ему делать. Другие же, как ни в чем не бывало, заходили в источник, трижды окунались и с радостью на лице выходили на берег. «Да что же я в самом деле маловер такой?» — в сердцах подумал отец Захария. «Господь не оставит, сохранит». С такими словами он решительно вошел в купальню и опустился в воду. Но вопреки ожиданиям монаха, она не обожгла его холодом. Вода показалась отцу Захарии теплым парным молоком. Об этом чудесном случае старец Захария Радонежский, так уважительно называли его в Троице Сергиевой Лавре за глубокую веру и наполненную молитвой жизнь, часто потом вспоминал и говорил: «Унывать не торопитесь, верьте в Господа и милость Его к нам, и Господь будет рядом и не оставит своим попечением».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение души – это соединение ее с жизнью, которая есть Христос. Святой Симеон, новый богослов.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Евгения Шварца «Позвонки минувших дней». Из дневников. 1910 год. «Один день памятен мне острым чувством жалости. Я играл на улице с мальчиками. Среди них были два брата из многочисленного еврейского семейства. Со старшим братом я был в дружеских отношениях, а младшего, семилетнего заморыша, ненавидел. Меня раздражало его бледное лицо, синие губы, голубоватые веки. Итак, мы играли на улице, а потом мама позвала нас пить чай. Я старшего еврейского мальчика пригласил с собою, а младшему сказал брезгливо: «А ты ступай, не лезь к старшим». Когда мы поднялись наверх, я выглянул в окно и увидел, как внизу на улице, оставшись в полном одиночестве, сгибаясь так, будто у него болит живот, плачет синегубый заморыш. Тут-то и пронзила меня с неведомой до сих пор силой жалость. Я бросился вниз утешать и звать к себе обиженного, на что он поддался немедленно, без всяких попреков, без признака обиды. Это еще более потрясло меня. Вот как, значит, хотелось бедняге пойти к нам в гости. И я за чаем кормил его пирогами и конфетами, а потом давал ему стрелять из пистолета чаще, чем другим гостям. И он принимал все это без улыбки, еще вздыхая иногда прерывисто, медленно приходя в себя после пережитого горя.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Однажды в Цюрихе к мальчику на улице подошел нищий и попросил милостыню. Глаза ребенка наполнились слезами. У него не оказалось денег, а бродягу было так жалко. И мальчик, сняв со своих башмаков серебряные пряжки, отдал их нищему. Этого доброго ребенка звали Иоганн Пестолоцци. Сейчас о нем, великом педагоге, знает весь мир. А тогда, в середине 18 века, Иоганна совсем не жаловали в школе, где он учился. Наставники считали его бесталанным, мальчишки дразнили. Заступиться за Иоганна было некому, зато сам он всегда защищал слабых. Став старше, Иоганн изучал юриспруденцию, рассудив, что юрист – это человек, который стоит на страже справедливости. Но карьера не задалась. Тогда Пестолоцци занялся земледелием и снова потерпел фиаско. В те времена по Швейцарии бродили сотни бездомных детей. Пестолоцци вдруг понял, что может им помочь. Он открыл в своем доме приют. Собрал 50 ребят, купил им одежду, оборудовал мастерские и стал учителем. Идея Пестолоцци была простой. Он решил доказать, что детей можно обучать фабричным специальностям, одновременно давать им начальное образование, и что воспитывать можно не розгой, а лаской. Дела шли успешно, пока были деньги. Когда они закончились, приют закрыли. Иоганн, получив от судьбы такой удар, заболел. А поправившись, начал все заново. И чтобы заработать денег, стал писать книги. Роман о воспитании детей простой женщиной Гертрудой сделал Пестолоцци знаменитым. Потом была другая книга о Гертруде, в которой Иоганн развивал свои взгляды на педагогику. Он писал, что пора поднимать уровень народного образования, но у простых людей нет денег, а в стране мало школ. И детей поэтому нужно отдавать в руки матерей, которым необходимо иметь руководство по воспитанию, которое и написал Пестолоцци. Его книги пользовались огромным спросом. Их переводили на разные языки. На гонорары Пестолоцци открыл новый приют. Для сотни обездоленных ребятишек Иоганн стал отцом. Он исполнял обязанности директора, учителя, казначея, дворника. Пестолоцци приучал детей к труду и дисциплине. Бывших беспризорных скоро нельзя было узнать. Они превратились в опрятных, трудолюбивых ребят, искренне любящих своего учителя. А счастливый педагог говорил о воспитанниках: «У меня не было никого, только они». Но это счастье оказалось недолгим. Детей разогнали военные, которым приглянулось здание приюта. Пестолоцци снова сел писать книги, а на гонорары открывал школы. Одна из них продержалась 4 года. Пестолоцци ничего не требовал от учеников, не наказывал их, не заставлял зубрить. Ребята ходили на уроки с удовольствием и уже через 6 месяцев читали и писали. У других учителей на обучение этому уходило 3 года. В школу Пестолоцци даже направили комиссию, которая вынесла такой вердикт. «Вы показали, какие силы таятся в человеке даже в период нежного возраста. Удивительный успех ваших учеников убеждает, что из всякого ребенка может быть что-нибудь сделано».

0: и открыл в городе Ивердон институт на 200 учеников. Это были самые счастливые 20 лет в жизни папы Пестолоцци, как называли его дети. Он работал почти круглыми сутками, да еще содержал на свои деньги учительскую семинарию. Так и только так, личным примером, Пестолоцци убедил мир в правильности своей главной идеи. 19 век – это время для всеобщего начального образования. И мир не забыл Пестолоцци. В Ивердоне поставили памятник этому удивительному человеку, а на постаменте выбили слова «Все для других, ничего для себя».
1: Имена, имена милосердия.

Христос воскрес! Опять с зарею редеет долгой ночи тень. Опять зажегся над землею для новой жизни новый день. Еще чернеют чаще бора, еще в тени его сырой, как зеркала стоят озера и дышат свежестью ночной. Еще в синеющих долинах плывут туманы, но смотри, уже горят на горных льдинах лучи огнистые зари. Иван Бунин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: эфире «Радио Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Кроме православной церкви, в мире существуют древневосточные церкви: коптская, эфиопская, армянская и иные. Все эти сообщества возникли в V-VI веках в результате отпадения от православия. Они не приняли учение, что Иисус Христос является Богом и человеком одновременно. Попытки вернуть отпавших коптов, эфиопов и армян в православие осуществлялись неоднократно. Много усилий в этом направлении приложил император Юстиниан Великий. Это был удивительный человек, который, казалось, успевал все. Юстиниан управлял огромным государством, участвовал в военных походах, возглавил строительство главного храма того времени – церкви Святой Софии в Константинополе. У него оставались силы, чтобы быть еще и поэтом. Его перу принадлежит знаменитая молитва-гимн «Единородный Сыне». О содержании данного молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Император Юстиниан написал песнопение «Единородный Сыне» не только потому, что ему очень хотелось составить произведение для церковной службы. Юстиниан желал опровергнуть неправославное учение об Иисусе Христе. Поэтому он и поместил состав литургии песнопения, в котором четко говорится, объясняется, кто такой наш Спаситель Иисус Христос. «Единородный Сыне, Слове Божий, бессмертен Сый, и изволивый спасение нашего ради, воплотитеся от Святые Богородицы и Пресной Девы Марии, непреложного человечивыся, распныся же, Христе Боже, смертью смерть поправой, един Сый Святые Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас». О Христе Боже, Сын Единородный, то есть Единственный, Слово Божие и Господь Бессмертный, изволивший ради нашего спасения воплотиться от Святой Богородицы и Пресной Девы Марии, без всякой в себе перемены вочеловечиться и отдать себя на распятие. Ты, смертью смерть поправший, один из лиц Святой Троицы, прославляемый вместе с Отцом и Святым Духом, спаси нас». Текст песнопения «Единородный Сыне» на самом деле очень сложный и насыщенный. В нем сконцентрировано все православное учение о Господе Иисусе Христе. Чтобы рассказать о нем во всех подробностях, нам потребуется много времени. Поэтому скажу только о главном. Мы, православные христиане, верим, что Иисус Христос – это Бог-Сын, 2000 лет назад пришедший в мир и ставший человеком, родившись от Девы Марии. Христос спас всех нас от греха и вечной смерти. Об этом нам и рассказывает песнопение «Единородный Сыне».
1: В настоящее время молитва «Единородный Сыне» поется на каждой литургии в самом ее начале. Такое место не является случайным, ведь литургия – богослужение, полностью посвященное земной жизни и подвигу Иисуса Христа. Прославляя Спасителя, Церковь указывает нам, что служение Христа не имело бы такого значения, если бы Он не был полноценным Богом и полноценным человеком одновременно. А теперь давайте послушаем молитву «Единородный Сыне» в исполнении хора Свято-Успенской Почаевской лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об искушении, грехе и покаянии. Стояли на обочине два человека и о чем-то беседовали. Проходил мимо них пьяница и сказал сам себе: «Наверное, они сейчас договариваются вместе пойти в погребок, чтобы выпить вина». И пьяница, забыв обо всех своих делах, поспешил в трактир. Проходил мимо беседовавших блудник и подумал: «Вот люди, не боясь огласки, сговариваются среди белого дня на плотские утехи. А чем я хуже?» Изменив свой маршрут, блудник направился в притон разврата. Прошел мимо праведник и говорил себе: «Вот люди нашли время и ведут добрую беседу, оставив суету. Я же, грешный, уже третий день не выберу часа, чтобы навестить заболевшего соседа». И праведник, отложив все свои заботы, поспешил поддержать добрым словом больного. Так праведные люди во всем видят доброе, а для рабов порока весь мир – соблазн ко греху.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Когда во мне проснулись отцовские гены, я начал активно заниматься огородничеством, не только на практике, но и изучая профильную литературу, неожиданно узнал одну вещь, о которой раньше никогда не думал. Оказывается, главный враг любых посадок в нашем климате – не холод, не слабая инсоляция, то есть отсутствие солнца, а, не поверите, ветер. Именно из-за него прежде всего вымерзают и посадки, и только что высаженная рассада, и раскрывшиеся почки. Очень опытные огородники знают, как с этим бороться. Достаточно невысокого, до полуметра, ограждения непроницаемым материалом, и внутри этого периметра уже образуется совершенно иной климат для растений. Неспроста я вспомнил про этот метод защиты. Сегодня в храмах читается отрывок из 15 и 16 глав Евангелия от Иоанна, где Христос объясняет своим ученикам, как уберечься от вымораживающего все живое ветра ненависти. Давайте послушаем.
9: «Сии заповедую вам, да любите друг друга».
10: «Сие заповедую вам». Да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего». Но да сбудется слово, написанное в законе их, «возненавидели меня напрасно». Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог». Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
9: Да всякий же убиет, вымнится службу приносите Богу.
8: Христос открывает ученикам закон духовной истории. Тот, кто принадлежит истине, неизбежно вступает в конфликт с миром, лежащим во зле. Но этот конфликт не отменяет любви, а, напротив, делает ее подлинной. Эта часть прощальной беседы Христа происходит непосредственно перед тем, как они отправятся в Гефсиманский сад, где и произойдет арест, и будет запущен незнающий пощады механизм машины наказания невиновного. Одним словом, в преддверии лютого, жестокого ледяного урагана. Спаситель прекрасно понимает, что сами по себе ученики не смогут противостоять этому урагану, и поэтому заранее дает им рецепт, как выжить в подобных бесчеловечных условиях. И рецепт Христа очень прост. И напрямую перекликается с тем образом огороженной грядки, с которого я и начал этот комментарий. Чтобы не оказаться вымороженными внешней злобой и ненавистью, у вас должно быть свое собственное, неведомое другим, укрытие. Пространство, в которое никакой холод проникнуть не может, потому что там постоянно работает внутренний обогреватель, а именно любовное, дружеское, очень теплое и искреннее отношение друг к другу. И это не может и не должно быть на публике, открыто и доступно любому. Укройтесь, спрячьтесь малой группой, но главное, сохраните любовь друг к другу, что бы снаружи ни происходило. И чем крепче будет холод вовне, тем теплее должны быть вы друг к другу. Перед нами образ церкви как пространство особых отношений людей друг к другу, собираемых вокруг Христа. И если там тепло и человечно, никакой мрак и мраз не страшны. Мне хочется завершить сегодняшний комментарий цитатой старца Зосимы из романа Достоевского «Братья Карамазовы». «Любовь – учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. Помоги же нам, Господи, почаще проверять самих себя, а не замерзаем ли мы сами от охватившей нас нелюбви».

0: Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Машина и лошадь. В начале мая мы с семьей обычно ездим за город, к моему папе, который живет в 120 километрах от нас. Такая у нас традиция. Эти поездки для каждого особенные. Я мечтаю попариться в папиной бане, муж грезит о рыбалке, а наш 15-летний сын Кирилл спит и видит поездки на лошадях. Мой папа всю жизнь проработал ветеринаром, и к нему часто обращаются сотрудники местного конного клуба. Взамен он может приводить в конюшню внука и кататься с ним на лошадях. Мы выехали из дома совсем рано, дорога была пустой. Я с наслаждением наблюдала, как горизонт утопал в теплых пастельных тонах весеннего солнца. Муж с сыном разговаривали о чем-то своем. И тут сын спросил, сколько в нашем автомобиле лошадиных сил. И, услышав ответ, безапелляционно заявил: «Лошадь все равно лучше, чем машина. И я могу это доказать». «Интересно, как ты это докажешь?» – спросил муж. И тогда Кирилл с важным видом, как бы давая подсказку, указал на иконку Спасителя, которая была закреплена в центре панели приборов. «И что ты хочешь этим сказать?» – нахмурил брови супруг. «Ну, пап, что тут непонятного? Машина – это конструкция, а лошадь – это творение». Мы с мужем переглянулись и улыбнулись друг другу. Я откинулась на спинку сиденья и задумалась. Над фразой сына мне захотелось поразмыслить.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О духовном бодрствовании клирик Московского храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
2: Нам с вами Господь говорит, что вы должны бодрствовать и ждать, потому что мы не знаем, в какую стражу ночи приедет вор. Эта фраза сказана в контексте двух разных притч. Первая из них о возвращении господина, которого должны ждать слуги, а второе в контексте вора, потому что если бы знал хозяин дома, в какую стражу ночи придет вор, то он бы бодрствовал и не дал бы подкопать дома своего. «И я говорю вам, бодрствуйте, — говорит Господь, — то есть ждите меня, ждите моего пришествия, не расслабляйтесь, не думайте, что если вот сейчас такое время, что вроде бы и не похоже, где там эти три шестерки заблудились в очередном ИНН или, может быть, еще где-то, не является ли антихристом, кто там очередной кандидат на должность антихриста у очередной группы людей излишне бодрых, этого мы не знаем. Мы должны быть в постоянном ожидании, мы должны верить в то, что Господь любит нас и торопится прийти к нам. А когда Он сочтет нужным это сделать, мы не знаем. Поэтому готовимся в любой момент. Но готовимся не так, что уходим в заволжские леса или зарываемся в пензенские пещеры. Ждем, сеем хлебушек, сажаем картошку, ходим на работу, рожаем детей и ждем прихода Господа.
0: Актуальная тема. Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Живут такие люди.
3: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Пенсионный возраст – время не только отдохнуть, но и заняться любимыми делами, на которые раньше не хватало времени. Пенсионеры всего мира проводят заслуженный отдых примерно одинаково. Воспитывают внуков, выращивают цветы и овощи, занимаются творчеством и спортом, путешествуют. Но есть и особые примеры. Думаю, вам будет интересно узнать о жителе Ирландии, который в 65 лет стал героем множества интернет-публикаций. Каждый вечер понедельника на улицах Дублина можно увидеть пенсионера по имени Брайан Биркетт, который раздает еду бездомным людям. Всю подготовительную работу мужчина делает сам. Покупает продукты на собственную пенсию, готовит по 50 порций риса с соусом карри, а потом разносит или развозит их по улицам родного города. Идея подкармливать голодных родилась у Биркетта благодаря увлечению городской архитектурой. Ему нравится бродить по Дублину и фотографировать различные здания. Однажды он обратил внимание на бродяг, расположившихся в подворотнях таким образом, что сразу и не заметишь. Брайан захотел чем-нибудь помочь им. Его друг посоветовал принести несколько бутербродов. Брайан так и сделал. Купил 4 нарезанных буханки, положил на хлеб ветчину с сыром и отнес бездомным. Но в условиях холодной зимы этот вариант показался заботливому мужчине неудачным. «Бродягам нужна горячая пища», — подумал он. И стал готовить рис с кусочками колбасы или курицы, упаковывая порции так, чтобы они оставались теплыми до момента раздачи. Когда Брайан отправляется в удаленные районы, ему требуется транспорт с водителем. В такие дни на помощь приходит местная волонтерская организация, которая опекает нуждающихся людей. Ее название переводится с английского как «протягивая руку помощи». По просьбе пенсионера ее сотрудники публикуют в соцсетях информацию о том, что джентльмену, который помогает бездомным, нужна на вечер машина, чтобы развести обеды. Не проходит и 15 минут, как у дома Биркита останавливается автомобиль одного из добровольцев. Меня очень впечатлила эта история. Выйдя на пенсию, немолодой мужчина спешит на помощь тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. У Брайана Биркита поистине золотое сердце, которое согревает окружающих даже в зимние холода. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера.
4: Сегодня, 2 мая, церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священно-исповедника Виктора, епископа Глазовского.
5: Блаженная Матрона Московская, в миру Матрёна Дмитриевна Никонова, родилась в Тульской губернии в 1881 году. Девочка от рождения была слепой. По преданию, родители сначала хотели оставить ее в приюте, но мать передумала после того, как ей приснился необыкновенный сон. Белая птица, необычайной красоты, но слепая, села на ее груди. Житие сообщает, что уже в 8 лет Матрёна лечила больных и обладала даром прозорливости. В 18 лет у девушки отнялись ноги. С 25 года Матрона жила в Москве. Она находила приют у друзей, знакомых. К пророчице потянулись верующие за советом, исцелением духовным и телесным. Сохранилось множество свидетельств, как ее молитвенная поддержка помогла людям. После кончины праведницы в 1952 году ее могила стала местом паломничества. Словно сбылись ее слова: «Все-все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам». Почитание блаженной Матроны росло. По молитвам к ней совершались многочисленные чудеса и исцеления. В 1998 году мощи старицы были перенесены в Свято-Покровский женский монастырь. В 2004 году Матрона Московская была прославлена в лике святых.
4: Ныне святая Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых в России святых. Народная любовь к ней необыкновенна. Есть множество свидетельств об ощущении близости, теплоты и отзывчивости на просьбу о помощи, которая приходит во время молитвенного общения с блаженной Матроной. Сегодня мы просим святую как самолитвенницу. Блаженная Матрона, моли Бога о нас. –

0: 1942 году Московский театр имени Вахтангова давал выездные спектакли на фронтах Великой Отечественной. Водевиль «Свадебное путешествие» по сценарию драматурга Владимира Дыховичного пользовался особым успехом у бойцов. Забавная история о молодых аспирантах, которые дают обет не жениться ради науки, напоминала о мирном времени и дарила отдохновение. Через 10 лет после войны спектакль вошел в репертуар другого коллектива – театра «Сатиры». Только за сезон 1955 года постановку показали более 200 раз. География гастролей простиралась от Москвы до Сахалина. Это было уже не фронтовое представление с минимальными затратами, а яркий костюмированный мюзикл. Музыку для него написал композитор Никита Богословский, а стихи к песням – давний соавтор Дыховичного – Марис Слободской. Известно, что по мотивам водевиля «Свадебное путешествие» композитор Сергей Прокофьев принимался писать оперу «Беспокойные моря». Произведение, к сожалению, так и осталось недописанным из-за кончины автора. Зато обращение кинематографистов к любимому детищу Дыховичного оказалось плодотворным. В 1973 году режиссер Михаил Григорьев снял двухсерийную телевизионную комедию «Жили три холостяка», где преданных науке аспирантов играют талантливые актеры Михаил Поляк, Всеволод Абдулов и Владимир Носик. Никита Богословский переписал для фильма большую часть своей театральной партитуры. Вместо текстов Слободского в музыкальных номерах прозвучали стихи Михаила Танича. Фильм получился немного наивный, но светлый, праздничный. И песни из него никогда не утратят своей свежести, поскольку рассказывают о важных вещах. Таких, например, как «Мальчишеское братство».
1: Мальчишеское братство неразменно, на тысячи житейских мелочей. И всякое бывает,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Я сам. Я справлюсь. Не надо меня утешать. Нередко подобные слова мы произносим почти автоматически. Причем даже тогда, когда внутри все разрывается от боли и одиночества. Является ли такое поведение признаком нашего мужества и стойкости? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И прием пищу укрепися, вы же Савл сущими в Дамасе учениками дни некие».
3: «И приняв пищи, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались».
2: «И утешением Святого Духа умножахуся».
1: В прозвучавшем сегодня отрывке рассказывается о том, что произошло с Савлом, то есть апостолом Павлом, после того, как он пережил встречу с воскресшим Христом. Проведя некоторое время в Дамаске, он вынужден бежать. Местные иудеи хотят убить его за проповедь о Спасителе. Однако, оказавшись в Иерусалиме, он сталкивается с другой проблемой. Христиане боятся его. Они не верят, что он тоже ученик. Ведь только недавно Савл был не просто рядовым гонителем. Он был одним из инициаторов и идейных вдохновителей преследований христиан. А потому элементарный инстинкт самосохранения удерживает их от всяких контактов с бывшим опричником. Писание не сообщает нам прямо, что по этому поводу чувствовал Савл. Однако есть косвенные указания на его состояние. Книга «Деяний» говорит, что он старался пристать к ученикам. Греческий глагол «пристать», который используется в тексте оригинала, означает не просто присоединение. Буквально это «склеивание», «плотное сращивание». Савл испытывал глубочайшую потребность в общении со своими. Ему была жизненно необходима та духовная связь, которая существует между участниками Церкви Христовой. Но всякий раз его отвергали. Будущий апостол всех народов оказался в полной изоляции. Пришел к своим, но свои не хотели его принимать. Именно в этот момент и появился Варнава. Его имя с еврейского языка на русский можно перевести как «сын утешения». И действительно, он стал для Савла утешением и спасением. Варнава не просто поверил ему. Он взял на себя риск и ответственность привести его к апостолам и поручиться за него. Благодаря этому поступку христианская церковь получила новые силы для своего развития. Савл стал Павлом, и проповедь Евангелия зазвучала среди язычников, проникла в самые отдаленные уголки древнего мира. Размышляя над этой ситуацией, можно задать себе вопрос – а умею ли принимать помощь я? Ведь бывает, что, оказавшись в сложной ситуации, мы молчим до последнего. И не просто молчим. Бог посылает в нашу жизнь своего Варнаву. Человека, который готов нас поддержать и утешить. А мы отказываемся от этой поддержки. Не позволяют гордость, подозрительность, страхи, предубеждения. В такие моменты бывает полезно, помолясь Богу, задать себе вопрос. А не наношу ли я таким поведением ущерб себе, окружающим и общему делу? Ведь сама по себе помощь может быть очень незначительной, символической. Главную ценность представляет собой то единство, которое мы можем иметь с окружающими людьми, если примем ее. Ради этого единства часто и следует переступить через свои амбиции. Ведь именно как единое тело нас спасает Господь, не поодиночке. Этот навык принимать помощь важен и по другой причине. Если мы умеем делать это с благодарностью и уважением к тем людям, которые пытаются нас поддержать, то мы и сами можем оказывать поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. Оказывать без всякого позерства, без корыстной цели. Оказывать вовремя, вопреки своим страхам и подозрениям, которые велят пройти мимо. Если мы умеем принимать утешение, которое Бог посылает нам через людей, то и мы сами становимся для окружающих тем, кем стал Варнава для Павла. А это и есть тот способ, которым Церковь, как в первые годы своего существования, так и сейчас, растет, умножается и передает Божью благодать этому миру.
0: Апостольские чтения.

0: сияет солнце, воды блещут, на всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. Федор Тютчев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Семья вместе» работает в России больше 30 лет. Он помогает детям и родителям не разлучаться во время длительного лечения. Для этого у фонда есть семейный дом в Казани и комнаты пребывания в 5 больницах страны. А 2 года назад организация начала строить бесплатный семейный дом в Москве. После его открытия летом 2026 года там смогут ежегодно останавливаться до 1500 семей из регионов России. В прошлом году в семейном доме фонда в Казани оказалась Гилдания с сыном. Они приехали из Набережных Челнов. Все началось с шишки на голове у ребенка. Обследование показало наличие злокачественной опухоли, которая разрушала череп мальчика. Ребенку понадобилась операция и длительное лечение в столице Татарстана. На время терапии женщина с сыном поселились в семейном доме на территории больницы. Условия там не похожи на больничные палаты. Это домашняя обстановка с уютной спальней, кухней, игровой зоной и личным санузлом. Гилдания вспоминает, что такая помощь оказалась важной не только для ребенка, но и для нее самой, поскольку серьезный диагноз и длительное лечение без поддержки пережить сложно. После курса химиотерапии врачи дали сыну Гилдании позитивный прогноз, в том числе отметив благоприятные условия пребывания мамы и ребенка на территории больницы. Чтобы как можно больше родителей могли быть рядом с детьми во время лечения, фонду «Семья вместе» нужна поддержка. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О вере человечества в Бога и вере Бога в человека клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов.
2: Меня в свое время поразила фраза Антония Сурожского о том, что не только мы верим в Бога, но и Бог верит в нас. Это такая совершенно нетривиальная мысль. Дело в том, что Бог не дает нам того, чего не умеет сам. И есть действительно вот этот невероятный камень, который Бог создал, который он не может поднять, это наша свобода воли. То есть Бог дал нам возможность выбирать между добром и злом, пошел на этот риск, понимая, что мы можем не выбрать его. Тем не менее, это та плата за свободу, та плата за то, чтобы мы добавили.

0: добровольно его выбирали и добровольно его любили. И Бог верит в нас, что мы придем к пониманию о том, что именно высшее благо для человека — это быть Богом и оправдать вот это доверие Божие. И наша вера — это такой ответный шаг в сторону Бога, как Иоанн Златоуст говорил, что Бог всегда нам протягивает свою руку и ждет, когда бы мы протянули ее в ответ. То есть Бог не хватает нас. Он ждет нашего свободного произволения, нашего свободного решения, чтобы протянуть вот эту руку веры и дать возможность Богу протянуть нас на небо.
1: Актуальная тема. Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
4: Сегодня гостьей программы будет автор учебников по семьеведению Татьяна Поликарпова.

Сегодня, 2 мая, Церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священно-исповедника Виктора, епископа Глазовского. 6 мая Церковь будет вспоминать святого Георгия Победоносца. В дни, когда он претерпевал выпавшие ему мучения, многие свидетели его мужества и веры тоже провозгласили себя христианами. Некоторые последовали на казнь раньше, чем вдохновивший их великомученик. Церковное предание с любовью хранит их имена, а верующие обращаются за их молитвенной поддержкой. Среди них святые мученики Христофор, Фиона и Антонин. Они жили на рубеже 3 и 4 веков и служили в войске императора Диоклетиана копьеносцами. Однополчанам выпало стать очевидцами страданий и подвига святого Георгия Победоносца. Воины тоже уверовали в Спасителя и объявили себя христианами. Их тут же бросили в темницу. На другой день Диоклетиан стал уговаривать Христофора, Фиону и Антонина отречься от Христа. Потом воинов пытали и приговорили к казни. Но, вдохновленные примером святого великомученика Георгия, они твердо исповедовали свою веру. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет святых мучеников Христофора, Фиону и Антонина Никомедийских и обращается к ним как к самолитвенникам. Святые Христофор, Фиона и Антонин, молите Бога о нас. –

0: милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: В 1682 году на российский престол взошел царь Петр Алексеевич Романов. На знаменательное событие отозвался приветственными стихами поэт, редактор московского печатного двора и иеромонах Чудова монастыря Карион Истомин. Новому самодержцу было всего 10 лет, так что поэт позволил себе немного назидательности. «Учися ныне, прилежно учися, в младости твоей, царь мудр просветися», – писал он. Сам Карион Истомин учился с юных лет. Он родился в 1650 году в Курске, в семье подьячего, мелкого чиновника. Мальчик рос любознательным и очень хотел знать грамоту. Вот только в Курске 17 века не было школ. Но Кариону повезло. В Москве жил родственник Истоминых – Сильвестр Медведев, книгохранитель московского печатного двора, придворный писатель и поэт, один из образованнейших людей эпохи. Он помог Кариону поступить в школу при Заиконоспасском монастыре. Учителем Истомина стал Симеон Полоцкий, наставник царских детей, создатель первого высшего учебного заведения в России – Славяно-греко-латинской академии. В ней Карион Истомин продолжил свое образование после окончания школы. Из стен академии Карион вышел человеком с солидным ученым багажом. Его с радостью приняли на службу в Московский печатный двор, средоточие интеллектуальной элиты того времени. К своим обязанностям редактора, или, как тогда говорили, справщика, Истомин приступил в 1679 году. И тогда же принял монашеский постриг в Чудовом монастыре Кремля. Талантливого, образованного, обладавшего живым и острым умом монаха заметил патриарх Иоаким и предложил ему должность патриаршего секретаря. Истомин организовал при патриархе нечто наподобие современной пресс-службы. На важнейшие государственные события Карион составил так называемые «слова», своего рода публикации, в которых давал оценку происходящему. Известны слова Истомина на крымские и азовские походы, восстание стрельцов 1698 года. Писал монах не только в прозе, но и в стихах. Например, в поэтической манере он обратился к царевне Софье с просьбой поспособствовать в открытии школ и училищ. Истомин ратовал за просвещение. Он прекрасно помнил, как сам когда-то смог выучиться только благодаря родственным связям. И хотел, чтобы другие могли получать образование свободно и беспрепятственно. А чтобы учиться было интересно, Карион придумал букварь. Название у книги было довольно мудренное. «Букварь славяно-российских письмен, уставных и скорописных», со нравоучительными стихами. Зато содержание – ярким, увлекательным и поистине новаторским с педагогической точки зрения. Каждая буква занимала отдельную страницу и сопровождалась цветными рисунками, которые с помощью ассоциаций помогали понять, как та или иная буква звучит в словах. Например, «С» – «сердце», «О» – «око», «Н» – «нос». А небольшие поучительные стихи вдохновляли постигать грамоту. «Юн – всем обучайся, мудрей – утешайся». Принцип букваря, придуманный Истоминым, по сути стал эталоном на века. Он и по сей день успешно работает. Дети смотрят на яркие картинки, читают стихи и так органично и естественно запоминают буквы. Так живет и сегодня дело, которому преданно служил иеромонах Чудского монастыря Карион Истомин.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда во мне проснулись отцовские гены, я начал активно заниматься огородничеством, не только на практике, но и изучая профильную литературу, неожиданно узнал одну вещь, о которой раньше никогда не думал. Оказывается, главный враг любых посадок в нашем климате не холод, не слабая инсоляция, то есть отсутствие солнца, а, не поверите, ветер. Именно из-за него прежде всего вымерзают и посадки, и только что высаженная рассада, и раскрывшиеся почки. Очень опытные огородники знают, как с этим бороться. Достаточно невысокого, до полуметра, ограждения непроницаемым материалом, и внутри этого периметра уже образуется совершенно иной климат для растений. Неспроста я вспомнил про этот метод защиты. Сегодня в храмах читается отрывок из 15 и 16 глав Евангелия от Иоанна, где Христос объясняет своим ученикам, как уберечься от вымораживающего все живое ветра ненависти. Давайте послушаем.
2: «Сие заповедую вам, да любите друг друга».
3: «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, «возненавидели меня напрасно». Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
2: Да всякий же убиет вымнится службу приносите Богу.
1: Христос открывает ученикам закон духовной истории. Тот, кто принадлежит истине, неизбежно вступает в конфликт с миром, лежащим во зле. Но этот конфликт не отменяет любви, а напротив делает ее подлинной. Эта часть прощальной беседы Христа происходит непосредственно перед тем, как они отправятся в Гефсиманский сад, где и произойдет арест, и будет запущен не знающий пощады механизм машины наказания невиновного. Одним словом, в преддверии лютого, жестокого ледяного урагана. Спаситель прекрасно понимает, что сами по себе ученики не смогут противостоять этому урагану, и поэтому заранее дает им рецепт, как выжить в подобных бесчеловечных условиях. И рецепт Христа очень прост. И напрямую перекликается с тем образом огороженной грядки, с которого я и начал этот комментарий. Чтобы не оказаться вымороженными внешней злобой и ненавистью, у вас должно быть свое собственное, неведомое другим, укрытие. Пространство, в которое никакой холод проникнуть не может, потому что там постоянно работает внутренний обогреватель, а именно любовное, дружеское, очень теплое и искреннее отношение друг к другу. И это не может и не должно быть на публике, открыто и доступно любому. Укройтесь, спрячьтесь малой группой Но главное – сохраните любовь друг к другу, что бы снаружи ни происходило. И чем крепче будет холод вовне, тем теплее должны быть вы друг к другу. Перед нами образ церкви как пространство особых отношений людей друг к другу, собираемых вокруг Христа. И если там тепло и человечно, никакой мрак и мраз не страшны. Мне хочется завершить сегодняшний комментарий цитатой старца Зосимы из романа Достоевского «Братья Карамазовы». «Любовь – учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. Помоги же нам, Господи, почаще проверять самих себя, а не замерзаем ли мы сами от охватившей нас нелюбви».
0: Ева.

0: Хвалите Господа с небес и славьте, человеки! Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал навеки! Константин Романов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Незаметно свершается пришествие весны. Тихими шагами, легкими стопами входит она в зимнее пространство и воцаряется в мире без внешних потрясений. Так и Царство Небесное, по слову самого Спасителя, не приходит заметным образом, требуя от нас, однако, постоянных и целеустремленных усилий для своего водворения. Каковы эти усилия? Стяжание глубокого смирения пред Богом, постоянной и чистой молитвы к Нему и нелицемерной любви, милующей и ближних, и дальних.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает помощник режиссера театра Наталья Меньшикова.
2: Мою маму госпитализировали в паллиативный центр. У нее деменция. Там есть люди и с онкологией. У них там есть тоже культмассовый сектор, где этих людей, которые практически уходят из жизни, им устраивают там какие-то встречи интересные. И вот, пользуясь, так сказать, тем, что я работаю в театре, я попросила Сережу Маковецкого что-то вот прочитать и выступить у мамы. Я знаю, как он сильно занят. Сколько у него съемок и работы в театре. У него был один выходной. И он сказал: «Я это сделаю». И, в общем-то, не близкий путь в Зеленоград ехать. У них там такой холл, где вот их можно вывести. А люди же лежат и не всегда слышат. Так привезли колонки, сделали микрофон, чтобы все слышали, во всех уголках слышали рассказ. И Сережа читал Чехова. Он так оделся. То есть он ехал не к больным людям, а как будто вот он ехал на концерт. Ходячие, лежачие, весь персонал, все были в таком восторге. Он так читал, вот он как бы читал для нормальных людей, как будто у него вечер. Была какая-то вот такая обоюдная встреча и больных, и его. И даже он мне потом сказал: не столько ты мне благодарна, сколько я тебе благодарен, что я увидел этих людей, которые хотя бы на полчаса стали счастливыми. Еще такой момент только с 11 до 12, когда нету процедур, и это такой вот у них час, где можно вот расслабиться. Для артиста к 11 часам утра поехать на другой край планеты, чтобы умирающим людям читать Чехова, это было за 20 дней до смерти моей мамы. И я думаю, что не каждому, наверное, в жизни перед смертью за 20 дней удается послушать Маковецкого вживую чтением Чехова.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 2 мая, церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священно-исповедника Виктора, епископа Глазовского. Святитель Трифон, патриарх Константинопольский, жил в X веке. Он рано принял монашеский постриг и много лет прожил в одной обители. Про Трифона говорили, что он отличался кротостью, незлобием, твердой верой и любовью к церкви. В то время в Византии правил император Роман. Ему очень захотелось возвести на патриарший престол своего младшего сына Феофилакта. Но тому было всего лишь 16 лет. Император предложил Трифону стать патриархом константинопольским до возмужания Феофилакта. Инок кротко принял волю императора и мудро управлял церковью. Но уже через 3 года Роман решил, что сын вырос и достоин занять патриарший престол. Трифон возразил императору, что юноша еще слишком молод и неопытен, и отказался подвергнуть риску церковь. Роман пытался найти предлог, чтобы лишить Трифона патриаршества. Но жизнь и дела владыки были безупречны. Тогда он прибегнул к хитрости и выманил у патриарха пустой лист с его титулом и росписью. Позже туда были вписаны слова о добровольном сложении патриаршества. Трифон со смирением принял обман и вернулся в свой монастырь. После смерти святителя подлог был раскрыт. Его мощи с почестями перенесли в гробницу патриархов в Константинополе. Церковь верит, что святые выступают ходатаями о нас перед Господом. И, вспоминая святителя Трифона, патриарха Константинопольского, церковь обращается к нему с просьбой: «Святой патриарх Трифон, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Во второй половине XIX века далекая северная страна Норвегия переживала невероятный культурный подъем. Писатели, художники, музыканты ставили своей целью воспеть красоту родного края, его традиции и героев. К числу таких норвежских мастеров принадлежит композитор Эдвард Грик. В его музыке отражено немало величественных скандинавских пейзажей и фольклорных сюжетов. Помимо этого, мастер неоднократно обращался к историческим образам. Так, в 1884 году Грик создал цикл из нескольких пьес, который назвал «Сюита в старинном стиле из времен Хольберга». Людвиг Хольберг, драматург, писатель, философ, считается основоположником новой датской и норвежской литературы. На момент создания «Сюиты» в Норвегии отмечалось 200-летие со дня рождения литератора, и Грик решил внести свою лепту в общее празднование. Пятичастный цикл изначально был написан для фортепиано, но позже композитор выполнил переложение для струнного оркестра. В этой версии произведение снискало популярность. Создавая его, Грик обратился к традиционной структуре танцевальных сюит, характерных для эпохи Людвига Хольберга, жившего на рубеже 17 и 18 веков. Однако, несмотря на форму, музыкальный язык пьес далек от подражания старинным мотивам. Он уникален и сохраняет главные особенности григовского стиля – красочность, мелодичность, народно-песенную интонационность. Каждая нота этого сочинения напоминает о любви композитора к родному краю и его людям. Первая часть «Сюиты в старинном стиле» из времен Хольберга Эдварда Грига под названием «Прелюдия» прозвучит в исполнении камерного оркестра Московской филармонии. Дирижер Дмитрий Китаенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Я сам. Я справлюсь. Не надо меня утешать. Нередко подобные слова мы произносим почти автоматически. Причем даже тогда, когда внутри все разрывается от боли и одиночества. Является ли такое поведение признаком нашего мужества и стойкости? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И прием пищу укрепися, вы же Савл сущими в Дамасе учениками дни некие».
3: «И приняв пищи, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались».
2: «И утешением Святого Духа умножахуся».
1: В прозвучавшем сегодня отрывке рассказывается о том, что произошло с Савлом, то есть апостолом Павлом, после того, как он пережил встречу с воскресшим Христом. Проведя некоторое время в Дамаске, он вынужден бежать. Местные иудеи хотят убить его за проповедь о Спасителе. Однако, оказавшись в Иерусалиме, он сталкивается с другой проблемой. Христиане боятся его. Они не верят, что он тоже ученик. Ведь только недавно Савл был не просто рядовым гонителем. Он был одним из инициаторов и идейных вдохновителей преследований христиан. А потому элементарный инстинкт самосохранения удерживает их от всяких контактов с бывшим опричником. Писание не сообщает нам прямо, что по этому поводу чувствовал Савл. Однако есть косвенные указания на его состояние. Книга «Деяний» говорит, что он старался пристать к ученикам. Греческий глагол «пристать», который используется в тексте оригинала, означает не просто присоединение. Буквально это «склеивание». Плотное сращивание. Савл испытывал глубочайшую потребность в общении со своими. Ему была жизненно необходима та духовная связь, которая существует между участниками Церкви Христовой. Но всякий раз его отвергали. Будущий апостол всех народов оказался в полной изоляции. Пришел к своим, но свои не хотели его принимать. Именно в этот момент и появился Варнава. Его имя с еврейского языка на русский можно перевести как «сын утешения». И действительно, он стал для Савла утешением и спасением. Варнава не просто поверил ему. Он взял на себя риск и ответственность привести его к апостолам и поручиться за него. Благодаря этому поступку христианская церковь получила новые силы для своего развития. Савл стал Павлом. И проповедь Евангелия зазвучала среди язычников – проникла в самые отдаленные уголки древнего мира. Размышляя над этой ситуацией, можно задать себе вопрос, а умею ли принимать помощь я? Ведь бывает, что, оказавшись в сложной ситуации, мы молчим до последнего. И не просто молчим. Бог посылает в нашу жизнь своего Варнаву. Человека, который готов нас поддержать и утешить. А мы отказываемся от этой поддержки. Не позволяют гордость, подозрительность, страхи, предубеждения. В такие моменты бывает полезно, помолясь Богу, задать себе вопрос: а не наношу ли я таким поведением ущерб себе, окружающим и общему делу? Ведь сама по себе помощь может быть очень незначительной, символической. Главную ценность представляет собой то единство, которое мы можем иметь с окружающими людьми, если примем ее. Ради этого единства часто и следует переступить через свои амбиции. Ведь именно как единое тело нас спасает Господь, не поодиночке. Этот навык принимать помощь важен и по другой причине. Если мы умеем делать это с благодарностью и уважением к тем людям, которые пытаются нас поддержать, то мы и сами можем оказывать поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. Оказывать без всякого позерства, без корыстной цели. Оказывать вовремя, вопреки своим страхам и подозрениям, которые велят пройти мимо. Если мы умеем принимать утешение, которое Бог посылает нам через людей, то и мы сами становимся для окружающих тем, кем стал Варнава для Павла. А это и есть тот способ, которым Церковь, как в первые годы своего существования, так и сейчас, растет, умножается и передает Божью благодать этому миру.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Я часто думаю о том, насколько легко быть доброй, открытой, всепрощающей, когда у тебя в жизни все ровно, гладко, без потрясений, когда спокойно дома и нет проблем на работе. Ты живешь в тихом, комфортном пространстве, в неком уютном одеяле, уверенная, что такой жизни достойна. Я же хороший человек, соблюдаю посты, по воскресеньям и праздникам бываю в храме, почитаю родителей, людей не обижаю. А смогу ли я быть радостной во время испытаний? Отыщутся ли у меня силы на благодарность Господу? Пока найти ответ на этот вопрос я не могу. И сказать честно, как грешный человек, боюсь даже представить ситуацию таких поисков. Страшусь подобных испытаний. И вот на днях в храме ко мне подошла Ольга. Я знаю ее уже лет 20. Давно мы на одном приходе. Круглолицая, симпатичная женщина с большими серыми глазами. Посидевшая, уставшая, милая. Всегда приветливая, всегда улыбающаяся. Мы сели рядом на скамейку, и Оля протянула горсть конфет. «Мария, помяни Ксению. Мамочка моя умерла». Что сказать в ответ? В таких случаях слова подбираются с трудом. Я обняла ее и произнесла утешительную для христиан фразу: «У Бога все живы». А Ольга продолжила: «А у меня еще 3 года назад Ванечка умер. Сын, 40 лет, онкология. 3 ребятишек осталось». На это я уже не нашлась, что сказать. Мы сидели обнявшись. Ольга продолжала рассказывать, как сын долго не обращался к врачам, не могли поставить диагноз. А когда поняли, что он серьезно болен, лечить было поздно. Но самое удивительное, все это и про уход мамы, и про Ванечку она рассказывала с тем же самым светлым, добрым, каким-то даже радостным выражением лица, как будто речь шла, например, о приготовлении к празднику в доме. В конце Ольга добавила: «Слава Богу за все. Господь лучше знает, когда кого призвать». Мы попрощались. Я стала сидеть на той скамейке, пытаясь осмыслить услышанное, восхититься силой веры этой женщины и безусловным пониманием того, что Богу виднее. В этом было высшее доверие и любовь к Творцу. Нет, это не означало то, что она не любила близких, не тосковала по маме и сыну, но в этой мудрости звучало воплощение евангельского: «Кто не берет креста своего и следует за мною, тот...» Очень важный урок. Спасибо Ольге и Богу за него.
0: Частное мнение. Радио.

0: Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

Сегодня, 2 мая, церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священно-исповедника Виктора, епископа Глазовского. Священно-исповедник Виктор, епископ Глазовский, в миру Константин Островидов, родился в 1875 году в Саратовской губернии. С отличием окончил духовное образовательное учреждение и летом 1903 года принял монашеский постриг. Затем его возвели в сан иеромонаха. Свое служение отец Виктор начал в родном крае как настоятель Свято-Троицкого подворья Саратовского Спасо-Преображенского монастыря. Он обладал горячей верой и даром слова. Кроме этого, отец Виктор был очень образованным человеком. В Саратове иеромонах прочел серию блестящих лекций по актуальным социальным вопросам. В числе его слушателей был губернатор края, будущий премьер-министр Петр Столыпин. После революции отец Виктор стал епископом уржумским, викарием Вятской епархии. А в 1921 году владыку назначили епископом Глазовским. Спустя год он оказался втянутым в смуту, которую привнесла в церковь советская власть, стремившаяся устроить раскол. Святитель пережил несколько арестов, заключений, ссылок, но не оставлял своего участия ни в жизни церкви, ни в помощи своей пастве, всячески поддерживал духовных чад, писал им письма. В 1928 году епископа Виктора приговорили к ссылке на Соловки, а когда ее срок закончился, отправили еще дальше, вглубь республики Коми, где владыка скончался в 1934 году. Ныне мощи святителя Виктора пребывают в Спасо-Преображенском монастыре города Кирова, на Вятской земле, ставшей для него родной. Церковь молится святому, и мы вместе с ней. Священный исповедник Виктор, епископ Глазовский, моли Бога о нас. –

0: Весна, весна, и все ей радо, как в забытии каком стоишь и слышишь свежий запах сада и теплый запах талых крыш. Иван Бунин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Николай Некрасов и Фёкла Викторова. Поначалу казалось, что это банальная интрижка богатого барина и содержанки. Никто не знал, на какую самоотверженную и преданную любовь способна эта молодая женщина. В 1870 году Некрасову исполнилось 48. За плечами успехи в издательском деле. Журналы «Современник» и «Отечественные записки» под его руководством обрели всероссийскую славу. Они открыли для читателя Тургенева, Гончарова, Достоевского, Толстого. Но репутацию Некрасова омрачали обвинения в моральной нечистоплотности. В столичном обществе удивлялись. Поэт печалится о судьбах народных, а сам построил винокуренный завод. Клеймит нравы дворянства и буржуазии и с целой свитой выезжает на медвежью охоту. Поддерживает демократов-революционеров и пишет хвалебную оду генерал-губернатору Муравьеву. Вот и сейчас защитник доли русских женщин поселил в своей квартире на Литейном проспекте 19-летнюю барышню, которую, по слухам, выиграл в карты у заезжего купца. Литератор не скрывал своих отношений с Феклушей Викторовой. Он учил ее чтению, письму, французскому языку. Некрасов дал ей другое имя – Зинаида. Словно жизнь ее началась заново. И другое отчество в честь самого себя, нового Пигмалиона. Зинаида Николаевна стала полноправной хозяйкой в доме поэта. Друзья и гости отмечали ум Зиночки, ее обаяние и открытое добросердечие. Вместе они бывали в театре, выезжали на охоту в усадьбу поэта, Карабиху. Местные жители вспоминали. Она была такая молодая и веселая, что и Николаю Алексеевичу, и нам всем около нее весело было. Николай-то Алексеевич сдерживает ее. «Да что ты, Зина, да будет тебе Зина!» А и самому-то ему приятно, и сам-то смеется вместе с ней. Зимой 1874 года Некрасов почувствовал сильное недомогание. Оказалось, рак кишечника. Формально Зину не сдерживали никакие рамки. Она могла покинуть поэта в любую минуту. И, наверное, петербургское общество не удивилось бы такому шагу со стороны содержанки. Сам Некрасов в одном из стихотворений словно давал ей карт-бланш. «Ты еще на жизнь имеешь право». Но тут и проявилась подлинная природа чувства Зинаиды Николаевны. Она осталась рядом с измученным болезнью Некрасовым. Через много лет Зиночка вспоминала. «Боже, какие ни с чем не сравненные муки испытывал! Сиделка была при нем, студент-медик неотлучно дежурил, да не умели они перевязывать, не причиняя боли». Зина сама стала ухаживать за страдальцем. Чтобы не проспать, вовремя откликнуться на малейшую просьбу, Зина ночью садилась на пол и смотрела на зажженную свечу. После одного из приступов болезни Некрасов написал: «200 уж дней, 200 ночей муки мои продолжаются. Ночью и днем в сердце твоем стоны мои отзываются». Страдания изменили поэта. Он захотел предельной честности и чистоты в отношениях с любимой женщиной. Некрасов предложил Зинаиде Николаевне обвенчаться. У него уже не было сил ехать в храм. Тогда военное духовенство предоставило походную церковь-палатку. Во время таинства Некрасова поддерживали под руки. Через 8 месяцев, в декабре 1877-го, поэта не стало. Зинаида Некрасова уехала из Петербурга. Жила то в Одессе, то в Киеве, словно не могла найти покоя. Но неожиданно задержалась в Саратове. Там и провела последние 20 лет. Ни наследство, ни статус вдовы известного литератора не были нужны ей. Денег она словно не замечала, сторонилась их, почти все раздала, помогала всем, кто просил. Дорожила Зинаида Николаевна только двумя вещами. Свидетельством о покупке земли на кладбище рядом с мужем и сборником стихов Некрасова, который он подписал милому и единственному другу моему Зине. «37 лет носила Зиночка траур. Когда она умерла, в некрологе написали: Некрасов нашел в Зинаиде Николаевне женщину, которая не прельстилась ни славою, ни богатством, а просто любила поэта и жалела в нем измученного жизнью, бесконечно усталого человека.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Певица, автор-исполнитель Анна Широченко.
4: Когда-то батюшка говорил нам: записывайте интересные случаи в свою записную книжку. Это будет вам подспорьем в любом разговоре. Ведь слова будут подкреплены живыми историями. Это примеры молитвы, настоящей, глубокой и действенной. Один из книги, автора которой я, к сожалению, не помню. В 30-х годах проходили массовые аресты. Однажды в дом к одному человеку пришел красноармеец с ружьем. Почему-то он был один. Попрощавшись с близкими, арестованный пошел впереди. Он шел и читал 90-й псалом. Красноармеец немного задержался на лестнице, и человек вышел на улицу чуть раньше. Вдруг ему пришла неожиданная и нелепая, казалось бы, мысль спрятаться за дверью подъезда. Он так и сделал. Смешно даже. Но что стоит заглянуть за нее? Он думал, что так и произойдет. «Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица». Красноармеец вышел и оцепенел. На улице никого не было. Он бросился в одну, в другую сторону, а потом помчался по пустынной улице и исчез. Человек постоял еще какое-то время за дверью, а потом просто поднялся к себе домой. Он ждал до утра, никто не пришел. Решив, что Господь дает ему шанс, он уехал в другой город и прожил на свободе еще несколько лет, до следующего ареста. Меня поразило это чудо. Молитва спасла, когда шансов практически не было.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда во мне проснулись отцовские гены, я начал активно заниматься огородничеством, не только на практике, но и изучая профильную литературу, неожиданно узнал одну вещь, о которой раньше никогда не думал. Оказывается, главный враг любых посадок в нашем климате – не холод, не слабая инсоляция, то есть отсутствие солнца, а, не поверите, ветер. Именно из-за него прежде всего вымерзают и посадки, и только что высаженная рассада, и раскрывшиеся почки. Очень опытные огородники знают, как с этим бороться. Достаточно невысокого, до полуметра, ограждения непроницаемым материалом, и внутри этого периметра уже образуется совершенно иной климат для растений. Неспроста я вспомнил про этот метод защиты. Сегодня в храмах читается отрывок из 15 и 16 глав Евангелия от Иоанна, где Христос объясняет своим ученикам, как уберечься от вымораживающего все живое ветра ненависти. Давайте послушаем.
2: «Сии заповедую вам, да любите друг друга».
3: «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно. Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
2: Да всякий же убиет выманится службу приносите Богу.
1: Христос открывает ученикам закон духовной истории. Тот, кто принадлежит истине, неизбежно вступает в конфликт с миром, лежащим во зле. Но этот конфликт не отменяет любви, а напротив, делает ее подлинной. Эта часть прощальной беседы Христа происходит непосредственно перед тем, как они отправятся в Гефсиманский сад, где и произойдет арест, и будет запущен не знающий пощады механизм машины наказания невиновного. Одним словом, в преддверии лютого, жестокого ледяного урагана. Спаситель прекрасно понимает, что сами по себе ученики не смогут противостоять этому урагану, и поэтому заранее дает им рецепт, как выжить в подобных бесчеловечных условиях. И рецепт Христа очень прост. И напрямую перекликается с тем образом огороженной грядки, с которого я и начал этот комментарий. Чтобы не оказаться вымороженными внешней злобой и ненавистью, у вас должно быть свое собственное, неведомое другим, укрытие. Пространство, в которое никакой холод проникнуть не может, потому что там постоянно работает внутренний обогреватель, а именно любовное, дружеское, очень теплое и искреннее отношение друг к другу. И это не может и не должно быть на публике. Открыто и доступно любому. Укройтесь, спрячьтесь малой группой Но главное – сохраните любовь друг к другу, что бы снаружи ни происходило. И чем крепче будет холод вовне, тем теплее должны быть вы друг к другу. Перед нами образ церкви как пространство особых отношений людей друг к другу, собираемых вокруг Христа. И если там тепло и человечно, никакой мрак и мраз не страшны. Мне хочется завершить сегодняшний комментарий цитатой старца Зосимы из романа Достоевского «Братья Карамазовы». «Любовь – учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок». Помоги же нам, Господи, почаще проверять самих себя, а не замерзаем ли мы сами от охватившей нас нелюбви.

0: Весна. Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался. И благовест ближнего храма, и говор народа, и стук колеса. Аполлон Майков. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Думаю, все в детстве читали произведения немецких сказочников братьев Гримм, например, «Бременские музыканты» или «Белоснежка и семь гномов». Однако немногие знают, что один из братьев, Якоб, был ученым-лингвистом. Именно он вместе с лингвистом Францем Боппом разработал теорию родства языков. Их труд устанавливал генетическое тождество на основе соответствия звуков, морфем и целых слов, имеющих общее происхождение. По мнению Якоба Грима и других лингвистов, все языки мира делятся на семьи: индоевропейское, тюркское, семито-хамитское, уральское, китайско-тибетское и многие другие. От семьи, как от большого дерева, отходят ветви. Например, от индоевропейской семьи – славянская, германская, скандинавская, балтийская и другие. Эти ветви называются также группами, внутри которых языки считаются близкими родственниками. Но есть и более мелкое членение, когда языковые связи еще теснее. Например, внутри славянской группы выделяются еще три подгруппы – восточнославянская, западнославянская и южнославянская. К восточнославянской относится наш родной язык. Самыми близкими родственниками русского языка являются все славянские языки. Однако и более дальние связи не стоит сбрасывать со счетов. Принадлежа к огромной индоевропейской семье, русский язык содержит корни слов, которые встречаются в родственных группах этой семьи. Например, числительное «два» в английском звучит как «ту», в немецком «цвай», в итальянском «дуэ». Одно из важных понятий нашей жизни – «мать» – звучит похоже. В немецком языке «муттер», на латинском «матер», на итальянском «мадре». Итак, помимо близких родственников, славянских языков, у нас есть и дальние – германские, скандинавские, романские – то есть те, что принадлежат к индоевропейской семье. Она является самой большой языковой общностью в мире и включает более 400 языков. Многие ученые предполагают, что все языки в конечном счете могут восходить к одному единому праязыку – предку и родоначальнику всех слов. Разве это не напоминает нам о том, что и мы, люди, тоже родственники? С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: Это программа «Богословие в красках». В студии благочинной из Обильнинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. 4 ноября отмечается праздник в честь одной из величайших православных святынь – Казанской иконы Божией Матери. Именно об этой иконе пойдет наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божией Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
6: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божией Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть тут, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на Покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярные войска, это такое, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь-матушка.
5: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
6: Да, иконография Казанской иконы, она относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что умиление — это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Бога-младенца Христа. Вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она как бы немножко не канонична. Это икона, да. Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна. Да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. На это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы. И, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
5: Но на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, так?
6: Да, да, Он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, не совсем правильно так изображать. Так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому, как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
6: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Каждый раз во время генеральной уборки я задаю себе вопрос: кому бы отдать ставшие ненужными вещи? Уже не новые, но еще хорошие. В нашем поселке нет ни благотворительных организаций, ни детских домов, а в местной церкви принимают только неношенную одежду. Приходится оставлять пакеты с вещами у мусорных контейнеров в надежде, что кто-нибудь их возьмет. А недавно я прочитала в соцсети о том, как поступила в подобной ситуации жительница Барнаула. Многодетная мама Анна Манойленко шутит, что первый благотворительный проект она создала в 7-летнем возрасте. Построила во дворе шалаш для бездомных котят и собрала команду сверстников, чтобы ухаживать за питомцами. А в 31 год Анна запустила проект по обмену одежды под названием «Добрые вещи», который стал одним из победителей международной премии «Мы вместе» в 2021 году. Сегодня Анна Манойленко – руководитель Барнаульского центра социальной поддержки семьи и детства «Караван надежды». Эта некоммерческая организация помогает многодетным родителям, мамам или папам, воспитывающим детей в одиночку, малообеспеченным пенсионерам и подросткам, погорельцам и семьям заключенных. Здесь проводят акции по сбору вещей и предметов первой необходимости, устраивают развлекательные и познавательные мероприятия для подопечных. «Караван надежды» объединяет людей, неравнодушных к чужой беде. Мы формируем волонтерские отряды и запускаем с их помощью социально значимые проекты в городах и селах Алтайского края, поясняет Анна. «Добрые вещи» – одна из самых успешных таких программ. Каждый из участников может отдать одежду в хорошем состоянии и взять любую вещь из тех, что принесли другие. По словам автора проекта, все началось в 2018-м. Когда 4 многодетные мамы договорились обмениваться вещами, ведь приобретать новое дорого, а выбрасывать хорошее жалко. Они встречались, обсуждали за чаем детские потребности и делились лишней одеждой и игрушками. Постепенно о нашем начинании узнавали и другие семьи Барнаула, вспоминает Анна. К нам присоединялось все больше людей, вещи накапливались, и примерно через год встал вопрос о собственном помещении. Женщина обратилась к предпринимателям, и сотрудники Барнаульской эко-ярмарки бесплатно предоставили целый павильон. С этого времени встречи добрых вещей проводятся регулярно, каждые 2 недели, а зимой – 1 раз в месяц. В акции ежегодно участвуют множество жителей Алтайского края, и десятки тысяч вещей обретают вторую жизнь. Команда Анны Манойленко состоит из добрых и отзывчивых людей, которые живут для других. И мне хочется сказать спасибо каждому из них. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
2: Сегодня, 2 мая, Церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священно-исповедника Виктора, епископа Глазовского. Блаженная Матрона Московская, в миру Матрёна Дмитриевна Никонова, родилась в Тульской губернии в 1881 году. Девочка от рождения была слепой. По преданию, родители сначала хотели оставить ее в приюте, но мать передумала после того, как ей приснился необыкновенный сон. Белая птица, необычайной красоты, но слепая, села на ее груди. Житие сообщает, что уже в 8 лет Матрёна лечила больных и обладала даром прозорливости. В 18 лет у девушки отнялись ноги. С 25 года Матрона жила в Москве. Она находила приют у друзей, знакомых. К пророчице потянулись верующие за советом, исцелением духовным и телесным. Сохранилось множество свидетельств, как ее молитвенная поддержка помогла людям. После кончины праведницы в 1952 году ее могила стала местом паломничества. Словно сбылись ее слова: «Все-все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогать вам». Почитание блаженной Матроны росло. По молитвам к ней совершались многочисленные чудеса и исцеления. В 1998 году мощи старицы были перенесены в Свято-Покровский женский монастырь. В 2004 году Матрона Московская была прославлена в лике святых. Ныне святая Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых в России святых. Народная любовь к ней необыкновенна. Есть множество свидетельств об ощущении близости, теплоты и отзывчивости на просьбу о помощи, которая приходит во время молитвенного общения с блаженной Матроной. Сегодня мы просим святую как самолитвенницу. Блаженная Матрона, моли Бога о нас. –

Леонид Дербенев окончил в 1954 году Московский юридический институт и несколько лет работал по специальности. Но поэтический дар, с детства теплившийся в душе, не отпускал успешного юриста. Леонид Петрович продолжал писать стихи, периодически публиковался в газетах «Комсомольская правда», «Известия», «Московский комсомолец». В 1959 году он попробовал перевести на русский язык песню «Ямайка», популярную во всем мире в исполнении Робертино Лоретти. И опыт оказался удачным. Поэт продолжил заниматься переводами западных шлягеров. Итальянские хиты «Луна», «Прощай, моряк», «Падает снег» в переложении Дербенева оказались востребованы у певцов. Их включили в свой репертуар Тамара Миансарова, Муслим Магомаев, Валерий Ободзинский. С поэтом стали сотрудничать маститые композиторы. Песни с его текстами зазвучали в кинокартинах. Жизнь вчерашнего юриста изменилась кардинально. Дербенев оказался в самой гуще творческой столичной круговерти. Но при этом понимал, как важно не поддаться суете, сохранять внутреннюю тишину. Об этом поэт стремился сказать и в своих произведениях. Так, песня «Эй, куда же вы спешите?» на музыку Бориса Савельева призывает откликнуться на красоту созданного Богом мира. Она впервые прозвучала в исполнении Аиды Ведищевой в 1969 году. Но текст написан как будто про наше суетное, высокоскоростное время.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Я сам. Я справлюсь. Не надо меня утешать. Нередко подобные слова мы произносим почти автоматически. Причем даже тогда, когда внутри все разрывается от боли и одиночества. Является ли такое поведение признаком нашего мужества и стойкости? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И прием пищу укрепися, бы же Савл сущими в Дамасе учениками дни некие».
3: «И приняв пищи, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались».
2: «И утешением Святого Духа умножахуся».
1: В прозвучавшем сегодня отрывке рассказывается о том, что произошло с Савлом, то есть апостолом Павлом, после того, как он пережил встречу с воскресшим Христом. Проведя некоторое время в Дамаске, он вынужден бежать. Местные иудеи хотят убить его за проповедь о Спасителе. Однако, оказавшись в Иерусалиме, он сталкивается с другой проблемой. Христиане боятся его. Они не верят, что он тоже ученик. Ведь только недавно Савл был не просто рядовым гонителем. Он был одним из инициаторов и идейных вдохновителей преследований христиан. А потому элементарный инстинкт самосохранения удерживает их от всяких контактов с бывшим опричником. Писание не сообщает нам прямо, что по этому поводу чувствовал Савл. Однако есть косвенные указания на его состояние. Книга «Деяний» говорит, что он старался пристать к ученикам. Греческий глагол «пристать», который используется в тексте оригинала, означает не просто присоединение. Буквально это «склеивание», «плотное сращивание». Савл испытывал глубочайшую потребность в общении со своими. Ему была жизненно необходима та духовная связь, которая существует между участниками Церкви Христовой. Но всякий раз его отвергали. Будущий апостол всех народов оказался в полной изоляции. Пришел к своим, но свои не хотели его принимать. Именно в этот момент и появился Варнава. Его имя с еврейского языка на русский можно перевести как «сын утешения». И действительно, он стал для Савла утешением и спасением. Варнава не просто поверил ему. Он взял на себя риск и ответственность привести его к апостолам и поручиться за него. Благодаря этому поступку христианская церковь получила новые силы для своего развития. Савл стал Павлом, и проповедь Евангелия зазвучала среди язычников, проникла в самые отдаленные уголки древнего мира. Размышляя над этой ситуацией, можно задать себе вопрос: а умею ли принимать помощь я? Ведь бывает, что, оказавшись в сложной ситуации, мы молчим до последнего. И не просто молчим. Бог посылает в нашу жизнь своего Варнаву. Человека, который готов нас поддержать и утешить. А мы отказываемся от этой поддержки. Не позволяют гордость, подозрительность, страхи, предубеждения. В такие моменты бывает полезно, помолясь Богу, задать себе вопрос: а не наношу ли я таким поведением ущерб себе, окружающим и общему делу? Ведь сама по себе помощь может быть очень незначительной, символической. Главную ценность представляет собой то единство, которое мы можем иметь с окружающими людьми, если примем ее. Ради этого единства часто и следует переступить через свои амбиции. Ведь именно как единое тело нас спасает Господь, не поодиночке. Этот навык принимать помощь важен и по другой причине. Если мы умеем делать это с благодарностью и уважением к тем людям, которые пытаются нас поддержать, то мы и сами можем оказывать поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. Оказывать без всякого позерства, без корыстной цели. Оказывать вовремя, вопреки своим страхам и подозрениям, которые велят пройти мимо. Если мы умеем принимать утешение, которое Бог посылает нам через людей, то и мы сами становимся для окружающих тем, кем стал Варнава для Павла. А это и есть тот способ, которым Церковь, как в первые годы своего существования, так и сейчас, растет, умножается и передает Божью благодать этому миру.
0: Апостольские чтения.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О вере человечества в Бога и вере Бога в человека клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов.
2: Меня в свое время поразила фраза Антония Сурожского о том, что не только мы верим в Бога, но и Бог верит в нас. Это такая совершенно нетривиальная мысль. Дело в том, что Бог не дает нам того, чего не умеет сам. И есть действительно вот этот невероятный камень, который Бог создал, который он не может поднять, это наша свобода воли. То есть Бог дал нам возможность выбирать между добром и злом, пошел на этот риск, понимая, что мы можем не выбрать его. Тем не менее, это та плата за свободу, та плата за то, чтобы мы добровольно его выбирали и добровольно его любили. И Бог верит в нас, что мы придем к пониманию о том, что именно высшее благо для человека – это быть Богом и оправдать вот это доверие Божие. И наша вера – это такой ответный шаг в сторону Бога, как Иоанн Златоуст говорил, что Бог всегда нам протягивает свою руку и ждет, когда бы мы протянули ее в ответ. То есть Бог не хватает нас, Он ждет нашего свободного произволения, нашего свободного решения, чтобы протянуть вот эту руку веры и дать возможность Богу протянуть нас на небо.
0: Актуальная тема.

0: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Честное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Честное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Честное мнение» на «Радио Вера».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский. Поговорим о том, что...

важно помнить при подготовке к свадьбе, а также о значении венчания и регистрации брака. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.

Сегодня, 2 мая, церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священно-исповедника Виктора, епископа Глазовского. 6 мая церковь будет вспоминать святого Георгия Победоносца. В дни, когда он претерпевал выпавшие ему мучения, многие свидетели его мужества и веры тоже провозгласили себя христианами. Некоторые последовали на казнь раньше, чем вдохновивший их великомученик. Церковное предание с любовью хранит их имена, а верующие обращаются за их молитвенной поддержкой. Среди них святые мученики Христофор, Фиона и Антонин. Они жили на рубеже 3 и 4 веков и служили в войске императора Диоклетиана копьеносцами. Однополчанам выпало стать очевидцами страданий и подвига святого Георгия Победоносца. Воины тоже уверовали в Спасителя и объявили себя христианами. Их тут же бросили в темницу. На другой день Диоклетиан стал уговаривать Христофора, Фиону и Антонина отречься от Христа. Потом воинов пытали и приговорили к казни. Но, вдохновленные примером святого великомученика Георгия, они твердо исповедовали свою веру. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет святых мучеников Христофора, Фиону и Антонина Никомедийских и обращается к ним как к самолитвенникам. Святые Христофор, Фиона и Антонин, молите Бога о нас. –

0: Пасхальная радость беспредельна. В ней растворяется всякая скорбь и сомнение. Протоиерей Георгий Флоровский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В середине 17 века на московский пушечный двор, где отливались не только орудия, но и колокола, поступил колокольным лицом, то есть литейщиком, Александр Григорьев, сын Лыков, как его называли. Он вошел в историю как один из самых молодых и талантливых русских мастеров колокольного дела и вдохновил режиссера Тарковского на съемки одного из эпизодов картины «Андрей Рублев». В документах Пушкарского приказа, ведомство, которое руководило работой пушечного двора, имя Александра Григорьева появляется в 1651 году, а в 1655 в Москве побывал сирийский путешественник и писатель архидиакон Павел Алепский. Он находился в свите антиохийского патриарха Макария, приехавшего в Россию по приглашению царя Алексея Михайловича. Павел побывал в литейных мастерских и оставил в своих записках довольно подробную и любопытную характеристику Александра Григорьева. «Молодой человек, тщедушный, худой, совсем еще безбородый». Павел Алепский наблюдал за работой Александра над Большим Успенским колоколом для кремлевской колокольни Ивана Великого. «Ничего подобного этой редкости, удивительной, единственной в мире, не было и не будет. Она превосходит силы человеческие». Восторженно писал он. Александру Григорьеву, сыну Лыкову, действительно удалось то, чего не смогли сделать многие до него. Первоначально создание Большого Успенского колокола царь поручил именитому мастеру из Нюрнберга Иоганну Фальку. Доверить работу иностранцу решили не случайно. Колокола пришли на Русь из Европы практически одновременно с принятием христианства. Тогда церковь была еще единой. Разделение на западную и восточную, или католическую и православную, произошло позже. Колокола для русских церквей привозили из Европы до тех пор, пока русские ремесленники не переняли от европейских мастеров премудрость колокольного литья. А дело это было непростое. Как отмечает культуролог Вера Кондрашина, в колокольном ремесле заключены обширные и разнообразные знания о законах музыкальной акустики, о свойствах металлов и сплавов. Так что западные литейщики еще долгое время считались лучшими. Иоганн Фальк пообещал сделать колокол весом 8000 пудов или 128 тонн. Но очень скоро заявил, что объем работ слишком большой и уложиться в срок никак не получится. В результате создателем колокола стал литец московского пушечного двора Александр Григорьев, сын Лыков. Молодой человек отлил колокол за фантастический даже по современным меркам срок, всего за несколько месяцев. Он работал с мая до осенних холодов. Исследователю XIX века Иосифу Гамелю удалось найти в архивах уникальные документы, в которых подробно описывался процесс создания колокола. Александр Григорьев сам работал у печей, изготавливая сплавы, создавал громадную литейную форму, вырезал надписи и орнамент на готовом колоколе. При интенсивной работе у мастера оставалось время и на другую. В том же 1655-м Александр Григорьев отлил трехтонный набатный колокол для Спасской башни Кремля. С его помощью подавали сигнал тревоги, оповещали жителей об опасности, например, о пожарах. Он же в 1668 году сделал большой благовестный колокол для Савино-Сторожевского монастыря. Этот колокол возвещал православным о начале церковных служб и заслужил славу самого благозвучного во всей России. Считается, что именно Григорьев стал прототипом Бориски, героя кинокартины Тарковского «Андрей Рублев» из новеллы «Колокол». По замыслу режиссера, вера в Бога помогла Бориске закончить трудную работу. С такой же верой трудился и Александр Григорьев, сын Лыков. И пусть его колокола не сохранились до наших дней, зато жива память об удивительном мастере с даром от Бога.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда во мне проснулись отцовские гены, я начал активно заниматься огородничеством, не только на практике, но и изучая профильную литературу, неожиданно узнал одну вещь, о которой раньше никогда не думал. Оказывается, главный враг любых посадок в нашем климате не холод, не слабая инсоляция, то есть отсутствие солнца, а, не поверите, ветер. Именно из-за него прежде всего вымерзают и посадки, и только что высаженная рассада, и раскрывшиеся почки. Очень опытные огородники знают, как с этим бороться. Достаточно невысокого, до полуметра, ограждения непроницаемым материалом, и внутри этого периметра уже образуется совершенно иной климат для растений. Неспроста я вспомнил про этот метод защиты. Сегодня в храмах читается отрывок из 15 и 16 глав Евангелия от Иоанна, где Христос объясняет своим ученикам, как уберечься от вымораживающего все живое ветра ненависти. Давайте послушаем.
2: «Сии заповедую вам, да любите друг друга».
3: «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно. Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
2: Да всякий же убиет, вымнится службу приносите Богу.
1: Христос открывает ученикам закон духовной истории. Тот, кто принадлежит истине, неизбежно вступает в конфликт с миром, лежащим во зле. Но этот конфликт не отменяет любви, а напротив, делает ее подлинной. Эта часть прощальной беседы Христа происходит непосредственно перед тем, как они отправятся в Гефсиманский сад, где и произойдет арест, и будет запущен не знающий пощады механизм машины наказания невиновного. Одним словом, в преддверии лютого, жестокого ледяного урагана. Спаситель прекрасно понимает, что сами по себе ученики не смогут противостоять этому урагану, и поэтому заранее дает им рецепт, как выжить в подобных бесчеловечных условиях. И рецепт Христа очень прост. И напрямую перекликается с тем образом огороженной грядки, с которого я и начал этот комментарий. Чтобы не оказаться вымороженными внешней злобой и ненавистью, у вас должно быть свое собственное, неведомое другим, укрытие. Пространство, в которое никакой холод проникнуть не может, потому что там постоянно работает внутренний обогреватель, а именно любовное, дружеское, очень теплое и искреннее отношение друг к другу. И это не может и не должно быть на публике, открыто и доступно любому. Укройтесь, спрячьтесь малой группой Но главное – сохраните любовь друг к другу, что бы снаружи ни происходило. И чем крепче будет холод вовне, тем теплее должны быть вы друг к другу. Перед нами образ церкви как пространство особых отношений людей друг к другу, собираемых вокруг Христа. И если там тепло и человечно, никакой мрак и мраз не страшны. Мне хочется завершить сегодняшний комментарий цитатой старца Зосимы из романа Достоевского «Братья Карамазовы». «Любовь – учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок». Ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. Помоги же нам, Господи, почаще проверять самих себя, а не замерзаем ли мы сами от охватившей нас нелюбви.

0: Пригрей, о солнце, землю лаской твоих живительных лучей и оживи весенней сказкой глухую мертвенность полей. Константин Романов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх.
2: Татьяна Котова. Литературные эскизы. Как Матрона Московская в гости позвала. Из нашего окна открывается красивый вид на храм. По утрам я люблю наблюдать, как первые лучи солнца сначала робко, а затем в полную силу окутывают его теплым светом. Эта церковь напоминает мне Покровский монастырь в Москве, где покоятся мощи святой Матроны Московской. В прошлом году моей жене Людмиле довелось несколько дней работать недалеко от этого места. «Обязательно нужно дойти и приложиться», — звонила она мне по утрам, видя, как реки паломников стекаются к святой. Но вечером возвращалась в расстройстве. Весь день в делах, ни минуты свободной. А когда закончили, уже и поздно в монастырь идти. Так прошло несколько дней. Вот она, святыня, совсем рядом. А пойти помолиться и приложиться никак не получается. Потом и вовсе настало время уезжать. Оставалось несколько часов до поезда, а супруга остановилась в районе станции метро «Семеновская». «Раз к Матроне не успеваю, зайду в ближайший храм перед дорогой», — написала мне жена. Вскоре от нее пришло радостное сообщение. «Представляешь, захожу в церковь Дмитрия Солунского на Благуше, а там рака с мощами Матронушки, и акафист ей совершается. Чудо и радость! И помолилась, и приложилась». Вот так иногда не получается исполнить желаемое, а Господь увидит стремление сердца и пошлет неожиданную радость и утешение, когда оно особенно нужно.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресение. Предлагаю приготовить царскую творожную пасху в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм, белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад. Шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту и будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем и остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает медсестра Вероника Думанше.
2: Однажды моя подруга переходила дорогу вместе со своей маленькой дочкой. Около пешеходного перехода остановилась Ауди, и они смело шагнули на пешеходный переход. Дочка моей подруги очень плохо ходит, поэтому ходит очень медленно. Подруга заметила, что по второй полосе несется машина. Неожиданно Ауди резко заняла правую сторону, таким образом создав живой щит между моей подругой с дочкой и второй машиной. Та вторая машина смогла кое-как затормозить, хотя скорость была бешеная. Ауди смогла спасти жизнь моей подруге и ее дочке. Я не знаю, как зовут водителя Ауди, но мы все ему очень благодарны. Я очень рада, что есть такие люди.

Светлое радио. Сегодня, 2 мая, церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священно-исповедника Виктора, епископа Глазовского. Святитель Трифон, патриарх Константинопольский, жил в X веке. Он рано принял монашеский постриг и много лет прожил в одной обители. Про Трифона говорили, что он отличался кротостью, незлобием, твердой верой и любовью к церкви. В то время в Византии правил император Роман. Ему очень захотелось возвести на патриарший престол своего младшего сына Феофилакта, но тому было всего лишь 16 лет. Император предложил Трифону стать патриархом Константинопольским до возмужания Феофилакта. Инок кротко принял волю императора и мудро управлял церковью. Но уже через 3 года Роман решил, что сын вырос и достоин занять патриарший престол. Трифон возразил императору, что юноша еще слишком молод и неопытен, и отказался подвергнуть риску церковь. Роман пытался найти предлог, чтобы лишить Трифона патриаршества. Но жизнь и дела владыки были безупречны. Тогда он прибегнул к хитрости и выманил у патриарха пустой лист с его титулом и росписью. Позже туда были вписаны слова о добровольном сложении патриаршества. Трифон со смирением принял обман и вернулся в свой монастырь. После смерти святителя подлог был раскрыт. Его мощи с почестями перенесли в гробницу патриархов в Константинополе. Церковь верит, что святые выступают ходатаями о нас перед Господом. И вспоминая святителя Трифона, патриарха Константинопольского, церковь обращается к нему с просьбой: «Святой патриарх Трифон, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков начинал свой профессиональный путь совсем в иной сфере деятельности. Он получил образование в морском кадетском корпусе и служил гардемарином на клипере, парусном судне под названием «Алмаз». На этом корабле Римский-Корсаков путешествовал в самые отдаленные уголки земного шара. Но со временем Николай Андреевич понял, что его интересы прочно занимает музыка, и оставил военную службу, посвятив себя изучению музыкальных дисциплин. В 1888 году, будучи уже маститым композитором, Римский-Корсаков решил написать произведение для симфонического оркестра на сюжет средневековых арабских сказок «Тысяча и одна ночь». В них рассказывается о мудрой Шахерезаде, которая с помощью своих историй сумела смягчить сердце правителя и изменить его жизнь. Новое произведение Римского-Корсакова получило название «Шахерезада». Это симфоническая сюита, то есть цикл из нескольких частей, каждая из которых посвящена событиям той или иной сказки. Так, первая часть именуется «Море и Синдбадов корабль». В истории про отважного капитана Синдбада композитор сумел отобразить в звуках непокорную морскую стихию и экзотический Восток. Те образы из военно-морского прошлого, которые навсегда запечатлелись в его памяти. Фрагмент из первой части симфонической сюиты «Шахерезада» Николая Римского-Корсакова прозвучит в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра. Дирижер Рикардо Мути.

0: для всей семьи. Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
1: Вопросов недетских скопилось очень много.

0: Святитель Иннокентий Херсонский. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Михаил Гаврилович, детский хирург на пенсии и верный пес Алтай. Сейчас придут Верочка с Фомой, наши друзья и соседи. А вот и ребята! Проходите!
1: Здравствуйте, дядя Миша! Алтайка, привет!
0: Добрый день!
2: Рада вас видеть, Михаил Гаврилович! Привет, Алтай!
0: Мойте руки и будем пить чай. Сегодня с кизиловым вареньем.
1: Вкусные ягодки.
0: И у нас есть плюшки. Оля перед больничным дежурством приготовила.
1: Оле привет и спасибо.
0: Обязательно передам. Фома сегодня как будто немного расстроен.
2: Да так, ничего.
1: Фома, можно я скажу?
2: Хорошо.
1: В нашем школьном историческом кружке на этой неделе выступал Кирилл из параллельного с Фомой класса.
0: И что?
1: Кирилл так красиво говорил, что все его заслушались.
2: Как будто он великий оратор.
1: Или талантливый проповедник.
2: Мне очень понравилось. Я бы тоже хотел научиться так говорить.
0: Чтобы так же хорошо, как Кирилл, выступать перед аудиторией?
2: Да, чтобы говорить выразительно. Может быть, вы что-то посоветуете?
0: Конечно, этому можно научиться. Я имею в виду ораторскому искусству.
1: Но как сделать так, чтобы тебя все слушали?
0: Для этого нужно верить в то, что говоришь, гореть этим. А еще любить тех, кому ты обращаешься. Именно так было у всех выдающихся проповедников, в том числе и в русской церкви.
1: А можете назвать некоторых из них?
2: Ну да, таких, которых бы слушали с интересом.
0: О, их было много. Кирилл Туровский, Дмитрий Ростовский, Тихон Задонский, Филарет Московский, всех не перечесть. А одного даже называли русским Златоустом. Настолько проникновенными были его проповеди.
1: То есть его сравнивали с самим Иоанном Златоустом?
2: Тем самым знаменитым проповедником 4 века?
0: Именно так. Потому что проповеди этого русского святого имели подобную глубину и силу.
1: Дядя Миша, а расскажите нам о нем, пожалуйста.
2: Да, с самого начала, как мы любим.
1: И чтобы с путешествиями.
0: Ну что ж, Алтай, кажется, не против. Мы в городе Елец, Орловской губернии.
1: В небольшой деревянной избе.
0: Сейчас 1807 год.
2: Зима. Мороз на окнах нарисовал узоры.
1: Они чем-то напоминают ветки деревьев.
2: И так уютно тут, тепло. В печке трещат дрова.
1: А за столом сидят люди.
0: 7-летний мальчик Ваня Борисов. А рядом его родители. Мать Акелина и отец Алексей.
2: Отец Вани в длинной одежде.
0: Он священник.
1: Отец протягивает мальчику книжку.
0: Псалтирь. Раньше по ней учились читать. На-ка, прочти вот этот псалом.
3: Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему воистине твоей, услышь меня в правде твоей.
4: Молодец, Ванечка. Слова Божии, как семена. Посадишь в сердце, вырастет доброе дело.
3: Я многое хочу посадить, чтобы было много добрых дел.
4: Конечно, Ванечка.
1: И что потом?
0: Годы шли. Иван рос, учился. И так хорошо, что родители и учителя не могли ему нарадоваться. Воронежское уездное училище он окончил с отличием. В Орловской духовной семинарии тоже был одним из лучших учеников. Очень старался.
1: А потом что?
0: Учился в Киевской духовной академии. А вот дальше, слушайте внимательно. Сколько лет, думаете, было Ивану, когда он стал профессором?
1: 40?
2: А может, 30?
0: 23 года!
2: Ого! Это же, можно сказать, возраст студента.
1: Все, наверное, этому удивлялись.
0: Да, именно поэтому в 1823 году он был назначен инспектором и профессором церковной истории и греческого языка Санкт-Петербургской духовной семинарии. А через 3 месяца стал еще и ректором Александра Невского духовного училища. И тогда же принял монашеский постриг с именем Иннокентий и был рукоположен в иеромонаха.
1: Но он продолжил преподавать?
0: Конечно, и прекрасно читал лекции.
2: А можно нам побывать на одной из них?
0: Алтай? Мы в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Иннокентий на кафедре перед студентами.
5: Итак, братья, сегодня мы говорим о благодати, как о живом дыхании Божьем в душе человека.
2: Студенты о чем-то удивленно шепчутся.
6: Какими простыми словами он доносит богословские истины.
7: И не на латыни.
1: Дядя Миша, а почему студенты шептались? Что их поразило?
0: А вы заметили, на каком языке он говорил?
2: По-русски.
0: Ну, для нас это естественно, когда лектор говорит на родном языке. Но тогда большинство лекций в академиях читали на латыни.
1: А отец Иннокентий стал читать на русском?
0: Да, сначала в Петербургской духовной академии. А когда его назначили ректором духовной академии в Киеве, то и там.
1: Его направили в Киев?
0: И там он не только преподавал, но еще и помогал бедным студентам. На свои деньги покупал книги, одежду.
2: Был для учащихся как отец.
0: Именно так. И тогда же он стал известен как замечательный проповедник.
2: А можно послушать его проповедь?
0: Ну, разумеется. Алтай. (Звы) 1836 год. Мы в Златоверхом монастыре Киева.
1: Ой, какой большой храм!
0: Михайловский собор.
2: И людей не протиснуться.
0: А стекаются слушать проповеди владыки Иннокентия.
1: Владыки?
2: Он что, стал епископом?
0: Да, был рукоположен как раз в 1836-м. Теперь он ректор академии и настоятель этого монастыря и викарий Киевской епархии.
1: О, сколько всего!
2: И как он все успевает?
1: Владыка выходит из алтаря.
2: Слушаем.
8: Пусть я не знаю, что творится в мире, кто побеждает, кто проигрывает, но дай мне, Господи, видеть, что происходит в моем сердце, как я ошибаюсь и
1: голос такой светлый, бархатный.
2: Все слушают внимательно, Господи, почти не дыша.
1: А он говорит, как будто от лица каждого.
8: Кто живет только для себя, тот теряет жизнь. Дай мне любить так, как любишь ты, не ради выгоды, а ради людей, так, чтобы быть готовым помочь даже ценой себя.
1: Теперь понятно, почему его слушали так внимательно. Его проповеди трогали сердца людей.
2: Да, он говорил так проникновенно.
0: И этот его дар заметили и оценили не только простые люди.
1: А кто еще?
0: Святейший Синод. В 1840 году святителя Иннокентия поставили епископом Вологодским. Однако в Вологде он пробыл меньше года.
2: А почему?
0: Его назначили епископом Харьковским и Ахтырским.
1: И в Харькове люди тоже любили его проповеди?
0: Еще как! После

0: содействовал развитию монашеской жизни. В Харьковской епархии он восстановил Святогорский и Ахтырский монастыри.
1: А мы про них не знаем.
0: Ну, когда-нибудь обязательно поговорим о каждой из этих обителей. Так вот, в 1848 году святитель Иннокентий получил новое назначение – архиепископом Херсонским и Таврическим.
2: Таврическим? О, это же Крым!
0: Не только. Огромная епархия. Крым, Одесса, юг России. И именно владыке Иннокентию Господь доверил быть пастырем этой древней земли. Алтай.
1: Тут ветрено.
2: И камней столько. Руины. Они похожи на обломки древних зданий.
1: Смотрите, здесь виден мозаичный пол
0: византийского храма. Мы в Херсонесе.
2: Мы здесь уже бывали.
1: Этот город очень древний.
2: Основан еще в 5 веке до Рождества Христова.
1: У Херсонеса большая история.
0: А сейчас 1850 год.
2: Кто-то идет.
0: Это архиепископ Иннокентий с монахами.
3: Это святое место долгие века пребывало в забвении. Мы идем по земле, где начиналась история православной веры нашего народа.
4: Ведь именно здесь крестился равноапостольный князь Владимир.
3: Раскопки идут уже несколько десятилетий. Вот чертежи. Взгляните.
1: Монахи рассматривают бумаги.
2: Владыка проводит рукой по камню с орнаментом.
3: Ученые сделали важное дело. Капитан Крузе нашел фундаменты 3 православных храмов.
4: И в одном из этих храмов крестился князь Владимир.
5: Знать бы, в каком из них.
3: Пока неизвестно. Но перед нами стоит еще одна задача. Мы должны вернуть сюда церковную жизнь.
5: Но средств на возрождение церквей у нас совсем нет, владыка.
3: Начнем с малого. Поставим часовню, построим кельи для монахов. Господь управит.
2: Получается, что именно владыка Иннокентий построил в Херсонесе собор святого Владимира.
1: Мы же в нем бывали.
0: Тот собор заложили позже, в 1861 году. А пресвятители Иннокентии в Херсонесе основали монашескую общину во имя равноапостольного князя Владимира.
1: А что еще сделал владыка?
0: Обновил Одесский кафедральный собор. В нем была его главная кафедра. Восстанавливал крымские пещерные храмы. А еще он задумал создать в Крыму русский Афон.
2: Как в Греции.
0: Верно. И даже стал воплощать намеченное. Основал монастырь и несколько скитов. Возродил монастырскую жизнь в скиту святой Анастасии у Зарешительницы. Но не все успел сделать из задуманного.
2: А почему?
0: В 1853 году началась Крымская война.
1: Война?
0: К сожалению, Верочка. И владыка Иннокентий находился теперь там, где нуждались в его помощи. Он утешал раненых, поддерживал воинов, молился с сестрами милосердия.
2: Случайно не с сестрами из Крестовоздвиженской общины?
1: С ними же был еще врач Николай Пирогов.
2: Да, мы о них знаем, что...
1: Что это была первая община сестер милосердия, которая отправилась помогать раненым на войне.
0: Именно так. И все это при попечении владыки Иннокентия. С начала Крымской войны святитель в гуще событий.
2: Там, где тяжелее всего.
0: Да. Сначала он поддерживал мирных жителей Одессы, когда к городу подошли английская и французская эскадры, и начались обстрелы. Потом отправился в Севастополь.
2: А можно посмотреть?
0: Тогда в путь. Алтай. Мы на берегу северной стороны Севастопольской бухты.
1: Матросы на веслах кого-то ждут.
2: Владыка Иннокентий в сопровождении офицера спешит к лодке.
1: Остановился, смотрит на город. Там все в дыму.
3: Не ожидал я увидеть таких разрушений, пока добирался к вам.

0: Двух монашеских скитов как не бывало.
1: Да, ваше высокопреосвященство. Севастополь в огне. Французская осадная батарея палит из руин Херсонеса.
0: И до святынь добрались.
1: Может, нам повременить с поездкой? Час назад на один из кораблей на рейде упала бомба.
2: Владыка Иннокентий качает головой, сходит на лодку.
3: Благословляет гребцов.
1: Благословите отчаливать.
0: С Богом!
2: Лодка дрогнула. Весла ударили по воде. Начинают грести.
4: Навались!
3: Плывут!
5: Выходят на середину бухты.
2: Владыка взором окидывает рейд.
3: Ох! Взрыв!
2: Прямо перед кормой лодки.
3: Брызги накрыли гребцов.
2: Святитель Иннокентий даже в лице не изменился.
3: Матрос крестится.
6: Господи помилуй, чуть не угодило.
4: Навались! Не сбавляй ходу!
2: Гребцы налегают на весла.
3: Опять бомба! Уже ближе!
2: Брызги за кормой. Лодку подбросило на волне.
3: Все замерли. Даже офицер схватился за борт.
2: Владыка Иннокентий всматривается вдаль.
0: Вон там на кургане. Это и есть наши новые укрепления?
1: Да, скоро. Еще чуть-чуть, и мы будем там.
0: Наши воины ждут благословения.
4: Навались!
5: Обошлось. Высаживаются на берег.
3: Вокруг дым и гарь.
2: А владыка по-прежнему спокоен.
3: К нему спешит какой-то военный.
5: Командующий обороны, вице-адмирал Корнилов.
7: Владыка Иннокентий, благословите. Ждем, батарея уже на позиции.
0: Значит, можем осветить орудия и благословить защитников?
7: Конечно, но... Сейчас слишком опасно. Неприятель ведет обстрел. Позвольте сопроводить вас в безопасное место.
0: Не позволю, Владимир Алексеевич. Сначала сделаем то, что нужно, а уж потом и в безопасное место.
2: Идут вдоль укреплений. Солдаты и матросы выглядывают из траншей.
3: Очень тепло смотрят на владыку.
2: Отдают честь. Это они контр-адмиралу Корнилову. И владыке тоже.
3: Святитель остановился возле воинов.
2: Осеняет их крестом.
5: И кропит святой водой.
0: Христос посреди нас.
6: И есть и будет. Молитесь за нас.
3: Владыка Иннокентий подходит поближе к пушкам.
2: И тоже осеняет их крестом и кропит.
3: А теперь... Раздает солдатам просфоры
2: и небольшие иконки.
8: Спасибо, владыка!
7: Не посрамим!
2: Контр-адмирал расчувствовался.
7: Благодарим вас, ваше высокопреосвященство. Не всякий бы решился быть с нами в такой опасный момент.
0: Долго ли еще освещать нам эти страшные орудия смерти и истребления? Люди столько лет живут на земле, а так и не поняли, зачем мы здесь. И как мало сделали, чтоб стать лучше.
7: Теперь и английская артиллерия проснулась. Стреляют и со стороны Херсонеса, из кораблей.
3: Владыка вздыхает.
0: Есть раненые.
7: Как же без них? В походном госпитале. Я провожу вас. Вот, владыка, и пришли.
2: Тут целый палаточный городок.
7: А мне тогда позвольте откланяться. Нужно быть рядом с солдатами и матросами.
0: Благослови вас, Господь, Владимир Алексеевич.
3: Прощаются.
2: Владыка заходит в большую палатку.
3: Пахнет лекарствами.
2: А кто там за операционным столом?
5: Николай Иванович Пирогов.
9: Скальпель, зажим. Эфир.
2: Оперирует?
5: Да.
2: Он первым в России начал применять эфирный наркоз в полевых госпиталях.
3: Чтобы солдаты не чувствовали боли.
2: А с другого входа сестра Милосердия бежит к доктору.
10: Николай Иванович, у нас больной. В сильном бреду, пытается встать. Не можем успокоить. Людей не хватает.
11: Продержитесь немного. Скоро закончу операцию.
3: Из соседнего отсека палатки появляется владыка.
2: Они его не сразу заметили.
5: не хотел мешать проведению операции.
6: Я пойду с вами, сестра.
10: Владыка, вы в той палатке больные тифом.
2: Он снимает рясу.
5: Остается в подряснике.
11: Владыка, дорогой, вы рискуете жизнью.
6: А вы разве нет, Николай Иванович? Причем каждый день.
11: У меня долг врача.
6: А у меня пастыря.
2: Владыка поворачивается к сестре Милосердия.
6: Показывайте, сестра, куда идти, кому нужна помощь.
3: Идет с сестрой в соседнюю палатку.
5: Тут больной пытается встать с койки.
2: Его удерживает еще одна медсестра. Плачет.
12: Ну что мне с тобой делать? Я не знаю. Ну полежи, ну пожалуйста.
2: Руками разводит.
13: Мне надо ходить. Мне надо ходить. Мне надо встать и идти. Идти. Вы меня слышите?
3: Владыка берет бинт, смачивает его в воде. Подходит к койке.
6: Что с ним?
12: Тиф. Лихорадка. Бредит.
3: Кладет влажный бинт больному на лоб.
2: Солдат перестает метаться.
3: Взгляд проясняется.
2: Владыка взял руку больного.
6: Все хорошо, сынок. Все хорошо.
2: И крестит его.
13: Все хорошо. Вы еще побудете со мной?
6: Побуду. Но тебе надо поспать. Господь с тобой. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
13: Спаси, Господи. Рядом с вами мне становится легче.
6: Молись со мной. Просто повторяй: Господи, помилуй.
13: Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
3: Дядя Миша, а святитель Иннокентий, он не заразился там, в госпитале?
5: Нет, Верочка. Таких ситуаций с больными и ранеными было немало, но Господь уберег его.
3: А что было потом, когда война закончилась?
5: В 1856 году владыку пригласили в Москву на коронацию императора Александра II. И тогда же назначили членом Святейшего Синода. Потом он вернулся в Одессу, в главный город своей епархии.
2: А я вот что подумал. Ведь получается, что Крымская война происходила как раз на территории епархии владыки Иннокентия.
5: И после войны время тоже было тяжелое. К святителю днем и ночью шли люди. Он принимал всех, утешал, помогал, напутствовал.
2: А что он им говорил?
5: Каждому свое. Но всем главное – не терять надежды на Бога.
3: И, наверное, что мы сами в трудную минуту должны помогать друг другу.
5: Правильно, Верочка. У владыки Иннокентия есть фраза: нельзя закрывать дверь перед человеческой бедой. Милосердие – это самая убедительная проповедь.
3: Милосердие – это проповедь. Я запомню.
5: Но здоровье святителя Иннокентия было сильно подорвано. Война стала его личной Голгофой. На ней он отдал все свои силы.
2: Как солдат в бою.
5: Именно так, Фома. Только оружием его были молитвы и милосердие. Через год после войны, 26 мая 1857 года, в праздник Троицы, он...
3: отошел ко Господу?
5: Да, Верочка. А в 1997 году архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий Борисов был причислен к лику местно чтимых святых Одесской епархии.
2: Мощи его были обретены?
5: Тогда же. С июня 2007 года они покоятся в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. А в 2017 году архиерейский собор Русской Православной Церкви благословил общецерковное почитание святителя.
3: Трудно даже представить.
5: Что, Верочка?
3: Что этот великий проповедник когда-то был просто маленьким мальчиком.
2: И в родительской избе читал по слогам псалтирь.
3: А стал преподавателем, ученым.
2: Помощником и утешителем для людей.
3: Святым.
2: А еще русским Златоустом. Мы же с этого начали наш разговор.
5: Да, его проповеди звучали в Киеве, Петербурге, Одессе,
3: в Вологде, Харькове, Крыму.
2: и заставляли задумываться и менять жизнь.
5: Можно сказать, что владыка Иннокентий создал новую русскую школу проповедничества, сделав проповедь простой и доступной.
2: Я понял теперь. Важно не только что говорить, но и как.
5: Конечно, сердцем, душой. И надо стараться жить жизнью, в которой есть место и для молитвы, и для добрых дел.
2: Михаил Гаврилович, а можно где-то прочитать проповеди владыки Иннокентия, чтобы у него поучиться?
5: Конечно, можно, Фома. Более того, у меня в библиотеке есть книга его избранных проповедей, и я с радостью ее тебе подарю. На вот, держи.
2: О, спасибо! Очень ценный подарок.
3: Спасибо вам, дядя Миша, за такую историю.
2: И тебе, Алтай, тоже.
5: И вам, ребята, спасибо. Ждем вас снова.
2: До свидания.
5: До новых встреч, друзья. Храни вас Бог, святитель Христов Иннокентий. Моли Бога о нас.
14: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет автор учебников по семьеведению Татьяна Поликарпова.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда во мне проснулись отцовские гены, я начал активно заниматься огородничеством, не только на практике, но и изучая профильную литературу, неожиданно узнал одну вещь, о которой раньше никогда не думал. Оказывается, главный враг любых посадок в нашем климате не холод, не слабая инсоляция, то есть отсутствие солнца, а, не поверите, ветер. Именно из-за него прежде всего вымерзают и посадки, и только что высаженная рассада, и раскрывшиеся почки. Очень опытные огородники знают, как с этим бороться. Достаточно невысокого, до полуметра, ограждения непроницаемым материалом, и внутри этого периметра уже образуется совершенно иной климат для растений. Неспроста я вспомнил про этот метод защиты. Сегодня в храмах читается отрывок из 15 и 16 глав Евангелия от Иоанна, где Христос объясняет своим ученикам, как уберечься от вымораживающего все живое ветра ненависти. Давайте послушаем.
2: «Сие заповедую вам, да любите друг друга».
3: «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, «возненавидели меня напрасно». Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
2: Да всякий же убиет вы мнится службу приносите Богу.
1: Христос открывает ученикам закон духовной истории. Тот, кто принадлежит истине, неизбежно вступает в конфликт с миром, лежащим во зле. Но этот конфликт не отменяет любви, а напротив, делает ее подлинной. Эта часть прощальной беседы Христа происходит непосредственно перед тем, как они отправятся в Гефсиманский сад, где и произойдет арест, и будет запущен не знающий пощады механизм машины наказания невиновного. Одним словом, в преддверии лютого, жестокого ледяного урагана. Спаситель прекрасно понимает, что сами по себе ученики не смогут противостоять этому урагану, и поэтому заранее дает им рецепт, как выжить в подобных бесчеловечных условиях. И рецепт Христа очень прост. И напрямую перекликается с тем образом огороженной грядки, с которого я и начал этот комментарий. Чтобы не оказаться вымороженными внешней злобой и ненавистью, у вас должно быть свое собственное, неведомое другим, укрытие. Пространство, в которое никакой холод проникнуть не может, потому что там постоянно работает внутренний обогреватель, а именно любовное, дружеское, очень теплое и искреннее отношение друг к другу. И это не может и не должно быть на публике, открыто и доступно любому. Укройтесь, спрячьтесь малой группой Но главное – сохраните любовь друг к другу, что бы снаружи ни происходило. И чем крепче будет холод вовне, тем теплее должны быть вы друг к другу. Перед нами образ церкви как пространство особых отношений людей друг к другу, собираемых вокруг Христа. И если там тепло и человечно, никакой мрак и мраз не страшны. Мне хочется завершить сегодняшний комментарий цитатой старца Зосимы из романа Достоевского «Братья Карамазовы». «Любовь – учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок». Помоги же нам, Господи, почаще проверять самих себя, а не замерзаем ли мы сами от охватившей нас нелюбви.

0: Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно, исполнен мир Его чудес и славой несказанной. Константин Романов. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Незаметно свершается пришествие весны. Тихими шагами, легкими стопами входит она в зимнее пространство и воцаряется в мире без внешних потрясений. Так и Царство Небесное, по слову самого Спасителя, не приходит заметным образом, требуя от нас, однако, постоянных и целеустремленных усилий для своего водворения. Каковы эти усилия? Стяжание глубокого смирения пред Богом, постоянной и чистой молитвы к Нему и нелицемерной любви, милующей и ближних, и дальних.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайну молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. «Он, — говорит Никифор, — принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар. Так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная богоприятная молитва, и незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевших. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими там турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Дружба – особый дар в жизни человека, а настоящие друзья – великая ценность. Им мы можем позвонить в любое время, с ними разделить радость или печаль, попросить поддержки в трудную минуту. Был у меня такой случай. Как-то раз я собиралась в отпуск за границу. Несколько лет хотела отправиться в это путешествие, но за него надо было выложить довольно крупную сумму. У меня таких денег не оказалось, и я бросилась обзванивать тех, кто мог бы их одолжить. Никто из родных и знакомых, к сожалению, не смог мне помочь. Я уже не знала, что делать, и решила написать своей давней подруге. Мы с ней вместе учились в институте и очень хорошо общались. Правда, после окончания вуза стали видеться и созваниваться все реже. А потом наши дороги вовсе разошлись. Когда она получила мое сообщение, то спросила, зачем мне такие деньги. Я не стала говорить, что они нужны для чего-то срочного или важного. Просто честно сказала про долгожданное путешествие. Подруга какое-то время молчала, а потом написала, что одолжит сколько нужно. Моему счастью не было предела. Поездка состоялась. И вот спустя какое-то время я узнала, что на самом деле у моей подруги тоже не было денег. Она попросила их в долг. Взяла на себя такую ответственность просто потому, что хотела помочь мне. Приятно осознавать, что в жизни есть друзья, на которых всегда можно положиться. Очень ценю их за это и сама стараюсь не подводить. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие

Светлое радио. Сегодня, 2 мая, церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священно-исповедника Виктора, епископа Глазовского. Священно-исповедник Виктор, епископ Глазовский, в миру Константин Островидов, родился в 1875 году в Саратовской губернии. С отличием окончил духовное образовательное учреждение и летом 1903 года принял монашеский постриг. Затем его возвели в сан иеромонаха. Свое служение отец Виктор начал в родном крае как настоятель Свято-Троицкого подворья Саратовского Спасо-Преображенского монастыря. Он обладал горячей верой и даром слова. Кроме этого, отец Виктор был очень образованным человеком. В Саратове иеромонах прочел серию блестящих лекций по актуальным социальным вопросам. В числе его слушателей был губернатор края, будущий премьер-министр Петр Столыпин. После революции отец Виктор стал епископом уржумским, викарием Вятской епархии. А в 1921 году владыку назначили епископом Глазовским. Спустя год он оказался втянутым в смуту, которую привнесла в церковь советская власть, стремившаяся устроить раскол. Святитель пережил несколько арестов, заключений, ссылок, но не оставлял своего участия ни в жизни церкви, ни в помощи своей пастве, всячески поддерживал духовных чад, писал им письма. В 1928 году епископа Виктора приговорили к ссылке на Соловки, а когда ее срок закончился, отправили еще дальше, вглубь республики Коми, где владыка скончался в 1934 году. Ныне мощи святителя Виктора пребывают в Спасо-Преображенском монастыре города Кирова, на Вятской земле, ставшей для него родной. Церковь молится святому, и мы вместе с ней. Священный исповедник Виктор, епископ Глазовский, моли Бога о нас. –

Эта песня – одна из самых любимых солдатами Великой Отечественной войны. На самом деле она совсем не военная. Как говорил композитор Матвей Блантер, нельзя представить себе, что 22 июня 1941 года начали сочиняться военные песни, а 9 мая 1945 закончились. Поэт Евгений Долматовский и композитор Матвей Блантер в 1939 году вместе участвовали в походе Красной Армии в Западную Белоруссию. Написали в это время несколько песен и сделали музыкальные и поэтические наброски под рабочим названием «Любимая моя». Музыка им обоим понравилась, а стихи тоже по обоюдному согласию они забраковали. В начале 41-го года Долматовский, вспоминая тот поход, написал другие строки. «Я уходил тогда в поход, в далекие края», не предполагая, что уже через несколько месяцев они приобретут совсем другое звучание. Когда авторы заканчивали работу над песней, в какой-то момент, просто дурачась, они спели не «Любимая моя», а наоборот «Моя любимая». И поняли, что так гораздо лучше. Уже в наши дни Евгений Аронович говорил: «Мне кажется, что напиши я мою любимую после 22 июня, она была бы гораздо суровее, может быть, даже мрачнее». Наверное, мягкость мирных слов «моя любимая» — это как раз то, что часто нужно было нашим бойцам в жестокие годы войны.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Я справлюсь. Не надо меня утешать. Нередко подобные слова мы произносим почти автоматически. Причем даже тогда, когда внутри все разрывается от боли и одиночества. Является ли такое поведение признаком нашего мужества и стойкости? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И прием пищу укрепися, быже савыл сущими в дома со учениками дни неке».
3: «И приняв пищи, укрепился, и был савыл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались».
2: «И утешением Святого Духа умножахуся».
1: В прозвучавшем сегодня отрывке рассказывается о том, что произошло с Савлом, то есть апостолом Павлом, после того, как он пережил встречу с воскресшим Христом. Проведя некоторое время в Дамаске, он вынужден бежать. Местные иудеи хотят убить его за проповедь о Спасителе. Однако, оказавшись в Иерусалиме, он сталкивается с другой проблемой. Христиане боятся его. Они не верят, что он тоже ученик. Ведь только недавно Савл был не просто рядовым гонителем. Он был одним из инициаторов и идейных вдохновителей преследований христиан. А потому элементарный инстинкт самосохранения удерживает их от всяких контактов с бывшим опричником. Писание не сообщает нам прямо, что по этому поводу чувствовал Савл. Однако есть косвенные указания на его состояние. Книга «Деяний» говорит, что он старался пристать к ученикам. Греческий глагол «пристать», который используется в тексте оригинала, означает не просто присоединение. Буквально это «склеивание», «плотное сращивание». Савл испытывал глубочайшую потребность в общении со своими. Ему была жизненно необходима та духовная связь, которая существует между участниками Церкви Христовой. Но всякий раз его отвергали. Будущий апостол всех народов оказался в полной изоляции. Пришел к своим, но свои не хотели его принимать. Именно в этот момент и появился Варнава. Его имя с еврейского языка на русский можно перевести как «сын утешения». И действительно, он стал для Савла утешением и спасением. Варнава не просто поверил ему. Он взял на себя риск и ответственность привести его к апостолам и поручиться за него. Благодаря этому поступку христианская церковь получила новые силы для своего развития. Савл стал Павлом, и проповедь Евангелия зазвучала среди язычников, проникла в самые отдаленные уголки древнего мира. Размышляя над этой ситуацией, можно задать себе вопрос – а умею ли принимать помощь я? Ведь бывает, что, оказавшись в сложной ситуации, мы молчим до последнего. И не просто молчим. Бог посылает в нашу жизнь своего Варнаву. Человека, который готов нас поддержать и утешить. А мы отказываемся от этой поддержки. Не позволяют гордость, подозрительность, страхи, предубеждения. В такие моменты бывает полезно, помолясь Богу, задать себе вопрос: а не наношу ли я таким поведением ущерб себе, окружающим и общему делу? Ведь сама по себе помощь может быть очень незначительной, символической. Главную ценность представляет собой то единство, которое мы можем иметь с окружающими людьми, если примем ее. Ради этого единства часто и следует переступить через свои амбиции. Ведь именно как единое тело нас спасает Господь, не поодиночке. Этот навык принимать помощь важен и по другой причине. Если мы умеем делать это с благодарностью и уважением к тем людям, которые пытаются нас поддержать, то мы и сами можем оказывать поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. Оказывать без всякого позерства, без корыстной цели. Оказывать вовремя, вопреки своим страхам и подозрениям, которые велят пройти мимо. Если мы умеем принимать утешение, которое Бог посылает нам через людей, то и мы сами становимся для окружающих тем, кем стал Варнава для Павла. А это и есть тот способ, которым Церковь, как в первые годы своего существования, так и сейчас, растет, умножается и передает Божью благодать этому миру.
0: Апостольские чтения.

0: о вере человечества в Бога и вере Бога в человека, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
1: Меня в свое время поразила фраза Антония Сурожского о том, что не только мы верим в Бога, но и Бог верит в нас. Это такая совершенно нетривиальная мысль. Дело в том, что Бог не дает нам того, чего не умеет сам. И есть действительно вот этот невероятный камень, который Бог создал, который он не может поднять, это наша свобода воли. То есть Бог дал нам возможность выбирать между добром и злом, пошел на этот риск, понимая, что мы можем не выбрать его. Тем не менее, это та плата за свободу, та плата за то, чтобы мы добровольно его выбирали и добровольно его любили. И Бог верит в нас, что мы придем к пониманию о том, что именно высшее благо для человека — это быть Богом и оправдать вот это доверие Божие. И наша вера — это такой ответный шаг в сторону Бога, как Иоанн Златоуст говорил, что Бог всегда нам протягивает свою руку и ждет, когда бы мы протянули ее в ответ. То есть Бог не хватает нас, Он ждет нашего свободного произволения, нашего свободного решения, чтобы протянуть вот эту руку веры и дать возможность Богу протянуть нас на небо.
2: Актуальная тема.

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 2 мая, Церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священно-исповедника Виктора, епископа Глазовского. Блаженная Матрона Московская, в миру Матрёна Дмитриевна Никонова, родилась в Тульской губернии в 1881 году. Девочка от рождения была слепой. По преданию, родители сначала хотели оставить ее в приюте, но мать передумала после того, как ей приснился необыкновенный сон. Белая птица, необычайной красоты, но слепая, села на ее груди. Житие сообщает, что уже в 8 лет Матрёна лечила больных и обладала даром прозорливости. В 18 лет у девушки отнялись ноги. С 25 года Матрона жила в Москве. Она находила приют у друзей, знакомых. К пророчице потянулись верующие за советом, исцелением духовным и телесным. Сохранилось множество свидетельств, как ее молитвенная поддержка помогла людям. После кончины праведницы в 1952 году ее могила стала местом паломничества. Словно сбылись ее слова: «Все-все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам». Почитание блаженной Матроны росло. По молитвам к ней совершались многочисленные чудеса и исцеления. В 1998 году мощи старицы были перенесены в Свято-Покровский женский монастырь. В 2004 году Матрона Московская была прославлена в лике святых. Ныне святая Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых в России святых. Народная любовь к ней необыкновенна. Есть множество свидетельств об ощущении близости, теплоты и отзывчивости на просьбу о помощи, которая приходит во время молитвенного общения с блаженной Матроной. Сегодня мы просим святую как самолитвенницу. Блаженная Матрона, моли Бога о нас. –

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Летом 1951 года в Великом Новгороде в глубоком котловане кипела работа. Уже много лет здесь вела раскопки археологическая экспедиция под руководством историка и специалиста по славянскому языку Артемия Владимировича Арцеховского. Была найдена деревянная мостовая XIII века. Но Арцеховский упрямо продолжал вгрызаться в культурный слой. В один из дней кто-то из рабочих протянул археологу кусок материала, похожего на потемневший от времени картон. Так ему показалось в первую секунду. Но уже в следующее мгновение он широко раскрыл глаза и застыл на месте с поднятым вверх пальцем. А потом, задыхаясь от волнения, закричал: «Я ждал этой находки 20 лет!» Кусок картона оказался древней берестяной грамотой. Археолог неспроста радовался, как ребенок. Узкая лента березовой коры, испещренная буквами, подтверждала многие его предположения. Прежде всего о том, что новгородцы все-таки использовали бересту для письма. Хотя считалось, что жители богатого княжества употребляли для этих целей исключительно пергамент. Кроме того, надпись на новгородской бересте была выполнена не чернилами, а выдавлена острым предметом. И Артемий Владимирович догадывался, каким именно. На раскопках уже давно находили длинные металлические, костяные и деревянные стержни. Идентифицировать их ученые затруднялись. Предположения были разные. Возможно, это декоративные булавки, а может быть, сапожные инструменты. Арцеховский своей экспедиции внес в этот вопрос окончательную ясность. Именно этими стержнями, писалами, новгородцы выцарапывали на бересте свои письма. После первой сенсационной находки берестяные грамоты посыпались на археолога, как из рога изобилия. В основном это были письма горожан. Они делились друг с другом новостями, повседневными бытовыми подробностями. На одной из берест некто Микитка предлагал своей избраннице Иулиании руку и сердце, добавляя, что его друг Игнат Моисеев согласен быть свидетелем на венчании. Все красноречиво говорило о том, что такой способ общения был у новгородцев в ходу. И значит, читать и писать умели и простолюдины. А вовсе не только высокопоставленные бояре и духовенство, как до этого считали историки. В 1956 году, благодаря Арцеховскому, весь мир узнал о маленьком жителе Древнего Новгорода, мальчике Анфиме. В новгородском раскопе экспедиция Артемия Владимировича обнаружила берестяные грамоты, автором которых был ребенок. Удивительное, трогательное и важное для науки свидетельство о том, что новгородцы получали образование уже с самых ранних лет. Семилетний Анфим жил на рубеже XII-XIII веков. На берестах он упражнялся в азбуке и даже рисовал самого себя в виде грозного рыцаря, сказочных зверей. Впервые в истории были найдены детские средневековые рисунки. Арцеховский едва не плакал от радости. 20 лет, которые он посвятил новгородским раскопкам, прошли недаром. Он смог послужить отечественной науке. Беззаветно любящий историю Руси, Артемий Владимирович и других стремился к ней приобщить. Водил для всех желающих экскурсии по Новгороду, Юрьеву и Антонову монастырям. Каждую пятницу устраивал в лагере археологов показ находок. Подробно о каждой из них рассказывал. На эти археологические пятницы Арцеховского собирался едва ли не весь город. Он умел создавать атмосферу нашего присутствия там, в древности, вспоминал об Артемии Владимировиче его ученик, археолог Валентин Янин. Друзья и коллеги в шутку говорили, что иногда не могут понять, где же Арцеховский живет – в Советском Союзе или Древней Руси. Настолько предан он был своему делу.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Певица, автор-исполнитель Анна Широченко.
4: Когда-то батюшка говорил нам: записывайте интересные случаи в свою записную книжку. Это будет вам подспорьем в любом разговоре. Ведь слова будут подкреплены живыми историями. Это примеры молитвы, настоящей, глубокой и действенной. Один из книги, автора которой я, к сожалению, не помню. В 30-х годах проходили массовые аресты. Однажды в дом к одному человеку пришел красноармеец с ружьем. Почему-то он был один. Попрощавшись с близкими, арестованный пошел впереди. Он шел и читал 90-й псалом. Красноармеец немного задержался на лестнице, и человек вышел на улицу чуть раньше. Вдруг ему пришла неожиданная и нелепая, казалось бы, мысль спрятаться за дверью подъезда. Он так и сделал. Смешно даже. Но что стоит заглянуть за нее? Он думал, что так и произойдет. «Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица». Красноармеец вышел и оцепенел. На улице никого не было. Он бросился в одну, в другую сторону, а потом помчался по пустынной улице и исчез. Человек постоял еще какое-то время за дверью, а потом просто поднялся к себе домой. Он ждал до утра, никто не пришел. Решив, что Господь дает ему шанс, он уехал в другой город и прожил на свободе еще несколько лет, до следующего ареста. Меня поразило это чудо. Молитва спасла, когда шансов практически не было.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда во мне проснулись отцовские гены, я начал активно заниматься огородничеством, не только на практике, но и изучая профильную литературу, неожиданно узнал одну вещь, о которой раньше никогда не думал. Оказывается, главный враг любых посадок в нашем климате не холод, не слабая инсоляция, то есть отсутствие солнца, а, не поверите, ветер. Именно из-за него прежде всего вымерзают и посадки, и только что высаженная рассада, и раскрывшиеся почки. Очень опытные огородники знают, как с этим бороться. Достаточно невысокого, до полуметра, ограждения непроницаемым материалом, и внутри этого периметра уже образуется совершенно иной климат для растений. Неспроста я вспомнил про этот метод защиты. Сегодня в храмах читается отрывок из 15 и 16 глав Евангелия от Иоанна, где Христос объясняет своим ученикам, как уберечься от вымораживающего все живое ветра ненависти. Давайте послушаем.
2: «Сие заповедую вам, да любите друг друга».
3: «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
2: Да всякий же убиет, вымнится службу приносите Богу.
1: Христос открывает ученикам закон духовной истории. Тот, кто принадлежит истине, неизбежно вступает в конфликт с миром, лежащим во зле. Но этот конфликт не отменяет любви, а напротив делает ее подлинной. Эта часть прощальной беседы Христа происходит непосредственно перед тем, как они отправятся в Гефсиманский сад, где и произойдет арест, и будет запущен не знающий пощады механизм машины наказания невиновного. Одним словом, в преддверии лютого, жестокого ледяного урагана. Спаситель прекрасно понимает, что сами по себе ученики не смогут противостоять этому урагану, и поэтому заранее дает им рецепт, как выжить в подобных бесчеловечных условиях. И рецепт Христа очень прост. И напрямую перекликается с тем образом огороженной грядки, с которого я и начал этот комментарий. Чтобы не оказаться вымороженными внешней злобой и ненавистью, у вас должно быть свое собственное, неведомое другим, укрытие. Пространство, в которое никакой холод проникнуть не может, потому что там постоянно работает внутренний обогреватель, а именно любовное, дружеское, очень теплое и искреннее отношение друг к другу. И это не может и не должно быть на публике, открыто и доступно любому. Укройтесь спрячьтесь малой группой, но главное – сохраните любовь друг к другу, что бы снаружи ни происходило. И чем крепче будет холод вовне, тем теплее должны быть вы друг к другу. Перед нами образ церкви как пространство особых отношений людей друг к другу, собираемых вокруг Христа. И если там тепло и человечно, никакой мрак и мраз не страшны. Мне хочется завершить сегодняшний комментарий цитатой старца Зосимы из романа Достоевского «Братья Карамазовы». «Любовь – учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок». Ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. Помоги же нам, Господи, почаще проверять самих себя, а не замерзаем ли мы сами от охватившей нас нелюбви.

0: Колокола и звон веселый звучит для всех. Христос воскрес! Воистину весенний лес вздохнет, а с ним поля и села. Михаил Кузьмин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. В этих с детства нам знакомых строчках Пушкина есть слово, которое мы уже не употребляем. Наречие «вечер», то есть «вчера». Подобные слова, вышедшие из обиходной речи, называются устаревшими, и среди них есть так называемые историзмы и архаизмы. Давайте поговорим, в чем между ними разница. Есть понятия, которые называют предметы или явления, уже ушедшие. Например, словом «фиакр» назывался особого вида транспорт на конной тяге. Начиная с XVIII века он использовался в странах Европы в качестве наемного транспорта или такси. Слово «фиакр» произошло от названия гостиницы «Отель Святого Фиакра» на улице Сен-Мартен в Париже. Именно напротив этой гостиницы в 1640 году открылось заведение для найма карет по часам и подённо. В литературных произведениях русских классиков данное слово сохранилось. Например, в романе Николая Лескова, писателя XIX века, читаем: «Анна Михайловна находилась в большом затруднении. Часу в 8 вечера она надела бурнус и шляпу, взяла фиакр и велела ехать на Бутиньоль». Кстати, и слово «бурнус», которое прозвучало в данной цитате, тоже устаревшее. Само одеяние, это плащ без рукавов с капюшоном, было довольно популярным в XIX веке. Затем сам предмет, а за ним и слово, вышли из употребления. Сейчас «бурнус» и «фиакр» – историзмы, то есть слова, которые исчезли вместе с явлениями, которые они называли. К ним же относятся «боярин», знатный чин при царском дворе, «ямщик» – перевозчик почты или людей, «ливрея» – форменная одежда служащего. А что же называют архаизмами? Давайте вспомним такие существительные, как «чело», «перст», «ланиты», «агнец», «пастырь». Это старославянизмы, то есть слова, употреблявшиеся в старославянском и древнерусском языках. Многие из них сохранились в богослужебных книгах, в светской литературе, а также используются в устойчивых словосочетаниях и крылатых выражениях. Например, «один как перст». Данные слова уже не употребляются в обиходной речи, поскольку у них появилась замена в языке. Чело стало называться лоб, перст – палец, а ланиты – щеки. Некоторые слова начали использовать в переносном смысле. У слова «пастырь» было прямое значение – пастух. Оно сохраняется в языке сейчас. А пастырями в наше время называют священнослужителей. Хотя историзмы и архаизмы из активного употребления вышли, они являются частью нашего культурного наследия, а также позволяют писателям воспроизводить дух эпохи, о которой они пишут. К тому же данные слова дают возможность украсить беседу интересным оборотом. С вами «Родила о русском языке» Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Единство во второстепенном, свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Добрые истории.
1: Рассказывает филолог Юлия Платкова.
2: Я хочу рассказать чудесную историю. Моя подруга возвращалась домой с работы на такси. У нее были очень важные документы, и она случайно оставила их в машине. А номер машины она не запомнила. И эти документы ей были очень важны, потому что за их потерю ей грозило увольнение по статье. И она очень расстроилась из-за этого. Она всю ночь проплакала. Я ее старалась утешить и что-то придумать, но ничего не получалось. А на следующий день мне позвонил клиент с работы. Его телефон оказался в этой папке, которую она оставила, а жена таксиста набрала этому клиенту и объяснила ситуацию. Я вместе с подругой тут же поехали на встречу за документами, и мы хотели отблагодарить таксиста и его жену деньгами, но они отказались. Но они попросили купить им и их ребенку билеты на балет «Щелкунчик». У них не было на это денег, а ребенок очень хотел сходить, мечтал сходить. Моя подруга, конечно же, им купила, ведь они ее очень выручили. Мне кажется, все люди на земле связаны через добрые поступки.
0: Добрые истории.
3: Сегодня, 2 мая, Церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священно-исповедника Виктора, епископа Глазовского. 6 мая Церковь будет вспоминать святого Георгия Победоносца. В дни, когда он претерпевал выпавшие ему мучения, многие свидетели его мужества и веры тоже провозгласили себя христианами. Некоторые последовали на казнь раньше, чем вдохновивший их великомученик. Церковное предание с любовью хранит их имена, а верующие обращаются за их молитвенной поддержкой. Среди них святые мученики Христофор, Фиона и Антонин. Они жили на рубеже 3 и 4 веков и служили в войске императора Диоклетиана копьеносцами. Однополчанам выпало стать очевидцами страданий и подвига святого Георгия Победоносца. Воины тоже уверовали в Спасителя и объявили себя христианами. Их тут же бросили в темницу. На другой день Диоклетиан стал уговаривать Христофора, Фиону и Антонина отречься от Христа. Потом воинов пытали и приговорили к казни. Но, вдохновленные примером святого великомученика Георгия, они твердо исповедовали свою веру. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет святых мучеников Христофора, Фиону и Антонина Никомедийских и обращается к ним как к самолитвенникам. Святые Христофор, Фиона и Антонин, молите Бога о нас –

0: Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Одно из самых известных фортепианных сочинений венгерского композитора Ференца Листа – пьеса под названием «Грёзы любви». Этот упоительно красивый и светлый ноктюрн, то есть лирическая композиция, часто используется в фильмах, радио и телепередачах, регулярно звучит в концертных залах. Однако не всем известно, что заголовок «Грёзы любви» относится не к одному произведению, а к циклу из трех пьес. Та, которая пользуется особой известностью, является третьей из них. Первоначально три сочинения были романсами на стихи немецких поэтов, раскрывающими разные грани великого чувства. В первом рассказывается о любви возвышенной, духовной, во втором – о любви земной, а третий будто соединяет их воедино, побуждая ценить каждый миг, проводимый с родным человеком. Закончив работу над романсами, Лист принялся за их инструментальные переложения. В 1850 году были изданы оба варианта – и вокальный, и инструментальный. Причем последний стал гораздо популярнее своего вокального прототипа. В ноктюрне под номером 3 заложена очень важная мысль. Нужно беречь тех, кто нас любит, и не позволять обиде и раздражению заслонить то самое драгоценное, что есть между близкими людьми – любовь. Ноктюрн «Грёзы любви» номер 3 Ференца Листа прозвучит в исполнении Льва Власенко.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Я сам, я справлюсь, не надо меня утешать. Нередко подобные слова мы произносим почти автоматически. Причем даже тогда, когда внутри все разрывается от боли и одиночества. Является ли такое поведение признаком нашего мужества и стойкости? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И прием пищу укрепися, бы же савыл сущими в дома с учениками дни некие».
3: «И приняв пищи, укрепился, и был савыл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались».
2: «И утешением Святого Духа умножахуся».
1: В прозвучавшем сегодня отрывке рассказывается о том, что произошло с Савлом, то есть апостолом Павлом, после того, как он пережил встречу с воскресшим Христом. Проведя некоторое время в Дамаске, он вынужден бежать. Местные иудеи хотят убить его за проповедь о Спасителе. Однако, оказавшись в Иерусалиме, он сталкивается с другой проблемой. Христиане боятся его. Они не верят, что он тоже ученик. Ведь только недавно Савл был не просто рядовым гонителем. Он был одним из инициаторов и идейных вдохновителей преследований христиан. А потому элементарный инстинкт самосохранения удерживает их от всяких контактов с бывшим опричником. Писание не сообщает нам прямо, что по этому поводу чувствовал Савл. Однако есть косвенные указания на его состояние. Книга «Деяний» говорит, что он старался пристать к ученикам. Греческий глагол «пристать», который используется в тексте оригинала, означает не просто присоединение. Буквально это «склеивание», «плотное сращивание». Савл испытывал глубочайшую потребность в общении со своими. Ему была жизненно необходима та духовная связь, которая существует между участниками Церкви Христовой. Но всякий раз его отвергали. Будущий апостол всех народов оказался в полной изоляции. Пришел к своим, но свои не хотели его принимать. Именно в этот момент и появился Варнава. Его имя с еврейского языка на русский можно перевести как «сын утешения». И действительно, он стал для Савла утешением и спасением. Варнава не просто поверил ему. Он взял на себя риск и ответственность привести его к апостолам и поручиться за него. Благодаря этому поступку христианская церковь получила новые силы для своего развития. Савл стал Павлом, и проповедь Евангелия зазвучала среди язычников, проникла в самые отдаленные уголки древнего мира. Размышляя над этой ситуацией, можно задать себе вопрос: а умею ли принимать помощь я? Ведь бывает, что, оказавшись в сложной ситуации, мы молчим до последнего. И не просто молчим. Бог посылает в нашу жизнь своего Варнаву. Человека, который готов нас поддержать и утешить. А мы отказываемся от этой поддержки. Не позволяют гордость, подозрительность, страхи, предубеждения. В такие моменты бывает полезно, помолясь Богу, задать себе вопрос. А не наношу ли я таким поведением ущерб себе, окружающим и общему делу? Ведь сама по себе помощь может быть очень незначительной, символической. Главную ценность представляет собой то единство, которое мы можем иметь с окружающими людьми, если примем ее. Ради этого единства часто и следует переступить через свои амбиции. Ведь именно как единое тело нас спасает Господь, не поодиночке. Этот навык принимать помощь важен и по другой причине. Если мы умеем делать это с благодарностью и уважением к тем людям, которые пытаются нас поддержать, то мы и сами можем оказывать поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. Оказывать без всякого позерства, без корыстной цели. Оказывать вовремя, вопреки своим страхам и подозрениям, которые велят пройти мимо. Если мы умеем принимать утешение, которое Бог посылает нам через людей, то и мы сами становимся для окружающих тем, кем стал Варнава для Павла. А это и есть тот способ, которым Церковь, как в первые годы своего существования, так и сейчас, растет, умножается и передает Божью благодать этому миру.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Однажды я стояла в очереди к мощам святой Матроны Московской. Кто бывал в Покровском монастыре на Таганке, знает, что очередь к блаженной Матроне есть всегда и очень длинная. Обычно закладываю на нее 1,5-2 часа. Вот и в этот раз приехала заранее, чтобы потом успеть на вечерний поезд. Предстояла командировка. Но когда я была уже в середине очереди, ее движение полностью прекратилось. Доступ к мощам приостановили из-за приезда какой-то делегации. Я стала нервничать. Нужно было выбирать: отказаться от ужина и все же поклониться мощам, а я весь день ничего не ела и хотела перекусить перед поездом, или покинуть очередь, чтобы все успеть. Тут резко испортилась погода. Пошел дождь. Я промокла, замерзла, но все-таки решила стоять. И дело не в упорстве. Просто спросила себя, что потеряю, а что приобрету, если выйду из очереди и поеду по своим делам. Зачем я сюда приехала? И тут же сама себе ответила. За тем самым чувством, которое я испытываю каждый раз, когда прикладываюсь к мощам святых. Ощущение присутствия благодати, мира в душе. Постоять в очереди пару часов нетрудно. Да и что такое мой голод и холод в сравнении с теми испытаниями, через которые прошла сама Матрона Московская? А другие святые? А Господь? «Постою, ничего со мной не случится», — решила я. И поставила будильник на время, когда нужно будет

0: поезде думала о том, был ли это какой-то урок. С одной стороны, ничего особенного не произошло. Стояла в очереди, опаздывала, мерзла и хотела есть. А в итоге все решилось благополучно. С другой стороны, как только я смирилась и преодолела свою внутреннюю тревогу и суету, доверилась Господу, получила и мир на душе, и радость от очередного проявления заботы. Конечно, это Бог успокоил, насытил и согрел меня. Верю, что это произошло по ее молитвам, по молитвам святой Матроны.
1: Частное мнение.

0: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский. Поговорим о том, что важно помнить при подготовке к свадьбе, а также о значении венчания и регистрации брака. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных

Сегодня, 2 мая, церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священно-исповедника Виктора, епископа Глазовского. Святитель Трифон, патриарх Константинопольский, жил в X веке. Он рано принял монашеский постриг и много лет прожил в одной обители. Про Трифона говорили, что он отличался кротостью, незлобием, твердой верой и любовью к церкви. В то время в Византии правил император Роман. Ему очень захотелось возвести на патриарший престол своего младшего сына Феофилакта. Но тому было всего лишь 16 лет. Император предложил Трифону стать патриархом Константинопольским до возмужания Феофилакта. Инок кротко принял волю императора и мудро управлял церковью. Но уже через 3 года Роман решил, что сын вырос и достоин занять патриарший престол. Трифон возразил императору, что юноша еще слишком молод и неопытен, и отказался подвергнуть риску церковь. Роман пытался найти предлог, чтобы лишить Трифона патриаршества. Но жизнь и дела владыки были безупречны. Тогда он прибегнул к хитрости и выманил у патриарха пустой лист с его титулом и росписью. Позже туда были вписаны слова о добровольном сложении патриаршества. Трифон со смирением принял обман и вернулся в свой монастырь. После смерти святителя подлог был раскрыт. Его мощи с почестями перенесли в гробницу патриархов в Константинополе. Церковь верит, что святые выступают ходатаями о нас перед Господом. И, вспоминая святителя Трифона, патриарха Константинопольского, церковь обращается к нему с просьбой: «Святой патриарх Трифон, моли Бога о нас».

0: Воскресение Христово – это победа любви. Митрополит Сурожский Антоний Блум. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Юноша и девушка, ровесники, 22 года. Вчерашние дети. Высокий красавец Гриша Сивков, круглолицая, зеленоглазая Катя Рябова. Неловкое знакомство на комсомольском вечере. Первый такой же неловкий вальс. «Я совсем не могу танцевать. Трудно найти подходящую обувь», — призналась Катя. Второй раз их пути пересеклись через несколько месяцев в Кисловодском санатории. Они много гуляли, а говорить предпочитали о математике. Застенчивый парень подсовывал спутнице сложные задачки и с восхищением наблюдал, как ловко она раскалывала любую. Катя не отставала, находила уравнение по заковыристи и хохотала, когда Гриша в растерянности потирал лоб. Пора было уезжать. Молодые люди договорились писать друг другу, но возвращались они не домой. Шел 1943 год. Подошел к концу короткий военный отпуск в недавно освобожденном Кисловодске. Григорий Сивков направлялся в 211-й авиационный полк, Екатерина Рябова – в 46-й гвардейский. Уроженец Пермского края Гриша Сивков закончил политехнический институт и авиашколу, встретил войну в летных частях. Катя Рябова, девочка из Рязанского села, ушла на фронт с третьего курса мехмата Московского госуниверситета. А танцевать на том памятном вечере ей было трудно, потому что не нашлось на фронте кирзовых сапог 35-го размера. Сивков был командиром эскадрильи, летал на тяжелом бронированном самолете Ил-2. Штурмовики поддерживали наступление, отправлялись на передовую днем. Рябова служила штурманом эскадрильи в знаменитом женском полку ночных бомбардировщиков. На легких самолетах По-2 девушки ночью атаковали тыл врага. Вот где нужны были Катины математические способности. Она отвечала не только за навигацию, но и за точность бомбардировки. После встречи с Катей Григорий Сивков записал в дневнике: «Нет, это все далеко не случайно. Всегда мыслить вместе, жить одними интересами, учиться, добиваться, дерзать, и все вдвоем. Это ли не счастье?» Катя признавалась матери: «Друг, настоящий друг. Как интересно мне с ним, как много я узнаю от него». Части Сивкова и Рябовой базировались неподалеку, но режим боевой работы не оставлял им шансов на встречу. И молодые романтики договорились об условном знаке. Под утро, возвращаясь с боевого вылета, Рябова взяла курс на аэродром штурмовиков. На его краю уже светил фонарик. Катя увидела знакомую фигуру в кожанке. Пилот Марина Чечнева засмеялась: «Сейчас испортим колесами его прическу. Будет знать, как приглашать в гости». А у Рябовой защемило сердце. Ждет. Марина помигала бортовыми огнями. Это стало традицией. Григорий днем пролетал над женским полком, а ночью выходил встречать Катин самолет. В феврале 44-го Григорию Сивкову присвоили звание Героя Советского Союза. Через год золотую звезду получила и Екатерина Рябова. В то время женский полк базировался в Белоруссии, а Григорий воевал в небе Венгрии. Гриша писал Кате: «Эх, махнуть бы сейчас к вам, да пролететь над тобой так, чтобы земля всколыхнулась, покачать крылом и хотя бы на миг увидеть тебя». Они поженились в июне 45-го. Первым делом оба продолжили учебу. Гриша закончил военно-воздушную академию имени Жуковского, стал летчиком-испытателем. Катя восстановилась в университете, защитила кандидатскую. В семье родились две дочери – Наталья и Ирина. Жили так, как хотел Григорий. Все вместе. Всей семьей садились заниматься. Дочки делали домашние задания. Екатерина Васильевна готовилась к лекциям. Она преподавала в военной инженерной академии. Григорий Флегонтович работал над диссертацией. Жена поддержала его многолетнее стремление заняться наукой. В 1974 году Екатерина Рябова скончалась. Григорий пережил жену на 35 лет. Память об их любви сохранили дети и внуки. Однополчанка Татьяна Сумарокова написала о Григории и Екатерине книгу. Называется она «Символично». «Пролети надо мною после боя».
1: Семейные истории.

0: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
2: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
3: Вера,
6: надежда,
3: любовь.
4: Но любовь из них больше.
8: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны протоиерея Дмитрия Хмеля. «Я видел, что почти все солдаты не только кричали за Родину, за Сталина, но и молились. И так с молитвой, с верой рвались в бой. Даже офицеры наши носили крестики, иконки. Словом, у всех воинов было особое настроение, духовное. Фашисты часто отступали в страхе, потому что понимали, идут уже не простые бойцы, а защитники своей Родины. Если бы немцы не издевались над нашим населением, было бы более лояльное отношение. А так у нас при виде сожженных деревень, убитых мирных жителей, кровь закипала в жилах. И каждый старался, невзирая ни на что, отомстить врагу, выгнать его со своей земли. Надежда всегда меня окрыляла. Часто попадал в боях в такие обстановки, что трудно было выжить. Но я выживал и шел дальше целый и невредимый. Я чувствовал над собой опеку Божию. Все время молился. У меня была иконка святителя Николая Чудотворца, которую я пронес через всю войну и вернулся с нею домой».
0: Голоса.

0: брат, жить, чтобы мир внутри себя стяжать.
1: Радио. На струнах псалтыри.
2: Андрей Борисович, а можно я вам личный вопрос задам?
3: Личный? Ну, спрашивай, Степ, попробуй ответить.
2: А вы не будете сердиться, если он вам глупым покажется?
3: Конечно, буду. Так заинтриговал меня и вдруг разочаруешь. Да шучу, шучу. Задавай скорее свой таинственный вопрос.
2: Мне вот интересно, вот вы столько лет псалтырь изучаете, и за это время она вам не наскучила?
3: Нисколько. И это все?
2: Не совсем. А главное, что я хотел узнать у вас, что для вас псалмы? Предмет исследования, красивые стихи или молитвы? И почему вы их читаете? Потому что считаете, что так нужно, или потому что вам так хочется?
3: Знаешь, вопрос совсем не глупый, и ответить на него однозначно не получится. Я постараюсь быть откровенным. Благодарен за то, что интересуешься такими вещами нематериальными. Так получилось, что в молодости со мной произошла история, которую без преувеличения можно назвать трагической. Я потерял жену. Сказать, что я ее очень любил, это значит ничего не сказать. Горе накрыло меня, как душный мешок, которым в буквальном смысле было нечем дышать. И вот тут мне дали в руки псалтырь. Читай, чтобы жена твоя спаслась.
2: Это за упокой, да?
3: Да, именно так. Только тогда я не понимал, как я могу спасти жену. Не понимал и смысла читаемых строк. Хотя в ту пору я уже защитил диссертацию по старославянскому языку, и церковнославянский язык не был для меня китайской грамотой. Наверное, главное препятствие в постижении молитв все-таки не языковое. Больше мешает отсутствие опыта постижения Бога.
2: А что же вас заставляло читать?
3: Взялся я за псалтырь, потому что мне сказали, что так нужно. А оказалось, что это еще и утешительно. Сладко.
2: Сладко?
3: Да, Степ. Неизвестный автор 146-го псалма так сказал об этом в своей песне. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Понимаешь? С одной стороны, петь псалмы и вообще молиться нужно, потому что так лучше, полезнее для тебя. Ну вот как родители понуждают детей, учи уроки, в жизни пригодится. А с другой, даже в самых робких, неуклюжих попытках богообщения кроется непередаваемая словами радость. Таково было мое первое знакомство с псалтырью.
2: А потом?
3: Потом, с каждым кругом чтения, она открывалась мне все новыми гранями смысла. А главным в этом узнавании было то, что в Боге все живы. И стремясь приблизиться к Нему, человек тянет за собой всех, кто дорог ему, кому дорог он сам. В этом вхождении в жизнь, в бессмертие, вместе, взявшись за руки, наверное, и заключается спасение.
2: Андрей Борисович, ну почему вы стали профессионально изучать псалтырь?
3: Обстоятельства складывались так, как будто не я выбрал псалтырь в качестве предмета изучения, а она меня сделала своим исследователем. Мне стали поступать предложения, которых я не искал. Ну, написать статью о псалмах, выступить с докладом, подготовить материал для альманаха. Сейчас это уже не удивительно, поскольку моя специализация известна в определенных кругах. Но поначалу это воспринималось как призыв, как чудо.
2: И с годами у вас не притупилось восприятие псалмов?
3: Степ, но ведь у тебя с годами не притупляется восприятие воды, воздуха, хлеба. Наоборот, сейчас я не просто с верой, а с твердой уверенностью произношу такие, например, строки. «Господь лечит сокрушенных сердцем, перевязывает их раны, пересчитывает он звезды, всех их по имени называет».
2: Надо же, какой масштаб и какие образы. А как это вы уверены, что тот, кто как хозяин знает все звезды по именам, станет перевязывать раны человеческого сердца?
3: Станет, Степ. Велик Господь наш, и сила Его велика, и безмерно знание Его. О каждом из нас и обо всем в этом мире. И мне в это не просто верится. Это радостная уверенность, которая освещает всю мою жизнь. Ну вот как солнце. Иной раз кажется, так бы и воскликнул вслед за псалмопевцем без стеснения, прямо где-нибудь в людном месте. Пойте Господу песни хвалы, Богу нашему пойте под лиру.
2: Не поймут.
3: Поймут. Каждый в свое время. А эпатировать публику, конечно, ни к чему. Тем более, если вспомнить, что Бог открывает себя в неприметных мелочах, которые наполняют нашу жизнь. Он заволакивает небо облаками, посылает на землю дождь, покрывает горы травой, скоту домашнему пищу дает и пищащим вороньим птенцам.
2: Андрей Борисович, а эти мелочи, может быть, и неприметные, но говорящие. Кажется, будто они свидетельствуют о том, что Богу дорога беззащитность.
3: Точно. Беззащитность, которая ищет опоры, черпает силу в его всемогуществе, сыновняя доверчивость ему. Автор 146-го псалма об этом тоже сказал, и очень образно. Не смотрит Бог на силу коня, на быстроту ног человеческих, а угодны ему те, кто почитает его и уповает на милость его.
2: Знаете, Андрей Борисович, почему я вас стал расспрашивать? А потому что я тоже хочу профессионально изучать псалтырь. Как вы думаете, получится это у меня?
3: Ах, вот в чем дело. Ну что ж, я очень рад. Вот только мне хочется, знаешь, что сказать тебе? Есть два метода познания. Первый – препарировать изучаемый предмет извне, рационально постигать его качества. И второй – самому войти в предмет, слиться с ним, собой познать его суть. Вот псалтырь, ее можно постигнуть лишь вторым способом.
2: Сердцем?
3: Сердцем.
4: Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его.

0: Сегодня, 2 мая, церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священно-исповедника Виктора, епископа Глазовского. Священно-исповедник Виктор, епископ Глазовский, в миру Константин Островидов, родился в 1875 году в Саратовской губернии. С отличием окончил духовное образовательное учреждение и летом 1903 года принял монашеский постриг. Затем его возвели в сан иеромонаха. Свое служение отец Виктор начал в родном крае как настоятель Свято-Троицкого подворья Саратовского Спасо-Преображенского монастыря. Он обладал горячей верой и даром слова. Кроме этого, отец Виктор был очень образованным человеком. В Саратове иеромонах прочел серию блестящих лекций по актуальным социальным вопросам. В числе его слушателей был губернатор края, будущий премьер-министр Петр Столыпин. После революции отец Виктор стал епископом Уржумским, викарием Вятской епархии. А в 1921 году владыку назначили епископом Глазовским. Спустя год он оказался втянутым в смуту, которую привнесла в церковь советская власть, стремившаяся устроить раскол. Святитель пережил несколько арестов, заключений, ссылок, но не оставлял своего участия ни в жизни церкви, ни в помощи своей пастве, всячески поддерживал духовных чад, писал им письма. В 1928 году епископа Виктора приговорили к ссылке на Соловки, а когда ее срок закончился, отправили еще дальше, вглубь республики Коми, где владыка скончался в 1934 году. Ныне мощи святителя Виктора пребывают в Спасо-Преображенском монастыре города Кирова, на Вятской земле, ставшей для него родной. Церковь молится святому, и мы вместе с ней. Священный исповедник Виктор, епископ Глазовский, моли Бога о нас.
1: Радио

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
3: Быть с нами.
2: Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Свидание с шедевром.
4: Посмотрите, Маргарита Константиновна, картина называется «Интерьер Большой церкви Зимнего дворца». Значит, здесь в Зимнем дворце был храм?
5: Он и поныне существует, Настенька. Сейчас церковь нерукотворного образа Спасителя, что изображена на полотне художника Алексея Тиранова, часть музейного комплекса «Государственный Эрмитаж», как и весь Зимний дворец, в котором мы находимся.
4: А мы можем пойти в этот храм?
5: Конечно. Я дала ребятам из нашей туристической группы полчаса свободного времени. Сейчас они соберутся, и я отведу вас.
4: Ура! Там так красиво!
5: Да, храм великолепный. Он был построен в середине 18 века по проекту замечательного зодчего Бартоломео Растрелли. Архитектор придал интерьеру церкви необычайную пышность. Это прекрасно видно на картине Алексея Тиранова. На стенах и потолке обилие позолоченной лепнины, витиеватых архитектурных украшений. Взгляни, как причудливо оформлена алтарная перегородка. Прорези для икон в ней и круглые, и овальные. Одни вытянутые по горизонтали, другие по вертикали. А пространство между ними украшено фигурками ангелов и растительным орнаментом. Все это создает впечатление праздничности. Такой стиль называется русское или иначе елизаветинское барокко.
4: А почему елизаветинское?
5: Потому что это архитектурное направление возникло во время правления царицы Елизаветы Петровны. Растрелли проектировал Зимний дворец как резиденцию государыни. И храм Спаса Нерукотворного был домовой церковью императорской фамилии.
4: Там молилась царская семья?
5: Да. Алексей Тиранов на своей картине показал большую церковь во время богослужения. Видишь? Священник в голубой ризе выходит центральными вратами из алтаря. Диакон напротив него возглашает молитвы. А слева у иконостаса стоят высочайшие особы. Тут и взрослые, и дети.
4: А кроме них в храме в основном военные в мундирах. А почему?
5: Потому что Алексей...
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
7: Рассуждаем о самом важном.
8: Что такое причастие?
9: Причастие – это когда батюшка выносит чашу, в которой тело и кровь Христова. И человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет. И душа тоже сияет.
10: После исповеди я иду причащаться. И я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне
9: кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь Его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
3: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просморочка, а вино – это его кровь. Когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просморочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
11: Причастие – это то, где люди могут причаститься. Мы не близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфорами. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковно-славянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот, и потом, когда говорят, и нам дают вкусить плоть Бога – это просфора, и пить кровь Бога – это по названию вино. И еще, когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день не злиться опять, не говорить, а то он опять пропадет.
12: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест на крест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
13: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просвирочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
14: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. С незапамятных времен люди ищут, как это принято говорить, свою вторую половинку. А все потому, что стремление не быть одинокими заложено в нашу природу Создателем. «Нехорошо человеку быть одному». Эти слова самого Господа Бога из библейской книги «Бытия» вспоминает игумен Нектарий Морозов, известный современный духовный писатель и публицист, в своей книге «Таинство длиною в жизнь. Как найти свою любовь и семейное счастье». Отец Нектарий посвятил ее всем, кто искренне хочет построить крепкие, глубокие и долговечные взаимоотношения, основанные на любви. Читателями книги могут стать и те, кто еще не задумывался о браке, и те, кто уже находится в поиске семейного счастья, и новобрачные, и супруги, имеющие солидный стаж семейной жизни. Ведь любовь автор исследует в своей книге прежде всего как духовный феномен, рассматривая его через призму веры. Поиск своего человека, того самого единственного, игумен Нектарий Морозов не советует воспринимать как задачу во что бы то ни стало вытащить выигрышный лотерейный билет. «Встреча – это всегда чудо действия промысла Божьего», – уверен автор книги. Однако, предостерегает он, здесь не стоит ждать каких-то знамений и уж тем более ориентироваться на растиражированные литературой и кинематографом сюжеты, вроде того «Он увидел ее, она увидела его, и они поняли, что это судьба». По-настоящему встретить друг друга – это нечто гораздо большее, считает игумен Нектарий Морозов. Впрочем, автор книги «Таинство длиною в жизнь» совсем не утверждает, что не бывает любви с первого взгляда. Главное – понять, что это именно она. Отец Нектарий дает подсказки. «Любовь, – пишет он, – это постоянный и таинственный обмен, естественный, как дыхание. Ты даешь все, что у тебя есть, и получаешь взамен все, что есть у другого человека. Ты даешь еще больше, и он раскрывается и дает еще больше». Ты даешь то, о существовании чего в себе даже не подозревал. И человек в ответ дает то, что ты никогда и не надеялся получить. В любви нет места расчету и планированию. Ну а если это действительно любовь, то естественное ее следствие – это брак. Игумен Нектарий Морозов рассуждает резонно. Если люди друг друга любят, то они хотят быть вместе. А быть вместе испокон веков означало вступить в брак. Размышляя о сущности брака, автор приходит к выводу, что во всей полноте она отражена именно в христианском учении, в евангельских словах о том, что муж и жена – это уже не два различных человека, а единая плоть, единое целое. Само собой, что единение должно распространяться на все области жизни, в том числе и духовную, подчеркивает автор книги «Таинство длиною в жизнь». Размышляя на столь животрепещущие темы, игумен Нектарий Морозов не пытается дать читателям универсальные советы или готовые схемы семейного счастья. Любовь – это чудо Божие, и сотворить его исключительно своими руками никак не получится, предупреждает отец Нектарий. А значит, самый верный способ – всегда уповать на Господа. И Он обязательно поможет сделать так, чтобы любовь пришла и стала таинством длиною в жизнь. С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор.

0: радио. Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В конце марта на Республику Дагестан обрушились сильные ливни. Жилые дома в регионе оказались затоплены. Многие мосты разрушены, а дороги размыты. Повреждения в системе водоснабжения привели к тому, что вода в кранах стала непригодной для питья. Сегодня далеко не все жители республики могут добраться до магазинов или торговых точек, чтобы купить бутилированную воду. Особенно тяжело приходится пожилым, семьям с маленькими детьми и людям с инвалидностью. Поддержать тех, кому после чрезвычайной ситуации понадобилась помощь, решил Банк еды «Русь». Более 12 лет он доставляет еду, воду и вещи первой необходимости нуждающимся. Сейчас волонтеры привозят в отдаленные населенные пункты не только воду, но и предметы гигиены, дезинфицирующие средства, резиновые сапоги, фонари и зарядные устройства. Проект открыл сбор для тех, кто пострадал в результате стихийного бедствия. Поддержать его можно на сайте Банка еды «Русь». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». География веры.
1: Норильск расположен на севере Красноярского края за полярным кругом, там, где полуостров Таймыр сливается с материком. Здесь царит арктический климат. Зима длится 9 месяцев, и температура воздуха может опускаться до минус 50 градусов. С конца ноября до середины января город погружается в сумрак полярной ночи, а с мая по август солнце не заходит за горизонт и светит круглые сутки. В начале 17 века в этом суровом крае по приказу царя Бориса Годунова стали добывать медь. В районе вечной мерзлоты ставили литейные дворы, чтобы плавить ценный металл. В начале 20-го столетия выяснилось, что здешние руды богаты также никелем, кобальтом, серебром. В 1935 году в этих местах, на реке Норилке, был основан горно-металлургический комбинат. Его строили силами заключенных исправительно-трудового лагеря, специально открытого тут же. Среди узников было немало православных христиан, отбывавших наказание за веру в Бога. Многие из тех, кто выживал в суровых условиях, становились жителями Норильска, города, образованного вокруг металлургического завода. Именно эти подвижники создали здесь, в середине 20 века, православную общину. В 1989 году верующие построили в городе первую церковь и освятили ее в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. А спустя еще четверть века Норильск стал центром православной епархии.
2: Радио «Вера» в Норильске можно слушать на частоте 107.4 FM.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет автор учебников по семьеведению Татьяна Поликарпова.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Я сам. Я справлюсь. Не надо меня утешать. Нередко подобные слова мы произносим почти автоматически. Причем даже тогда, когда внутри все разрывается от боли и одиночества. Является ли такое поведение признаком нашего мужества и стойкости? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И прием пищу укрепися, бы же савыл сущими в дома со учениками дни некие».
3: «И приняв пищи, укрепился, и был савыл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались».
2: «И утешением Святого Духа умножахуся».
1: В прозвучавшем сегодня отрывке рассказывается о том, что произошло с Савлом, то есть апостолом Павлом, после того, как он пережил встречу с воскресшим Христом. Проведя некоторое время в Дамаске, он вынужден бежать. Местные иудеи хотят убить его за проповедь о Спасителе. Однако, оказавшись в Иерусалиме, он сталкивается с другой проблемой. Христиане боятся его. Они не верят, что он тоже ученик. Ведь только недавно Савл был не просто рядовым гонителем. Он был одним из инициаторов и идейных вдохновителей преследований христиан. А потому элементарный инстинкт самосохранения удерживает их от всяких контактов с бывшим опричником. Писание не сообщает нам прямо, что по этому поводу чувствовал Савл. Однако есть косвенные указания на его состояние. Книга Деяний говорит, что он старался пристать к ученикам. Греческий глагол «пристать», который используется в тексте оригинала, означает не просто присоединение. Буквально это «склеивание», «плотное сращивание». Савл испытывал глубочайшую потребность в общении со своими. Ему была жизненно необходима та духовная связь, которая существует между участниками Церкви Христовой. Но всякий раз его отвергали. Будущий апостол всех народов оказался в полной изоляции. Пришел к своим, но свои не хотели его принимать. Именно в этот момент и появился Варнава. Его имя с еврейского языка на русский можно перевести как «сын утешения». И действительно, он стал для Савла утешением и спасением. Варнава не просто поверил ему. Он взял на себя риск и ответственность привести его к апостолам и поручиться за него. Благодаря этому поступку христианская церковь получила новые силы для своего развития. Савл стал Павлом. И проповедь Евангелия зазвучала среди язычников, проникла в самые отдаленные уголки древнего мира. Размышляя над этой ситуацией, можно задать себе вопрос – а умею ли принимать помощь я? Ведь бывает, что, оказавшись в сложной ситуации, мы молчим до последнего. И не просто молчим. Бог посылает в нашу жизнь своего Варнаву. человека, который готов нас поддержать и утешить. А мы отказываемся от этой поддержки. Не позволяют гордость, подозрительность, страхи, предубеждения. В такие моменты бывает полезно, помолясь Богу, задать себе вопрос: а не наношу ли я таким поведением ущерб себе, окружающим и общему делу? Ведь сама по себе помощь может быть очень незначительной, символической. Главную ценность представляет собой то единство, которое мы можем иметь с окружающими людьми, если примем ее. Ради этого единства часто и следует переступить через свои амбиции. Ведь именно как единое тело нас спасает Господь, не поодиночке. Этот навык принимать помощь важен и по другой причине. Если мы умеем делать это с благодарностью и уважением к тем людям, которые пытаются нас поддержать, то мы и сами можем оказывать поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. Оказывать без всякого позерства, без корыстной цели. Оказывать вовремя, вопреки своим страхам и подозрениям, которые велят пройти мимо. Если мы умеем принимать утешение, которое Бог посылает нам через людей, то и мы сами становимся для окружающих тем, кем стал Варнава для Павла. А это и есть тот способ, которым Церковь, как в первые годы своего существования, так и сейчас, растет, умножается и передает Божью благодать этому миру.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звон щита. Александр Блок.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение Христа – это основа нашей веры. Это нерушимая опора в нашей земной жизни. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма монахини Марии Гатчинской протоиерею Петру Белявскому в Соловецкий лагерь. 1931 год. Петроградская губерния. Город Гатчина. Не знаю, когда придет мое письмо. Может быть, на Пасху? Так я заранее с тобой христосуюсь, дорогой мой отец. Скажу несколько слов о себе. Здоровье сильно ухудшилось. Чувствуется болезненность во всем. Но Господь милостив ко мне. Счастье вас не оставило на севере. Счастье в том, что живете среди природы. Природа — родная мать, которая воспитывает, утешает и радует. Сейчас оттаяли мои стекла, и я сквозь мое маленькое окошечко вижу частичку природы. В этом большое утешение. Дух дышит везде, и не было ни одного дня, чтобы не вспомнили тебя. Господь все видит и слышит. Да будет все святое и сильное с тобой, мой дорогой отец.
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Средиземноморский Кипр – это не только место, популярное для отдыха и туризма. Остров имеет древнюю историю и считается одним из первых регионов, принявших христианство. Учение Спасителя принес сюда апостол Павел. Впоследствии Кипр посетила Богородица. В качестве епископа трудился здесь святой Лазарь, воскрешенный Христом на четвертый день после своей смерти. На острове до сих пор живут традиции и обычаи, появившиеся в раннехристианские времена. Одна из них – цветочный фестиваль «Анфистирия». «Анфистирия» – от греческого слова «анфос», которое переводится на русский язык как «цветок». Цветочный праздник появился на Кипре еще до Рождества Христова, когда киприоты были язычниками и оказывали почести античным богам, в том числе Дионису. Согласно мифологии, Дионис был покровителем плодородия природы. Как верили киприоты-язычники, каждую осень Дионис умирал и каждую весну оживал вновь. Это событие – пробуждение Диониса. Они бурно отмечали, когда на Кипре начинался период цветения растений. В первом веке жители острова стали христианами и отвергли прежние языческие убеждения. Однако цветочный праздник был киприотами настолько любим, что расстаться с ним у них не хватало решимости. Тогда кипрская церковь проявила мудрость. Оставив народные обычаи цветочного торжества, она решила посвятить его Христу. Анфистирия стала отныне праздником не в честь мифического пробуждения Диониса, а в честь реально произошедшего воскресения из мертвых Христа Спасителя. Вот уже много веков Анфистирия празднуется в мае, но обязательно после Пасхи, дата которой, как известно, меняется из года в год. В ходе Анфистирии по всему острову проводятся торжественные процессии. Участие в них принимают люди, несущие большие корзины с цветами, и особые движущиеся платформы, тоже украшенные цветами. В целом, все это представляет собой настоящий парад, сопровождаемый игрой духовых оркестров. В древности Анфистирия была просто народным торжеством, готовясь к которому киприоты украшали свои жилища цветами. В наши дни это еще и научно-культурное мероприятие. В ходе него флористы острова демонстрируют свои достижения в области выведения новых сортов цветов, проводят просветительские лекции и мастер-классы, где каждый может узнать об особенностях растительности Кипра. Анфистирия сегодня является официальным государственным выходным, но это все детали. Главной особенностью праздника по-прежнему является то, что масштабные народные торжества буквально пропитаны пасхальной радостью. И на Анфистирии по-прежнему звучат песнопения, прославляющие воскресение Христа. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об Анфистирии, цветочном фестивале на Средиземноморском острове Кипр.

0: Сегодня, 2 мая, Церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священно-исповедника Виктора, епископа Глазовского. Блаженная Матрона Московская, в миру Матрёна Дмитриевна Никонова, родилась в Тульской губернии в 1881 году. Девочка от рождения была слепой. По преданию, родители сначала хотели оставить ее в приюте, но мать передумала после того, как ей приснился необыкновенный сон. Белая птица, необычайной красоты, но слепая, села на ее груди. Житие сообщает, что уже в 8 лет Матрёна лечила больных и обладала даром прозорливости. В 18 лет у девушки отнялись ноги. С 25 года Матрона жила в Москве. Она находила приют у друзей, знакомых. К пророчице потянулись верующие за советом, исцелением духовным и телесным. Сохранилось множество свидетельств, как ее молитвенная поддержка помогла людям. После кончины праведницы в 1952 году ее могила стала местом паломничества. Словно сбылись ее слова: «Все-все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам». Почитание блаженной Матроны росло. По молитвам к ней совершались многочисленные чудеса и исцеления. В 1998 году мощи старицы были перенесены в Свято-Покровский женский монастырь. В 2004 году Матрона Московская была прославлена в лике святых. Ныне святая Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых в России святых. Народная любовь к ней необыкновенна. Есть множество свидетельств об ощущении близости, теплоты и отзывчивости на просьбу о помощи, которая приходит во время молитвенного общения с блаженной Матроной. Сегодня мы просим святую как самолитвенницу. Блаженная Матрона, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 4 главе послания к евреям апостол Павел развивает учение о первосвященстве Иисуса. Послание к евреям перечисляет основные особенности ветхозаветного священника. Во-первых, по апостолу Павлу священник избирается из людей для служения Богу, являясь связующим звено между Богом и людьми. Служение священника состоит в принесении даров и жертв за грехи людей. Специально указывается на те категории грешников, за которых приносятся жертвы. Это те люди, которые совершают грехи по незнанию или в заблуждении. Таково было убеждение Ветхого Завета. А именно, жертвой могли быть искуплены лишь грехи, совершенные по неведению. Грехи, совершенные преднамеренно или сознательно, не могли быть искуплены жертвой. То есть грех по незнанию простителен, а грех сознательный – нет. Правда, исключение делалось для сознательного греха, за которым следовало искреннее раскаяние. Вот и послание к евреям тоже говорит. «Если мы, – пишет апостол, – получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Это суровое предостережение нам, христианам, ибо по слову апостола Павла суть начнется не с неверующих, не с неведущих Христа и Его Евангелия, но с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию, пишет апостол Петр в первом соборном послании. Во-вторых, священник должен быть един со своим народом. Он должен сочувствовать людям, потому что и он сам слабый, искушаемый немощами человек. В оригинале стоит образное слово, которое означает, что священник, как и прочие люди, как бы одет в немощи, как в обтягивающее его платье. В силу своей греховности и немощи священник, а напомним, что речь идет о ветхозаветном священстве, должен принести сначала жертву за свои собственные грехи, прежде чем принести ее за грехи других людей. В-третьих, хотя священник берется из народа, он не народом избирается и уж, конечно, не сам себя поставляет на столь высокое служение. Священство – не работа, но сан и честь, к которой призывает Бог. Пасторская служба – это не должность, но призвание. Приводится образец такого призвания Богом, а именно Аарон. Всем этим условиям отвечает священство Иисуса Христа. Во-первых, он человек с большой буквы. Во-вторых, он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом. В-третьих, он не сам себя поставил на славное и почетное служение, но был поставлен Богом. Слова мессианского псалма «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя» напоминает нам о гласе с небес из Евангелия от Марка, провозгласившим Иисуса Спасителем и Мессией. Однако при этом послание нам напоминает, что Иисус Христос не просто человек, но Он Сын Божий, Бога-человек. Поэтому, хотя Он своими немощами и подобен своим братьям-людям, Он был и остается без греха, а следовательно, в отличие от ветхозаветных священников, не должен был приносить жертву за самого себя. И, наконец, другой мессианский псалом, послание к евреям, указывает на исключительность, экстраординарность священства Иисуса Христа. Он священник не временный, но вечный, поставленный Богом не по обычаю, установленному для грешных людей, но священник вовек по чину Мелхиседека. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера».
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Которые в первые века христианства вели подвижническую жизнь в пустынях Египта или Палестины. Сказания о них передавались из поколения в поколение. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Серапионе Синдоните из стихотворений Владимира Мордвинова и сказаний о преподобном Серапионе. Место действия – Египет. Время действия – конец 4-го, начало 5-го века по Рождестве Христовом. Египетского пустынника Серапиона прозвали Синдонитом, потому что у него не было никакой другой одежды, кроме синдона – грубой льняной рубахи. У Серапиона не было ни своей кельи, ни даже сумы и вообще никакой собственности. Он питался подаянием и ничего никогда не оставлял про запас, а ночевал всегда там, где его заставала ночь. Единственной ценностью преподобного Серапиона был рукописный свиток с текстом Евангелия. Святой старец всегда носил его с собой и постоянно перечитывал. В пустынях Египта жара сменяется холодными ночами. Однажды преподобный Серапион встретил в пустыне совершенно нагого и дрожащего от холода человека. Отшельник не смог пройти мимо несчастного нищего и... Впрочем, давайте послушаем, как эта история изложена в стихотворении Владимира Мордвинова под названием «Сказание о преподобном Серапионе».
6: Старец Божий шел дорогой, ветхой ризой прикрывая драгоценный свиток книги слов божественных и дел. Видит нищий на распутье, пал от холода страдая, старец снял свою одежду и бездомного одел.
5: Христос говорил своим ученикам: «Если имеешь две рубашки, отдай одну неимущему, и тогда ты на деле докажешь свою любовь к ближнему». Преподобный Серапион отдал нищему свою единственную рубаху.
6: Старца доброго прохожий вопрошает: «Кто грабитель, что последнюю одежду отче с плеч твоих сорвал?» Отвечает старец Божий: «Так велел мне мой учитель». И Евангелие свиток, развернувши, показал.
5: Много достопамятных, то есть достойных памяти сказаний, сохранилось о египетском отце-пустыннике Серапионе. Однажды преподобный Серапион продал себя в рабство труппе актеров-комедиантов и смиренно служил им до тех пор, пока не обратил их ко Христу. Плату за службу Серапион принять отказался. Святой старец, который жил вольно, как птица, побывал и в Греции, и в Риме. У всех его странствий была одна цель – помочь людям оставить греховную жизнь и обратиться ко Христу. И поступки преподобного Серапиона убеждали не меньше слов.
6: «Однажды по дороге должника вели в темницу, и о долге Божий старец провожатых вопросил». Сторговался живо с теми, и Евангелие страницы, лобызая книгой ценной, долг страдальца уплатил.
5: Многие из тех, кто был свидетелем образа жизни и поступков преподобного Серапиона, становились его учениками.
6: Ученик спросил: «Учитель, кто с тебя сорвал одежду? Неужели безбожный вор?» Старец кротко улыбнулся: «Нет, не вор, а мой спаситель взял одежду, обещая мне прекрасней ризу дать. А Евангелие, сыне, мне оно всегда твердило, чтобы продал я именье, нищий братьей помог. А именье в пустыне у меня ведь только было, что Евангелие. Я сделал то, чему в нем учит Бог».
5: Автор этих строк – церковный писатель XIX века Владимир Петрович Мордвинов, известен как автор трудов по истории церкви. Однако сказание о преподобном Серапионе он по особому вдохновению изложил в стихах. Поэтические строчки Мордвинова читаются легко, Их без труда можно выучить наизусть и помнить, что это такое на деле любить ближнего. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Бог ждет нашего покаяния, чтобы спасти нас. Старец Гавриил Корей.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. У английского писателя 20 века Грэма Грина есть роман «Сила и слава», описывающий жестокие гонения на церковь в Мексике. Главный герой этого романа, католический священник, схвачен революционерами и приговорен к смертной казни. Проходит полная страшного напряжения ночь, и вот остается совсем немного времени до рассвета. Священник подводит итог всей своей жизни. Итог последний, окончательный, бесповоротный, и вот каким он оказывается. В эту минуту ему казалось, что стать святым было легче легкого. Для этого требовалось только немного воли и мужества. Он словно упустил свое счастье, опоздав на секунду к условленному месту встречи. Теперь он знал, что в конечном счете важно только одно – быть святым. Простые и огненные слова. В день страшного суда они прозвучат в сердце каждого из нас. Важно только одно – быть святым. Но разве это просто? Ответит преподобный Серафим Саровский, подвижник 19-го столетия, однажды сказавший: «От святых нас отличает только одно – недостаток решимости». Или, как формулирует герой романа «Сила и слава», нам нужно лишь немного воли и мужества. Иначе ведь можем и опоздать на целую вечность.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 2 мая, слушайте фрагменты романа Жюля Верна «Михаил Строгов» и фрагмент «Взбранной воеводе победительная» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда во мне проснулись отцовские гены, я начал активно заниматься огородничеством, не только на практике, но и изучая профильную литературу, неожиданно узнал одну вещь, о которой раньше никогда не думал. Оказывается, главный враг любых посадок в нашем климате не холод, не слабая инсоляция, то есть отсутствие солнца, а, не поверите, ветер. Именно из-за него прежде всего вымерзают и посадки, и только что высаженная рассада, и раскрывшиеся почки. Очень опытные огородники знают, как с этим бороться. Достаточно невысокого, до полуметра, ограждения непроницаемым материалом, и внутри этого периметра уже образуется совершенно иной климат для растений. Неспроста я вспомнил про этот метод защиты. Сегодня в храмах читается отрывок из 15 и 16 глав Евангелия от Иоанна, где Христос объясняет своим ученикам, как уберечься от вымораживающего все живое ветра ненависти. Давайте послушаем.
3: «Сии заповедую вам, да любите друг друга».
4: «Сие заповедую вам». Да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего». Но да сбудется слово, написанное в законе их, «возненавидели меня напрасно». Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала.

0: со мною.
1: Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
2: Да всякий же убиет вы мнится службу приносите Богу.
3: Христос открывает ученикам закон духовной истории. Тот, кто принадлежит истине, неизбежно вступает в конфликт с миром, лежащим во зле. Но этот конфликт не отменяет любви, а напротив, делает ее подлинной. Эта часть прощальной беседы Христа происходит непосредственно перед тем, как они отправятся в Гефсиманский сад, где и произойдет арест, и будет запущен не знающий пощады механизм машины наказания невиновного. Одним словом, в преддверии лютого, жестокого ледяного урагана. Спаситель прекрасно понимает, что сами по себе ученики не смогут противостоять этому урагану, и поэтому заранее дает им рецепт, как выжить в подобных бесчеловечных условиях. И рецепт Христа очень прост. И напрямую перекликается с тем образом огороженной грядки, с которого я и начал этот комментарий. Чтобы не оказаться вымороженными внешней злобой и ненавистью, у вас должно быть свое собственное, неведомое другим, укрытие. Пространство, в которое никакой холод проникнуть не может, потому что там постоянно работает внутренний обогреватель, а именно любовное, дружеское, очень теплое и искреннее отношение друг к другу. И это не может и не должно быть на публике. Открыто и доступно любому. Укройтесь, спрячьтесь малой группой, но главное, сохраните любовь друг к другу, что бы снаружи ни происходило. И чем крепче будет холод вовне, тем теплее должны быть вы друг к другу. Перед нами образ церкви как пространство особых отношений людей друг к другу, собираемых вокруг Христа. И если там тепло и человечно, никакой мрак и мраз не страшны. Мне хочется завершить сегодняшний комментарий цитатой старца Зосимы из романа Достоевского «Братья Карамазовы». «Любовь – учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. Помоги же нам, Господи, почаще проверять самих себя, а не замерзаем ли мы сами от охватившей нас нелюбви».
4: Радио «Вера».

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне наступила осень. Холодные дожди шли почти не переставая. Однажды поздно вечером монах Паисий возвращался после богослужения в свою хижину. По дороге его остановил незнакомый человек и, спросив что-то, неожиданно завел с монахом долгую беседу. За спиной у отца Паисия был тяжелый мешок, дождь лил, как из ведра, а прохожий все говорил и говорил о чем-то. Тем временем стемнело. Уличного освещения на Афоне не было, и даже в кельях монахи пользовались в основном свечами. «Как же я найду свою хижину?» – подумал отец Паисий. «Ночь, дождь, грязь и фонаря нет». Монах спросил прохожего, где тот собирается ночевать. «Да вот здесь, рядышком, в монастыре», – ответил незнакомец. Ему спешить было некуда, а отцу Паисию еще предстояла долгая трудная дорога. Но отцу Паисию было неловко самому прерывать беседу. «Как же я вот так возьму и вдруг скажу все до свидания?» – думал он. Распрощавшись с незнакомцем лишь около полуночи, отец Паисий успел сделать в темноте всего несколько шагов. Он поскользнулся, свалился в кусты и потерял башмаки. «Останусь здесь», – вздохнул монах. «Почитаю молитвы, а там, глядишь, рассветет, тогда и до кельи доберусь». И начал молиться. Неожиданно из-за туч вышла луна и, словно луч прожектора, осветила все вокруг. Отец Паисий нашел свои ботинки и добрался до кельи. Когда монах затворил за собой дверь, луна скрылась, и свет исчез. Если в человеке есть хоть немного жертвенности, то Бог обязательно позаботится о нем, говорил афонский старец Паисий Святогорец, всегда готовый ради других пожертвовать собственным комфортом. И люди отзывались на его доброту своей искренней любовью и почитанием.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера».
1: С Пасхой вас мы поздравляем, рассказ мы давний вспоминаем. Когда Иисус Христос воскрес, и с неба лился Божий свет. И идут все люди в храм, прославляют Бога там. Полны веселья все сердца, мы любим нашего Творца.

Радио «Вера». Светлое радио. Да будет радость наша о воскресении Христа разумна, глубока, свята и деятельна. Праведный Иоанн Кронштадтский.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны, протоиерея Николая Колосова. На фронте пришел ко мне политрук полка и спросил: «Ты почему не партийный?» А я был сержантом, командиром зенитного пулеметного отделения. Отвечаю: «Некогда было об этом подумать». «А ты подумай, я еще приду». И действительно пришел. Тогда я говорю: «Знаешь что, милый мой, ты с этим не ходи ко мне больше. Я какой есть, такой и умру. Вот мой пулемет, вот моя земля, вот мой расчет. Позади Москва, я ее люблю. Умру, а немца сюда не пущу. Я в Бога верю, и не только верю, но и люблю Господа. Поэтому не могу я быть партийным». А он мне и говорит: «Вера членству в партии не мешает». «О нет», — отвечаю, — «у вас там записано, что коммунист должен вести антирелигиозную пропаганду. Двоедушным я быть не могу». Тогда он подумал, пожал руку, сказал: «Молодец», и ушел. Больше никто никогда не уговаривал меня вступить в партию. Голоса.

0: Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В московском Покровском монастыре всегда многолюдно. В нем покоятся мощи блаженной старицы Матроны Московской. Люди многими часами ожидают возможности приложиться к ее нетленным мощам, помолиться около них. Несут Матронушке цветы. Несколько лет назад в очереди к ее святым мощам стояла девушка по имени Татьяна, моя знакомая, которая мечтала о ребенке, но не могла его иметь из-за проблем со здоровьем. Она рассказывала мне, как долго стояла под дождем на улице перед монастырем, но даже не смогла войти на территорию, так много было людей. Поведала она и о том, как плакала, возвращаясь домой, и печалилась, что ей так и не удалось попасть к Матронушке. «Может быть, она все же услышала мою молитву», – произнесла Таня в конце нашего разговора. В дни памяти святой в храмах поют тропарь – песнопение, обращенное к блаженной Матроне. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Вот как звучит первая часть. «Богом умудренную блаженную старицу Матрону земли тульские процветения, то есть цвет земли тульской, и града Москвы преславное украшение». «Восхвалим днесь верние», то есть «в этот день верные». Давайте послушаем первый фрагмент.

Вторая часть по-русски звучит так. «Ведь она, света дневного не познавшая, светом Христовым просветилась и даром прозрения и исцеления обогатилась». А вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Сия бо света дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления обогатися». Давайте послушаем второй фрагмент.

0: Третий фрагмент в переводе на русский язык звучит так. «Пришелицей и страницей на земле бывшая, сейчас она в чертогах небесных, престолу Божию предстоит и молится о душах наших». А вот как эта часть звучит по-церковнославянски. «Присельница же и странница на земле бывшая, ныне в чертозях небесных, престолу Божию предстоит и молится о душах наших». Послушаем третью часть.
1: Присельница.

Но что же случилось с моей знакомой Татьяной, которая не смогла попасть к мощам блаженной старицы? Святая услышала ее молитвы. Спустя 9 месяцев Господь послал им с супругом ребенка. Давайте вместе послушаем тропарь Матроне Московской полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вы слушаете

0: Сегодня, 2 мая, Церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священно-исповедника Виктора, епископа Глазовского. 6 мая Церковь будет вспоминать святого Георгия Победоносца. В дни, когда он претерпевал выпавшие ему мучения, многие свидетели его мужества и веры тоже провозгласили себя христианами. Некоторые последовали на казнь раньше, чем вдохновивший их великомученик. Церковное предание с любовью хранит их имена, а верующие обращаются за их молитвенной поддержкой. Среди них святые мученики Христофор, Фиона и Антонин. Они жили на рубеже 3 и 4 веков и служили в войске императора Диоклетиана копьеносцами. Однополчанам выпало стать очевидцами страданий и подвига святого Георгия Победоносца. Воины тоже уверовали в Спасителя и объявили себя христианами. Их тут же бросили в темницу. На другой день Диоклетиан стал уговаривать Христофора, Фиону и Антонина отречься от Христа. Потом воинов пытали и приговорили к казни. Но, вдохновленные примером святого великомученика Георгия, они твердо исповедовали свою веру. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет святых мучеников Христофора, Фиону и Антонина Никомедийских и обращается к ним как к самолитвенникам. Святые Христофор, Фиона и Антонин, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.
0: Краски России.
2: Как мне нравится экспозиция Архангельского художественного музея, а особенно портрет графа Владимира Мусина-Пушкина, написанный Карлом Брюловым. Этот граф кажется мне образцом мужской выдержки и благородства.
3: Да, Владимир Алексеевич был человеком неординарным. Этому способствовало воспитание, полученное в родительском доме. Отец его, Алексей Иванович, состоял членом Российской академии наук, изучал отечественную историю, коллекционировал древние рукописи. Именно он обнаружил в ризнице упраздненного Спасо-Ярославского монастыря и опубликовал литературный памятник «Слово о полку Игореве». В доме Мусиных-Пушкиных постоянно бывали люди, увлеченные науками и искусством. Владимир вырос в атмосфере творчества.
2: И унаследовал таланты родителей.
3: И таланты, и жизненный уклад. Владимир Алексеевич, как и отец, дружил с писателями и художниками. Он путешествовал с Пушкиным по Кавказу, общался с Гёте во время поездки по Европе. И Брюлов для Мусина-Пушкина был не просто исполнителем заказного портрета, а близким другом.
2: Поэтому художник и смог отразить на полотне внутреннюю жизнь, состояние души графа.
3: И сделал он это с помощью особых художественных приемов. Взгляните. Владимир Алексеевич изображен на фоне грозовых облаков. Его лицо повернуто в полупрофиль, пристальный взгляд направлен вдаль. Все эти детали подсказывают, что человек готов двинуться в путь, невзирая на препятствия.
2: Вероятно, так Брюлов хотел подчеркнуть, что граф любил путешествия.
3: Не только. Созданию портрета предшествовала целая череда событий в жизни Мусина-Пушкина. Картина написана в 30-х годах 19 века, а в середине 20-х двоюродный брат графа полковник Нарышкин привлек его в общество декабристов.
2: Мусин-Пушкин был декабристом?
3: Скорее, только формально. Владимир Алексеевич не успел погрузиться в деятельность общества, не знал он и о том, что готовится восстание, но, тем не менее, понес наказание вместе с другими повстанцами. Его сначала заключили в Петропавловскую крепость, а после семимесячного там содержания отправили в ссылку в Финляндию.
2: В Финляндию?
3: Она была частью Российской империи. Из почетных войск лейб-гвардии императорского полка графа Мусина-Пушкина перевели в пехотную дивизию на западной границе. Именно там, в Хельсинки, а в то время город назывался Гельсингфорс, Владимир встретил свою любовь, юную Эмилию Шернваль. Она была дочерью шведа, состоящего на русской службе.
2: Они поженились?
3: Да, хотя это было непросто. Для женитьбы ссыльному офицеру требовалось получить согласие сначала командира полка, потом генерал-губернатора и, наконец, императора. Разрешение на свадьбу пришлось хлопотать целый год, а сразу после венчания Владимира перевели в действующую армию на Кавказ.
2: Почему же он не отказался? Он же мог подать в отставку.
3: Мог. Срок ссылки тогда уже закончился. Но Владимир Алексеевич и к жене относился с нежностью, и своим долгом дорожил. Он писал в дневнике: «Россию любил, люблю и буду любить, и жизнь отдал бы за нее с радостью». Вот эти стремления горячего сердца и передал Карл Брюлов на портрете Мусина-Пушкина.
1: Портрет графа Владимира Мусина-Пушкина кисти Карла Брюлова можно увидеть в Архангельском музее «Художественная культура русского севера».
0: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: Людям свойственно нести свой крест как бы нехотя. Если уж не с ропотом, то уж точно не с благодарностью Богу. Чтобы нести свой крест со смирением, нужно смотреть на него через призму креста Христова. Хочу поделиться с вами словами святителя Феофана Затворника из его труда «Три слова о несении креста». Пересмотрим все возможные кресты и разберем, как следует нести каждый из них, чтобы он был силою во спасение. Есть крест внешний, на плечах лежит. Это скорби, беды, лишения, болезни, нападки, напраслины. Есть крест внутренний, самоотвержение, самоумерщвлением. Есть крест духовный, Божий или Божественный, распятие по воле Божией. Кресты эти один из другого рождаются. Последний обозначается преданностью в волю Божию, тихою, молчаливую, упокоительную. Второй – борьбой с собою, безжалостной к себе. Третий – терпением неприятностей. Сколько крестов, столько и крестоношений. Все они неразлучно бывают до гроба, только иной раз один чувствительней, в другой раз другой или третий. Однако ж, вступают они в дело или налагаются постепенно, и, быв наложены, остаются. Трисоставный крест.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. В жизни не раз наступают решающие минуты и остаются решающие дюймы. Это наблюдение принадлежит Джеймсу Олдриджу. Английский писатель поделился им с читателями в новелле «Последний дюйм». Произведение было написано в 1957-м и тогда же переведено на русский язык. Творчество Олдриджа было очень популярно в России в середине 20 века, а новелла «Последний дюйм» до сих пор переиздается и изучается во многих школах России на уроках внеклассного чтения. В произведении всего два героя – отец и сын, Бен и Дэви. Бен – летчик, ему немного за 40. Когда-то он работал в египетской нефтяной компании, из-за чего вся семья была вынуждена перебраться из Америки в Каир. Супруга Бена не смогла прижиться в незнакомой стране и вернулась на родину, оставив мужа и 10-летнего сына Дэви. А потом нефтяные разработки остановились, и Бен потерял работу. Но опытный летчик нашел выход. На маленьком легкомоторном самолете он стал летать к диким берегам Красного моря и снимать подводный мир для одного из американских телеканалов. Работа, хоть и была не вполне легальной, приносила неплохие деньги. Однажды Бену пообещали большой гонорар за съемку акул. И в один из дней он направил самолет к берегу Акульей бухты. Однако обстоятельства сложились так, что на борт ему пришлось взять с собой Дэви. Олдридж каждую деталь описывает так, что становишься не просто читателем, а словно очевидцем событий. Когда маленький Дэви чувствует, как трясется под ним жесткая железная кабина самолета, его охватывает паника. В этот момент сочувствуешь мальчику и ощущаешь себя рядом с ним. Слышишь голос сидящего рядом отца, неласковый, отстраненный. Автор новеллы «Последний дюйм» без обиняков характеризует Бена. Резкий и немногословный, не знающий, о чем говорить с сыном в редкие минуты, когда они бывали вместе. Вот и во время полета отец разглагольствовал только о том, что интересно ему самому. О самолете, как им управлять и как важно при посадке воздушного судна преодолеть последний дюйм, отделяющий его от земли. Но Дэви, хоть и боялся высоты, слушал отца очень внимательно, ведь это были те редкие минуты, когда он мог побыть рядом с ним. Отец и сын благополучно приземлились в Акульей бухте, а вот взлететь, чтобы вернуться домой, Бен уже не смог. Погружение с аквалангом и камерой обернулось трагедией. Акулы набросились на мужчину, ему едва удалось выбраться на берег, израненному, истекающему кровью. Единственным, кто мог бы спасти его и поднять самолет в воздух, теперь был Дэви. Но сумеет ли мальчик это сделать? Бену понадобятся все силы не только чтобы выжить, но и чтобы освободить любовь к сыну из плена своего огрубевшего сердца. А любовь, как известно, творит чудеса. Нас ждет напряженное и непредсказуемое повествование, в котором Джеймс Олдридж мастерски раскрывает глубокие переживания героев и напоминает: последний дюйм, который разделяет людей, порой не просто преодолеть, но сделать это важно. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Первый источник.
1: Знаешь, Свет, только сейчас понимаю, как мне раньше беззаботно жилось.
2: Лена, вот именно раньше. Нужно жить настоящим и думать о будущем. Как говорят, предоставить мертвым погребать своих мертвецов.
1: Видимо, ты права. А кто так говорит?
2: Это выражение такое. Неужели не знаешь?
1: Расскажи.
3: Выражение «предоставить мертвым погребать своих мертвецов» происходит из Библии. Событие, к которому оно относится, описывается в Евангелии от Матфея сразу после Нагорной проповеди. Господь сошел с горы и направился в Капернаум, а вечером велел ученикам отплывать на другую сторону Галилейского озера. Тогда появились люди, пожелавшие сопровождать Спасителя и последовать за ним. Процитируем первоисточник и приведем фрагмент. Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». В Евангелии от Луки слова Спасителя звучат несколько иначе. «Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Это прибавление есть только у евангелиста Луки. В Евангелии от Матфея эти слова, как мы услышали, пропущены. И без них ответ Господа ученику кажется несколько суровым. Ученик готов следовать за Христом, но сначала просит разрешения похоронить своего отца. Толкование обращает наше внимание, что Спаситель нередко ставил любовь к Богу выше любви к близким, матери и отцу, приглашая ученика следовать за собою, оставив отца быть погребенным другими людьми. Христос не стремится ослабить сыновья чувства, а только заменяет их высшими – любовью к Господу. Говоря так, он еще имеет в виду, что времени осталось немного, ибо Царство Божие должно скоро открыться, и к этому нужно скорее подготавливать людей. Существует мнение, что выражение, сказанное Христом, было чем-то похожим на пословицу, смысл которой таков: «Отвращайся от прошлого, когда требует внимания с твоей стороны настоящее». И хотя оно не находит подтверждения у историков и лингвистов, именно такой смысл мы и вкладываем в это выражение сегодня. «Предоставить мертвым погребать своих мертвецов» означает: следует жить настоящим и думать о будущем, решительно порвав с прошлым.
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». География Веры. Панораму поселка Новый Свет, расположенного на юго-востоке Крыма, украшает храм святителя Луки воина Ясенецкого. Золотой купол с крестом виден издалека и со стороны моря, и с холмов окружающих селения. Это третий храм в истории Нового Света. Первый обустроил в своем дворце в конце 19-го столетия основатель поселка князь Лев Голицын. Тот самый, что насадил на склонах над морем виноградники и наладил производство шампанского, действующее поныне. Чему была посвящена его домовая церковь, неизвестно. После революции 1917 года ее разорили безбожники. Вновь соборная молитва зазвучала в Новом Свете лишь в 1996-м. Православным тогда предоставили здание библиотеки, принадлежавшее заводу шампанских вин. Верующие оборудовали помещение под храм и освятили во имя святителя Луки воина Ясенецкого, крымского архипастыря, которого прославили в лике святых в том же 1996-м. Маленькая церковь по праздникам не вмещала всех молитвенников. И в 2008 году в поселке построили просторный каменный храм, также посвященный святителю Луке Крымскому. С тех пор живописный ландшафт Нового Света осеняет православный крест на церковном куполе.
1: Радио «Вера» в поселке Новый Свет в Крыму можно слушать на частоте 105.6 FM.
2: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицу Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Я сам. Я справлюсь. Не надо меня утешать. Нередко подобные слова мы произносим почти автоматически. Причем даже тогда, когда внутри все разрывается от боли и одиночества. Является ли такое поведение признаком нашего мужества и стойкости? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
4: «И приемь пищу, укрепися, бы же савыл сущими в дома со учениками дни некие».
5: «И приняв пищи, укрепился, и был савыл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались.
4: И утешением Святого Духа умножахуся.
3: В прозвучавшем сегодня отрывке рассказывается о том, что произошло с Савлом, то есть апостолом Павлом, после того, как он пережил встречу с воскресшим Христом. Проведя некоторое время в Дамаске, он вынужден бежать. Местные иудеи хотят убить его за проповедь о Спасителе. Однако, оказавшись в Иерусалиме, он сталкивается с другой проблемой. Христиане боятся его. Они не верят, что он тоже ученик. Ведь только недавно Савл был не просто рядовым гонителем. Он был одним из инициаторов и идейных вдохновителей преследований христиан. А потому элементарный инстинкт самосохранения удерживает их от всяких контактов с бывшим опричником. Писание не сообщает нам прямо, что по этому поводу чувствовал Савл. Однако есть косвенные указания на его состояние. Книга Деяний говорит, что он старался пристать к ученикам. Греческий глагол «пристать», который используется в тексте оригинала, означает не просто присоединение. Буквально это «склеивание», «плотное сращивание». Савл испытывал глубочайшую потребность в общении со своими. Ему была жизненно необходима та духовная связь, которая существует между участниками Церкви Христовой. Но всякий раз его отвергали. Будущий апостол всех народов оказался в полной изоляции. Пришел к своим, но свои не хотели его принимать. Именно в этот момент и появился Варнава. Его имя с еврейского языка на русский можно перевести как «сын утешения». И действительно, он стал для Савла утешением и спасением. Варнава не просто поверил ему. Он взял на себя риск и ответственность привести его к апостолам и поручиться за него. Благодаря этому поступку христианская церковь получила новые силы для своего развития. Савл стал Павлом, и проповедь Евангелия зазвучала среди язычников, проникла в самые отдаленные уголки древнего мира. Размышляя над этой ситуацией, можно задать себе вопрос: а умею ли принимать помощь я? Ведь бывает, что, оказавшись в сложной ситуации, мы молчим до последнего. И не просто молчим. Бог посылает в нашу жизнь своего Варнаву. Человека, который готов нас поддержать и утешить. А мы отказываемся от этой поддержки. Не позволяют гордость, подозрительность, страхи, предубеждения. В такие моменты бывает полезно, помолясь Богу, задать себе вопрос: а не наношу ли я таким поведением ущерб себе, окружающим и общему делу? Ведь сама по себе помощь может быть очень незначительной, символической. Главную ценность представляет собой то единство, которое мы можем иметь с окружающими людьми, если примем ее. Ради этого единства часто и следует переступить через свои амбиции. Ведь именно как единое тело нас спасает Господь, не поодиночке. Этот навык принимать помощь важен и по другой причине. Если мы умеем делать это с благодарностью и уважением к тем людям, которые пытаются нас поддержать, то мы и сами можем оказывать поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. Оказывать без всякого позерства, без корыстной цели. Оказывать вовремя, вопреки своим страхам и подозрениям, которые велят пройти мимо. Если мы умеем принимать утешение, которое Бог посылает нам через людей, то и мы сами становимся для окружающих тем, кем стал Варнава для Павла. А это и есть тот способ, которым Церковь, как в первые годы своего существования, так и сейчас, растет, умножается и передает Божью благодать этому миру.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Светлое радио. Тогда только, как соединится душа с Богом, и таким образом воскреснет силою Христовой, удостоится она узреть мысленно и таинственно домостроительное воскресение Христова. Святой Симеон, новый богослов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний баронессы Софии Буксгевден о семье императора Николая II в заключении. Май 1917 года. Царское село. Императрица, так же, как и император, никогда не выказывала того страха, который она могла испытывать. Она держалась просто героически, как и в первые дни революции, когда ей и ее детям угрожала постоянная опасность. Мужество никогда не покидало ее, и она старалась подбодрить и поддержать тех слуг, которые были напуганы или подавлены происшедшими событиями. Она вручила судьбы близких ей людей высшему провидению, поскольку понимала, что человеческая воля здесь бессильна. В своих постоянных молитвах она обретала удивительную ясность духа и мужества, не покидавшие ее до самых последних дней.
0: Голоса

0: радио. Вера. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Сегодня в любом учебнике истории можно найти главы, посвященные Ассирийской империи. Современная наука располагает обширными сведениями и об Ассирии, и о ее столице, городе Ниневии. Трудно поверить, что еще в середине 19 века основным источником сведений о Ниневии была Библия. Ниневия же была великий город у Бога на 3 дня ходьбы, читаем мы в Священном Писании. Возможность существования такого гигантского мегаполиса в античном мире ставилась учеными под сомнение. Однако Ниневия неоднократно возникает на страницах Библии. Из книги пророка Ионы мы знаем, что этот город, погрязший в роскоши и разврате, был спасен пророком от Божьего наказания. Иона предупредил ниневитян о необходимости покаяния, и горожане прислушались к его словам. Они наложили на себя пост и стали искренне плакать о своих грехах. В тот раз Бог принял их покаяние и не уничтожил город. Но спустя 200 лет ассирийская столица была уничтожена. Что касается Ниневии, то она разрушена так, что от нее не осталось и следа. Трудно даже сказать, где она в свое время находилась, писал во 2 веке древнегреческий автор Лукиан. Может ли быть, чтобы крупный могущественный город бесследно исчез с лица земли, не оставив никаких следов? Этот вопрос долгие годы не давал покоя английскому археологу Остину Генри Лейерду. Осенью 1849 года, оказавшись в городе Масул в 44 километрах от Багдада, он обратил внимание на холм Куюнджик. Что-то подсказало Лейерду, что этот холм может скрывать в себе древние руины. Тогда многие посмеялись над предположением английского археолога, ведь эти места уже исследовал предшественник Лейерда, но ничего не обнаружил. Но молодой ученый настаивал на своей гипотезе и оказался прав. Пробив вертикальное отверстие вглубь холма на глубине примерно 20 метров, Лейерд наткнулся на слой кирпичей. Тогда он начал вести под землей горизонтальные ходы по всем направлениям и вскоре обнаружил зал, а затем и ворота с изваяниями крылатых быков по бокам. За последующие 4 недели он открыл еще 9 помещений.
1: Это была Ниневия, а точнее остатки дворца ассирийских царей Синахириба и его сына Ашурбанапала, живших в 7 веке до Рождества Христова. Время сохранило до наших дней росписи, рельефы, изразцы, которыми были украшены дворцовые стены. Но самой значительной находкой стала знаменитая сегодня на весь мир библиотека царя Ашурбанапала. Она состояла из 330 тысяч табличек с царскими указами, дворцовыми записями, религиозными текстами, песнями и гимнами, сведениями о медицине и астрономии. Эта библиотека с полным правом может быть названа первой систематизированной библиотекой древнего мира. Тексты, найденные здесь, являются сегодня основным источником сведений по Месопотамии.
0: В то время Ассирия была одной из самых могущественных держав Востока. Она вела войны с Сирией и Арменией. Военные суда ассирийцев спускались по Тигру, грабили Персию, сеяли смерть и разрушение. Соседние страны трепетали перед жестокостью ассирийских воинов, подвергавших своих пленников самым изощренным истязаниям. В 689 году до Рождества Христова войска Синахириба штурмом взяли Вавилон, перебили его жителей, разрушили его дворцы и храмы. Синахириб приказал сжечь город, и Вавилон превратился в гигантский костер. То, что уцелело от огня, было уничтожено водой. Ассирийские воины открыли все шлюзы, разрушили дамбу, и воды Ефрата устремились на обезлюдевшие руины. «Я разрушил его более основательно, чем бы это сделал потоп, для того, чтобы в грядущие времена никто не мог бы даже вспомнить местонахождение этого города, его храмов и богов». Так сам Синахириб вспомнил уничтожение Вавилона.
1: Под стать Ассирийской империи была и ее столица. Благодаря раскопкам на холме Куюнджик мы теперь можем представить себе великолепие древней Ниневии. Это был самый крупный город древности с населением более 120 тысяч человек. Центральная улица Ниневии прозванная «Царской», имела ширину 26 метров, то есть была шире Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Ниневия обладала невероятно внушительными оборонными укреплениями. Город окружала стена высотой с 10-этажный дом и шириной 15 метров. На ней в один ряд свободно выстраивались три колесницы. Воздвигнутые в стене башни достигали 60 метров в высоту.
0: Ниневия вошла в историю как символ роскоши, разнузданности нравов и неслыханной жестокости. Это была столица империи, жаждавшей мирового господства. Расцвет Ниневии длился всего около 100 лет. В 612 году до Рождества Христова объединенная армия Мидийского и Вавилонского царей взяла ее штурмом. Мидийцы и вавилоняне поступили со столицей Ассирии так же, как в свое время ассирийцы поступали с покоренными странами. Дворцы Ниневии и ее стены были разрушены. Жители перебиты или угнаны в рабство, а богатства разделены между победителями. Великая столица Великой Империи канула в лету, чтобы тысячелетия спустя вновь возникнуть из небытия и рассеять сомнения скептиков, сомневавшихся в правдивости библейского повествования. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Сегодня, 2 мая, Церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священно-исповедника Виктора, епископа Глазовского. Святитель Трифон, патриарх Константинопольский, жил в X веке. Он рано принял монашеский постриг и много лет прожил в одной обители. Про Трифона говорили, что он отличался кротостью, незлобием, твердой верой и любовью к церкви. В то время в Византии правил император Роман. Ему очень захотелось возвести на патриарший престол своего младшего сына Феофилакта, но тому было всего лишь 16 лет. Император предложил Трифону стать патриархом Константинопольским до возмужания Феофилакта. Инок кротко принял волю императора и мудро управлял церковью. Но уже через 3 года Роман решил, что сын вырос и достоин занять патриарший престол. Трифон возразил императору, что юноша еще слишком молод и неопытен, и отказался подвергнуть риску церковь. Роман пытался найти предлог, чтобы лишить Трифона патриаршества. Но жизнь и дела владыки были безупречны. Тогда он прибегнул к хитрости и выманил у патриарха пустой лист с его титулом и росписью. Позже туда были вписаны слова о добровольном сложении патриаршества. Трифон со смирением принял обман и вернулся в свой монастырь. После смерти святителя подлог был раскрыт. Его мощи с почестями перенесли в гробницу патриархов в Константинополе. Церковь верит, что святые выступают ходатаями о нас перед Господом. И вспоминая святителя Трифона, патриарха Константинопольского, церковь обращается к нему с просьбой. «Святой патриарх Трифон, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Страницы летописи. В 20 километрах от Куликова поля в Тульской губернии стояло большое село Себино. Там в 1885 году в семье крестьян Никоновых родилась девочка. Супруги Дмитрий и Наталья Никоновы жили очень бедно. Они с трудом могли прокормить троих детей. Когда же Господь послал им четвертого, они решили, что сразу после рождения отдадут младенца в приют для детей бедняков. Казалось, судьба еще нерожденной Матронушки была предрешена.
1: Проснись, Митя, проснись.
2: Что случилось?
1: Мне сон привиделся чудной. Будто прилетела к нам белая птица с человеческим лицом и села мне на правую руку, а глаза у птицы были закрыты.
0: Вскоре на свет появилась девочка. Ее веки были плотно сомкнуты, как и у той птицы, что видела во сне ее мать. Малышка родилась слепой, а на ее груди была выпуклость в форме креста. Вспомнив тот вещий сон, мать поняла, что это Божье знамение, и ребенка оставила. Девочку окрестили в честь преподобной Матроны Константинопольской.
2: «Посмотри, над купелью легкий дым поднимается и благоухает».
3: «Отец Василий, что это?»
4: «Много крестил я, но такое вижу в первый раз. Этот младенец будет свят».
0: Когда Матроне исполнилось 7 лет, близкие стали замечать, что она может читать чужие мысли. Люди прослышали, что она исцеляет от болезней. К ее избе привозили даже лежачих, и девочка поднимала их на ноги. В благодарность оставляли продукты. Когда-то мать не знала, сможет ли ее прокормить, а теперь случилось невероятное. Убогая дочка стала кормилицей. В юности Матроне довелось побывать во многих святых местах России. Однажды она встретилась со святым Иоанном Кронштадтским. Прозорливый батюшка сразу приметил 14-летнюю девочку.
5: «Расступитесь, люди! Пропустите ее!
2: Иди сюда!»
5: «Вот идет моя смена! Восьмой столб России! Она будет служить отчизне во времена гонений на церковь!»
0: Когда Матроне исполнилось 17 лет, у нее отнялись ноги. До своей кончины еще около 50 лет она не вставала. В 1925 году Матронушка переехала в столицу. То было черное время для верующих людей. Уже вышел указ об изъятии церковных ценностей. Арестован патриарх Тихон, расстрелян митрополит Вениамин. Все эти события Матрона предсказывала задолго до 17-го года. Она описывала, как будут грабить, разорять храмы и гнать всех подряд. В столице эта незрячая и немощная женщина скиталась по чужим квартирам, радуясь любому предоставленному ей уголку. Очень скоро молва о матушке Матроне разнеслась по столице. К ней пошли вереницы люди. В день она принимала до 40 человек, молилась о каждом приходящем. И вскоре, по чистой и светлой ее вере, Господь посылал облегчение скорбящим.
6: «Милиция! Матрёна Дмитриевна Никонова! Собирайтесь! Поедете за мной!»
1: «Иди скорей! У тебя несчастье в доме! А слепая от тебя никуда не денется. Я сижу на постели, никуда не хожу».
0: Милиционер решил на всякий случай съездить домой. И вовремя жена милиционера обгорела от вспыхнувшего кирогаза. Он едва успел довести ее до больницы. А когда на следующий день милиционера на работе спросили, забрал ли он слепую, он твердо ответил:
7: «Слепую забирать не буду. Если б не она, я бы жену потерял».
0: Когда началась война, матушка просила всех приносить ей ивовые веточки. Она их ломала и молилась. Пальцы ее были в ранах. Матрона говорила, что она невидимо бывает на фронтах, помогает воинам.
3: «Матронушка, скажи, жив мой Егорка?»
1: «Жив, слава Богу.
3: А мой?»
1: «И твой тоже. Только ранен он, но не тяжко».
3: «А мой? Степан, что ты молчишь?»
1: «А тебе, Настасья, отпевать и поминать. Убили твоего Степана».
0: Приходящие к матушке Матроне люди просили об облегчении своих бед и болезней, даже не предполагая, что сама она уже смертельно больна. Матрона принимала страждущих почти до самого своего конца. Время кончины ей открыл Господь за 3 дня до смерти в 1952 году, а в 2000 году блаженная Матрона была канонизирована как святая. Пророчество блаженной старицы сбылось.
1: «На могилку мою мало будет ходить людей, только близкие. А когда и они умрут, то запустеет моя могилка. Разве изредка кто придет? Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться о них ко Господу Богу. И всем я буду помогать, и всех услышу».
8: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Предание себя в волю Божью, а не искание своей воли, предохранит вас от многих искушений, каковы иногда бывают, если кто непременно хочет, чтобы исполнилось по его воле. Преподобный Макарий Оптинский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Всем нам хочется, чтобы наше настроение как можно чаще было радостным. Но как этого добиться? Полли, главная героиня повести Луизы Олькотт «Старомодная девушка», знает ответ. Когда ей становится грустно, девушка срочно отыскивает того, кому необходимо, как она выражается, немного солнечного света. Например, маленькую кузину нужно развеселить. Бабушке надо помочь разобрать шерсть для прядения. А брата просто выслушать. Полли проделывает все это и с удовольствием замечает, как оживляется кузина, улыбается бабушка, перестает хмуриться брат. Но как же сама Полли? Что с ее настроением? Ответ прост. Если ты пытаешься стать для кого-то, как говорил святой праведный Алексей Мечев, солнышком, то в первую очередь светло станет тебе самому. В случае сделать добро кому-либо, есть милость Божия к нам, добавлял священник. А после всякого дела любви так радостно, так спокойно на душе. Хочется еще и еще делать добро. После этого будешь искать, как бы кого еще обласкать, утешить, ободрить. Получается, что секрет хорошего настроения заключается, помимо прочего, и в том, чтобы стать для других его источником. Героиня повести «Старомодная девушка» поступает именно так. И секрет хорошего настроения всегда в ее руках.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
5: Становитесь попечителем «Светлого радио».
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: Радио Вера. Вместе творим добро.
7: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».
8: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Когда во мне проснулись отцовские гены, я начал активно заниматься огородничеством, не только на практике, но и изучая профильную литературу, неожиданно узнал одну вещь, о которой раньше никогда не думал. Оказывается, главный враг любых посадок в нашем климате – не холод, не слабая инсоляция, то есть отсутствие солнца, а, не поверите, ветер. Именно из-за него прежде всего вымерзают и посадки, и только что высаженная рассада, и раскрывшиеся почки. Очень опытные огородники знают, как с этим бороться. Достаточно невысокого, до полуметра, ограждения непроницаемым материалом, и внутри этого периметра уже образуется совершенно иной климат для растений. Неспроста я вспомнил про этот метод защиты. Сегодня в храмах читается отрывок из 15 и 16 глав Евангелия от Иоанна, где Христос объясняет своим ученикам, как уберечься от вымораживающего все живое ветра ненависти. Давайте послушаем.
9: «Сие заповедую вам, да любите друг друга».
10: «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел,

0: соблазнились, изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
1: Да всякий же убиет вы мнится службу приносите Богу.
2: Христос открывает ученикам закон духовной истории. Тот, кто принадлежит истине, неизбежно вступает в конфликт с миром, лежащим во зле. Но этот конфликт не отменяет любви, а напротив делает ее подлинной. Эта часть прощальной беседы Христа происходит непосредственно перед тем, как они отправятся в Гефсиманский сад, где и произойдет арест, и будет запущен не знающий пощады механизм машины наказания невиновного. Одним словом, в преддверии лютого, жестокого ледяного урагана. Спаситель прекрасно понимает, что сами по себе ученики не смогут противостоять этому урагану, и поэтому заранее дает им рецепт, как выжить в подобных бесчеловечных условиях. И рецепт Христа очень прост. И напрямую перекликается с тем образом огороженной грядки, с которого я и начал этот комментарий. Чтобы не оказаться вымороженными внешней злобой и ненавистью, у вас должно быть свое собственное, неведомое другим, укрытие. Пространство, в которое никакой холод проникнуть не может, потому что там постоянно работает внутренний обогреватель, а именно любовное, дружеское, очень теплое и искреннее отношение друг к другу. И это не может и не должно быть на публике. Открыто и доступно любому. Укройтесь, спрячьтесь малой группой, но главное, сохраните любовь друг к другу, что бы снаружи ни происходило. И чем крепче будет холод вовне, тем теплее должны быть вы друг к другу. Перед нами образ церкви как пространство особых отношений людей друг к другу, собираемых вокруг Христа. И если там тепло и человечно, никакой мрак и мраз не страшны. Мне хочется завершить сегодняшний комментарий цитатой старца Зосимы из романа Достоевского «Братья Карамазовы». «Любовь – учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок». Помоги же нам, Господи, почаще проверять самих себя, а не замерзаем ли мы сами от охватившей нас нелюбви.
3: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Первый крестный ход с Казанской иконой Божией Матери состоялся сразу же после ее чудесного обретения в 1579 году. Узнав о том, что на пожарище нашли древний образ Богородицы, архиепископ Казанский и Свияжский Иеремия поспешил увидеть святыню. Вместе с архипастырем к месту, где произошло чудо, прибыли несколько священников. Среди них был и будущий патриарх Ермоген. Именно он по благословению владыки Иеремии взял в руки чудотворную икону и пронес ее до храма Николая Чудотворца, а затем под своды Благовещенского собора. В перенесении святыни участвовали сотни верующих. Торжественное шествие сопровождалось непрестанным пением молитв. Во время крестного хода произошло исцеление двух слепцов – Иосифа и Никиты. Крестные ходы с чудотворным образом Богородицы стали святой традицией в Казани. Верующие выносили икону из храма на праздники и во время опасности. Со святыней православные шли по городу, от церкви к церкви, едиными устами взывая к Царице Небесной. Такие молитвенные шествия избавляли от бед и дарили радость. Крестным ходом с Казанской иконой Богородицы можно назвать и путь, который проделали участники Нижегородского ополчения 1612 года. Отряд из Казани, примкнувший к защитникам Отечества в Ярославле, доставил в войско список чудотворного образа, созданный по благословению патриарха Ермогена. Возглавлявший ополчение князь Пожарский принял святыню с благоговением. Воины шли к Москве с молитвой. У стен осажденного города они 3 дня держали пост и служили молебны. Ополченцы штурмом взяли Китай-город и закончили свое победное шествие в Кремле. По просьбе князя Дмитрия Пожарского патриарх Филарет благословил совершать в день освобождения Москвы крестный ход из Успенского собора Кремля в Введенский храм на Большой Лубянке. Именно там находилась чудотворная казанская икона, бывшая при ополчении. В 1636 году был освящен новый собор, построенный на Красной площади в память победы над Смутой, и святыню торжественно перенесли в него. Традицией этого храма также стал крестный ход. В день празднования казанского образа духовенство проходило по крепостным стенам Белого, Земляного и Китай-городов, окропляя их святой водой. Революция 1917 года на долгое время прервала благочестивые обычаи русского народа. Но 21 век стал временем возвращения торжественных молитвенных шествий. Как в давние времена, в Казани совершаются крестные ходы на Казанскую. И летом, в день обретения иконы, и осенью, в праздник народного единства. Возрождаются традиции крестных ходов с чудотворным казанским образом и в столице.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». То были времена чудес. Сбывались слова пророка. Сходили ангелы с небес. Звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал. И в бедных яслях Вифлеема, под песнь хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял. Лев Мей.

Радио «Вера». Светлое радио. В этом неслыханном утверждении «Христос воскресе» действительно вся суть, вся глубина, весь смысл христианской веры. Протопресвитер Александр Шмеман.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны, протоиерея Дмитрия Хмеля. «Я видел, что почти все солдаты не только кричали за Родину, за Сталина, но и молились. И так с молитвой, с верой рвались в бой. Даже офицеры наши носили крестики, иконки. Словом, у всех воинов было особое настроение, духовное. Фашисты часто отступали в страхе, потому что понимали, идут уже не простые бойцы, а защитники своей Родины. Если бы немцы не издевались над нашим населением, было бы более лояльное отношение. А так у нас при виде сожженных деревень, убитых мирных жителей, кровь закипала в жилах. И каждый старался, невзирая ни на что, отомстить врагу, выгнать его со своей земли. Надежда всегда меня окрыляла. Часто попадал в боях в такие обстановки, что трудно было выжить. Но я выживал и шел дальше целый и невредимый. Я чувствовал над собой опеку Божию. Все время молился. У меня была иконка святителя Николая Чудотворца, которую я пронес через всю войну и вернулся с нею домой».
0: Голоса времени.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Позвольте, Вера Сергеевна, поблагодарить вас за ваше творчество, за то тепло, которое вы сегодня подарили слушателям. Стихи у вас удивительные. Они настолько солнечны, что когда их слушаешь, жизнь, кажется, становится светлее.
2: Спасибо вам большое и за букет, и за добрые слова. Если честно, я для сегодняшнего концерта специально сделала такую радостную подборку, хотела сама себя поддержать. Это в основном старые стихи, но я их люблю именно за то, что они меня саму спасают от уныния. Наверное, это смешно собственными произведениями утешаться. К тому же и помогает это не всегда.
1: Понимаю. Как сказала ваша коллега и тезка, поэтесса Вера Горд, «В грезах о древних, о давних годах пробую вслух старую песню свою, ан беда стопорит звук».
2: Какой интересный отрывок! А что это за стихотворение?
1: Это перевод 76-го псалма. «Голос мой, Господу, вопль мой к Нему, боль мою чуй». Раны, сочащиеся сам не пойму, Бога ищу. Капля за каплей, теряет рука, кровь, удаль, мощь. Дух в схватке с явью, нема и жутка, тянется ночь. Гонит мои утешенья душа, цела, очей мне не сомкнуть. Бог, а мучась решать, твой я или чей?
2: А что это за восклицание такое «цела»? Это какое-то междометие?
1: Это слово обозначает в псалмопении паузу в тексте или проигрыш. Но здесь автор использует его для привлечения внимания. Оно звучит словно удар в бубен, усиливает драматический характер текста.
2: А псалмы — это ведь из Библии. А кто их автор?
1: Молитвенные песни, составившие одну из библейских книг, псалтырь, в основном принадлежат перу израильского царя Давида, жившего в X веке до нашей эры, но были и другие авторы. Так 76-й псалом написал Асаф, человек, который принадлежал к династии храмовых певцов и сочинителей.
2: А что это у него за драма была в жизни? Какие обстоятельства заставили Асафа так горько сомневаться, не оставил ли его Бог?
1: Точного ответа на этот вопрос нет. Возможно, псалмопевец переживал нелегкий период в личной жизни. Но большинство толкователей сходятся во мнении, что он остро воспринимал социальные катаклизмы, коими богата история древних евреев. Именно судьба народа, ее крутые виражи повергали Асафа в смятение, бросали от надежды к отчаянию. Это состояние очень ярко отразилось в 76-м псалме. «В день скорби моей я искал Бога, руки мои простирал к нему ночью и не обманулся в надежде своей, но отвергала утешение душа моя. Я поминал Бога и радовался, погружался в размышления и впадал в малодушие дух мой. Не смыкал я глаз ночью, когда сменялась стража, был я в смятении и хранил молчание».
2: А что именно происходило в то время с еврейским народом?
1: Вот послушайте, Асаф дальше пишет об этом. «Помышлял я о днях древних, годы минувшие, вспоминал и назидался. Ночью в сердце моем размышлял я и пытался познать дух мой. Уже ли навеки отринет нас Господь, перестанет благоволить к нам, или вконец лишит нас милости своей, или замолкло слово его, звучавшее из рода в род, уже ли не захочет помиловать нас Бог? Или прекратит он в гневе своем щедроты свои? И сказал я, нынче начал я разуметь, свершает изменения десница Всевышнего». И из слов песни понятно, что псалмопевца удручали некие изменения, которые он воспринимал как приметы того, что Бог отвернулся от иудеев. Поскольку мы не знаем точного времени жизни Асафа, то нам остается только гадать, что за перемены он имеет в виду. Дело в том, что в ту пору правители в Иудее часто сменялись из-за разных печальных обстоятельств. И страну бросало из огня да в полымя.
2: Это в каком смысле?
1: В первую очередь, в религиозном. В Иудее на долгое время утвердилось таинственное чередование. Царя, искренне и горячо верящего в единого Бога, сменял на престоле язычник, и наоборот. Так преемственность от благочестивого Иоафама принял его наследник Ахаз, который установил в Иерусалиме для поклонения статую Ваала. Сын Ахаза Езекия искоренил идолопоклонство и восстановил богослужение во храме, но его отпрыск Манассия, унаследовав власть, вновь потянул народ в вероотступничество. Пророк Иеремия говорил потом, что именно за грехи Манассии был разрушен храм, построенный царем Соломоном. Амон пошел по стопам отца Манассии, но он царствовал всего лишь 2 года. Зато сын Амона, Иосия, хоть и взошел на престол в совсем юном возрасте, смог вернуть родине былую духовную мощь. Но он рано погиб в битве с египетским фараоном. И это далеко не конец истории.
2: Да, динамичное развитие событий.
1: Представляете, как болезненно воспринимали происходящее иудеи, которые ревностно относились к своей вере. Такие, как Асаф, например.
2: Теперь понятно, почему, вспоминая прошлое, он то ободрялся, то опять впадал в малодушие.
1: Асаф не просто вспоминал. Он вгрызался в историю, как голодный припадает к хлебу. Он находил утешение в чудесах, которые Бог сотворил для сынов Израиля в прежние века. Именно в такой момент псалмопевец воскликнул слова, которые через много веков стали великим прокимном, неотъемлемой частью православного богослужения. «Кто Бог вели, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса».
2: Простите, а вы не могли бы вспомнить еще какой-нибудь отрывок из перевода Веры Горд?
1: Конечно, вспомню. И с радостью прочитаю вам. Вот, например, как поэтесса изложила, как Асаф вспоминает дорогое его сердцу историческое событие – исход евреев из Египта через Черное море. «Вывел из рабства ты мышцы свои Якова род, цела Иосифовых сынов бездными вод, кои разъялись, завидев тебя дно обнажив, шли беглецы за гурьбою гурьба в лучшую жизнь. Между послушно развершихся вод вижу, идешь. Стрелами молний сверкал небосвод, струями дождь. Глаз громовой сотрясал небеса, путь был незрим. След твой на тропах подводных ты сам влек Элогим. Словно отару свой вольный уже истый народ. Ты это был, оказалось, Моше Аарон».
2: Удивительная книга «Псалтырь». Написанная 3000 назад, она напитала своими образами православное богослужение. И до сих пор поэты черпают в ней вдохновение. Знаете, мне тоже захотелось попробовать себя в переводе псалмов. Это очень дерзко.
1: Это замечательно. Буду следить за вашим творчеством и, надеюсь, скоро услышу на одном из концертов заново рожденные строки древних псалмов.
3: Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щиток?

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
2: Сегодня гостьей программы будет автор учебников по семьеведению Татьяна Поликарпова.

0: Вера. Свидание с шедевром.
1: Спасибо вам, Андрей Борисович, что уговорили меня поехать в путешествие. 100 лет не гуляла в Петерговском парке.
2: А я здесь последний раз был ранней весной 2011 года. Тогда еще в Центральном фонтане почему-то отсутствовала фигура Самсона.
1: Насколько я помню, статуя 4 месяца была на реставрации. Ее вернули на место в апреле 2011-го.
2: К стыду своему ничего не знаю об этой скульптуре. Она ведь должна быть старинная.
1: Ну, как сказать. Монумент, что мы видим перед собой, разменял 8 десяток лет. Но впервые фонтан Самсон, раздирающий пасть льва, появился в Петергофе еще в 1735 году. Фигуру ветхозаветного героя тогда отлил из свинца скульптор Бартоломео Растрелли, отец знаменитого архитектора.
2: Куда же девалась древняя статуя?
1: Она очень быстро обветшала, и в 1801 году ее заменили на новую. Из бронзы.
2: Сделали точную копию работы Растрелли?
1: Нет. На этот раз автором проекта был скульптор Михаил Козловский. Его произведение простояло почти 1,5 века, а во время фашистской оккупации в 1943 году исчезло. Вероятнее всего, статую вывезли в Германию. Но через 2 года после войны ее восстановили по чертежам Козловского практически в прежнем виде.
2: А у меня, кстати, есть вопросы по внешнему виду скульптуры. Библейская книга Судей рассказывает, что Самсон родился около 10 века до нашей эры. Израильтяне тогда страдали от языческого племени филистимлян. Самсон посвятил себя Богу. Его служение состояло в том, чтобы защищать свой народ и веру от воинственных соседей. В знак посвящения герой дал создателю обет не касаться бритвой своих волос. И пока они оставались длинными, богатырь обладал исполинской силой. Эта мощь и позволила ему разорвать руками молодого льва. А когда же коварная язычница Далила остригла Самсона во время его сна, он стал слабым, как ребенок.
1: Вы хотите сказать, что встреча со львом, описанная в книге Судей, произошла до того, как богатырь лишился волос?
2: Вот именно. А в Петерговском фонтане мы вдруг видим богатыря стриженным. Признаться честно, в этом монументе больше угадывается мифический Геракл, чем библейский Самсон.
1: Нет, это именно Самсон. И, кстати сказать, первая скульптура работы Растрелли изображала его длинноволосым. Трудно сказать, почему Михаил Козловский пренебрег этой подробностью в своем проекте. Может, счел, что для христианина в образе Самсона важнее самоотверженная преданность своему народу и Богу, чем чудесные свойства волос.
2: А почему вообще главный фонтан Петергофа посвятили герою книги Судей? Да еще не самому значительному эпизоду из его жизни.
1: О, тут интересная история. И связана она, представьте себе, с Полтавской битвой. После победы в этом сражении архиепископ Феофан Прокопович назвал Петра I Самсоном, победившим льва шведского. Образ подхватили. В том же 1709 году художники Иван Зубов и Михаил Карнавский создали гравюру с сюжетом из книги «Царств» и с надписью «Самсону российскому, рыкающего льва, свейского преславно растерзавшему». «Свейский» означает «шведский», а к 25-летию победы над шведами в Петерговской императорской резиденции появился великолепный монумент-фонтан.
2: Ну, сравнение Петра с Самсоном вполне справедливое. В битве под Полтавой русский монарх под стать ветхозаветному герою самоотверженно защищал свой народ.
1: И, по словам архиепископа Феофана Прокоповича, Божие благоволение содействовало императору.
2: Вот, оказывается, сколько тайн хранит монумент «Самсон, раздирающий пасть льва». Гуляя по Петергофу, непременно стоит постоять возле этого фонтана и поразмышлять о библейской и о нашей отечественной истории.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: В мире творится столько несправедливостей, абсурдных, нелогичных и непонятных вещей, что смущаются даже верующие люди. Мы начинаем роптать, возмущаться и призываем к ответу неподлинного виновника греха, врага всего человеческого рода, а ближнего, коллегу, соседа или целые народы. Мы перестаем замечать все блага, которые Бог нам дает. Хочу поделиться с вами словами святителя Тихона Задонского. «Он, Господь, тебя питает, одевает, солнцу над тобою повелевает сиять, дождь подает, ангела своего тебе приставил, души и тело твоего хранителя, согрешающим тебя видит и терпит, ожидая твоего покаяния. От всяких вредных и смертоносных напастей невидимо сохраняет тебя, хотя и посылает тебе иногда немощь или иную какую беду, но это только ради того делает, чтобы ты через это очувствовался и пришел в покаяние, и спасение вечное смог получить. Вот какой он, благодетель, возлюбивший тебя».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Святитель Феофан Затворник говорил: «Ничто так не сильно пред Господом, как прощение обид». Прощая обиды, мы примиряемся не только с ближними, но и с самими собой, а главное – с Богом. Прощение – истинно христианское милосердие, превосходящее по своему значению даже добрые дела, духовные труды и подвиги. Но как научиться прощать? Как не держать зла на тех, кто причинил нам обиду или боль? Действенные советы дает православный психолог, семейный консультант, преподаватель Алматинской духовной семинарии Елена Триандафилова в своей книге «Радость прощения». Начиная разговор, автор напоминает читателям главную христианскую молитву «Отче наш», в которой мы говорим Богу: «И прости нам долги наши, якоже и мы прощаем должником нашим». Это одно из важнейших условий установления отношений человека с Богом, подчеркивает Елена Триандафилова. Если мы прощаем ближних, то и Господь простит нам наши согрешения. Казалось бы, такая простая формула. Однако почему, понимая всю важность прощения, мы порой испытываем в этом большие затруднения? Отвечая на вопрос, автор цитирует святителя Феофана Затворника. «Кажется, такая малость требуется. Прости, и будешь прощен. А когда прощен, то и в милость принят. Стало быть, тут и спасение, и рай, и вечное блаженство. И такое великое приобретение за такую малость. Да, малость, но для самолюбия нашего нет ничего тяжелее, чем прощать». Самолюбие, гордость. Елена Триандафилова, словно вытягивая нити из запутанного клубка, выделяет те качества, которые мешают человеку прощать. Делает она это, обращаясь не только к психологии, но и к многовековому опыту и мудрости Церкви, постоянно цитируя ее великих учителей. Например, автор книги советует как можно чаще вспоминать и повторять слова преподобного Ефрема Сирина, который обращался к Богу: «Господи, дай мне зреть мои прегрешения и не осуждать брата моего». И это не единственная практическая рекомендация Елены Триандафиловой на страницах книги.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
5: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным. Конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, а что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: 20-х годах 20 века имя протоиерея Владимира Мощанского было знакомо каждому жителю Вышнего Волочка в Тверской губернии. Батюшка переехал туда, в родительский дом, вынужденно. Безбожники закрыли церковь в селе Спасском, где он служил много лет. Родственники просили пожилого священника жить незаметно, дабы не навлекать на себя беду. Но он ходил по городу в священнической одежде. Каждый день совершал богослужение в Богоявленском соборе. Когда же и этот храм власть опечатала, служил в домах прихожан. В 1938 году протоиерея Владимира арестовали. На тот момент ему исполнилось 72 года. Кроткий священник и в тюрьме оставался примером христианского терпения и любви. Он делился едой с другими заключенными, ночи проводил в молитве. В тяжелых условиях старец стремительно угас. В 1999 году церковь прославила протоиерея Владимира Мощанского в лике святых. Ежегодно, 19 сентября, жители Вышнего Волочка собираются в Богоявленском соборе, чтобы почтить память священномученика.
1: Радио «Вера» в Вышнем Волочке можно слушать на частоте 104,5 FM.

0: обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский. Поговорим о том, что важно помнить при подготовке к свадьбе, а также о значении венчания и регистрации брака. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церквах.

0: Ларец слов.
1: Одним из наиболее таинственных возгласов литургии является «Оглашение, изыдите». Несмотря на то, что возглас этот произносится довольно громко и даже строго, никто из храма в данный момент не уходит. Но так было не всегда. В древней церкви возглас «Оглашение, изыдите» служил важным знаком того, что наступает главный отрезок литургии, и на нем могут присутствовать не все. К тем, кому храм нужно было покинуть, относились оглашенные. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий – священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «оглашенный». «Бежит, как оглашенный» – поговорка, сохранившаяся в нашей культуре. Ее появление связано с древней церковной традицией, а именно с существованием оглашенных. Оглашенным называют взрослого человека, желающего принять крещение и стать христианином. Каково происхождение слова «оглашенный»? В древней церкви желающий креститься приходил к священнику и заявлял о своем желании. В свою очередь, священник гласно, открыто объявлял в храме о том, что данный человек хочет принять крещение и стать членом церкви. Эта процедура и называлась «оглашение». Оглашенный в древности имел право присутствовать на богослужении, но до определенного момента. Оглашенные вместе с крещенными молились на первой части литургии, вместе слушали читавшиеся отрывки из Священного Писания. Затем услышали

0: возглас «Оглашение изыдите», люди, намеревавшиеся принять крещение, быстро покидали храм. Отсюда и поговорка «бежит, как оглашенный». Оглашенным древности было запрещено присутствовать при главном моменте литургии, когда хлеб и вино присуществляются и становятся телом и кровью Христовыми. Сегодня же такого ограничения нет. Итак, запомним, что церковнославянское слово «оглашенный» означает человека, намеревающегося принять таинство крещения.
1: Ларец слов.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Комсомольск на Амуре расположен в 400 километрах к северу от Хабаровска. Город был основан в 1860 году как село Пермское в рамках правительственной программы по укреплению дальневосточных рубежей России. Дома русские поселенцы поставили на берегу Амура, там, где сейчас возвышается над рекой деревянная церковь Блаженной Матроны Московской. Это уже третий храм здесь, в районе современной набережной. Первый, построенный в XIX веке, был посвящен Илье Пророку. Ту церковь закрыли после революции 1917-го. В здании разместили сначала клуб, а потом столовую. Колокольня долгое время служила пожарной каланчой. В 60-х годах 20 века Ильинскую церковь полностью разрушили. Село Пермское к этому времени уже считалось городом и носило имя Комсомольск-на-Амуре. Власти объявили его атеистическим. Однако в 1996 году горожане решили вновь поставить над Амуром церковь. В начале 1999 года деревянный храм осветили в честь Казанской иконы Божьей Матери, но вскоре произошла беда. 7 марта здание загорелось из-за неисправности электропроводки. После пожара от церкви остался лишь каменный фундамент. На этом история не закончилась. Жители Комсомольска на Амуре не оставляли надежду восстановить храм на набережной. Через 20 лет на собранные горожанами средства был изготовлен сруб из дальневосточной лиственницы, дерева, которому не страшны морозы. Церковь собрали на прежнем фундаменте по старинным технологиям без единого гвоздя и освятили во имя блаженной старицы Матроны Московской. 4 сентября 2021 года под сводами храма состоялась первая литургия. С тех пор богослужения здесь не прекращаются. А в 2024 году в Комсомольск-на-Амуре доставили из Москвы частицу святых мощей блаженной Матроны Московской. Помолиться у святыни в храм на набережной пришли сотни горожан. Это событие стало важной страницей в летописи деревянной церкви, посвященной блаженной старице.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: слушаете радио «Вера».
1: Христос воскрес! Воистину воскрес! Пасхальный звон восходит до небес, и в наших душах с раннего утра горит лампада мира и добра.

Радио «Вера». Светлое радио. Будем уже здесь причастниками того царства вечной жизни, которое мы во всей славе видим в светлое Христово воскресение. Митрополит Сурожский Антоний Блум.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Таисии Корцовой. 1915 год. Московская губерния, село Лопасня. Первая мировая война. Настала страстная неделя. Мы ждали новых раненых. В Великий четверг батюшка служил в лазарете службу с чтением 12 Евангелий. Она уже подходила к концу, когда прибыли раненые. Измученные до крайности, запущенные, входили они, осеняли себя крестным знамением и опускались на колени. Дрогнул голос у батюшки, он стал читать быстрее. Служба кончилась. Эти раненые были привезены после боя под Праснышем, прямо с поля сражения, после сделанной наспех перевязки. Их накормили, переодели, и они легли на койки. «Слава Богу!» — раздавались довольные голоса.
0: Голоса времени.

0: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Литургия – главное богослужение Церкви. Главное потому, что во время литургии совершается таинство Евхаристии или Причастия. Под видом хлеба и вина православные христиане во время литургии причащаются тела и крови Господа Иисуса Христа. Литургия – еще и очень древнее богослужение. Все православные церкви хранят традицию ее служения как великое сокровище. С давних времен из поколения в поколение передаются в церкви литургические книги. А сама литургия без существенных различий служится всеми православными народами. Однако же, сохраняя без изменений главные молитвы литургии, поместные церкви вносят в нее незначительные особенности, которые добавляют в главное православное богослужение свой колорит. И вот пример. Когда я был на греческом острове Крит, я увидел там замечательное своеобразие в совершении литургии.
1: И та херувим
0: в этом богослужении есть момент, когда священник берет дары, то есть подготовленные к освящению хлеб и вино, и выносит их из алтаря. Этот момент называется «великим входом». Во время великого входа священник молитвенно поминает главу церкви, у нас это патриарх, епископов, священников, просит у Бога помощи для всех православных христиан и всех, кто находится в храме. В России такое поминовение идет примерно 1-2 минуты. В Греции же часто этот элемент литургии выглядит так. Священник с дарами выходит из алтаря и идет с ними по всему храму. Впереди него торжественно несут большие свечи. В самом начале своего передвижения священник также поминает главу церкви, епископов, священников, а затем, двигаясь дальше и дальше по храму, священник по именам поминает всех людей, которых он видит. Как такое возможно? В России подобное представить сложно. У нас в храмах подчас очень много людей, причем большая часть их посещает службу, мягко говоря, нерегулярно. В Греции же сохранилась настоящая традиция приходов. Храмов в Греции много, они довольно маленькие, а люди, которые их посещают, делают это постоянно. Они прекрасно знают друг друга и общаются друг с другом и вне храма. И священник знает всех своих прихожан, в том числе и по именам. Поэтому пройти по храму с дарами и молитвенно помянуть своих прихожан для греческого священника подчас не составляет труда. Традиция длинного великого входа еще больше сплачивает приход, а также усиливает в нем ощущение семейности. В России с процессом строительства большого количества храмов у священников также появляется отличная возможность создавать на своих приходах подобную атмосферу. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о греческой богослужебной традиции длинного великого входа.

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Как должно быть удивительно знать, что человек, которого ты хорошо знал, прославлен церковью в лике святых. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Симеоне Жалнине и книге протоиерея Евгения Пелешева «Перемена судьбы» и другие печерские рассказы. Место действия – город Печоры в Псковской области, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Время действия – 40-50-е годы XX века. В 1946 году 16-летний Евгений Пелешев поступил послушником в Псково-Печерский монастырь. После Великой Отечественной войны знаменитая обитель лежала практически в руинах, но благодаря трудам и молитвам немногочисленные братья постепенно благоустраивалась. Именно тогда состоялось знакомство послушника Евгения с одним из старейших насельников монастыря, иеромонахом Симеоном Жалниным.
2: Мы, жившие рядом с ним, кажется, не очень обращали внимание на праведность и прозорливость старца Симеона. А он действительно был провидцем. Десятки и сотни людей приезжали в монастырь к нему за советом и благословением. Многим он открывал события их будущей жизни. Он и мою будущность предсказал.
1: Старец Симеон, в миру Василий Иванович Жалнин, родился в деревне Яковлевской, Псковской губернии. В 1896 году поступил послушником в Псково-Печерский монастырь, затем принял монашество, а позднее постриг в схиму с именем Симеон. Иеросхимонах Симеон был свидетелем расцвета обители в конце XIX века, ее разорения после революции 1917 года. Пережил в стенах монастыря годы гонений советской власти на церковь и время фашистской оккупации. В 1944 году фашисты, готовясь к отступлению, хотели отправить монахов на принудительные работы в Германию. Духовник монастыря отец Симеон призвал братью встать на молитву. Целую ночь продолжалось молитвенное стояние, а наутро оккупантам пришлось срочно покинуть Печоры из-за наступления советских войск. Всю свою долгую жизнь старец Симеон прожил в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Пока старец мог двигаться, он служил литургии ежедневно и неустанно трудился.
2: Будучи 80-летним старцем, старец Симеон сам отливал из цемента фигурные столбики, которые украшали обитель. Был он и прекрасным столяром. Работая по дереву, мог творить буквально чудеса своими руками.
1: Старец Симеон Жалнин скончался в 1960 году. Ему был 91 год. Из них 66 лет он провел в стенах Псково-Печерской обители. Отпевание отца Симеона стало настоящим торжеством православной веры.
2: Сретенская церковь не могла вместить всех пришедших печерян и приезжих из разных мест. Тысячи людей стремились попрощаться с ним и спросить его благословения и молитв уже там, пред престолом Всевышнего. В те годы на Руси отец Симеон был почти единственным подвижником, имевшим от Господа дар предвидения. Крестным ходом его гроб был обнесен по Успенской площади, под звон колоколов внесен в пещеры и поставлен в нишу, которую он сам много лет назад себе приготовил.
1: В 2003 году старец Симеон Жалнин был прославлен церковью в лике святых. Его святые мощи покоятся в Сретенском храме Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Поклониться святым мощам старца приходит и протоиерей Евгений Пелешев, настоятель храма святой великомученицы Татьяны в Печорах, один из старейших священников Псковской епархии. Много лет назад отец Симеон предсказал молодому послушнику Евгению, что тот станет священнослужителем, и это сбылось. В книге «Перемена судьбы» и другие печерские рассказы протоиерей Евгений Пелешев с большой теплотой вспоминает о старце Симеоне Желнине, русском святом XX века. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Нужно проживать каждый день, как если бы он был единственным.
1: Эта сентенция принадлежит духовнику русской эмиграции во Франции архимандриту Сергию Шевичу. В 1941 году, в возрасте 35 лет, он принял монашеский постриг. Состоял в переписке с известными старцами, духовником Валаамского монастыря игуменом Харитоном Дунаевым и монахом Силуаном Афонским, впоследствии причисленным к лику святых. От последнего Кирилл Шевич, будущий архимандрит Сергий, и получил благословение на монашество. «Иди и изо всех сил взывай к людям, покайтесь». Старец Сергий был духовником философа Николая Бердяева, богослова Владимира Лоскова, иконописца инока Григория, Круга. К нему обращались за советами во времена визитов во Францию, в Париж, архиереи и священники, монахи и миряне со всего мира. Отец Сергий, Шевич, призывал ценить время, наполнять каждый день такими делами, словами и мыслями, чтобы на суде Божьем достижимо было оправдаться только сегодняшним днем, который может оказаться последним.
0: Цитата

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1811 году вышла повесть «Ундина» немецкого писателя Фридриха де Ламот Фуке. Думается, что эту повесть желательно прочитать всем, особенно тем, кто состоит в браке или собирается в него вступить. Повесть наталкивает на размышления о созидательной и разрушительной силе слова. Расскажу вкратце сюжет. Ундина, дочь морского царя, сможет обрести бессмертную душу только если сочетается браком с человеком. Выйдя замуж за рыцаря Хильдебранда, Ундина получает душу. Новобрачные безмятежно счастливы, но Ундина предупреждает мужа. Ей грозит опасность. Сородичи Ундины гневаются на нее за то, что она покинула их. Они мечтают вернуть ее домой. Но это случится только если муж разгневается на Ундину. Только гневное слово сможет открыть портал зла. Бесы бессильны. Они сильны лишь нашей слабостью. Так говорил протоиерей Валентин Свинцицкий, проповедник и богослов 20-го столетия. Но вернемся к повести Ундина. Однажды во время путешествия по реке рыцарь, забывшись, раздражается гневными словами в адрес своей жены. Ундина навсегда возвращается в водный мир. Важно отметить, трагедия происходит на воде. Вода – зыбкая, изменчивая стихия. Испокон веков жизнь сравнивали с морем. Сколько тревог, сколько опасностей. И самые опасные оказываются вовсе не те, что грозят извне, а те, что таятся внутри и вырываются наружу чаще всего через слово. Пимен Великий, подвижник 5-го столетия, говорил, что хранение языка, бережное отношение к слову – это то, с чего начинается духовная жизнь. И чем закрывается, добавим мы, портал зла.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Смотрите на сайте radiovera.ru.
1: Возьмите радио с собой. Просто скачайте мобильное приложение «Радио Вера» на ваш смартфон, и ваши любимые программы всегда будут с вами. Здравствуйте. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Иван Шмелев. Отрывок из романа «Лето Господне». Колышется, плывет сон золотых хоругвий, благословляет нас всех, сияет праздниками, святыми, угодниками, мучениками, преподобными. Кланюшка дергает меня за руку, губы его трясутся и слезы в его глазах. На конике-то белом, смотри, смотри, Георгий Победоносец. А вот и Никола Галутвинский, Косьма Дамиан, Воскресение Славущее.
1: Славущее Воскресение. Народное название праздника – обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме, известного как храм гроба Господня. Славущее значит «слывущее», так называемое. Этим словом обозначено отличие праздника от, собственно, Воскресения Христова или Пасхи. История славущего Воскресения связана с событиями первых веков. После крестной смерти Спасителя место его страданий долгое время попиралось язычниками. Каменная гробница, в которой Иосиф Аримафейский

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Среди владимирских лесов, между деревнями Платавцево, Цепнино и Барского, на берегу реки Киржач стоит колокольня. Торжественно возвышается над просторами ее купол с высоким крестом. Местность эта называется урочище Аргунова. В начале 50-х годов 20-го столетия здесь было большое село, а в нем огромный пятиглавый храм во имя святителя Николая Чудотворца. Аргуновская колокольня – все, что осталось от него сегодня. Село Аргуново было древним. Первое письменное упоминание о нем относится к 15-му столетию. Славилось оно своими искусными плотниками. Их в народе так и звали – аргуны. Потом название распространилось вообще на всех деревянных дел мастеров Владимирщины. В словаре «Даля» слово «аргун»

0: толкуется именно как «Владимирский плотник». Тем не менее, храм Воргунова был каменный. Впрочем, местное предание гласит, что в 17 веке его построили как раз на месте старой деревянной церкви. Документальных свидетельств о ней, правда, не сохранилось. А вот Никольский храм мы можем даже увидеть на фотографии 19-го столетия, похоже, единственной, дошедшей до наших дней. Пятиглавый красавец, выстроенный в распространенном тогда архитектурном стиле московского или нарышкинского барокко. С высокой трехъярусной колокольней, украшенной арками и колоннами. Сохранилось уникальное свидетельство о том, как проходили богослужения в храме. Газета «Владимирские епархиальные ведомости» в 1886 году поместила на своих страницах репортаж о Пасхе в селе Аргуново. Вот что писал корреспондент. «В один момент от тысячи зажженных свечей церковь освещается необыкновенным ярким светом. Когда храм оглашается стройным пением полутысячи разнообразных голосов, трепет невольно пробегает по телу». Службы в Никольском храме шли до 1950-х годов. Не закрывался он даже тогда, когда местные власти объявили Аргуново неперспективным селом и переселили оттуда жителей. Но в начале 1960-х храм признали аварийным и постановили взорвать. А вот колокольню взрыв практически не повредил. Местные жители во главе с председателем колхоза уговорили власти не трогать уцелевшую святыню. Просьбу обосновали с практической стороны. Мол, пусть служит ориентиром для охотников и грибников. И Аргуновская колокольня осталась стоять посреди лесов. До сих пор сохранились внутри фрагменты великолепных фресок. Жители окрестных деревень приходят помолиться, а ненароком заплутавший путник отыщет глазами в небе купол с крестом и найдет дорогу домой.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Гони их прочь, твои мучительные думы. Насильно подлыми поникший долу взгляд. Дай солнцу проглянуть в туман души угрюмой, и разорвется он, и клочья полетят. Как привиденье, а с ними мрак и горе, и жизнь в глаза блеснет под золотым лучом, как вдруг открывшееся море во всем своем просторе голубом. Аполлон Майков.

0: Вера. Светлое радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы сегодня и будем говорить. Напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня беседуем с Татьяной Владимировной Поликарповой, автором учебников по семьеведению для начальной школы. У нее много еще должностей есть, она и методист прекрасный, автор многих учебников, многих пособий, рабочих тетрадей, и сотрудник Синодального отдела религиозного образования и катехизации, курирует там направление основ православной культуры. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня как раз мы собрались поговорить о вашем учебнике, который вошел в федеральный перечень, который посвящен такому замечательному предмету, как семьеведение. В 2025 году как раз об этом предмете заговорили в нашей стране, проходила определенная там апробация и так далее. И, как я понимаю, в 2026 году эти учебники должны попасть в школу, и этот предмет должен начать уже, скажем так, работать в школе, учителя уже как-то к этому готовятся, готовятся дети, так я понимаю?
3: Да, все верно. Идет сейчас подготовка, печатаются учебники, делаются разработки, методические пособия, и повышается квалификация учителей.
1: А как это происходит вообще? Вот возникает предмет, о нем задумались, и вот к вам пришли, сказали, напишите учебник. Как это вообще происходило? Как вообще пишется учебник по новому предмету? Расскажите об этом.
3: Ну, вы знаете, следует вообще начать с предмета семьеведения. Давайте прямо скажем, что это новый предмет и новое направление в школе.
1: Такого раньше не было?
3: Такого раньше не было.
1: И даже на уроках о важном?
3: Были семейные ценности, были темы семьи, но вот именно четкого такого направления, чтобы это было структурно, систематически и прямо вот в одном направлении, есть только в каких-то проектах, которые реализуются в школах. А вот так вот системно и в рамках всего государства пока еще не было. И это первые шаги мы сейчас с вами делаем и наблюдаем за этим процессом. И этот предмет по понятной причине очень опасаются, особенно родители.
1: Почему?
3: Потому что боятся, что их детям причинят много добра. Знаете, когда начинают именно с позиции, как следует жить. То есть родители очень часто боятся, что ребенок, придя с такого урока, скажет: вообще, вы знаете, что живем мы неправильно. Вообще надо так, так и так. И семьеведение воспринимается как некий такой предмет трансляции какой-то некой формулы правильности. Но на самом деле это не так. То есть семьеведение, сам смысл этого предмета, я вот как автор так думаю, это вот мое мнение, я попыталась его именно отразить в текстах, заданиях, что самая главная цель – это подсветить все самое лучшее, что есть в семьях детей. То есть если мы с вами говорим про какие-то правила, их не существует. Просто семья должна жить по определенным нравственным законам, как бы. И у каждой семьи свои какие-то рамки, свои границы, свои устои, традиции. И вот для того, чтобы высветить самое лучшее, чтобы ребенок увидел, что замечательного есть в его семье, научился ценить, научился беречь это и по-другому относиться к своим родным и близким, к своему ближайшему кругу. Вот это как бы основная цель семьеведения. Это все закладывается с самого детства. Ну, то есть это вот моя такая позиция именно как автора. Показать ребенку его роль в семье и что он может в своем возрасте в 7 лет, 8, 9, 10 сделать хорошего, и как он может атмосферу в семье тоже максимально улучшить. Вот со своей маленькой позиции, маленького человека.
2: Ну, на самом деле, Татьяна Владимировна, если отстраниться от каких-то бюрократических моментов, да, каких-то технических моментов, частных неполадок, инициатива-то прекрасная совершенно, но она очень хорошая. То есть если это воплощать правильно, то это может быть великим и очень важным делом, потому что то, что сейчас вкладывается в головы наших детей, наше уже вкладывалось, ну, это катастрофа просто. Никто не умеет жить семейной жизнью.
1: Ты очень важно сказала, что знаем. Как это будет подаваться.
2: Это к этому сейчас вернемся. Ну, просто давайте какие-то плюсы определим все-таки. Угу. Мы не знаем, как жить семейной жизнью. Большинство молодых людей не понимает, зачем им нужна семья, зачем им вообще нужно жениться. Ну, когда-нибудь там что-нибудь, где-нибудь я кого-нибудь рожу, когда мне станет совсем скучно. И это можно услышать, ну, абсолютно вот от нормальных каких-то студентов или каких-то молодых специалистов. И тут, и там. Понятное дело, что все мы стремимся все-таки к любви, и всем нам хочется семейного счастья, но очень мало кто представляет, как это делается в прикладном порядке. Вот семьеведение в каком-то идеальном таком вот представлении, эта дисциплина, она как должна преподаваться, чтобы все-таки эффект был, Татьяна Владимировна? Давайте вот определим сначала идеальные точки, даже не идеальные, а желательные, вот сверхцель этой задачи, этого предмета, который вот-вот уже будет представлен в школах. Она какая?
4: Ну, я отвечу со своей позиции, как автора.
2: Только с вашей, да. Конечно.
4: Я считаю, что сверхцель – это чтобы все наконец-таки задумались и перестали быть равнодушными.
2: Это
4: чтобы
2: интересно.
4: Предмет преподавался с любовью и говорил о любви. Потому что любовь – это ключевая, фундаментная точка, опора для любой семьи, для любых отношений. Будь то отношения между людьми, да, друг с другом, либо отношения со своей работой. Если человек любит свою работу, он не работает ни дня, да, знаменитое так высказывание. Вот, то есть вот это вот определение, когда мы все делаем по любви, когда мы все делаем именно видя смысл, видя главную цель, это вот, мне кажется, самое важное, что может быть в принципе в этом предмете. Задуматься и показать. Я из своего личного опыта могу сказать, что мы когда с мужем поженились 16 лет назад уже, я ему сказала: я не умею быть женой. Помоги мне, научи меня, как я должна быть тебе женой, чтобы ты понимал, что я тебя люблю. Что я должна делать, чтобы ты именно понимал. И это как раз про языки любви. Когда у меня появился ребенок, и мы начали с ним общаться, вот, к сожалению, у меня пока только один, у нас с мужем пока один, но я думаю, что все еще наладится. Он чуть-чуть подрос, и я ему сказала: сынок, меня никто не учил быть мамой. Подскажи мне. Я могла снимать какой-то пример со своих родителей, например. Да? Я из полной семьи, из благополучной семьи, где родители всю жизнь любили друг друга. Я могла именно брать пример, но при этом как это технически делать с другим человеком, uh-huh. Вот мы встретились с мужем, там такая любовь, и до сих пор, да, 16 лет прошло, до сих пор бабочки в животе. Но это история про великий труд. И это нужно понимать, что на одних вот этих эмоциях, на одних этих прекрасных влюбленностях и порывах не строится долговечное житие и бытие семейное. То есть это великий труд, мудрость, терпение и определенные действия, которые помогают сохранить вот то изначальное, что было. Когда люди встречаются, у них возникает вот это вот чувство взаимного такого притяжения и понимания, и радости такой взаимной. Это надо уметь сохранять.
0: Пайдея.
1: Про Программа «Пайдэй» на радио «Вера». Беседуем с Татьяной Владимировной Поликарповой, автором учебника по семьеведению для начальной школы. Микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
2: Татьяна Владимировна, вот я очень хорошо помню, как я тоже выходила замуж. Мы примерно с вами это делали в одно и то же время. И те же самые вопросы у меня возникали. И то же самое абсолютно вот я чувствовала. Мне хотелось сохранить то, что дано, да? Но тоже хороший пример перед глазами, и родители, и все. А вот сам не понимаешь. Я помню, как я кидалась на все эти психологические книги, как я спрашивала разных умных людей, там каких-то матушек, жен, пыталась как-то понять, почему они любят друг друга уже там 40 лет. Или, допустим, как они там сохранили вот какое-то такое вдохновение в отношениях там уже 25 лет. И я все время пыталась, как, знаете, вот бабочка броситься на какие-то яркие точки, собирая этот опыт. Но тут ведь какая проблема? Литературы огромное изобилие, психологи абсолютно противоположные вещи говорят, особенно вот эти популярные, не будем называть их фамилии.
1: С мужем надо было
2: фамилии
1: поговорить
2: и имен. Да, с мужем-то понятно, мы все время разговариваем.
1: Ну, слава богу,
2: что
1: это
2: делаем,
1: хорошо.
2: Что разговариваем без конца. Слава богу, да. И я очень хорошо помню, именно вот в начале моей семейной жизни появился такой общеизвестный психолог семейный, не будем называть его фамилию, все его знают, он пишет огромное количество книг, у самого у него там 2 или 3 развода, так часто бывает у популярных психологов, которые учат там семейному счастью. И, значит, он говорит, что если вы устали в отношениях, если вдруг, значит, вас тут ничего не радует, собирайтесь уходить, у вас единственная жизнь, не надо ее тратить на бесполезных людей. И я понимаю, что вот этих кризисов, которые он описывает, когда ты устал, когда ты вымотан, ты можешь ничего не чувствовать, у тебя могут быть очень разные периоды. Вот здесь не надо собираться уходить. Вот как раз здесь собираться уходить не надо. Это надо пережидать. Но почему-то таких простых вещей, очень простых, практически никто не говорит. Сейчас же идет вот такая вот массовая популярная история, что давай береги себя, свое счастье, ищи свое счастье, не трать его на лишних людей. Ну, поженился, не получилось, иди еще раз поженись, там получится. А не получится, там еще раз сходи. Ну, то есть это же просто потребительское отношение даже к людям. У нас такая эпоха потребления, но она ведь и на людей перебросилась. Вот, Татьяна, как среди вот этого огромного информационного потока действительно выделить реперные точки, действительно выделить какие-то основы, ну, какие-то истины важные, которые ребенок там вот когда в 5 классе, он это прослушает, пусть он что-то половину не поймет, но у него где-нибудь это останется, где-нибудь у него это отложится. Среди огромного потока информации в интернете, в книгах, в журналах, из каждого утюга береги себя, ресурсы, границы, значит, вот это вот все собственное счастье, выбирай себя, я, но это путь в никуда, конечно. Простите меня за такой
1: еще,
2: долгий,
1: кстати, но очень важный.
2: Но очень важный спич, потому что я действительно крайне была возмущена, многие, когда я это все поняла.
1: Многие с тобой согласятся, Кира. А, кстати, надо еще проговорить, вы автор учебника с 1 по 4 класс.
4: Да.
1: Вот это тоже очень важно.
4: Да.
1: Это начальная школа.
4: Да, это начальная школа, потому что все всегда начинается с азов. Самого-самого.
2: Так,
4: вот
2: с 1 по 4, я сказала в 5 классе.
1: Но там в 5 тоже планируется.
2: Но там дальше идет что-то, все равно будет.
4: Изначально, программа, изначально программа семьеведения рассчитана на 5-9 класс. И это правильно на самом деле, что мы сейчас как бы пропедевтически с 1 по 4 сделали учебники, и впоследствии это будет история развиваться в более старшую школу. И это важно, когда мы именно взращиваем от класса к классу, от темы к теме вот эти вот моменты. Я хочу вернуться к вашему комментарию, потому что он крайне важный и крайне интересный. Давайте красиво развернем вот эти вот все прекрасные цитаты по поводу «береги себя, жизнь одна» и вот
2: и все в этом роде,
4: во имя самого себя.
1: Себя-то надо беречь.
4: Себя надо беречь,
1: да,
4: безусловно. Безусловно.
1: Здоровье – это дар Божий.
2: Ну, тут разумный подход.
1: Конечно,
4: давайте немножечко по-другому. Давайте вспомним такую цитату, когда «и отлепится муж от родителей своих», не точно могу сказать.
2: Да, и прилепится,
4: и
2: к,
4: прилепится
2: жене
4: к жене своей, и будут двое,
2: одна плоть,
4: едина.
2: Да.
4: Да?
2: Да.
4: То есть, когда мы говорим «береги себя», я не могу беречь свою правую руку и не беречь свою левую руку. Какой может быть развод, если мы одно целое? Ну, вообще, если мы смотрим с позиции православного христианства. Какой береги себя, свою вторую половину. Вот ты же,
2: ну да, вы же одно целое.
4: Вы же одно целое. То есть это немножечко другой разворот.
2: Ну, мы сейчас не берем, да, какие-то совсем деструктивные, жуткие ситуации. Давайте поясним это.
4: Безусловно, безусловно.
2: Разные бывают случаи, да, да, и все-таки действительно иногда надо спасаться просто из каких-то ситуаций. Нужно спасаться, бежать и не оглядываться. Но опять же, эти ситуации, они прописаны, они известны, они не нуждаются в отдельном комментарии.
4: Безусловно. Вот. И здесь вот, это, вот этот момент единства двух людей, что преодолевая какие-то кризисы, вы становитесь вместе сильнее, надо в этих кризисах не уходить в сторону от своего супруга или от своей супруги. То есть все сложные точки прохождения семейной жизни, они как бы перешагиваются совместно. Вот когда вы вместе друг друга поддерживаете. Потому что если начать обвинять друг друга, выяснять вот эти вот отношения, начать как-то делать друг другу больно, в конечном итоге этот союз обречен. Здесь нужно найти способы. И я вам хочу сказать, что есть определенные методики по сохранению семьи. Что такое метод? Это способ. Способ сохранения семьи. Когда я знаю, что у меня, например, есть шанс, что будет скандал, я максимально прикладываю усилия, чтобы этот скандал не случился. Например, самая стандартная ситуация, когда... Я прошу мужа, например, что-то сделать. Ну, например, у меня отвалилась на
1: прибить
4: кухне,
1: полку.
4: Да, дверца шкафчика. Uh-huh. Или прибить полку. И я вот прошу и прошу. И день проходит, и два, и неделя, и три недели. И,
2: да,
4: в общем...
2: сейчас все женщины встрепенулись,
4: да,
2: у радиоприёма.
4: Да, да.
1: А конечном... я сейчас просто сижу, за всех краснею.
2: Да, да. Серёжа уже вот...
4: И просто... в конечном итоге у женщины вот это назревает. Что в этот момент женщина как бы ощущает и думает? О том, что ему все равно. Он меня не любит, это мои чувства, мне очень важно, чтобы эта полка на меня там не падала, не скрипела, еще что-то. А он, и дальше по списку, какой он такой-такой-такой.
1: Он
4: такой,
1: продумывает
4: такой.
1: Тактику действий.
4: Я поговорила со своим супругом, говорю, муж, слушай, вот такая вот история, что будем делать?
1: Ругаться.
2: Конечно, ругаться.
4: Не выход ругаться, потому что, когда мы ругаемся эмоционалем, в семье, из-за этого очень сильно страдают дети.
1: Это
4: либо
1: правда.
4: Это надо делать за закрытыми дверьми, да, либо и то в наших квартирах, в наших домах все прекрасно слышно. И дети всегда чувствуют вот эти эмоциональные напряжения. И они очень страдают, потому что у них шатается земля под ногами. То есть вот-вот-вот, когда она начинает трескаться и вот просто разъезжаться в разные стороны, и дети очень это сильно считывают и переживают. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас дети были в постоянной тревоге. Нам надо как-то договариваться, что можно сделать. Я ему говорю, почему? Вопрос самый первый. Почему, например, ты не прибиваешь полку? Ну вот, условно. Или не делаешь мне шкафчик. Он мне говорит, ты знаешь, вот вы, женщины, немножко по-другому устроены. Вы, женщины, вот я тебя попросил, и ты будешь ходить и крутить это в голове, что надо это сделать. И вот она по кругу, эта мысль будет ходить так или иначе, что я тебя попросил там рубашку мне погладить, ты будешь возвращаться к этой мысли, и ты пойдешь ее погладишь. У нас немножко другая история. Я говорю со слов своего мужа. Я в чужой голове не была. Он мне поясняет. Вот представь, ты сказала, а у меня еще миллиард задач. И не потому, что я тебя не люблю, и не потому, что я тебя не ценю. Я просто забыл.
2: В одну ухо влетело, в другую влетело.
4: Я
2: так
4: просто
2: есть.
4: Забыл.
2: Так и есть, да.
4: Понятно, причина ясна. Если мы с вами знаем причину, значит, мы с вами можем это исправить. Каким образом? Мы берем телефончик, заводим чатик с мужем на двоих.
1: Задача называется, да?
4: Как угодно. У нас эта миссия невыполнима. Лучше улучшение жизни, мгновенное улучшение жизни. Это аббревиатура слова «муж». Мгновенное улучшение жизни. Да, вот у нас миссия «муж».
1: Ну, не всегда мгновенно.
4: Чатик не всегда мгновенно, но, знаете, если мы смотрим
1: на
4: в отношении вечности и вообще вот всего вот этого глобального, то у нас это мгновенно. Вот.
3: И я беру и снимаю видосик. По поводу того, что, милый дорогой, посмотри, какая история. Каждый день я открываю эту полку. Она скрипит и жалуется. Не полку, дверцу. Она скрипит и жалуется. Она мне взывает ко мне, просит, чтобы я тебя, значит, сподвигла на этот подвиг. Отправляю ему такое шутливое видео. И в течение времени, когда он приходит домой, да, если он на работе, это делается. Это немного юмора. Это немного современных технологий и чуть-чуть фантазии. Сработало в этот раз прекрасно. Минус уже вот это вот напряжение какое-то. В другой раз мы пробуем следующий способ. В третий раз еще что-то. И так на протяжении 16 лет мы сохраняем вот этот баланс, чтобы не уходить в какие-то перекосы и деструктивные отношения. Я не говорю, что все идеально. Идеально все не бывает. Но при этом, когда мы вот понимаем, что что-то можно сделать, надо понять причину, почему это не делается, и потом уже искать способ, чтобы эту причину как бы, ну, разрулить, ну, чтобы убрать вот это вот всё.
2: Ну, это бытовой такой пример, конечно. Есть проблемы более серьезного характера. Я понимаю, почему вы намеренно привели именно его, потому что здесь про легкое отношение к жизни, здесь про легкость. Потому что если ты каждый раз вот такой весь ригидный, зависаешь в каждой проблеме, тебе все надо переосмыслить, все надо обдумать, ты рано или поздно просто, ну, уедешь.
1: Когда ты очень душный.
2: Да, ты душный. А сейчас у нас душнил, ну, мне кажется, каждый первый, потому что мы все зациклены очень сильно на самих себе. А вот он сказал это, значит, и начинается. И начинается, ты крутишь, вертишь эту фразу. Ну, у меня, например, другие проблемы, но я знаю женщин, которые действительно очень-очень внимательно относятся к тому, что им говорят, да? И вот они крутят, а потом вернет тебе где-нибудь это, когда будет неподходящий момент. И проблем вот этих вот, о которых мы спотыкаемся, их очень много, решаются они очень легко, как вы сейчас уже привели в пример, да? Но у нас нет этой легкости, мы не можем легко относиться к жизни. Где-то недослышать, где-то недопонять, где-то что-то забыть. Это же так наши дедушки с бабушками жили. Что-то где-то ворчит дед, ну и ворчит, что-то я не слышу. Ну и ладно, что-то он там устал, наверное, ноги у него сегодня на погоду болят. То есть это же всё жизненная мудрость, которую мы утеряли.
3: Здесь, мне кажется, не столько легкое отношение к жизни, сколько незнание, что можно по-другому.
2: Может быть, да. Может быть.
3: Мы не знаем этого. То есть у нас каждая мелочь, мы возводим ее в абсолют. Mm-hmm. И раздуваем Точно. До уровня слона. Да, вот. И потом с этим слоном очень неудобно жить в квартире. Он мешает проходить в двери и вообще что-либо делать.
2: Кстати, очень хороший пример.
1: Mm-hmm.
2: Да.
3: И здесь существует такая игра, то, что ты сказала, то, что я услышала. Можно договориться изначально в семье и поиграть на протяжении там, месяца-двух. Например, вы слышите что-то своего супруга или супруги, и говорите, ты знаешь, вот в этих словах я услышала, что ты меня сейчас обвинила и сказал мне, что я такая. Очень интересно бывает наблюдать со стороны на
1: удивленный взгляд, да?
3: Да, на реакцию человека, о котором ты это говоришь. Он говорит, да ты что? Я вообще это не имел в виду. А что ты имел в виду? Я вообще-то говорил вот про это. Раз, сразу, минус напряжение опять. То есть это механизмы, которыми мы, к сожалению, не владеем.
2: Да, так и есть.
3: И у меня есть такая мечта вообще написать учебник по семьеведению. Была моя мечта изначально. Вот я сколько себя помню, столько я хотела сделать что-то по теме семьи. Я участвовала в разных проектах, я участвовала, делала разные тоже какие-то разработки, комиксы, еще что-то. Вот у меня вот было вот это вот желание, потому что для меня это, ну, как бы основа основ и самая главная опора в жизни, семья. И я мечтала, и моя мечта сбылась, я стала как бы автором учебника по семьеведению для малышей, ну, я так условно называю начальную школу. А сейчас я понимаю, что нам еще нужен учебник для родителей.
1: Ну, мне кажется, еще семьеведение неплохо было бы на курсе там втором, третьем, четвертом
3: в институте,
1: высшего учебного заведения.
3: Да. Это нужно обязательно про это говорить, потому что мы с вами упираемся в какие-то такие вещи, что вот как правильно жить. Нету, еще раз говорю, этого рецепта, как правильно. Но есть способы, когда мы можем понять, а вообще туда ли мы идем вдвоем.
4: да? И как нам вот здесь вот не упасть, не растянуться, не ушибиться и не сделать друг другу больно? Как нам здесь друг друга поддержать? Потому что если однажды мы решили, что мы будем вместе, значит, точно, абсолютно может получиться. 100% может получиться.
2: Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в студии Татьяна Владимировна Поликарпова, автор учебников по семьеведению для начальной школы. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Мы очень скоро продолжим эту беседу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: «Пайдея».

0: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. В студии у нас сегодня Татьяна Вадимовна Поликарпова, автор учебников по семьеведению для начальной школы. У микрофонов Кира Лаврентьева, Сергей Платонов. Собственно, инфоповод нашей сегодняшней встречи – это как раз учебник по семьеведению, новая дисциплина, которая вводится в школах в самое ближайшее время. Татьяна Вадимовна написала учебник, и мы всю первую часть нашей программы говорили об идеальных каких-то условиях преподавания этой дисциплины, о проблемах, которые чаще всего возникают в жизни молодой семьи, и простых прикладных способах эти проблемы решать легко и быстро. Там, где можно завязнуть, по методике Татьяны Вадимовны, можно и пролететь, и забыть, и как-то не обратить внимания, и не уходить в деструктив, негатив. Короче говоря, каждый день мы спасаем семью, так или иначе свою. Каждый день мы спасаем семью, потому что слишком много всего разного против нее сейчас получилось в наше время. Семья – это, наверное, единственная в этой земной жизни, да, ну, не единственная, конечно, вера, но это уже такое не совсем земное понятие. А семья – это такая вот основа, за которой мы все-таки держимся, и которой мы все хотим как-то прибегать, согреваться, учиться любви. Татьяна Владимировна, ну, о каких-то идеальных вещах мы поговорили. Вы сказали, что все-таки семьеведение должно преподаваться с любовью, чтобы ребенок из начальных классов действительно вынес такое светлое, прекрасное чувство, вот как ему учительница по семьеведению рассказывала, какая должна быть семья, как нужно решать семейные конфликты, что такое радость семейная, чтобы он как-то вот позитивно настраивался по отношению к собственной семейной жизни. А вот теперь, наверное, пришло время поговорить об опасностях, которые нас поджидают на этом пути. Самое первое, наверное, приходит в голову сразу, это формально преподавание этой дисциплины. Такое же, как и порой мы могли бы встречать на предметах ОРКСЭ. Ну, тут ничего не сделаешь. Человеческий фактор. Кому-то близка тема, кому-то не близка. Тебе директор сказал, преподавай семьеведение или основу православной культуры. Вот ты и преподаешь, как умеешь. Вот тут, Татьяна Владимировна, что делать?
2: Кстати, кто будет преподавать?
1: Как этот вопрос-то решать?
3: Этот вопрос у нас сейчас очень хорошо решается при помощи такого инструмента, который в текущих реалиях, в современности аналогов не имеет. И зовется этот инструмент «Клевер-лаборатория», которая была организована, кстати, благодаря и радио «Вера», и синодальному отделу религиозного образования и катехизации. Потому что вот это как раз команда «Клевер-лаборатории» синодального отдела, вот я работаю с этими людьми уже не первый, не второй год, это люди как раз неравнодушные. Это как раз люди, которые закладывают тот самый фундамент и создают те самые условия, которые поддерживают учителей в преподавании духовно-нравственных дисциплин. И сейчас, на текущий момент, в Клевер-лаборатории разрабатываются курсы. У нас уже были курсы по семьеведению в прошлом году, и сейчас этот курс дорабатывается, улучшается. И мы готовим специалистов как раз для того, чтобы они могли без страха взять этот предмет и его преподавать. Тут вот, Кира, вы сказали важный момент по поводу того, что учитель будет рассказывать, какой должна быть семья. Давайте немножечко подкорректируем. Не должна быть семья, а какой может быть семья.
1: Да, это важное замечание.
3: Угу. Потому что кто кому что должен, угу. Но это отдельный разговор. А вот какой семьей может стать любая из наших российских семей, если прикладывать усилия и показывать лучшие стороны и проявлять вот эту как раз ту самую любовь, которая долготерпит, милосердствует, да, и не ищет своего, и сорадуется истине. Вот то самое чувство, это самое, я бы даже сказала, это явление, да, вот любовь как явление, то здесь мы с вами как бы самое главное даем через, например, учебные тексты в учебнике. Если даже допустим, что у нас идет формальное преподавание, ребенок через текст учебника очень многое может понять. Давайте я вам скажу, как специалист в области ОРКСЭ. Сейчас в федеральном перечне у нас есть учебник под редакцией Васильевой по основам православной культуры. Он один. И текст учебника настолько глубинный, что дети, прочитав этот учебник, вот именно прочитав, через неделю, две, три возвращаются к обсуждению каких-то важных моментов, которые они в этом учебнике почерпнули. То есть у нас с вами учебник идет как некое зерно, посаженное либо на добрую землю, либо при дороге, да, либо в тернии. Но так или иначе, зерно есть. И сейчас учебник по семьеведению, когда я его писала как автор, и мы создавали вместе с дружным большим коллективом, потому что я не могу сказать, что я написала учебник, это труд большого количества людей, редакторов, корректоров, вдохновителей, консультантов и так далее. То есть это целая команда делала.
0: И, наверное, ваш муж еще ведь много что переживали.
3: Конечно, и мой сын, да.
0: Вот,
3: это прямо такое большое-большое творение. Вот именно этот учебник, именно эти тексты я старалась как автор, и мы все вместе, как коллектив, старались сделать таким, чтобы это были зернышки. Вот именно зернышки, показать детям, что ты можешь сделать. Представляете, ребенок, оказывается, тоже очень много может сделать. И задуматься, и посмотреть на родителей другими глазами. И задание такого рода, как посмотри, кто из твоей семьи как трудится, и напиши ему письмо благодарности или какую-нибудь добрую записку с тем, чтобы поблагодарить за постоянный труд. Ведь ребенок очень часто не фокусируется на таких вещах. Посуда сама моется, еда сама готовится, продукты сами появляются в холодильнике. И вот для того, чтобы ребенок это начал осознавать, мы как раз его внимание на это и направляем через учебник, через систему заданий.
0: Не только его, кстати. Я вот, кстати, читаю несколько отрывков, у меня есть. Татьяна Владимировна мне прислала, и вот там есть такая подтема, называется «Рассуждай».
3: Да.
0: И вот пишется: «Вопрос для обсуждения в классе. Почему обычная уборка становится приятнее, если делать ее всей семьей? Вот все же делают уроки со своими детьми. Тут на самом деле еще и родители тоже много о чем задумываются, мне кажется. Вот второй вопрос. Как ты думаешь, почему в семье важно иметь общее дело? Еще один вопрос. Как ты чувствовал, когда твой труд принес пользу родным?»
3: Да.
0: Вот это меня тоже на самом деле заставляет задуматься. Не только ребенок об этом подумает, еще, наверное, ему с женой. Опа.
3: То есть как
0: хорошо.
3: Мы специально думали таким вот образом. Я помню, когда мы с редактором работали, она сказала, говорит: «Татьяна Владимировна, давайте мы с вами будем вот в том направлении двигаться, чтобы родители вместе с детьми открыли, посмотрели, и это их объединило». То есть не чтобы это было, вот, знаете, как действительно некое такое насаждение, а чтобы все вместе задумались именно как сделать лучше. Ведь мы же все хотим быть счастливыми. Ну, давайте честно, это стремление, естественное стремление человека. Нам всем хочется мира, спокойствия, а потом у нас какие-то начинаются эмоциональные штормы, и мы про все про это забываем. Вот чтобы эти эмоциональные штормы как бы уходили, есть на самом деле тоже простые механики, и об этом тоже нужно рассказывать и детям, и родителям. И какие-то совместные дела, и какие-то совместные разговоры, да. Сам учебник, давайте вот прям пойдем по классам, имеет глобальные темы. Первая глобальная тема в первом классе – это любовь. Что любовь – это фундамент. Как семья учит проявлять любовь ребенка к тому, что его окружает. К своим друзьям, к своему классу, к своему селу, деревне или городу, к своей стране. То есть мы с вами от семьи кругами у нас расходится эта любовь. Ближний круг сначала, да, как любовь в семье взаимодействует и выстраиваются эти отношения. Потом у нас идут более дальний круг, такой как общество, да, в котором ребенок вот попал в первом классе, да, в новое общество, и вот как взаимодействовать с одноклассниками и так далее. То есть вот это вот тема любви, она первого класса покрывает весь первый класс, она для первого класса. Во втором классе у нас с вами ценности. традиционные ценности, которые у нас прописаны в указе, те, которые можно понять ребенку второго класса. Да? Вот. Есть совершенно потрясающая ценность, приоритет духовного над материальным. И когда мы с детьми про это говорим, мы говорим, вот смотри, есть материальные вещи. Вот есть у меня, например, яблоко. Да? Или два яблока. Вот если я отдаю, у меня яблок становится больше или меньше? Ну, понятно, меньше. Это вычитание, да, деление. Мы разделили, два яблока разделили вот у каждого по яблоку. То есть у каждого, вот у меня стало меньше, у него стало больше, ну, у меня стало меньше. А когда мы говорим про духовные ценности, вот у меня есть любовь, и я ее отдаю, действуют совершенно другие законы, в математике тоже. Происходит умножение. Любви в мире становится в два раза больше, в три раза больше, в четыре раза больше. Это как любовь в многодетной семье, да, чтобы вот не было вот этого вот. Любовь умножается, она по-другому работает, не как яблоки.
0: Это один батюшка рассказывал, наверное, даже в этой студии, когда одну маленькую девочку, наверное, первоклассницу спросили, что такое любовь, она ответила так, что когда я отдаю конфетку своему другу, а вкусно мне, приятно.
3: Вот. Потрясающе, да. Это совершенно потрясающий образ. Ну, вот то же самое, да. И вот когда мы с вами про ценности говорим, там и ценность семьи, и ценность жизни, и как, почему надо бережно относиться к своей жизни и к жизни окружающих, и почему родители очень за тебя переживают, да, почему нужно соблюдать технику безопасности в этой жизни, ну, такие вот простые вещи,
0: кстати,
3: связанные
0: очень,
3: с окружающим
0: миром. Очень важно, да. Кстати,
3: миром.
0: Вот говорится сейчас о том, что через социальные сети часто детей вообще их внушают им, что родители твой враг.
3: Вовлекают, да,
0: вот вовлекают в такие очень вот хорошие истории, да.
3: И это нужно, это кибербезопасность в том числе, да, и про это мы тоже как бы говорим, что это твоя ценность, твоя жизнь, и ты ее, ну, как бережешь, и реакция родителей понятна на какие-то твои действия, то, что мама с папой могут огорчиться или испугаться за твое здоровье, за твое благополучие. Давай вот мы будем соблюдать вот то-то, то-то, то-то и так-то это делать. То есть вот эта вся ценностная тема проходит во втором классе. Третий класс и четвертый идут как бы вместе одним учебником. Это добродетели. Смотрите, как интересно именно почему добродетели. Угу. Ведь вообще слово «добродетель», оно очень редко встречается в неправославном лексиконе.
0: Вообще не встречается.
3: Вообще не встречается. А такое слово, как «сорадование», например, ну, это тоже из разряда что-то, какой-то архаизм, да? А мы добровольно и специально вводим слово «добродетель», это делание добра, когда добро уже привычка. То есть мы специально показываем, что это настолько естественное стремление души, не просто единичный акт какого-то доброго дела, да, вот что мы сделали, и вот что-то доброе. Нет, это постоянная работа и постоянное вот это вот развитие человека, развитие личности. И мы в третьем классе это даем для чего? Для того, чтобы показать, как добродетели могут в семье прорастать. Через какие определенные ситуации, как мы можем, да, эти ситуации рассматривать. И что из любой ситуации мы можем сделать именно правильный вывод. И мы с вами переходим плавно в четвертый класс. Это класс про отношения. В предподростковый период мы говорим, как строятся отношения, что такое конфликты, что они бывают в семье, и здесь нужно их не задавливать, а именно решать. Вот как я говорила, да, в чем причина, и дальше мы через некоторые определенные способы можем выяснить, как нам в этой ситуации действовать. То есть, смотрите, весь курс, да, через любовь, ценности, добродетели к отношениям выводит нас к тому, что к подростковому возрасту у ребенка должно сформироваться понимание личной ответственности за то, что происходит в семье, в том числе. Не только он один, конечно, да, там это же все члены семьи как бы несут ответственность за семью, но вот этот вот стереотип, что только взрослые, например, а я тут, ну вот, я здесь ни при чем, это вот как бы их история. Строить семью, это вот я потом когда-нибудь буду. Она строится вот в процессе, сейчас. Да, ты маленький, ну принеси один кирпичик. Никто не просит тебя перетаскивать там целый самосвал. Принеси два кирпичика, но вложись в общее дело. приди к этому осознанию в к подростковой жизни, чтобы не упрекать родителей, да, что вот меня там не любят, не ценят, я не понятый, я весь такой
0: несчастный. Тебе уже 45.
3: Да-да-да.
1: Ну, так и есть.
3: И это вот
1: так
3: тогда и начинается, ну, и потом бывает. 45 уходит.
2: Пайдея.
0: Программа «Пайдея» на радио «Вера». Беседуем с Татьяной Владимировной Поликарповой, автором учебника по семьеведению для начальной школы. Микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
1: Татьяна Владимировна, вот по поводу 45. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Я буквально не так давно с одним опытным духовником известного монастыря разговаривала. Он говорит: слушай, ну вот приходит ко мне отец там нескольких детей, ему 45, он уже состоявшийся человек. И вот он, значит, весь в грусти, в печали, говорит: я сирота. Он говорит: какой ты сирота, какой, тебе уже 45 лет, тебе уже как-то надо по-другому сейчас на жизнь смотреть, потому что уже есть ответственность за свою собственную жизнь, есть ответственность уже за то, чтобы брать то, что у тебя есть, и строить уже из того, что есть. Ну, понятно, сытый голодного не разумеет, сирота, сиротство – это все-таки такая отдельная история, но мы же знаем, что сейчас, в принципе, тенденция винить родителей во всем до конца своих дней, она очень такая популярная и тоже очень опасная. Слава богу, сейчас здравомыслящие психологи проснулись и говорят: так, ребят, стоп, все, отменяем, отменяем детские травмы, покопались и хватит. Давайте уже все, берем ответственность за свою жизнь и как-то начинаем с ней работать. Все-таки то, что вы есть, это уже,
0: да,
1: большое счастье. То есть, понимаешь, ты приходишь к психологу, да, и вот буквально несколько лет назад это было очень популярно. И все психолог как начинает с тобой работать? Расскажите про ваше детство. И неизбежно, рассказывая про детство, ты обязательно найдешь, где тебе оплеуху отвесили, где тебя там родители, может быть, несправедливо наказали, может быть, тебя кто-то игнорил. Слушайте, ну, нельзя без травм вырасти. Мы несовершенные люди, у нас мы повреждены грехом. Любой человек, даже у самых прекрасных родителей, он будет, может быть, немножко чем-то травмирован, в этом нет ничего страшного. И есть огромный риск уйти в это. То есть, я знаю, вот я как раз схватила вот этот момент, когда это было очень популярно, и я знаю женщин, подруг, которые звонили мамам и говорили, что вот, ты знаешь, мы с психологом разобрали вот это, вот это, вот это, вот это, вот давай ты мне все это расскажи, объясни, зачем ты так делаешь, я требую сатисфакции. И понятное дело, что, может быть, действительно хорошо бы проговаривать, да, какие-то вещи с родителями, развязывать какие-то узлы болезненные, если это возможно. Было бы здорово. Но когда ты годами вот этим занимаешься, это такая иллюзия. Что если сейчас родители упадут тебе в ноги и скажут: прости нас за все, родимый, ты вдруг станешь резко счастливым, и все у тебя вдруг в жизни резко наладится.
3: На самом деле ничего не изменится.
1: Да, ничего не изменится. Угу. Тебе все равно придется самому с собой работать.
0: Но
1: то есть,
0: помогает...
1: кого бы ты ни винил, ты-то тут у себя есть вот такой весь кривой косой.
3: Ну, вы смотрите, можно, да, я вот сейчас отвечу, что...
1: Ой, слушайте, мы с вами, да, какие темы
3: вопрос.

0: это задуматься, что если мы уже имеем такой, ну, случившийся факт, у нас действительно инфантильное поколение, там вот дети 90-х, например, это вот дети как раз вот достаточно инфантильные, ну, точнее, взрослые очень инфантильные, это как бы данность. Надо перестать эту порочную практику транслировать дальше. То есть, смотрите, у нас сейчас растут дети, и мы вместо того, чтобы дать им определенную зону ответственности, подключить механизмы взросления, сказать, смотри, вот это твои поступки, мы с ними продолжаем делать уроки.
1: Да, 11 класса.
0: Мы продолжаем их будить с утра.
1: Вот это, кстати, наша тема.
0: Продолжаем их... Не знаю, даже говорить им, что им...
1: одевать,
0: да, одевать,
1: есть.
0: И, да, да. Мы совершенно мы не даем этой свободы. Вот она в чем, как бы, да, свобода. Не во вседозволенности,
2: можно уточнить.
0: А именно в ответственности.
2: То есть, когда вот он... Вот я его разбудил с утра.
1: Ну, подожди, твоему сколько? 7 лет. А Татьяна говорит про 15-летних, когда
2: да?
1: будешь.
0: Сейчас я вам расскажу,
1: класс.
0: Очень интересно про 7 лет.
2: Ну, я, например, ему говорю, слушай, ты что, не знаешь, что тебе надеть? Ты что, не забыл?
1: Не, ну в 7 лет
2: и
1: это
2: он,
1: очень еще.
2: Почему? Трудно. Ну почему? Вроде зашевелился там как-то.
0: Значит, смотрите, как я делала когда-то из своего личного опыта. Мы же с вами личный разговор.
1: Да.
0: Из своего личного опыта. Я брала 4 больших коробка пластиковых, наклеивала туда понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
1: Высший пилотаж.
0: С детского сада раскладывала, ну, в соответствии с погодой, варианты. Там здесь 3 рубашки, здесь такие-то штаны. То есть прям на каждый день недели несколько комплектов, чтобы он в 4-летнем возрасте уже открывая этот ящик с понедельником, выбирал, что он будет одевать на себя. Вот эту рубашку он хочет, вот эти вот штаны. Там заранее подготовленное было.
2: У него как бы, по цветам, это... по стилю, по всему.
0: Он сам определял цвета и стиль. Иногда бывало так и зеленое, что-то с чем-то красным. Я вот так зажмуривалась, думала, ну ничего, мы это переживем, ничего страшного. Ну кто-то подумает про меня, что я какая-нибудь там не такая мама в детском саду. Ну что мне от этого будет? Зато у меня ребенок сам выбрал, ему так понравилось. Ничего страшного. Вот это не тот момент, когда следует заморачиваться.
2: Все родители согласятся с этим.
1: Конечно.
0: Ну это вопрос, опять-таки, понимания и того, насколько вы даете вот эту свободу. И потом, если мы вот эту свободу, ну еще раз говорю.
2: Он получает выбор.
0: Да, да. Вот это или вот это. Вот это или вот это. И вот когда он уже может сказать 7 лет, он уже сам знал, что он будет как бы в школу сейчас оденет. А есть еще очень интересный эксперимент, я его в жизни своей проводила. И я скажу, что смелый эксперимент для смелых родителей. Подходит для любого возраста, на самом деле. Вот. Но чем ребенок младше, тем тяжелее. Для любого возраста имеется в виду со школы, школьный этот. Значит, когда вы берете и полностью снимаете родительский контроль с действий ребенка и оценочное суждение, убираем в ящик на несколько дней. То есть мы не говорим прям пошагово, что делает ребенок. Не говорим. Вот он пришел из школы, вот так вот снял штаны, вот так вот их выкинул куда-нибудь. И я иду мимо, я понимаю, что он их выкинул, я понимаю, что я сейчас либо могу их взять, положить, либо сказать ему, либо еще что-то. Нет, я просто наблюдаю в течение нескольких дней, что будет. Не сделал уроки, это его последствия. Не сделал там какой-то там, не выучил стих, это его последствия. И здесь самое важное убрать оценочное суждение. Типа, вот, ты не сделал то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то.
2: Можно задать вопрос? Вот ты не выучил стих, и ты не смог ответить учительнице. Как ты себя чувствовал в этот момент?
0: Это вот как раз на этапе рефлексии делается. То есть вы несколько дней, сейчас я договорю, я чувствую уже,
2: да.
0: Несколько дней наблюдаете. Вы наблюдаете не за тем, какой у вас ребенок, вы наблюдаете за тем, какой вы родитель были до этого момента. Что вы правильно в него посадили? Что проросло и дало свои плоды? Это очень сложный процесс, потому что вы в ужасе понимаете, что там вообще ничего практически не проросло. Потому что он пришел, вот так вот все раскидал, не поел или взял какую-нибудь там печеньку просто с кухни. Да? А вы сидите за этим всем, наблюдаете. Ну, вечером я имею в виду, да, когда вся семья вместе собралась. А вот спрашиваете его там, ты с нами будешь ужинать или как ты считаешь? И вот дальше вот вы как бы это все смотрите. 7 дней там проходит. Я 7 дней терпела

0: Я как же мама, муж как папа, мы 7 дней прям фиксировали все, все пробои, которые у нас были. Через 7 дней мы сели все вместе и начали разбирать. Вот смотри, да, мы сейчас полностью убрали вот это и вот это. Ты сейчас самостоятельно что можешь делать? То есть мы определяли зону ближайшего развития, это в педагогике называется, то, что ребенок может делать со взрослым совместно. А что же может делать самостоятельно? Какие последствия были у каждого его принятого решения? Это трудоемкий процесс. Не каждый родитель будет так заморачиваться. Но эта методика есть. А если вы это сделаете в подростковом возрасте, будет еще интереснее.
1: Так, хорошо, у меня главный вопрос. А можно в начале этого процесса предупредить детей, что, дорогие дети, ближайшие 5 дней вот так вот у нас будет дома? Я буду просто за вами наблюдать, а вы будете просто делать то, что вы хотите.
0: А зачем?
1: А, то есть не предупреждать. Так, тогда они просто даже спать не лягут.
0: Вы представляете?
1: Они не выспятся, они в 2 часа ночи лягут.
0: Вы представляете?
1: А в 7 уже вставать.
0: Вы представляете?
2: Так они не станут 7.
1: А, да, а как их поднимать тогда? А, вот, а то есть мы это тоже не сделаем.
0: Ну, возьмите в каникулы. Возьмите каникулы.
1: Да, в каникулы все-таки легче. Да.
0: Чтобы не выбиваться из графика. Я вам это рассказываю просто, опять-таки, как способ посмотреть правде в глаза и решить, где мы и что там недоработали, как родители. Что будет вот в этот момент, да? Вот не лягут спать, вот всю ночь не будут спать. Потом что будет, да? Ну, конечно, до абсурда мы не доводим, безусловно. Мы же понимаем, что если ребенок может причинить себе физический там вред какой-то там или еще что-то прямо в край, мы, конечно же, этого не допустим.
2: А без спроса гулять можно идти?
0: Ну, смотрите сами, как у вас заведено в семье.
1: Сейчас насоветуем слушателям.
0: Да, можно, нельзя. Вы сами, как родители, ну, как мудрые родители, понимаете зоны как бы дозволенного. Здесь вопрос в другом.
2: Это важно.
0: В том, чтобы снять оценочное суждение. Снять оценочное суждение и посмотреть на своего ребенка, как он есть. Есть еще тоже очень замечательный такой метод записок. Знаете, когда мама говорит, там, убери за собой, ты там раскидал, портфель у тебя валяется. Убери, пожалуйста, там, у тебя ботинки, ты пришел, все уже валяется. А теперь представляете, да, вот мама, она говорит, говорит несколько раз, потом срывается на крик, потом вот это все вот. Ну, час минус сразу. Вот это вот все идет в течение там час, ну, полчаса. А теперь представьте, сколько вам нужно времени для того, чтобы взять, например, там стикер, и на этом стикере написать: «Дорогой Даня, мы тут лежим, нам так сильно дует, мы боимся простудиться. Убери нас, пожалуйста, в шкаф, твои ботинки». И стикер клепим на ботинки, крепим, прикрепляем. Вот. Приходим к Дане и говорим: сына, ты представляешь, там тебе записка какая-то. Я не стала читать чужие записки, это нехорошо читать. Пойди посмотри. Ребенок приходит, смотрит на этот стикер, начинает хохотать, и в этот же момент ботинки оказываются в шкафу. Это работает не с одним ребенком, не с 10, не с 30. Это работает с сотнями детей. Причем даже с 18-летним. Мне тут недавно моя знакомая написала, говорит: Татьяна Владимировна, вы представляете, это сработало с внучкой, которой 19 лет. Я говорю: да, потому что это выход. Ну, понятное дело, вы так не будете каждый день ходить и там расклеивать по квартире. Но, как и с мужем, это история один раз так, другой раз так, третий раз так, и все. Дальше уже будете смотреть.
2: У меня складывается ощущение, что этот учебник не только для детей первоклассников, но и для взрослых
1: для
2: тоже.
1: Родителей.
2: Это очень.
1: Да, вы через детей, конечно,
2: получается,
1: к родителям
2: что,
1: обращаетесь.
2: По сути, это действительно родители все делают с детьми уроки на каком-то этапе обязательно. И когда они будут читать задания для детей и помогать ему делать это задание, там ведь вы же просите написать какой-то рассказ, написать как раз те самые записки. Я немножко познакомился с этим учебником, и, по сути, родители могут начинать уже сами анализировать свою жизнь и какие-то вот моменты и ошибки исправлять вместе с ребенком. Как-то так. Ребенок может внести некое здоровое зерно в жизнь своей семьи.
1: Тут ведь еще вот какой момент. Одному ребенку можно, как бы двум можно давать вот какую-то такую свободу. А если их 5, если их 7?
2: А там другой уклад в семье, мне кажется. Там другие отношения уже возникают.
1: А они друг другу не дадут какие-то вещи делать.
0: Да. И там можно делать дни наоборот, когда младший становится старшими, а старший становится младшими. Такое делают и родители вместе с детьми, когда, например, родители, ну, договариваются в выходной день.
1: Ага, день самоуправления.
0: Вести себя нет, именно как дети. Вот они тоже капризничают, требуют мороженку и сидят и разбрасывают игрушки.
1: Вот я бы отыгралась.
0: Мы тоже так делали. Мы тоже делали с двоюродной сестрой моего сына. Вот им тогда было сыну, наверное, лет 6, а ей лет 5, на год младше. Вот. И мы с мужем, да, сидели, разбрасывали игрушки, а они ходили и изображали взрослых. И вот это еще, кстати, хотите посмотреть, какой вы взрослый?
1: Точно.
0: Сделайте взрослых своих детей. Они будут говорить вам ровно те самые слова, которые они слышат.
2: Вот какое творчество, это может быть, семейной жизни. Да. Я не знаю, как это сделать. Ну, у меня вот недавно боль была такая. Они порвали подушку пуховую. Вот я до сих пор вот убираюсь в квартире. Я не знаю, какой творческий процесс здесь нужно сделать.
0: Это представляете?
2: Но я спрашиваю, а кто это сделал? И младший говорит, это я. Такой счастливый, это я.
0: Представляете, каждый раз, когда вы будете находить вот эту пушинку, вы будете думать, какие у меня прекрасные активные дети, что они могут взять и порвать эту подушку.
1: Вот, кстати говоря, о добром помысле, как говорит старец Паисий. Это целая же система, мы можем сами себя воспитать. Мне тут подруга рассказывает, у нее трое, младшая с особенностями развития, и вот они все после причастия там шумят, бегают по храму, ну, всем знакомая история. И матушка, жена священника, стоит тут же. У нее там их 8 или 7. И вот они тоже, так как все, тоже там бегают. И моя подруга, она говорит, слушай, у меня просто внутри уже все закипает, что они так себя в храме ведут. Я уже готова их за уши поднять, потом опять опустить. Ну, понятно, что испытывает родитель, когда мы в общественном месте там вынуждены воспитывать своих детей или как-то их останавливать.
2: И никогда их не осуждают, таких родителей.
1: Да нет, все понимают, 0% осуждения, 100% понимания. И она говорит, я подхожу к этой святой матушке, но она здесь, это действительно такая святость. И она говорит, посмотрите, Оля, как детки после причастия радуются. И она так это говорит, искренне сказала. В этом не было такого, знаете, вот показного благочестия или там какой-то специальной такой формы коммуникации. Нет, она искренне стоит и радуется. И я понимаю, что это, конечно, благодать Божия. То есть понятно, что тут человек действительно вот в духе живет. Но и надо понимать, что это определенная самодисциплина. То есть мы можем смотреть на детей, которые радуются, бегают и прыгают. Понятно, что надо их останавливать, давайте не будем в крайности уходить. Угу. Но мы можем смотреть на них, вот они, какие непослушные, за что мне таких детей дали. А с другой стороны, мы можем на них смотреть, что, слава богу, что они у меня вообще есть, их могло бы и не быть, например. Или они могли бы быть другими. Или они вообще могли бы сейчас в храм не пойти. Да миллион помыслов. Поллианну вспомним и конечно, перепишем все негативные сценарии.
0: Кстати, в учебнике есть этот пример Поллианны по поводу радования и сорадования. Очень важный момент. Вот здесь опять причина. Нужно искать причину. Почему мама чувствует вот этот внутренний
1: вину.
0: Гнев?
1: Это вина.
0: Гнев сначала угу. на своих детей. Угу. Да, вот этот, ну, раздражение некое, раздражение, да, да, да. когда они себя так ведут. Почему?
2: Все подумают на нее, какая
1: вот.
2: Она мама.
1: Вина, как бы, чувство вины.
0: Вот.
1: Что я плохая мама.
0: И чувство вины.
1: Да, да, да.
0: И вот это вот, а что обо мне подумают? Ведь когда ребенок плохие отметки приносит из школы, там практически такая же история. Что подумают обо мне, как о родителе? Потому что ни одна отметка не стоит добрых отношений. Ни одна вот эта вот история с неправильным поведением не стоит добрых отношений. С ребенком мы выстраиваем отношения. Я когда осознала эту мысль, у меня, знаете, как озарение какое-то пришло. Мы с ребенком взаимодействуем, ну, до 18 лет максимум. Как взрослый ребенок. А всю оставшуюся жизнь 18+, мы будем строить отношения как со взрослым,
1: со взрослым человеком.
0: Взрослый-взрослый. И у нас вот эти все перекосы и проблемы отцов-детей, потому что родитель остается на позиции родителя.
1: Да, с 40-летним сыночком.
0: И в 45. Итоге вот этот воспитывает 45. Этот инфантилизм в действии, про который мы уже сегодня с вами говорили. Поэтому вот это вот, что обо мне подумают, и мое чувство вины, но надо как-то от этого уходить. И вопрос, вот представить, вот как бы я отнесся к этой ситуации, если бы, например, представить, что сейчас вообще никого, вот кроме меня и моих детей, нет. Ну, вообще, ну вот нет.
1: Никак.
0: Да никак. Угу. Ну, бегают они, кричат, ну, слава тебе, Господи. Смотри, какие действительно счастливые и радостные. То есть мы создаем такую, моделируем такую ситуацию, что вот мы сейчас выбрасываем как бы все, всех свидетелей, да, всех людей, все вообще у себя в мозгах. И чисто смотрим на ситуацию. И когда мы чисто смотрим на ситуацию, мы начинаем понимать вообще, что там нами движет, какие
1: да, силы. Тут очень тонкая грань между какими-то гипертрофированными такими собственными травмами, да, и все-таки воспитанием, которое должно мягко проводиться, приличиями какими-то, правилами поведения в общественных местах. То есть это как-то делать очень мягко и очень деликатно, без вот этого невроза вот этого.
0: Ну, это эмоциональный шторм.
1: Да, шторм,
0: если
1: шторм,
0: тебя точно. Начинает трясти, приседай.
1: Класс. Вот на этих прекрасных словах давайте завершим эту программу. Физический труд, когда начинает трясти, это великая аскетическая практика в монастырях, применяемая много-много веков.
2: Можно поклоны еще делать.
1: Да, поклоны земные. Кстати говоря, старец Паисий говорил, если вас кто-то раздражает, иди и делай поклон. Если ты гневаешься, иди и делай поклоны. Прекрасно. Ну, а если ты в общественном месте, можно и поприседать. Немножечко.
2: Не бойтесь осуждения. Мы все поймем.
1: Спасибо огромное, дорогие друзья. Вот такой вот у нас сегодня легкий, но в то же время очень мудрый, благодаря Татьяне Владимировне, разговор был осуществлен в студии Светлого Радио. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro.
2: А сегодня у нас в гостях была Татьяна Владимировна Поликарпова, автор учебника по семиведению для начальной школы. Спасибо вам за ваш труд.
0: Спасибо.
1: Кира Варентьева, Сергей Платонов. Будьте на волнах Светлого Радио.
2: До свидания.
3: Пайдея. Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Семейный час на радио Вера.
1: Семейный час на радио Вера. У микрофонов Анна Леонтьева
2: и Сергей Платонов.
1: У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: И снова перед нами лежит книга отца Максима и Аннушки Сапрыкиной. Анна Сапрыкина, педагог и многодетная мать. И книжка, уже которую программу мы идем прямо по этой книге. И вот сегодня мы решили взять такую тему: как подготовиться к свадьбе, предложение руки и сердца, благословение родителей, свадебные обычаи, ЗАГС, венчание и брачный пир. Ну, наверное, отец Максим, я начну с такого спорного, по-моему, для нас, для всех вопроса. А нужно ли вот такой вот пышный ЗАГС, венчание, вот эти залы, которые снимают хоры на венчание и так далее? Да. Если вообще, когда молодые люди встречаются, но они, как правило, еще не сделали там карьеру, еще у них нет столько денег, они могут годами, наверное, откладывать свадьбу, чтобы накопить на красивую.
2: Я встретил одно короткое видео в социальной сети, где в одной из социальных наших социальных сетей, где как раз говорится о том, сколько стоит самая минимальная свадьба. Mm-hmm. То есть, ну и там раскладывается костюм, платье, кольца, ресторан на 30 человек или 20 человек, и сумма примерно 600 тысяч рублей в Москве. Вот примерно так, самое минимальное. Самое дорогое здесь, кстати, вот платье, ну и часто заказывают фотографа дорогого или видеографа, то есть делают хорошую фотосессию именно двух людей, а все остальное не так важно. Угу. Вот такое ощущение, кстати, вот дополнить вопрос Анны, что свадьбу порой устраивают родители для себя, чтобы как-то это сделать большое и пышное.
3: Много. Я все-таки... Не, мы можем сразу со свадьбой, но я хотел бы подчеркнуть, что до свадьбы еще надо добраться, да. Если мы движемся таким образом, как вот вы прочитали, то я хотел бы отметить, что для современного обычного человека, даже, в общем, иногда ходящего в храм и считающего себя православным, в общем, даже являющегося православным, и православного человека, который хочет, чтобы у него все было прямо по-православному, не то, что у него все есть, как у всех, а вот еще он православный, как какая-то такая, ну, сверху добавка, да, одежда такая. А именно если он хочет свадьбу по сути, то надо свадьбу по сути православной, то надо понимать, что вот этот путь между принятием каких-то решений и уже тем, что мы обсуждаем, сколько стоит конкретно...
2: На большой путь может пройти.
3: ...где и как, вот, довольно разный путь. Дело в том, что для обычного современного человека путь к свадьбе выглядит следующим образом. Мы где-то познакомились, потом мы встречаемся, вот, потом через какое-то время мы говорим, ну, переезжай, что ли, ко мне или давай к тебе, то есть мы съезжаемся, мы начинаем вместе жить, вот, и через какое-то время, вот здесь уже начинаются вопросы, надо накопить на свадьбу или не надо накопить на свадьбу, через какое-то время, иногда год, два, три, пять, десять лет встает вопрос о свадьбе. Этот образ вот такого добрачного жития, пути такого к свадьбе, он пропагандируется у нас везде. Из каждого утюга, во всех женских сериалах, во всех книжках всяких, это где точно. Угодно. Именно вот это у нас сейчас самый распространенный путь к свадьбе. Сначала познакомились, немножечко полюбились, потом переспали, потом съехались, и потом, может быть, мы женимся. А может быть, и не женимся.
2: А девушка переживает. Почему?
3: А иногда юноша переживает. Да, слушайте, вот. Поверьте, иногда бывает и наоборот.
1: Да, да,
3: я совсем
1: знаю.
3: Недавно... был свидетелем истории, когда люди 20 лет вместе прожили, уже у них дети, считай, взрослые, вот, и, в общем, мужик все время тянул ее, в общем, к свадьбе, а она все время была не уверена. Вот, то есть 20 лет люди вместе прожили, детей прижили и воспитали, почти вырастили. Вот, и потом, значит, вот, собственно, вот откуда я об этом узнал, пришла ко мне женщина посоветоваться, что все-таки, может, лучше уже пора замуж выходить или еще не пора. Вот, то есть вот обычная на самом деле история.
2: Что вы ей ответили?
3: ответили. История не православная. Я вот что хочу сказать, что это не православная история. Никакого, ну, и если там, типа, спим, не спим, оно как-то еще вроде даже очевидно, наверное, да, то вот этот, эта тема съезжаемся, не съезжаемся, то есть у нас совсем другая схема, да. То есть люди встречаются, по сути дела, почти как брат и сестра, гуляют вместе, там, за ручку держатся, и все на этом... в щечку целуются до момента, когда они принимают решение, что они стали теперь женихом и невестой, мужем и женой, что все, я... Раньше это знаменовалось таким обрядом, как обручение. То есть люди обручались публично, по нынешним временам, публично объявляли себя женихом и невестой. После этого, соответственно, на обручении в церкви происходит первый поцелуй. Прямо в церкви, да, то есть как бы...
2: Это вот то, что сейчас в храме происходит, вот это действие, которое в конце храма, да, батюшка, обручение?
3: Да, да.
2: А потом
3: да. Сейчас уже... оно уже с 19 века соединено с венчанием.
2: Да. То есть все это в один момент происходит.
3: И это вообще, с одной стороны, понятно почему, потому что церковь к обручению относится... с точки зрения обязательств жениха и невесты, примерно так же, как к отношению мужа и жены. То есть, если мы обручились, то уже все.
2: И кольца носят.
3: Кольца носят. Они потому и называются, вспомните, как они называются кольца-то? Обручальные. Это знак того, что я принадлежу другому человеку. И, ну, даже если сейчас это не отделяется в большинстве случаев, я знаю приходы, где люди пытаются, ну, я, например, у себя, если есть знакомые мне молодые люди, пара какая-то, я совершаю обручение отдельно от венчания, и ничего плохого я при этом не делаю. Там, где этого не делают, ну, я, правда, знаю, в Москве таких приходов несколько.
1: Это в храме, прошу прощения, что перебивают, в храме обручение
3: в храме,
1: происходит?
3: Конечно, в храме, да-да-да-да-да, точно так же, хор поет, все как бы происходит. Красиво, да, только, ну, если вы когда-нибудь были на венчании, я думаю, были, я не к вам, а к нашим радиослушателям обращаюсь, да, то вы видите, что вот, как Сергей сказал, часть действия вначале происходит как бы ближе к входным дверям, и потом уже жениха и невесту проводят внутрь, ставят на полотенце, на рушник, да, и все вот такое под там, венцы.
2: Велевластное пение,
3: да,
2: слава тебе,
3: вот,
2: Боже.
3: А вот эта первая часть обручения, она вообще, на самом деле, это отдельный обряд. Угу. Но даже если его совершают потом и вместе, на самой свадьбе, то я знаю приходы, на которых вот этого самого Ванечку и эту самую Машеньку условную, их объявляют женихом и невестой перед всеми. Вот, например, в приходе царевича Дмитрия такое точно есть, и еще в некоторых приходах. То есть прямо в воскресный день настоятель просит этих двух молодых людей подойти к нему, ставит их нам вон после проповеди, говорит, вот Маша и Ваня, Ваня и Маша, они решили пожениться. Наверное, летом или там осенью еще пока до конца, может быть, но они уже жених и невеста. Просим их воспринимать в этом качестве. И помолимся о том, чтобы у них все это сложилось, и чтобы они это свое благое намерение в жизнь провели.
2: Это как в древней церкви было?
3: Да, ну, на мой взгляд, он очень частный, я никому его не навязываю. По сути дела, это и есть обручение. И что бы тогда не обручить? Можно и обручить, что я и делаю обычно. Но, конечно, со знакомыми людьми, не просто люди с улицы пришли и говорят, вот мы хотим там обручиться. Вот, у нас, как известно, к своим совсем другое отношение. И это правильно. Вот, если я их знаю, я их могу обручить, а потом уже когда-нибудь, там, осенью, зимой, когда они соберутся. Соответственно, можно... Кстати, вот один из авторов вот нашей совместной книги, мы вдвоем с Аней ее написали, и я в свое время именно так ее с ее замечательным мужем Дмитрием обручал отдельно от венчания. Она тогда заканчивала обучение, и они обручились, а потом, после, там, через полгода, по-моему, Ань, прости, если я что-то путаю, вот, и дочерей своих я точно так же, некоторых отдельно, вот, если есть решение уже принято, а свадьба вот будет там через несколько месяцев. Это же особый такой, знаете, вот вайб, как говорит сейчас молодежь.
2: А что это дает?
3: Ты ходишь уже с кольцом, ты уже обещан и обещана другому человеку, но вы еще жених и невеста, а не муж и жена. Муж и жена вы еще побудете, дай бог, много десятилетий вместе. А вот жених и невеста официально, все, мы уже принадлежим друг другу. уже пути назад нет.
2: То есть ты не становишься женихом или невестой в тот момент, когда ты сделал предложение, и вот. Она согласилась. Так,
3: что ну, нет, на самом деле, а что нас делает вообще, по большому счету, мужем и женой или женихом и невестой? Есть несколько очень важных вещей. Что нас делает мужем и женой? Не штамп в паспорте и даже не венчание в церкви, я сейчас очень крамольную вещь могу сказать, а две простых вещи. Во-первых, обещания, данные друг другу, и второе, публичность этого самого действия. То есть, соответственно, мы обещаем друг другу хранить любовь и верность и делаем, объявляем друг друга публично женихом и невестой или мужем и женой. Дальше по этому поводу, если мы говорим про мужа и жену, устраивается тот самый брачный пир. Та самая свадьба, она и обеспечивает эту самую публичность. Да, то есть, и поэтому, например, я знаю множество, не хотел я уже к свадьбе переходить пока, но попробую, да, то есть вот поэтому часто на свадьбу, на венчание в каких-нибудь молодежных организациях или там, если человек сколько-нибудь известный в приходе, приходит не только узкий круг близких друзей и родственников, а приходят все. И храм такой полный, да, какая-нибудь там молодежная нынешняя организация, Якиманка там или Лествица, да, 300 человек у них только вот на собрание приходят. И на венчание битком набитый храм, как на Пасху, да.
2: Отлично.
3: Понятно? И тут же всем при выходе там где-нибудь поставят столик, да, нальют газировки или шампанского, какие-нибудь пироги готовые раздадут, еще что-нибудь, да, то есть все и этот пир в таком экспресс-варианте. А уже куда-то там покушать отдельно, посидеть можно и узким кругом. Но вот эта вот публичность самого свадебного действия. Или почему, почему мы кольцо-то носим? Зачем? Вот, вот мы носим кольцо. Вот Сергей на пальце у вас как, для чего? Да, для того, чтобы все понимали, что вы женатый человек, вы не свободны. Это вот важный такой знак для всех.
2: Вот даже иногда в общественном транспорте вот едешь, смотришь, какой красивый молодой человек или красивая девушка, и взгляд невольно на руку. Замужем или женат, ну как прекрасно.
3: Это важно, поэтому вот эти все знаки, эта публичность, она, это не что-то второстепенное. Это принципиальный такой момент. И поэтому обручение или что-то подобное, делающее нас женихом и невестой, собственно, открывает нам путь к свадьбе. И вот понятно, что свадьба может откладываться. Хотя церкви, в общем, установлены определенные сроки.
1: Есть, если, да, какие-то сроки?
3: 4 года. Mm. Если нету каких-то супер-супер уважительных причин, но даже если есть супер уважительные причины, то данные даже друг другу в церкви на обручение обещаний и публичность этого дела, если брак по инициативе одной из сторон почему-то откладывается, 4 года по канонам церковным. Вот.
1: Ну, большой срок, мариновать, на самом деле.
3: Мариновать человека нельзя. Ага. Вот. Потому что на обручении не оговаривается, когда, да? Вот. Ну, иногда оговаривается. Мы вот там, я например, всегда спрашиваю, когда обручаю, а когда у вас свадьба? Ну, вот осенью мы планируем. А почему вы откладываете? Вот почему не сейчас? Ну, вот мы, потому что нам надо то-то, то-то, то-то, то-то, мы вот эти вопросы решаем, это еще что. И осенью будет замечательно. Ну, прекрасно, да? То есть есть план, как это, карта дорожное пути от нынешнего состояния к браку. Вот. А это понятно, это естественно, это совершенно нормально. И это совсем не похоже на, как я уже сказал, существующую систему добрачных отношений, когда мы уже, по сути дела, являясь друг другу мужем и женой, почему свадьбу откладывают? Это все, что денег накопить, еще что-то, это все отговорки на самом деле. Именно потому, что решение окончательное не принято. То есть люди, с одной стороны, живут уже семьей, даже уже детишек нарожали, а с другой стороны, решение не принято. И это, конечно, сумасшедшая мина замедленного действия под отношения, под чувства, под любовь.
2: Вот если обручение состоялось, и потом отношения расстроились, ну, там, через 2 месяца. Что происходит? Это таинство вообще обручения?
3: Нет, это обряд.
2: Это обряд.
3: Да, но именно по той причине, что, собственно, церковь всегда считала, что обручение нерасторжимо, как и брак, угу. А по факту, вот тот вопрос, который вы сейчас, Сергей, задали, это случается... Именно поэтому обручение и прицепили от отдельного обряда, еще в XIX веке прицепили его к венчанию. И поэтому я тоже не всех подряд обручаю, а, собственно, тех людей, только в которых я могу быть по-настоящему уверен. Я знаю, срок уж мой измерен, на что продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Понятно, что мы не можем быть уверены ни в чем, но мы понимаем, да, что люди не просто так вот, они типа понравились друг другу, обручимся на всякий случай. Да нет, вот это не... В таком случае я, конечно, не обручаю.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что у нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. Отец Максим и Сереж, я хотела рассказать историю. Она произошла на Западе, когда я жила в Швейцарии, и она меня страшно поразила. Там, значит, двое людей, ну, они не будут слушать радио «Веру», поэтому я могу сказать, что это там Лоренс и Франсуаза. Вот я с ними познакомилась, и они в это время уже жили, наверное, лет 10 вместе, но почему-то не женились. А у меня как-то мозги были так настроены, что вот если живешь вместе, значит, надо жениться. И я говорю, почему же вы никак не поженитесь? Они, Франсуаза говорит, мы как-то not devoted, мы как бы еще не такие преданные друг другу, чтобы, в общем, они все ждали, когда вот придет вот это чувство, что вот они друг для друга. 10 лет ждали, потом даже больше, по-моему, 15. Потом Лоренс уехал в Америку, встретил там девушку, тут же на ней женился, и как бы, и все, понимаете?
3: Да, вот такая, это такая очень ловушка, западная, мне кажется. Чаще всего для женщин, ага, это ловушка, которые думают, что если, значит, мы уже вместе живем, то мы уже, то есть, типа, он уже мой, и, в общем, на самом деле, конечно, у нас уже, считай, мы муж и жена, и мама с папой, мы сказали, и друзья, мы вместе. На самом деле, это ложная история.
2: Но хотя если... при этом соблюли вот эти два правила, о которых мы говорили, сказали друг другу, как бы, да, ну, наверное, жить вместе.
3: Ну вот нет, они честно признались, как она, devoted, да, то есть как бы мы не решили до конца, в том-то все и дело, что мы до конца не решили.
2: Но обществу они показали, то есть одно условие.
3: Но надо четко понимать, что если все-таки по большому счету мужчина влюблен, и если нет никаких прямо вот по-настоящему объективных препятствий, они иногда бывают. Редко, но бывают. Если прям объективных препятствий нет, а кто-то один не торопится в ЗАГС, говорит, да-да-да, конечно, но когда-нибудь вот мне надо еще там в чем-то для себя, то, скорее всего, вы для этого человека чемодан без ручки. Бросить жалко, нести неудобно. Вот, и можете обманывать себя сколько угодно, что вы ему очень сильно или ей, соответственно, очень сильно нужны. Исключения бывают. Но, ну, как бы, когда дело заканчивается браком, и действительно у нас мы видим, что большинство браков в нашей стране, как и во всем мире, сейчас заключается именно по этой схеме. Вместе живем, но надо понимать, что большинство сожительств таких браком не заканчивается. В том-то все и дело. Что решение не принято, и, соответственно, я... Вот, понимаете, я часто слышу этот довод. Ну, надо же попробовать. Ну, надо же попробовать пожить вместе и посмотреть.
2: А вдруг мы не подходим?
3: Вдруг мы не подходим. И речь даже не о какой-нибудь там сексуальной несовместимости, а вообще вдруг мы вот друг другу не подходим. И здесь самая главная ловушка. Потому что, ну, я не знаю, если я пробую, то я не вкладываюсь по-настоящему. Ну, такой закон, как бы. Если я могу, вот, допустим, я там взял щенка из приюта, да, и, ну, все нормально, подходит, ну, пусть поживет, да, и я... А представьте себе, что если вы не можете его назад отдать, а он, значит, не очень, этот щенок, вы же все равно будете в него вкладываться изо всех сил, чтобы вот хоть что-нибудь приличное из него сделать. Представьте себе, что вам ребенка вашего можно сдать в детский дом, и это вообще нормально. Что, ну, что-то будет не так, ну, отдам его на воспитание там государству, сдам его, и все. Вот ночью, ну, маленький ребенок, вот зубки у него режутся, он не спит, да, если я не могу скинуть его бабушке, я уж не говорю, ладно, про детский дом, да, потому что мне завтра с утра на работу, что я, как я буду в это вкладываться? Да я все пересмотрю, я буду смотреть, что ему дать, как его успокоить, какой там фенхель, укроп, или каким, чем ему десна эти самые намазать, я буду искать способ облегчить себе жизнь, потому что я не куда спрыгнуть не могу. А если я могу спрыгнуть или его спихнуть, то я и вкладываться не буду. Именно поэтому люди, которые вот так вот пробуют, они как бы не вкладываются, они именно пробуют. Ну, убеди меня в том, что я должен на тебе жениться. Или, ну, давай, заставь меня поверить, что я готов выйти за тебя замуж. То есть такая вот эта демо-история, типа я в позиции выбора и ожидания.
1: Демо-история.
3: Она губительная для отношений. Тогда как ты обещание дал... Все, ты перед Богом и людьми при венчании обещал хранить любовь и верность до гроба. Все, ну, как бы, ну, хочешь, не вкладывайся, но ты жить будешь в аду, будешь вкладываться, глядишь, ну, хоть как-то что-нибудь приличное получится.
1: Отец Максим, а вот, ну, я понимаю, что венчание – это таинство, и мы, тот, кто прошли это таинство, они, ну, знают вот это ощущение во время венчания, да, какое-то необыкновенное. Ну, а ЗАГС? Вот мы с мужем в юности такие неформалы были, еле дошли до этого ЗАГСа уже, просто потому что, ну, мы не понимали, а зачем это нужно? А что нам даст этот штамп в паспорте?
3: Ну, надо понимать, что лет 50 назад или 30 даже ЗАГС это было одно, сейчас ЗАГС это, в общем, совсем другое. И совсем недавно, ну, на мой взгляд, абсолютно неправильную инициативу, но Валентина Ивановна Матвиенко опять выступила с очередной законотворческой инициативой осложнить разводы. Вот как будто это что-то изменит для людей нынешних. Но тогда это имело значение. Да? То есть если ты женат, то все общество, не законы даже, а именно общество, родня, близкие, друзья, на работе, везде, партком, исполком, правком, соседи по дому, все, если ты вдруг развелся, то ты фу какой, ты прям фу какой. То есть, по сути дела, ЗАГС выполнял эту самую функцию венчания, заключения брака. Сейчас этого нету, разводы максимально легкие, никакое ужесточение законодательства ничего здесь не изменит, поэтому я считаю эту инициативу бесполезной. Но, значит, смысл-то в чем? Что такое ЗАГС? Это запись актов гражданского состояния. Вот у меня родился ребенок или родился, я что делаю? Я иду в ЗАГС и получаю свидетельство о рождении. Зачем? Потому что мы становимся вместе с ребенком теперь объектами нашего семейного законодательства. Да, я вот умру когда-нибудь обязательно, все мы умрем, да, и мои дети или внуки пойдут и получат, я надеюсь, что жена пойдет и получит свидетельство о смерти. Вот, и это как бы ей нужен будет этот документ, потому что имущественные какие-то там наследные дела, да и вообще как бы пенсию надо перестать платить будет на меня и так далее, да. Это вот можно ли сказать, что государство родит ребенка или заключит мне какое-то рождение ребенка, да, или убьет меня? Да нет, конечно, это просто регистрация. Вы купили машину, пошли, получили на нее соответствующий документ. Это говорят, вы женились, и это надо зарегистрировать. Все. В общем, современное общество и государство, и церковь так на это и смотрят. Просто вы должны, ну, как бы официально перед государством быть в соответствующих отношениях, потому что вы являетесь объектами семейного права. Все. Это важно, но очень второстепенно.
1: Сережа, а у тебя разные были чувства, вот когда ЗАГС и когда венчание?
2: Да вот скажу честно, что была такая история у меня с росписью. Наверное, можно о ней рассказать. Во-первых, для нас ЗАГС это была проблема. Нам было совершенно все равно на него, но необходимо было для выполнить венчания. Не то, что для венчания, но мы больше планировали венчание, нежели вот этот ЗАГС. И, например, я вот тогда жил в городе Сергиевый Посад. И,
3: что, прям твой Посад?
2: Я в Посаде жил.
3: Ну, ты Сергий, да, Сергий?
2: Ну, да, и пока я...
3: Твой Посад.
1: В собственном Посаде.
2: Нет, он преподобного Сергия.
3: А, преподобного Сергия.
2: Я там так...
3: Понял, простите.
2: Родился там. Вот, и в Сергиево-Посадском ЗАГСе не было дат на регистрацию. Мы говорим, так нам не надо этой регистрации, можно просто там как-то. Угу. Ну, в общем, поехали мы в Хотьково. Там было посвободней. И там абсолютно ЗАГС какой-то, как будто подъезд в какой-то дом многоквартирный, ничего особенного, внутрь пришли. Ну, все-таки ЗАГС и ЗАГС. Купил костюм, не такой дорогой, попроще, она Она себе надела белое платье красивое, но не свадебное такое, что-то вроде вечернего. Вот мы собрали семью, очень близких только людей, и пошли, расписались, нас там зачитали нам речь, сказали друг другу «да». Даже очень мило и интересно. Я, кстати, впервые в жизни вообще это действие видел. То есть для нас просто людей, которые в церкви с рождения, особенно те, кто в священнических семьях или очень православных, скажем, вот это действие, оно никогда не играло какую-то важную роль, скажем. Так, мы шли только к венчанию. И венчанием была как раз та самая отправная точка нашей семейной жизни. Хотя потом, через пару лет, я так говорю: слушай, так мы муж и жена с тобой не с даты венчания, а с росписи. Она такая: да. Я говорю: ну да. Она говорит: а почему вместе не жили? Я говорю: я не знаю.
3: Нет, а потому
2: мы даже
3: что,
2: не понимали этого. Что... Так было запрограммировано просто.
3: Нет, когда вы становитесь мужем и женой? Вот это ключевой вопрос. Когда вы становитесь мужем и женой? Я сегодня в программе уже сказал.
2: Когда мы сказали друг другу
3: когда...
2: да.
3: И... Ну, вот там было второе условие.
1: Публично
3: об этом объявили. В нашей культуре эта публичность определяется брачным пиром, ну, то да. бишь свадьбой. Вот, и поэтому...
2: А родителям зафиксировать, когда свататься ходил?
3: Нет, смотрите,
2: это не
3: ну, например, если бы мы были какими-нибудь каннибалами с острова Тумба-Юмба, да, то, возможно, эта публичность определялась бы тем, что мы кого-то съели. Если мы были атеистами в Советском Союзе, да, то никакого венчания, соответственно, не предусматривалось, а вся обряд мы не можем без обрядов. Нам нужна эта публичная обрядность. Для чего она нужна? Чтобы мы одинаково понимали, что происходит. Обряд дает единое понимание происходящего, является символическим глубоко.
2: Значит, мы публично заявили о себе как раз в ЗАГСе.
3: Как о муже и жене.
2: Да, получается, в ЗАГСе заявили?
3: Не знаю, может быть.
2: Ну, нет, ну, например, я папе, маме...
3: Я могу про себя сказать. Да, я был некрещенным, когда женился. Угу. И, естественно, для меня свадьба была ЗАГСом. Там была женщина с епископской панагией, с гербом Российской Федерации на груди. Да, нам играл Мендельсон, были гости. Потом, значит, мы поехали, мы фотографировались, мы поехали в ресторан. Удивительным совершенно образом после фотосессии на Воробьёвых горах, традиционные для тогдашних советских московских свадеб, мы зашли в храм Троицы на Воробьёвых горах, поставили свечки. То есть даже вот, так сказать, хотя я абсолютно... атеистически был настроен, да, и понятно, что моя семейная жизнь отсчитывается с этого дня, когда мы сыграли свадьбу, расписались, и все стали, мы стали для всех мужем и женой. У нас была первая брачная ночь, и все как полагается. А потом я обвенчался через 2 года, когда я покрестился, я сразу побежал венчаться. Но это уже не была свадьба. Как бы венчание для меня не являлось началом моей семейной жизни, и не было свадьбы. А при этом, например, мои дочери, венчавшиеся, они, я даже не знаю даты их и росписи, я не уверен, что они помнят об этом,
2: вот
3: ты
2: оно.
3: Сказал. Да, они пошли куда-то в будничной одежде, расписались,
2: да, так и
3: зафиксировали
2: делают.
3: Просто документально. Причем, ну, знаете, у детей священников есть свой блат. Никому не рассказывайте, это большой секрет. Да, если от обычного человека мы требуем, чтобы он принес нам перед венчанием свидетельство о браке, если мы его не знаем, а я своих детей знаю, как бы, и кто-то, я даже не помню, кто из моих детей, кто-то до росписи венчался, кто-то после росписи венчался. Вообще, вот этот момент росписи, он был, как я вот его и описал, абсолютно формальным. И неважно, был он до или после. Ну вот вы помните, когда у вас сколько детей? 2, Сергей, да?
2: 2.
3: Вы помните даты, когда вы получали свидетельство о рождении?
2: Да.
3: Серьезно?
2: Ну, просто вот младшего родили в Москве, а там прям в роддоме дают свидетельство о рождении.
3: А, ну это когда прям в роддоме. Аня, вы помните, когда вы брали свидетельство о рождении?
2: А вот старшего помню, я ходил, это было тяжело на самом деле для меня.
3: Ну, это какая-то вот такая очень второстепенно дополнительная история. Хотя, конечно, и до сих пор есть семьи, я хотел бы в следующей части нашей программы об этом поговорить, вот, для которых ЗАГС – это гораздо более значимые вещи, чем те, о чем мы сейчас с вами говорим.
1: Напомним, что сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. У микрофонов Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Не переключайтесь, вернемся через минуту.
0: Семейный час на радио «Вера». Вера.
4: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
5: Пересказкой.
4: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям. В программе «Пересказки».
5: Пересказки.
4: На радио «Вера». Каждый вечер.
5: В 21.05.
0: Семейный час на радио «Вера».
2: Продолжается семейный час на радио «Вера». В гостях у нас протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников Спасской Слободе. У микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева.
1: Итак, в первой части программы мы узнали, что совсем по-разному к браку относятся люди, которые больше ценят венчание, да, и регистрация в ЗАГСе, ну, не к браку, а именно к регистрации в ЗАГСе, это лишь ворота вот туда, где можно, чтобы их повенчали.
3: Да, мы хотели еще поговорить о родительском благословении.
2: О, да,
3: и о том, для кого вообще вся эта свадьба. Сергей так, между прочим, упомянул, что, может быть, это родители для себя устраивают.
2: Ну, иногда... Да.
3: Нет, это важно. Важно понимать, чья свадьба, такое. Кто устраивает. Это прям принципиально.
2: Кто платит, того и свадьба.
3: Точно, да. Поэтому все зависит очень сильно от возраста, состояния. То же самое касается родительского благословения. Да, понятно, что если мы...
2: Пока далеко не ушли, расскажу. Я был на одной свадьбе, где папа очень любил казачий один ансамбль, а дети его, в принципе, к казачьей музыке отношения никого не имели, но папа такой был рад, что выдает дочку замуж, что весь всю свадьбу пели казаки. Я не думаю, что в этот момент молодые что-то чувствовали, но вот папе захотелось. И вот такая была свадьба казачья.
3: Смотрите, есть определенные традиции, да, и некоторые традиции, они, будучи обусловлены какими-то практическими понятными причинами в прошлом, переехали к нам сюда, и поэтому кажутся странными и даже необязательными, и являются. А некоторые, они выражают суть. И они поэтому важны. Если раньше недели две ходила сваха к моей родне, и наконец благословил меня отец, да, и было мне 13 лет, это одна история, да, когда, по сути дела, сама невеста или сам жених не принимают особого участия ни в выборе себе мужа и жены, ни в организации, ни дело даже не в деньгах, которые там платятся или не платятся. Это действительно некое не личное, не частное дело, а это общесемейное дело, да. Одна семья породняется с другой семьей. Ну, примерно как это, я не знаю, Нарышкины с Меньшиковыми, да. Это такое вот клановое дело, да, это семейное дело. И говорить о том, что это вот личное дело Ванечки Меньшикова, это, в общем, никто их и не спросит. Как старшие решили, так оно и будет, независимо от того, сколько тебе лет даже. И поэтому, конечно, чего, когда, с кем, как празднуем, это решали старшие. Вот отцы сели и договариваются о том, как мы 3 дня будем гулять в одной деревне, а потом еще 3 дня будем в другой деревне гулять. И именно потому, что это публичное дело, да, и дети там сидят, по сути дела, статистами. Вот. И сейчас это, конечно, не
1: нам
3: так.
1: Нам не переконочевало, к счастью, я бы сказала.
3: Это да, традиция. Это историческая как бы история. Историческая история, здорово, масло масляное, но в этом есть своя боль. Потому что вот этих тысячелетних законов, что свадьба – это дело не личное, а это дело семейное, их никто не отменял. У меня, например, был один друг, который решил повенчаться, православный, а семья у него была не очень церковная или даже совсем не церковная, и вот он меня, даже не как священника, то есть я на его свадьбе просто стоял, и еще 2 человека было. Вот такая совершенно камерная свадьба, до сих пор помню, в Троице в Листах они венчались, вот, а потом мы к ним приехали к нему домой с его молодой женой, вот вдвоем еще 2 человека гостя было, вот. И он сел на телефон, это было еще время проводных телефонов, и начал обзванивать всех: приезжайте ко мне, я женился. То есть он сначала, он думал, что ему все это не надо, ага. что это его личное с женой дело, ну и самых близких людей, кого он готов, с кем он готов это все разделить, а потом, когда он женился, и все. И не смысл, что ему там нужны были лимузины, там, я не знаю, голуби, какие-то вот большие истории, да, то есть понятно, что и тут же приготовили, что было, как бы, но все равно к вечеру народу собралось человек 30. Вот, и он такой, что я дурак их всех не позвал.
2: Кто же горько кричать-то будет, да?
3: Да, то есть это в нас прошивка, это есть, что свадьба – это дело вот публичное. Я об этом уже не первый раз сегодня говорю. Именно этим и определяется, муж мы и жена или нет. Если мы вдвоем на необитаемом острове, то да, мы никому об этом не рассказываем. Иногда люди живут в этом большом мире, как будто они на необитаемом острове. Ну, мне жаль этих людей, если вдруг они, и у них нету в этом мире людей, с кем бы они хотели разделить радость создания своей собственной семьи. Правда, искренне жаль. Я сейчас имею в виду настоящие свадьбы сейчас, потому что по большей части, вот я как священник довольно много венчаю, я понимаю, что люди сейчас часто венчаются, уже прожив 10 лет, 15 лет. То есть это не прям свадьба, а это именно венчание, вот ну как у меня было. Хотя, например, я тоже на это событие, на венчание, и мы вот я сейчас смотрю фотографии, как столы вместились, да, в нашу квартиру. То есть там ни ресторана, позже ничего такого не было, просто столы, но мне важно было и венчание разделить.
1: Радость разделить.
3: Эту радость, да, то вот... Так же, как вот мы в начале нашей программы сегодня говорили, да, про молодежку, да, когда у тебя есть друзья, и ты всех зовешь на венчание, да, ты не можешь всех потом позвать на шашлыки куда-нибудь, хотя и такие варианты есть, да, когда там, а поехали не в ресторан, а поехали там на природу, да, пока Роспотребнадзор не запретил весну или лето, да, значит, выйдем на шашлыки, да, и, значит, там отгуляем, соответственно. Нормально. Нормально, ну, либо действительно вот всех кормим какой-то, там, по маленькому пирожку или по пирожному раздаем, шампанское или сок разливаем, да, а потом уже куда-то мы там поехали. Или даже вообще никакой отдельно потом дополнительно условно ресторан на домашней свадьбе нет. Вот прям у нас сейчас часто такие свадьбы бывают, кстати, хотя сами свадьбы стали реже. У нас есть небольшое помещение при храме, не какой-то банкетный зал, ну, человек там 50 можно, бывает, посадить. Нет ни плиты, ничего. Ну, люди прям купили какие-нибудь пироги, еще что-нибудь там, пирожные, ну,
2: сейчас открыли сок. Много чего заказали.
3: Да, готовой еды много, заказали, и тут же там пару часов посидели, а потом на самолет на рейсе куда-нибудь там поехали в свадебное путешествие в Мурманск, там, вот, или, не знаю, в Салехард, к морю.
2: Ну да,
3: красиво же, обь впадает.
2: Почему нет?
3: Да, в океан.
2: Очень дорого, кстати.
3: Да, ну красиво невозможно.
2: Да. А мы про благословение родителей.
3: Да.
2: Вот самое главное.
3: Вот тонкий момент. Вообще прямо сказано в Священном Писании, что благословение отца созидает дома детей.
2: Кстати, это очень легко потом жить, когда ты знаешь, что тебя благословили.
3: Да, это не пустая история.
2: Это просто реально освобождает тебя, вот какой-то, не знаю, камень просто с тебя падает. Просто у меня был опыт некоторый. Я общался с девушками, которые, ну, скажем так, не нравились моим родителям. И я даже услышал, как ты говоришь, Сереж, мы не знаем, как тебя будем благословлять. Это мне мешало общаться потом с этой девушкой. Ну, видимо, это воспитание, атмосфера, вайб вот этих вот священнических семей. И вот когда она вот нынешнюю жену встретил, и произошел разговор с родителями, как раз я понимал, что я получу благословение, и то, что это благословение будет, и наша семейная жизнь тоже от этого как бы будет лучше. Это было очень приятное ощущение, скажу вам честно. Благословение родителей, да.
1: А у нас с вами не было такого, да? Я же тоже не была церковлённой человеком, когда женилась.
2: А тут же не обязательно быть воцерковлённым.
3: Знаете, благословение, оно может восприниматься по-разному. Ну, например, моя теща, она, ей было очень важно нас благословить, она была верующим
2: человеком. Иконы благословила.
3: Да, она благословила нас иконой, и прямо все прямо по правилам было. Я был не крещённым атеистом, но я все равно этот момент очень хорошо помню, да, что мы когда договаривались заранее, кто, чего, как, кто выходит, как мы едем, она прямо вот настаивала на том, что этот вот момент, что когда Лариса выходит из дома, что она, вот мы, когда я приехал за невестой в дом, да, что у нас такая была история, она разная бывает, но вот мы уже потом ехали в одну, вот она нас благословила, и мы с этой иконой прям, соответственно, в ЗАГС там и поехали.
2: А у меня сначала, я дома одевался, вот я подготовился, должен ехать за невестой, за своей женой, и у нас есть определенный угол дома, где иконы, которые от дедушки достались, ну, древние достаточно, и вот там был некий такой разговор. Я стал перед иконой, мама с папой мне сказали напутственные слова, немножко, кажется, даже поплакали. Вот, да, благословили иконой, поцеловались там как бы, и потом я поехал. Это, вот я сейчас это вспомнил, скажу вам честно, я забыл про это. Вот вы сейчас это напомнили, это очень трепетно. Вот без этого, мне кажется, ой, как тяжело стартовать.
3: Конечно, но все равно вот мама с папой мои, они тоже как бы, ну вот благословение там крестом нас, они не осеняли, вот этого всего не было.
2: Ну даже просто вот приветствовать.
3: Но они выбор... одобрили.
2: Да, да.
3: И мы, например, после подачи заявления в ЗАГС, а это был момент, ну, по сути дела, вот для меня, я сейчас думаю, что это было внутренне, да, это был момент, по сути дела, обручения. То, что мы подали заявление в ЗАГС, это был момент обручения. И мы потом поехали домой к моим родителям, мы там посидели, они все это одобрили, они как бы вот это вот одобрение, принятие невесты, вот в качестве уже невесты отношения соответствующие, добрые слова, что такое благословение, да, благие слова, добрые слова сказанные. Ну, вот были они, вот, ну, как бы была не церковная история, да. Но бывают ведь ситуации, когда родители против по той или иной причине. Ну, вот, например, священническая семья, да, я вот решу у кого-нибудь из моих, а я же могу, я ж чем старше становлюсь, тем дурней, решу кого-нибудь из своих сыновей, вот выберу ему невесту, скажу, вот тебе невеста,
2: дочку ты женишься. Дочку другого батюшки.
3: Ну, например, да, или там что-то такое выберу и скажу, вот тебе, а он скажет, нет, и решит жениться на ком-нибудь.
2: А вы скажете,
3: кого выберет сам. А я скажу, нет тебе благословения, да, имею я на это право? Нет, не имею, это важно понимать, что я не имею. Я не могу не благословить. И поэтому, если вдруг какой-нибудь дурной родитель по какой-нибудь там дурной причине, именно дурной,

0: Это прямо очень важно понимать не в контексте даже нашего сегодняшнего разговора о свадьбе, а вообще, да, то есть вот я сложившийся человек, мне 60 лет, у меня внуки в количестве 11 человек, но у меня живы родители мои, дай бог им многих лет жизни. И если они мне что-то говорят, ну, например, вот папа мне 2 листа замечаний по поводу моей книги написал. Очень доброжелательных, конструктивных. Папа всю жизнь проработал с текстами. Да, он профессиональный педагог и профессиональный...
1: После того, как вы изгнали? Высший...
0: Нет, он уже... Хорошо. Я ему не заранее дал это. Но он 2 листа мне собрал. И я понимаю, что из этих 2 листов... тоненьким папиным каллиграфическим почерком исписанных, то есть это много, вот половина точно по делу. Понимаете, да? То есть прямо половина по делу. И мне интересно, мне важно. Это не значит, что все, что папа или мама скажут мне по поводу моей жизни, моей деятельности, я обязан исполнять. Вот, понимаете, благословение, совет, одобрение – это не вот армейское разрешение, как отец сказал, так и будет. Особенно, ну, в современном мире и для взрослых людей, да. Но его мнение мне важно. И мне, например, мой сын один сказал, говорит, пап, я сам буду выбирать себе, конечно, жену, но я понимаю, что твое мнение будет для меня важно. Что я не могу привести тебе вот так вот знакомить, не в смысле в дом, он не собираются, это правильно жить с нами, как бы, вот что я не приведу в семью, в такую большую нашу, хотя у нас нету какой-то вот межпоколенческой административной связи, я не вмешиваюсь в дела своих детей, что кого угодно. Да, моя мама, например, говорила всегда, что она, я, говорит, всегда молилась, я понимал, что вокруг тоже там вот как-то, ну, естественно, девушки какие-то, это же как у девушки могут быть ухажеры, она никогда не вмешивалась в этот вопрос, она говорит, я всегда молилась, я всегда боялась, что кто-нибудь, какая-нибудь тебя нехорошая женщина там окрутит, ты там еще куда-нибудь попадешь, и я молилась, вот моя мама как бы атеистка, да, когда вот благословения нету, но она молилась о том, чтобы мне достался, а дальше все как в том анекдоте, да, я молилась, чтобы Бог дал мне хорошего мужа, и Бог дал мне хорошего мужа. Муж не молился, ему досталась я.
2: Семейный час на радио «Вера». Вера.
3: Напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. Ну что, мы к брачному пиру-то, с которого мы хотели начать, перейдем.
0: Как хотите, можем.
1: Да, можем. Вот, может, мы про венчание, может, еще не поговорили, а как-то особенно. Вот я считаю, что венчание должно быть очень ярким, пышным и, можно сказать, в каких-то разумных границах немножко пафосным. Потому что мы сегодня, батюшка, упомянули, что образ жизни некий навязывается, в кинематографе особенно. И, кстати, образ венчания западный, когда отец ведет дочку к алтарю, все сидят красиво, играет музыка, и вот они подходят, говорят какие-то клятвы, это вошло в обиход.
0: Это хорошо.
1: С одной стороны, это красиво, неплохо, и, наверное, имеет место быть, но мне это не нравится. Я считаю,
0: мне нравится.
1: Да, но я считаю, что венчание наше тоже очень хорошее таинство, очень прекрасное, если его тоже организовать. При этом, конечно же, молитва на первом месте, но тоже, допустим, цветы красивые, красиво одеться, пригласить красивый хор. Не так уж это и дорого.
0: Одно другому же не противоречит.
1: Абсолютно. И здесь вот в какой-то степени... Вот в храме должно свершиться большое торжество. Вот, ну, я не знаю, как-то. Я очень много венчаний спел в своей жизни, разные видел ситуации, и видел даже очень маленькие собрания людей, но было так тепло и хорошо, и всегда делаешь его, значит, они любят друг друга, поэтому было хорошо. Вот, есть такое. А есть очень огромные такие, когда собирается очень много людей, родственников, друзей. Это тоже приятно и радостно. Это, ну, вот как здорово, какие большие семьи. Поэтому, мне кажется, тоже вот таинство венчания обходить не нужно, если вы до него дошли, но сделать это красиво.
0: Нет, это все. У нас, конечно, разрушено единое традиционно-культурное поле. Единства нету.
1: Ну, вот
0: поэтому
1: да.
0: Есть всякого рода разная обрядность, начиная, все это начинается и где-то распространен там выкуп невесты. И не обязательно это какую-то бутылку местному алкашу у подъезда, да, например, это может быть, как жених проходит еще, он приехал за невестой, да, и какие-то конкурсы ему там братья и сестры устраивают, например. Может это быть, может не быть.
1: Но это очень весело, на самом деле.
0: Весело, да, чем веселее, разнообразней,

0: тем всем остальным, кроме жениха и невесты, прикольней.
1: Вот мы поехали выкупать, наши семинарские братья в студенческие годы, выкупать невесту моего одноклассника. И там ее подружки невесты говорят: хочешь пройти дальше, спой песню про лето.
0: Да, отлично.
1: Что мы спели? Мы спели «Многое лето, много». Да. Все, ну, пошли нет, дальше.
0: Это все, если это очень всем весело, это нравится, здорово, да. Это важно. Тут как бы такой важный момент, что все эти предварительные истории по нынешним временам обязательно нужно согласовывать с женихом и невестой. Дело в том, что вот по моим наблюдениям враг рода человеческого ссорит родных и близких людей на двух ключевых в нашей жизни мероприятиях. Это на свадьбах и на отпеваниях. В одной ситуации рождается новая семья, в другой ситуации человек рождается в вечную жизнь. И поскольку есть всегда, ну, почти всегда, среди родни, близких, иногда сами люди, абсолютизирующие ту или иную сторону обрядов, то часто они говорят, надо вот так или нет, вот так, вот это обязательно, нет, не обязательно. Кто-нибудь скажет, вы зеркала не завесили, значит, вы там, ну, какое-нибудь суеверие предлагают. Mm-hmm. Автор говорит, да это суеверие, ах так, и понеслось, да. Вот на свадьбе то же самое. Поэтому, чтобы никто не обижался, по-хорошему вот этот предсвадебный, как правило, месяц, а то и два период, как мы что делаем, какими, ну, начиная с мелочей всем понятных, да, в каких цветах мы все это празднуем.
1: Ну, наверное, молодые сами там должны решать.
0: Вот, да.
1: То есть родители должны...
0: с молодыми надо согласовать.
1: Родители должны прийти, а как вы хотите?
0: Даже плейлист, который потом там свадьба будет играть, потом уже где-то там, где мы будем сидеть, это все по-хорошему надо проговаривать в конструктивном таком ключе. Поэтому, значит, кто-то где-то замечательно везет... А, начиная еще, да, с досвадебных вещей. Тогда вот вы говорили про западную традицию, да, угу. Кольцо, которое дарится при... когда молодой человек делает предложение, да, он дарит кольцо, там вот это вставание на коленочку и все такое прочее. Но не было у нас этого даже в помине. Не знаю, Ань, вот мы про это вообще даже не слышали, что такое это есть. Вот в 80-е я женился 40 лет назад. Ну, не было этого даже близко. Потом появилось.
1: А что было?
0: А ничего не было. Вот не было вот этого самого кольца, которое дарит жених невесте.
1: То есть это заявление в ЗАГС было, да?
0: Ну да, ну потом оно появилось и стало совершенно неотъемлемой частью. Плохо ли это?
1: Это красиво.
0: Да нет, все, что красиво, исполнено смысла, почему бы и нет?
1: Я так делаю.
0: Да, это здорово, но при этом я знаю ситуации, когда жених говорит, не буду я такого делать, как бы, и вот пусть они там договариваются, и пусть родственники в это дело не лезут. Он сказал, вот, ты там не подарил, или там не сделал, да, пусть они договариваются, что у них будет. В некоторых ситуациях папа точно так же, как вот на Западе, вот мы и у Сергея, у вас, и у меня, я сам ехал домой к невесте, там ее оттуда забирал, были какие-то традиции вот эти наши выкупа, да, и, то есть я прям заранее знал, у меня в багажнике там, прости меня, господи, водка лежала, и я знал, что дядя Вася...
1: Хороший хочет.
0: Местный колдырь. Вот тогда одна была одна. Вот, это выбор особо.
1: Вам повезло.
0: И надо будет откупаться. Вот, иначе он тебе наговорит, ну, как это,
1: ну, гадости. Ну, да, там могут перекрыть соседи дорогу,
0: вот, дороги,
1: например.
0: Соседи перекрывали дорогу, и надо было обязательно, соответственно, спиртным от них откупаться. Вот такие вот. А где-то жених не едет за невестой домой. Вот, а папа привозит невесту прямо к храму. Такое тоже есть, и нельзя сказать, что это что-то неправильное. И в некоторых случаях там жених и невеста вместе приехали, я сейчас говорю про венчание, которое вот прям со свадьбой настоящей соединяется. Да, в некоторых случаях жених с невестой приехали по гражданке все равно в храм, есть комнатка, там невеста за час приехала, там ее переодевают, накручивают и все такое прочее, а где-то невесту торжественно под колокольный звон, как архиерея, встречают. Папа привез к входу, и жених вышел встречать ее, вот как архиерея встречает, да, настоятель. Вот священник с крестом, и жених встречают, крест тут вот дают целовать, прямо тут. Папа вручает свою дочку жениху, и они дальше идут со священником в храм, вот почти как на архиерейской службе, потому что И хор-то поет что-то похожее, да, там типа...
1: «Гряди, гряди, от Льва на невесту». «Гряди,
0: да, вот, то да. есть поэтому очень по-разному все это может быть. Дальше, на самом венчании где-то, значит, завязывают жениху и невесте руки вместе полотенцем, каким-то таким рушником.
1: А в румынской церкви еще есть венчальные родители, как крестные. Выбирается семейная пара, крепкая семейная пара, которая... Я был на такой свадьбе в Молдавии, Румынии, вот там так принято. Сзади молодых стоят... вот эта семейная пара, и держат, кстати, свечи большие, чуть ли не диаконские, и они как бы такие восприемники, которые будут их направлять в семейной жизни.
0: Да, такая у нас традиция тоже есть. Такая традиция в некоторых случаях Классно. Есть. Не просто венцы подержать кто-нибудь. Я, кстати,
1: не понимаю, зачем их держать.
0: Венцы держать, да, это традиция дамского общества, в смысле городского общества российского, там, начала 20 века, когда шляпы вот эти безумные были у дам, да, и поэтому венец, понятно, держать надо. А если это платок какой-то или что-то такое, как это называется, они, я не знаю, какие-нибудь
1: вот
0: там...
1: У молодежки очень красивые венцы. Они просто тоненькое такое, красивое, как царская такая. Вот,
0: во многих что-то храмах вроде, как... есть и Византия. Я однажды очень венчал красивые. В Троицке городе там замечательные, специально для храма индивидуально приготовленные венцы. Они такие византийские, они чем-то, я не знаю, на кипу похожи. То есть такая шапочка или на вот как вот у...
1: Знаете, как эльфийские такие
0: да, короны. Да, там еще тоже, наверное, что, да. какие-то диадемы еще. Да на здоровье. Это может быть что угодно тоже, да. Традиции есть разные. Где-то обруч, кстати, даже в Софлинском.
1: Вот обруч, точно.
0: Да,
1: вот
0: так, обруч очень красиво. Да. Вот как они захотят тоже, как в храме есть. Это все можно как бы согласовать. И
1: сейчас самые... очень много внешних факторов, потому что доступен фотоаппарат, красивый видеограф. Да, это вот все это... создается вот...
0: Опять, ну вот смотрите, мы сразу упираемся то, с чего Аня сегодня начала. А сколько у вас денег, да, поэтому если денег много, ну, я опять, видеограф стоит денег.
1: Ну, раз в жизни же.
0: Ну, и люди вот так и размышляют. Вот раз в жизни это есть, а сейчас денег нет.
2: Лет будут копить.
0: А денег реально нет. Вот, да. И поэтому, вот, смотрите, если деньги, опять вопрос, а вот мы сейчас эти, там, я не знаю, сотни тысяч мы их потратим на свадьбу, или мы лучше...
1: Не дай бог, кредит еще возьмут.
0: Да, или там еще что-то. Это всегда проблема, и об этом тоже надо договариваться. Потому что запросто в семье может оказаться человек, который неплохо фотографирует. Но при этом вот, слушайте, у меня тоже моя история. Никаких видеомагнитофонов не было, но мой дядя, царство ему небесное, он вот тогда в ЗАГСе оказалось, что нам предложили услугу съемки на видеокамеру. Mm-hmm. Именно не на кино, тогда сам дядя снимал кино, на такую вот камеру, прям вот как во Вторую мировую показывают, корреспондент бегает и снимает. А нам предложили, это было черно-белое, а он предложил, там предложили видео, и это стоило сумасшедших денег, 50 рублей. Я инженер на сотню рублей, больше я не получу. То есть по нынешним как деньгам зарплата, это 1050, наверное, вот прям на 1000 умножай. И мы, естественно, зачем нам надо, у нас и видеомагнитофона-то никакого нет, и смотреть нам это не на чем будет, да, зачем нам это все, это сумасшедшие деньги тратить.
1: А сейчас жалеете?
0: Дядя настоял и оплатил.
1: А, вот как все.
0: И я думаю, как же классно. Потому что со звуком то кино, которое он снимал, оно без звука, оно черно-белое, оно классное, потому что это ж только в ЗАГСе, он везде с нами ездил, и у меня поэтому вот это документальное свидетельство, как вообще вся свадьба прошла, кто гости были потом, как ресторан, как танцевали. Это у всего на видео нет. Есть кино, которое мы потом, естественно, оцифровали, перегнали. Но есть настоящее видео со звуком, с цветной картинкой, как мы в ЗАГСе, соответственно, расписываемся. За сумасшедшие деньги, но вот не жалко. Ну, дядиных денег, не мои же. Вот, но...
1: А дети смотрели же это видео, да?
0: Конечно, смотрели. Но важно, что, опять, есть вещи действительно обязательные. И то, о чем вы пожалеете, если вы этого не сделаете. Вот каких-нибудь голубей не выпустите. Это очень второстепенно. Да, будут голуби, не будут голуби.
1: Лимузин, кстати, очень пошлый.
0: Вы всегда можете себе это устроить. Не мне вам рассказывать, когда денег-то немного, а сделать можно классно. Может, жених с невестой, вот у меня тоже этих историй много, да, поехали потом без машины, на городском транспорте, прямо невеста в красивом платье, жених, и где-то куда-то поехали, там, то ли в Коломенское, то ли еще куда-то.
1: На метро. Отлично, это очень красиво,
0: кстати. Фоткались, классно, да. Все вокруг на вас смотрят, все говорят, многое лето, там, даже Горько, там, еще что-нибудь. То есть это даже больше даст, чем вы возьмете какой-нибудь лимузин дорогущий, да, и, соответственно, эти деньги куда-то потратите. Поэтому вариантов много. Важно, чтобы вот с чем я, Сергей, согласен, это то, что это должно быть красиво и запоминающе, и не обязательно дорого.
1: Да потому что это мы должны говорим о том, что это должно быть один раз в жизни.
0: Да.
1: Вот не надо думать, что это что-то еще когда-то повторится. Это надо запрограммировать себя, что вот ты сейчас вот с этой женщиной, с этой девушкой, вот ты женишься сейчас, это фотографируешь и будешь показывать своим правнукам. И вот к этому бы вот хорошо было бы прийти нам всем.
0: Аминь.
2: Спасибо большое. С нами и с вами протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. У микрофонов Анна Леонтьева
1: и Сергей Платонов.
2: Спасибо. Поговорили о свадьбах, об обручении, о венчании. Очень интересный разговор.
0: Продолжим?
1: Много вспомнили.
2: Продолжим, да.
1: Да, всего доброго.
0: Храни нас всех, Господь.
1: До свидания.
3: Семейный час на радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
5: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
6: Чтобы понять настоящее.
5: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
6: Чему же учит нас история?
5: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
2: Добрый вечер.
1: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье после Пасхи, воскресенье о расслабленном, и на наступающей неделе. Вот сразу вопрос. Ну хорошо, все понятно. Второе воскресенье после Пасхи логично связано с пасхальным воскресеньем. И называется Антипасха, и память апостола Фомы связана с пасхальными событиями. Третье воскресенье тоже связано с евангельскими событиями, связанными с воскресением Христовым. А вот что случилось в четвертое воскресенье после Пасхи? Причем тут расслабленный, казалось бы? Нету в евангельском отрывке об этом расслабленном рассказывающем никакого смыслового соприкосновения с повествованием о непосредственном воскресении Спасителя. Почему Церковь включает воспоминания об этом событии из евангельского повествования именно с пасхальными днями?
2: Вообще в православном календаре достаточно все премудро устроено. Есть дневные чтения, есть недельные чтения. И часто та или иная тема, она не напрямую связана, потому что не всегда там мы можем найти какие-то прямые параллели. Вот это из-за этого, а тут поэтому происходит. С другой стороны, мы знаем, что ничего не бывает лишнего. И тут вот это чудо о расслабленном, оно как раз... это же все события происходили до воскресения Христова. То есть все равно мы уже пошли заново. С одной стороны, мы знаем, что читается Евангелие от Иоанна, вот, и в Евангелии от Иоанна очень много таких подробностей, которые нет у синоптиков, и которые для нас лучше раскрывают какие-то смыслы. Потому что в целом вот эти пасхальные дни после Пасхи, 40 дней, читаются Деяния святых апостолов и читается Евангелие от Иоанна, где для нас, собственно, заново мы раскрываем уже... У нас уже есть идея о том, что мы уже живем в эпоху после воскресения Христова, мы знаем, что Господь победил смерть и победил грех, и мы начинаем обращать внимание на детали. Это то же самое, что происходило с учениками, потому что после воскресения Христа многие его слова доходили до них, как бы у них открылось сердце. Помните, когда Лука и Клео пошли в Эммаус, сказано, что открылось у них сердце разуметь Писание. До этого они не очень все понимали. И поэтому мы перечитываем какие-то события, которые были задолго до воскресения, и они нам объясняют какие-то очень важные моменты. Плюс это тоже отсылка к праздничным дням. Христос посещал Иерусалим, он не часто там был, он в основном проповедовал как раз в других местах. Это Иоанн сосредотачивается на его проповеди в Иерусалиме. И он как раз приходит, когда там происходит какой-то праздник. То есть, либо уже... там три раза в году благочестивые иудеи собирались в Иерусалим приносить жертвы. И вот тут тоже он в очередной раз приходит в Иерусалим и совершает вот это чудо исцеления расслабленного. Плюс это связано с водой, овчья купель. И это связано в целом с жизнью человека, потому что расслабленный – это не только вот этот бедный мужчина, который долгое время лежал...
1: 38 лет.
2: Да, около купели, и все, не мог никак исцелиться. А расслабленный – это каждый человек, который потерял какое-то движение в жизни, который потерял Очень многие люди жалуются, что вот у них нету ни к чему желания, что у них какая-то подавленность, что у них какая-то апатия, какое-то уныние. И ты лежишь и тоже ждешь, кто бы тебя взял и оттащил бы в какой-нибудь источник, чтобы у тебя какая-то жизнь внутри возобновилась. И мы понимаем, что, оказывается, все это возможно только со Христом, только через Него может жизнь вернуться, как бы в нас может прорасти какая-то жизнь.
1: Если бы церковь видела смысл только в этом воспоминании, то и отрывок бы из Евангелия от Иоанна, с 5 главы, не тянулся бы с 1 по 15 стих. Ведь там же во второй части этого отрывка, мне кажется, самый важный для нас сегодня смысловой акцент, потому что человек 38 лет безнадежно практически лежал рядом с этой купелью, потому что, ну, надеется, что кто-то его успеет вовремя опустить туда, чтобы чудо свершилось. Чудо он ждал. И вот чудо произошло. Идет мимо Спаситель, говорит: «Вставай, иди, и здоров». И что делает этот замечательный человек, дождавшийся это чудо? Он идет и тут же сообщает заинтересованным лицам, что вот тут появился какой-то странный тип, который в субботу его исцелил. И вообще вот неплохо бы было обратить на него внимание. И когда Спаситель говорит: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже», он, ничтоже сумняшься, подходит к смотрителям и говорит: «Вот, говорит, человек, который меня в грех ввел в субботу». Собственно, это картинка нашей жизни.
2: Ну, там не совсем это одно из толкований. Все-таки классический толкователь, тот же Златоуст или Феофилакт, придерживается мнения, что он... Особенно в первом случае, это его спрашивают, почему ты несешь кровать. Все-таки он послушался Христа. Не то, что он пошел, рассказал, вот он мне сказал нарушить субботу. А он просто взял, послушался Христа, взял кровать, ему сказали: «Что ты несешь кровать? Сегодня же суббота, нельзя ничего носить». Он говорит: «Человек, который меня исцелил, сказал мне, и я его послушался, естественно, потому что кто бы меня... Ну, если этот человек властвует над природой, то почему я не должен его слушаться?» И то, что он пошел в храм, это как раз хорошая история. То есть он пошел не куда-то, ну, вот человек очень долго болел, получил, наконец, выздоровление. Но можно побежать с друзьями, закатить пир по этому поводу. Можно пойти какие-то удовольствия получать, которые ты давным-давно позабыл за время твоего паралича. А он идет в храм. Это все-таки, ну, говорит хорошо. И тут, да, конечно, видна причина того, что когда-то он впал в этот паралич. Он говорит: «Иди больше, не греши». Больше, значит, видимо, его болезнь была связана с какой-то греховной историей. Мы просто этого не знаем. Это уже выходит за рамки. А то, что он пошел и сказал, что это вот Иисус сказал, есть предположение, что он сначала не знал. То есть люди слышали про Иисуса из Назарета, но не видели его, они не знали, как он выглядит. А тут все сошлось. То есть тот удивительный человек, который проповедует, про которого он слышал, это и оказался Иисус. И он поэтому говорит: вот не просто так мне кто-то сказал, а именно он.
1: Но завтра мы будем вспоминать еще и святую Тавифу. И опять история и о исцелении, и о воскрешении. Только здесь уже главное действующее лицо – это апостол Петр, который, будучи в Лиде, узнал, что человек именем Иней 8 лет лежит в постели в расслаблении, и его попросили вот помочь. И Петр сказал ему: «Иней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. Но оказалось, что по соседству в Иопии, это Яффа современная, это предместье, пригород Тель-Авива, одна ученица именем Тавифа, что значит «серная», она была исполнена добрых дел и творила много милостынь, случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. И вот, поскольку Петр был неподалеку, его попросили, чтобы он тоже пришел. И Петр, встав, пошел, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. А Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живую. Вот удивительное описание того, как это происходит. Вот такое ощущение, что кино снимают. И все происходит очень по-житейски, я бы сказала. Вот так вот просто. Ну, не знаю, вот есть пафосное описание события, а есть вот рассказ, как будто это рассказывает человек, который вот, не знаю, родственникам передает, вот видел вчера, захожу к Тавифе, она умерла, а потом вот Петр пришел, и вот такая была история.
2: Ну, это, кстати, потому что в том числе «Деяния святых апостолов» — это историческая книга. Вот есть же там пророческие, исторические книги и в Ветхом, и в Новом Завете. И вот как раз «Деяния» относится к историческим. И она очень событийная, и это как раз очень интересно, то, что она написана не мифологическим языком, не то, что, знаете, там «Once upon a time», «Однажды в одном государстве жил-был какой-то там человек, и вот была прекрасная дочь, и вот она там слушала, как играет ветер, и так вот один раз, погнавшись за бабочкой, она упала и умерла». Ну, то есть мы не видим каких-то таких описаний, а более подходящих для сказочных. То есть это очень достоверное. Мы же знаем, что Лука был хронистом. То есть он, помимо всех его талантов, врача, иконописца, апостола, да, там, юриста, да, говорят, что у него даже вот он был юридическое, у него было какое-то образование. Он был еще и хронистом, то есть он писал историю. И он очень хорошо все это излагает, как раз достоверно. И очень интересно, что вся эта история повторяется так, как Христос воскрешал. Апостол Петр, бывший свидетелем всего этого, он как бы идет вслед за своим учителем. Тоже Христос и выгнал всех лишних, так же делает и Петр. Христос говорит там: «Талифакуми, девица, тебе, говорю, встань». И то же самое говорит и Петр: «Встань».
1: Но дальше тут просто это сама картина. И она открыла глаза, увидела Петра и села. Вот это удивительный момент. Вот все последовательно. Ты видишь просто это, как это происходит.
2: Да, как на картине. Потому что тут такие подробности, которые мог привести только свидетель. То есть это вот, ну, важная история с точки зрения достоверности. Ну и для нас это просто вот показатель. Для меня, кстати, это история очередной показателя того, что вот эта Тавифа, она же была служительницей. Все ее знали именно потому, что она вот там служила вдовицам, шила, причем как-то, видимо, очень хорошо какие-то вот эти платки, какие-то вещи, необходимые для общины христианской. И это была действительно потеря для христианской общины. И тут в этом плане Петр совершает чудо не просто ради чуда, чтобы произвести впечатление, а по той любви, какая была в общине, и по той необходимости для вдовиц, чтобы Тавиф продолжила свое служение. Вот Господь так прославляется через это чудо Петра.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Ну вот, как-то незаметненько, я бы сказала, подошли мы к такой знаменательной дате – приполовение Пятидесятницы. Угу. И так уж получилось, что тут же и память любимого всеми христианами, я думаю, любых конфессий, великомученика Георгия Победоносца. Приполовение все-таки для современного сознания праздник не очень понятный. Что такое приполовение? Почему его нужно праздновать?
2: Вообще этот праздник достаточно древний, его относят ко временам святителя Иоанна Златоуста. Означает он, что прошла половина дней, положенных от Пасхи до Пятидесятницы, то есть вот некие середины пути. Интересно, что этот праздник отмечается в церкви как великий праздник, причем господский именно. И там есть то, что принадлежит только 12-м праздникам, допустим, несколько дней предпразднества, и потом после этого праздника попразднество. То есть только у великих праздников такое бывает, у обычных, в обычные дни такого нету. И поэтому, с одной стороны, это с духовной точки зрения очень важная история, когда ты куда-то идешь, нужно иногда останавливаться, задумываться, а куда я иду? То есть некоторые считают, что христиане — это такие люди, у которых уже нету своей воли, нету своего какого-то разумения, они просто всецело перекладывают всю ответственность на Бога, им сказали идти туда, и они как такие, знаете, овечки, просто идут туда, и все. А по правде мы иногда все-таки задумываемся, и это очень важно, а куда я иду, а зачем я иду, а что я делаю. А вот то, что я прошел половину пути, я туда пошел вообще? Знаете, меня иногда просят куда-нибудь приехать на требу, там, осветить квартиру. И я, мне дают адрес, я его забиваю и еду. Еду, и такой думаю, туда я вообще еду или нет? И уже проехав определенное это, я смотрю, перепроверяю адрес, потому что, допустим, куда-нибудь в Подмосковье какой-нибудь поселок, он может находиться с одной стороны, и точно такой же поселок с таким же названием может находиться вообще в другом районе. Поэтому тут нужно перепроверять, туда ли я иду. Ну, а то может оказаться. У меня был такой случай, что я приехал туда, а оказаться не туда. За 20 километров в другую сторону вообще надо было ехать. Поэтому нам нужно периодически перепроверять, куда я иду. Вот мы идем от воскресения Христова к Пятидесятнице, к Дню Святой Троицы. Что я за это время? Ну, хорошо, я съел 7 ключей, да, потолстел на 7 килограмм. Что еще из накоплений? Что-то, может быть, еще у меня, что-то святое во мне есть, кроме ключей? Что-то я, может быть, понял, как-то я отпраздновал воскресение Христово, как-то я Пасху в сердце сохранил, вот эту радость о воскресении. Куда-то я к кому-то сходил, съездил все-таки в темницу или в больницу, навестил кого-то. Или я пошел, покормил этими куличами каких-то бездомных. Или я еще... Ну, что вообще представляет из себя мое вот это хождение по этому пути? Вот, и очень полезная история. Плюс это совпало с тем, что весна... Начинаются посадки, я имею в виду сейчас именно сельскохозяйственные посадки. Вот. И люди, соответственно, очень хотели попросить у Бога благословения на все это дело. Поэтому в этот день совершались молебны на источниках, шли на поля, окропляли их святой водой. И с молитвы начинали этот сезон. Поэтому я всем дачникам, которые очень любят сбегать от нас на свои участки в СНТ, все-таки как-то свой дачный сезон начать с молитвы. Это было бы правильно. И я бы, кстати, приурочил, чтобы у нас день дачников и всяких вот этих огородников у нас был не 1-2 мая, вот, а как раз в приполовине Пятидесятницы. То есть это прям нужно возродить традицию, что обязательно в этот день все, кто хотят, чтобы у них на территории этих их шестисоток выросло что-то приличное, и чтобы это было во здравии души и тела, то пускай приходят в храмы, молятся на приполовине Пятидесятницы, батюшки пускай там, значит, освящают воду, берут эту святую воду, идут, окропляют свои грядочки ненаглядные. Тогда, глядишь, вот, ну, это правильный такой христианский подход. Все начинать с молитвы.
1: Но в этом году календарь нас привел к приполовению Пятидесятницы еще и в такие дни, которые для нашего народа исторически связаны с памятью о Великой Отечественной войне, о ее завершении, о победе. И там все сливается воедино, потому что мы, скажем, 6 мая празднуем великомученика Георгия Победоносца. 9 мая у нас День Победы. Маршал Победы у нас Георгий Жуков. То есть все вот в один конгломерат. Церковь благословляет 9 мая поминовение воинов, погибших за Отечество. И все это у нас эмоционально воспринимается как один праздничный цикл. А В этом году получилось так, что совпало как бы два. И пасхальный, ну, собственно говоря, и в 1945 году тоже все совпало, поскольку и Пасха пришлась на эти же дни. Поэтому у нас вот нужно в собственных эмоциях и в какой-то иерархии праздников разобраться.
2: Да, для нас то, что вот происходит в церковном календаре, оно у нас обычно неразрывно связано с светским календарем. И мы воспринимаем все события, которые происходят, в том числе и трагические события, радостные, как часть плана Божьего, как промысел Божий. Вот это, допустим, землетрясение в Константинополе, которое было как давно еще, там, в 9 веке, по-моему, люди воспринимали как вот какое-то знамение. Там монахини выбежали в монастыре Святого Потапия и начали читать великий канон Андрея Крицкого. И вот он у нас появился. Оттуда выросло потом Мариинное стояние, собственно говоря. Почему на Пятой Седмице читают этот великий покаянный канон. То есть люди осмысляли то, что происходит, как не случайность. Что это не просто так стечение обстоятельств. И поэтому, конечно, наш народ, вот то, что 6 мая – это день великомученика Георгия Победоносца, которого у нас почитают именно как покровителя воинов, и что вот, собственно говоря, с этим связана капитуляция Германии, и потом уже 9 мая – это День Победы. Все это, конечно, связывалось. Недаром Георгия называют «Победоносец». То есть это тот, кто действительно приносит победу, причем не просто победу вот именно в этот исторический период в конкретной войне, а в целом победу Господа над смертью, потому что чаще всего, кстати, эта память в пасхальные дни совершается. И победа, то, что вот Христос, Он же обещал нам, «Я вам даю власть наступать на змей, на скорпионов и побеждать всю силу вражию». Посмотрите на Георгия Победоносца, на герб города Москвы. Там вся сила вражия как раз находится под ногами и пронзаема копьем. И есть у нас возможность не только вот в таком историческом плане побеждать какое-то зло, но в метафизическом, в духовном плане. То, что нас жалит, мучает больше всего. А что нас жалит и мучает больше всего? Нам хочется сказать, что соседи, теща, какие-то плохой начальник, непослушные дети или еще что-то меня жалит. Но это не так. Мы уязвляемся больше всего от своих грехов. Гордыня нас мучает, гордый человек вообще не может быть счастливым, который вот пребывает в этом гордости и тщеславии, ему все мало, все ему не нравится. Человек, который обижается, не может нормально чувствовать любовь Божью, не может Богу молиться нормально. Человек, который завидует, не радуется жизни. Человек, который осуждает, теряет радость жизни, ну и так далее. И поэтому вот эти все гадости, все эти вот аспиды, которые нас жалят с разных сторон, оказывается, мы можем их побеждать, как вот Георгий Победоносец, взять копье, как проткнуть в глаз вот этой гадине, которая у нас... Ну, это вот нужно признать, что вот есть эта змеюка, которая меня жалит, и я сам ее пригрел. Это моя история, это мой крокодил, который меня ест потихоньку. И нужно с этим бороться. Господь дал нам власть с помощью Божией побеждать вот этих всех гадов.
1: Вот интересно, почему у нас все-таки в восприятии Георгия Победоносца преобладает именно вот воспоминание о этом легендарном событии победа над змеем, а житие самого мученика Георгия как-то отодвигается за кулисы.
2: Ну, люди любят такие штуки. Ну, это же вот предание. Ну, это как вот с Петром Февронией. Тоже там очень вот эта легендарная часть жития, которая является памятником как бы такой художественной литературы. Он всегда вспоминается. То, что там святые покровители семьи и так далее. То есть, потому что у них дети были, там никто не все знают. Верность хранили друг другу. А тут то же самое. Просто вот эта повесть о Егоре Храбром, которая у нас уже на наших, в нашем таком русском культурном пространстве превратилась в житие великомученика Георгия. Оно вот понятно, это очень интересно. Какой-то змей, которому скармливали каких-то красавиц. И вот Георгий его там побеждает. Ну, вот интересно, такое яркое житие. И в целом, ну, как бы, как часть такого предание, как часть чего-то такого интересного, житийной литературы, которую можно почитать, пожалуйста. Дети любят такое. Но мы, как взрослые люди, все-таки, да, действительно, вы правы, должны обращать внимание на суть. И не прельщаться, не останавливаться на таком детском уровне все-таки. Потому что великомученик Георгий, будучи богатым, знатным, на хорошем счету находящимся вельможей...
1: На виду у императора, что, собственно говоря, для него скорее минус, чем плюс.
2: Любимчик императора Диоклетиана. Причем император Диоклетиан был очень хорошим императором именно с точки зрения светского, очень успешный правитель. И вот такой человек категорически отказывается участвовать в гонениях. Более того, открыто исповедует себя как христианин, хотя мог бы и скрыть, и оставить все свое положение.
1: По одной из версий, просто прибитую на видном месте грамоту с изложением первого эдикта, запрещающего там собираться для молитвенных бдений христианам. Христиане-сенаторы, всадники и другие служащие такие в римской иерархии лишались своих рангов согласно этому эдикту. И вольноотпущенники снова становились рабами. То есть, в общем, первый эдикт был изложен достаточно подробно. Он просто подошел к нему, на глазах у почтеннейшей публики сорвал и разорвал в клочья, прекрасно понимая, поскольку все-таки был членом этой системы, он знал, что дальше последует. Оно и последовало, собственно.
2: Конечно. Он знал, что это исповедничество, он идет на гонение, причем вот мучения, которые его подвергли, они были особенно жестокие. Есть же отдельный праздник, особенно он отмечается вот в Грузии у нас, тоже есть церковный календарь, но как бы он не особо замечен. День колесования святого великомученика Георгия. И то, что там прилетели ангелы, и все там разбили, все эти орудия пыток. Свидетельство, знаете, такого мужества, потому что у нас тоже в жизни бывает, ну, то, что мы называем сделкой с совестью. То есть где-то в гораздо менее жестоких обстоятельствах, тем не менее, у нас есть выбор либо пойти на какой-то конфликт, но сохранить правду, либо уйти от конфликта и как-то какую-то для себя выгоду тоже сохранить. И вот великомученик Георгий Победоносец показывает, например, мужество. Да, каждый из нас может струсить где-то. Кто-то, ну, все мы несовершенны, и как-то у нас может в какой-то момент не хватить мужества. Но в ответственный момент, особенно когда дело касается вопросов веры, веры в Бога, вопроса любви к ближним, тут нужно проявлять принципиальность. Мне кажется, об этом нужно помолиться великомученику Георгию сегодня.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
0: «Седмица» на «Радио Вера».
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на «Радио Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: седмица на радио «Вера».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. 8 мая мы будем вспоминать, ну, не знаю, для многих самого любимого евангелиста, потому что он очень живой и очень лаконичный.
2: Самый короткий Евангелие написал.
1: Да, память апостола и евангелиста Марка. Ну, некоторые любители путешествий могут еще вспомнить свои путешествия в Венецию, поскольку так уж сложилось, венецианцы очень любили святыни. И там, где можно было их стащить, они это с удовольствием делали, привозили к себе. И благодаря этому как раз вот мощи апостола Марка оказались в Венеции и стали охранителями этого города. И крылатый лев, который является символом таким иконописным евангелиста Марка, стал символом города Венеции. Но мы его вспоминаем не поэтому, а потому что очень любим его Евангелие. Вот что в этом Евангелии такого, чего нету у других синоптиков?
2: Апостол-евангелист Марк, ну, во-первых, он написал свое Евангелие, он же сам не был из числа 12. И хотя классически приписывается его участие в евангельских событиях, потому что он упоминается как некий юноша, когда арестовывали Христа.
1: Но там были же не только 12 апостолов в Гефсимании, там же народу было много.
2: Ну, там, да, 11.
1: Иначе зачем бы Иуде нужно было приближаться и целовать Христа, если бы там было всего 12 человек?
2: Да, это понятно. Но главное, что сам Марк, он не входил в число тех апостолов, которые там постоянно ходили с Христом, так скажем. Он был один из 70. Тем не менее, он был близким учеником апостола Петра, и он сам его называет «сын мой Марк». То есть он буквально в первые там путешествия апостола Петра постоянно с ним присутствовал, потом был с апостолом Варнавой, с апостолом Павлом пересекался. И он много что, будучи юношей, много что вобрал в себя и был одним из проповедников, а как раз у язычников. И поэтому, в отличие от Матфея, который писал иудеям, он должен был вот людям, как бы мы сейчас сказали, там, светским, но они не были светские, они были религиозные, но язычники. Им нужно было объяснить, что там такое, кто такой Христос, что там произошло, в чем смысл вообще всех этих евангельских событий. И он написал самое короткое, самое такое событийное Евангелие, оно 16 глав всего. И я вот обычно люди, которые только начинают свой духовный путь, там, хотят креститься или уже хотят воцерковиться, и говорят, с чего начать? Я говорю, ну давайте, вот нужно прочитать Евангелие, хотя бы Евангелие от Марка. Там меньше всего букв, люди не всегда любят долго читать. И оно прямо, оно очень такое динамичное, и я очень люблю это Евангелие. Оно начинается с проповеди Иоанна Предтечи и заканчивается воскресением. Такое очень целостное. И написано оно было сразу на древнегреческом языке. Для язычников написал он, скорее всего, его в Риме, и поясняет какие-то иудейские обычаи для слушателя, который не знает про них. То есть вот он как-то все растолковывает, какие-то географические места Палестины объясняет, где что находится. И он, собственно, где-то половина книги у него – это вот начало проповеди Христа, и где-то половина книги – это последние недели жизни Господа Иисуса Христа. Вот. И самое интересное, что это Евангелие считается одним из самых таких древних, достоверных, потому что ранние списки его – это середина II века. То есть буквально там прошло меньше 100 лет с событий, которые он описывает, и уже у нас есть отрывки его книги. Вот, а там древнейшие списки считаются вообще, что он там написал его в конце первого века. То есть это, некоторые говорят, что это 60-го по 70-й год первого века. Вот. И поэтому, конечно, вот как евангелиста Марка очень мы ценим, очень любим, принимаем. И очень много людей, я вот сам знаю про это, которые вот, начали воцерковляться, как-то приходить к мысли о Боге, они как раз ссылаются на то, что Евангелие от Марка для них было, ну, если хотите, неким таким путеводителем ко Христу.
1: Но, конечно, без влияния апостола Павла вряд ли бы это получилось. Вообще все, что связано с пребыванием апостола Павла в Риме, это отдельная тема. Мы, к сожалению, не успеем поподробнее об этом поговорить, но я думаю, что те, кому интересно, что же делал вообще апостол Павел в Риме и зачем он сам напросился. Но есть достаточно такая доказательная версия, что, собственно говоря, его задача была попасть в Рим. У него просто не было средств никаким образом добраться до Рима самому. Единственный способ, который пришел ему тогда в голову, это вот потребовать, чтобы его на суд отвезли в Рим для того, чтобы иметь возможность проповедовать римским прозелитам и римским язычникам. Его пребывание там давало возможность проповедовать, потому что он не сидел в каземате, потому что пребывание под судом допускало при наличии залога существование практически в, ну, в варианте, как сейчас бы мы сказали, домашнего ареста. И к нему приходила масса людей, и с ним можно было общаться. Собственно, для этого общения он в этот Рим и попал. Поэтому апостол Марк имел возможность общаться с ним, а общаясь с ним, учиться, как излагать, как объяснять, как проповедовать. Так что тут в одном ученике, мне кажется, объединились плоды учения у двух учителей, у апостола Петра и у апостола Павла.
2: Да. Он воспринял все самое достоверное из уст Петра и все самое такое мудрое из уст апостола Павла. И как бы там же было какое-то время даже небольшие столкновения между последователями Петра и последователями Павла, о чем Павел писал, что не надо говорить, я там Кифов, я Симонов, я там Иудин, я такой, я тому-то принадлежу, к такой-то партии. То есть, к сожалению, это разделение, которое происходит уже в самые, мы видим, ну, самые первые века христианства, уже сразу начинаются какие-то разделения, против которых все апостолы выступают. И Петр, и Павел, и Иоанн Богослов. Вот они прям предостерегают, что должно быть некое единство, потому что, разделяя властву, это принцип, в первую очередь, дьявольский. Он пытается нас разделить, оторвать друг от друга, перессорить всех, чтобы мы, ну, как бы взять нас, так сказать, голыми руками. Вот, поэтому мы стараемся не даваться, держать единство. Вот апостол Марк один из учителей такого единства.
1: Но апостол Марк, он имел возможность еще и на практике испробовать, что же такое быть апостолом, когда оказался после Рима в Александрии. Что это было за место, это тоже тема для отдельного рассказа, потому что там был первый еврейский погром, там было первое еврейское гетто, там все клокотало, и там постоянно при одних правителях гнали одну часть населения Александрии, при других другую. И это было бесконечно, и, собственно, сама мученическая смерть апостола Марка от взбесившейся толпы, ну, то есть его просто растерзали. Это чем-то напоминает мученическую смерть апостола Иакова, брата Господня, которого мало того, что с крыши храма скинули, и не могли остановиться, пока вообще не растерзали до смерти. То есть это вот толпа – это отдельное существо, и это страшное орудие для врага, рода человеческого, потому что то, что, может быть, 10 раз подумает отдельно взятый человек, толпа не думает ни секунды. Она сначала делает этого, а думает потом. Она сначала разрывает на части, а потом строит храм в честь разорванного и пишет его икону.
2: Да, мы же видим, как толпа кричала, когда Христос, когда Пилат вывел Христа и предложил его отпустить. Толпа кричала: «Возьми, возьми, распни его», внушаемая, ну, вот этими фарисеями. То есть толпа внушаема. В толпе человек не чувствует своей уникальности, своей личности, он превращается в некое стадо. И поэтому, когда римский принцип «голос народа, голос Божий», это далеко, как мы видим, не так. Во многих случаях, наоборот, голос народа выражал вообще не волю Божию, а скорее наоборот. Этого там, значит, казнить, этого не казнить, и убийцу Варавана отпустили, а праведника Иисуса, нашего Господа, распяли. Поэтому мы видим, как толпа, да, безумно поступает периодически по наущению злых людей, который умеет манипулировать толпой. И это происходит и сейчас абсолютно то же самое. То есть как-нибудь напугать людей, а как манипулировать толпой? Напугать, либо что-то пообещать, какой-то бесплатный хлеб и зрелище, или еще что-то. И все, и делай с ним что хочешь. То есть в этом плане мы должны всегда сохранять свою вот такую христианскую идентичность. То есть, входя в любое собрание, мы не перестаем быть христианами. И вот собрание христиан — это как раз не толпа, это церковь. Ну, вот буквально экклесия, собрание. Вот что такое. Это множество людей, верующих в Бога. А толпа, там нету личности, там нету личности каждого отдельного человека. Куда это множество людей подтолкнешь, что им навяжешь, как проманипулируешь, то они будут озвучивать. Взяли какой-то языческий бог, какой-то праздник. Представляете, праздник, и в праздник растерзать человека. Это же просто чисто язычество такое, причем самого низкого пошиба. Поэтому, чтобы не стать как раз частью такой толпы манипулируемой, все, что-то посмотрели какой-то ролик в интернете, бац, все что-то там начали сомневаться, а что это, батюшка, там, экуменизм, всех продали, уже истинной церкви нету, или вот там нам чипы вгоняют уже, вообще мы только посмотрим на какую-то вышку 5G, и у нас уже чип появляется в голове, ну и так далее. То есть вот когда вот эти страхования, мы должны понимать, что нами пытаются манипулировать, как вы правильно сказали, враг рода человеческого пытается нас перессорить, напугать и оторвать от Христа. Не будем давать ему такой возможности.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. 9 мая, когда мы все будем праздновать День Победы, будем молиться об усопших воинах, Церковь будет вспоминать еще одного святого, который, на мой взгляд, совершенно незаслуженно отодвинут в памяти народной в какой-то второй, третий, непонятно какой ряд, хотя еще чуть больше 100 лет назад

0: жен этот самый святой. Святой Стефан, епископ Великопермский. Что за святой, почему его забыли? Поразительно. Сейчас можно спросить кого угодно, кто такие Кирилл и Мефодий. Худо-бедно что-нибудь скажут все, потому что, ну, это часть нашей культуры, это люди, которые подарили нам письменный язык, грамоту. А святитель Стефан Великопермский подарил грамоту, ну, практически огромному количеству людей, которые в XIV веке жили на Урале. Что такое Урал для государства российского? Ну, все, кто хоть мало-мальски интересуется отечественной историей, я думаю, знают. Степень дикости людей, которые населяли эти места, она вообще с трудом поддается описанию. А если учитывать, что родился будущий святитель в первой половине XIV века, когда вообще люди верующие готовились к концу света. Ну, как-то вот посчитали и решили, что вот уже. Поэтому никто там особых планов там на отдаленное будущее не строил. Жили вот как Бог дал изо дня в день. И вот рождается мальчик на том же самом благословенном Урале, который в очень раннем возрасте понимает, что надо этим самым пермякам дать возможность приобщиться к Слову Божьему. А как это сделать, если слово, оно написано, а читать они не могут? Значит, надо им помочь. И вот поставив эту цель, он этой цели с детства практически, ну, с подросткового возраста, подчинил всю свою жизнь, потому что, если посмотреть, то все его учение было направлено на то, чтобы найти место, где ему бы дали те самые знания, которые утилитарно потребуются ему, чтобы изобрести грамоту, изобрести азбуку для вот этих самых обитателей Урала. И он к этому шел последовательно. И я, когда читаю об этом, я думаю об этом, я думаю, ну как же так? Конец света же.
1: Угу.
0: Зачем? Зачем столько трудов, столько лет положено для того, чтобы обрести инструментарий с точки зрения конца света абсолютно бессмысленный? А как иначе донести? Вот с чего начинали все наши великие миссионеры? Они начинали даже не с проповеди, они начинали со школы. Они именно тем же по стопам Кирилла и Мефодия занимались. Вот читаешь жизнеописание святителя Иннокентия Московского, апостола Сибири и Аляски. Он то же самое сделал для индейцев Аляски. То есть это было естественным первым шагом любого миссионера. Но это же потрясающе, это XIV век. Это каких же трудов и какого верности однажды выбранному пути требовало это от человека? Я уже не говорю о том, чему стоила ему проповедь и какие труды он положил на то, чтобы хотя бы кого-то из этого народа просветить. Просветил до такой степени, что поехал в Москву просить епископа, поскольку все ждали конца света, епископа не нашли, и его поставили епископом. И, конечно, читать его житие можно как, ну, не знаю, приключенческий или даже фантастический роман. Но это действительно так. Но все-таки вот эта удивительная целеустремленность и выстроенность своего жизненного пути, вот не сворачивая, это всегда меня потрясало.
1: Да, верность выбранному пути. Вообще сейчас вот понятие верности, оно такое немножко размытое, потому что, ну как, изменились обстоятельства, изменился и выбор. Ну, в разных обстоятельствах разный человек приспосабливается как может. И оно вроде бы как бы и логично с точки зрения выживания, но с точки зрения такой последовательности, если человек сделал какой-то выбор, допустим, выбрал себе спутницу,

0: качеству жизни, да, выбрал, о ком он будет заботиться, выбрал быть отцом. И уж тем более, если он выбрал быть учеником Господа Иисуса Христа, последователем, это, ну, очень серьезный вызов при меняющихся обстоятельствах, при трудностях остаться верным. Потому что, ну, действительно, ну, эти в Перми люди местные совершенно какими-то дикими языческими нравами, совершенно не, там проповедь христианства не особо приживалась. Язык, да, они не могли понимать по-церковнославянски. То есть это нужно было прямо вот серьезно, ну, как бы сейчас сказали, люди заморочиться. И это же тогда не было ни интернета, ни Google-переводчика, ни каких-то других вещей, которые помогли бы быстро все это осуществить. Им пришлось учиться, там, книги в библиотеке читать, для Григория Богослова изучать и так далее. И, ну, выучить этот язык, сознать новую фонетику, вот, как бы все это...
1: Еще найти монастырь, где преподают греческий, потому что не все слова в славянском переводе можно адекватно перетолковать на местный язык. Да. Значит, какие-то понятия надо было переводить непосредственно с греческого. И это решение, которое принимает подросток.
0: Да. То есть он понимает, что все для фронта, все для победы. Недаром 9 мая все это вспоминается. То есть для него вот есть какая-то важная цель, которая не... Она с точки зрения вот такой материалистической выгоды непонятная. Что он от этого выиграет? Ну, что он думал о том, что ему заплатят за это, или он думал, что им его впишут в историю, или ему памятник поставят. Он хотел послужить делу распространения Евангелия. Он там прочитал, может быть, про апостолов, которые несли эту весть евангельскую во многие народы. И вот решил, что вот у нас тут на Руси, в Великопермском краю, не распространено христианство. Какой-то недочет. И, может быть, даже в этом была какая-то толика романтизма, может быть, это вот какое-то такое вдохновение у него было. Но, тем не менее, мы видим, что оно перерастает в серьезное устойчивое чувство. То есть он планомерно идет к своей цели, несмотря на трудности, которых было предостаточно.
1: Да там не только трудности, там ведь кроме зырян, которым, собственно, он проповедовал, были вагулы, которых вообще невозможно было ничему обучить, они не желали ничему учиться, и они просто убивали этих миссионеров. Через там 100 с лишним лет после кончины святителя Стефана его последователя на этой кафедре убили же вагулы. То есть это было там в порядке вещей.
0: Там агрессивная очень среда была. И можно было бы 10 раз испугаться или передумать. Но не таков был святитель Стефан. Мы видим, что это же все времена преподобного Сергия Радонежского.
1: Там сейчас... даже часовня осталась в Сергиевом Посаде в честь Святого Креста с колодцем.
0: Да, сказано, что он приезжал мимо. Как-то вот.
1: Ну, по крайней мере, есть такой легендарный сюжет о том, что вот преподобный Сергий сидел с братьями в трапезной и вдруг встал из-за стола, помолился, поклонился и сказал: «Радуйся и ты, пастырь Христова стада, и мир Божий да пребывает с тобою». А потом объяснил братьям, что в этот самый час епископ Стефан, идущий в Москву, стал против монастыря нашего и поклонился Святой Троице и нас смиренных благословил.
0: Да, то есть это вот времена такого духовного возрождения Руси и таких ярких примеров, как вот там преподобный Сергий. И понятное дело, что есть такой фильм даже «Время героев». И это время тех героев, которые, как вот вы правильно сказали, такое житие читаешь, как какой-то приключенческий роман. Невероятные условия, невероятные трудности выпадают. Только разница в том, что это реальные люди, и это не выдуманные обстоятельства. И они смогли осуществить свои планы. Мы, верующие люди, понимаем, почему. Потому что они были укреплены верой в Господа Иисуса Христа, у них была вот эта поддержка небесная, и поэтому у них получилось что-то реализовать, какие-то такие глобальные планы. Это к нашей жизни относится непосредственно, потому что у нас гораздо скромнее какие-то планы есть. Допустим, воспитать одного ребенка. Но по масштабам задача, ну, иногда похожа на то, чтобы проповедовать зырянам. То есть тоже что-то не получается, где-то ребенок хамит, где-то он не слушается, где-то он высказывает претензии. А сохранить мир в семье, а не потерять любовь в супружеских отношениях. Вы что думаете, что это простая задача? Это задача со звездочкой. И поэтому, посмотрев на вот этих великих людей, мы понимаем, что любые такие задачки решаются исключительно с помощью Божьей. Это любой человек рефлексирующий, знающий, он просто понимает это и поэтому обращается к Господу и к святым его за укреплением и вдохновением.
1: В надежде на победу.
0: Аминь.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
0: До свидания.
2: «Седмица» на радио «Вера».

0: когда всех людей видит, кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Бог мой, Бог воскреситель, воскрешает мертвых с утра до ночи и с ночи до утра. Что утро похоронит, воскресит Господь вечером, и то, что вечер похоронит, утром воскресит. Что более достойно Бога живого, если не воскрешение мертвых в жизнь? Пусть другие верят богам, что препираются и судятся с людьми. Я же буду держаться Бога мертвых воскрешающего. Пусть другие верят в Бога и живым, Его зовущим невнемлющего. Я же буду поклоняться Богу, склонившему ухо свое над умершими, чтобы слышать, не вопиет ли кто о воскресении и воскрешающем. Могильщики хоронят и молчат. Господь воскрешает и возглашает. Мать хоронит дочь, Господь воскрешает. Господь милостивее матери. Отец сына хоронит. Господь освобождает из плена смертного. Господь милостивее отца. Брат брата хоронит. Господь воскрешает. Господь милостивее брата. Нет у Господа ни слез, ни улыбки для умерших. Все сердце его воскресению отдано. Мир оплакивает своих на кладбищах. Господь песнью ищет своих и воскрешает. Воскреси, Господи, дух мой, чтобы воскреснуть и телу моему. Вселися в дух мой, чтобы и тело мое стало храмом твоим. Вопрошают ближние мои с тревогой, воскреснет ли тело сие наше? Если отреклись вы от себя и не для себя живете, тогда тело ваше – храм Бога Вышнего, тогда воскрешающий в вас и воскресение ваше совершается. Воскреситель мой не смерть воскрешает, ибо никогда не имела жизни. Ты еси воскреситель, ты еси воскресший, ибо ты – жизнь. Только то семя воскресает, в котором ты сокрыт, и лишь то в нем, что от тебя. Лишь тот дух ты оживишь, который и ныне живет не миром, но тобою. Лишь то тело сохранишь, которое исполнилось Духом Святым уже в этом времени. Лишь то воскресит Господь в гробах, что от Него. Никто из мертвых не воскресит, только Господь. И не восстанет никто, только Господь. Ибо Он во святых Своих, воистину, Он и в живых Своих, и во гробах, и над гробами.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
2: Непонятливый котенок. По мотивам удмуртской сказки.
3: Жила-была кошка с котенком. Малыш недавно родился на свет, и все для него вокруг было в новинку. Однажды он увидел на крыше луч солнца. «Должно быть, это какое-нибудь очень вкусное лакомство», — подумал котенок и полез на крышу. Он уже добрался до чердака, как вдруг из его угла в окошко выпорхнул воробей. «Нет, лучше я сначала его поймаю, а потом дальше полезу», — сказал сам себе котенок и кинулся за воробьем. Он тоже высоко подпрыгнул, стал махать в воздухе лапками, в точности, как воробей, крыльями. Но, конечно же, шлепнулся на землю. Хорошо, что в том месте росла густая трава, и котенок не ушибся, но сильно обиделся. Побежал он к маме кошки жаловаться на воробья. Та выслушала его, погладила и стала утешать. «Милый мой малыш», — ласково сказала она, — «запомни хорошенько, кошки не летают, как птицы. Зачем ты погнался за воробьем? Твое дело мышей ловить». Через какое-то время котенок отправился погулять к пруду и увидел, как щука в воде гоняется за мальками. Ему тоже захотелось поймать хотя бы одну рыбку. Прыгнул он в пруд и стал вилять хвостом, как это делает щука, но только вымок от ушей до кончика хвоста и всю стаю в воде распугал. Выбрался котенок на берег и побежал к маме на рыбок жаловаться. Та приласкала его, утешила и снова стала учить уму-разуму. «Какой же непонятливый! Зачем ты полез в пруд? Кошки не умеют плавать, как рыбы. Запомни хорошенько, твое дело мышей ловить». Котенок выслушал наставление матери и обещал никогда его не забывать. Вскоре малыш отправился в лес на охоту. Поймал он там мышку и понес во рту показывать свою добычу матери. По пути ему надо было переходить через ручей по жердочке. И когда котенок переправлялся на другой берег, он вдруг заметил в воде свое отражение. «Кто-то другой тоже поймал мышь», — подумал он. «Отниму-ка я у него добычу. Тогда у меня будет сразу две мыши, и мама меня еще больше похвалит». С громким мяуканьем котенок кинулся в воду, выпустил изо рта мышку. Никого он, конечно, не поймал, хоть из ручья живым выбрался. Мокрый, грязный, побежал малыш к маме, чтобы она его утешила. Выслушала его мама-кошка, нахмурилась и сказала строго: «Прежде я тебя учила, а теперь надо как следует проучить». «Ну почему?» – удивился котенок. «Я же как раз занимался своим делом, поймал мышку». «Хорошо, что ты ловил мышей», — сказала мама. «Но завидовать, жадничать и отнимать у других ты не должен. Этому ты сам где-то научился. И впредь больше так не поступай». На всю жизнь запомнил котенок мамин урок. Надеюсь, и вы тоже.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В 1875 году Филарет Синьковский, 30-летний священник из Херсонской губернии, был назначен миссионером на Алтай. Служа в селах Черный Ануй, Ильинское и Тюдрала, отец Филарет построил там церкви и школы. Проповедуя язычникам и укрепляя в вере новокрещенных, священник проделывал огромный путь по убийственным, как он выражался, дорогам, стопями, в которых лошади погружались по брюхо. В 1882 году отец Филарет стал первым руководителем киргизской миссии, основанной на севере нынешнего Казахстана. В его подчинении были лишь псаломщик и переводчик, а действовать предстояло на огромном пространстве, населенном в основном кочевниками-киргизами. Центром миссии стало расположенное среди кочевий казачье село Буконское. Благодаря отцу Филарету там была построена новая церковь, появились мужская и женская школы. Но главным делом все же была проповедь язычникам, мусульманам, а также раскольникам. Например, в результате посещения села Таурак, населенного почти одними староверами, ему удалось многих расположить к православию и воссоединить с церковью одну семью. В холодное время отец Филарет проповедовал в киргизских зимовьях. Однако почти никто не хотел принимать крещение. Людям трудно было преодолеть свои традиции. Как писал миссионер, крещение киргизов сопряжено с большими препятствиями. «Когда я окрестил первого киргиза, то отец его угрожал даже убить своего сына. Некоторые степняки пытались бежать от своих родных, чтобы принять крещение. Но, как вспоминал отец Филарет, быстрые джигиты, как коршуны, налетали на беглецов и уводили в аул. За годы служения в степях миссионер крестил около 200 киргизов, перевел на киргизский язык Евангелие и множество молитв. Отец Филарет помогал новокрещенным устроиться в жизни, так как они лишались поддержки родных. Он собирал деньги для приобретения жилья киргизам и для выплаты калыма родителям крещенных девушек, вступавших в брак, обеспечивал детям образование. В 1891 году отец Филарет был назначен начальником Алтайской и Киргизской миссии, принял монашеский постриг с именем Владимир и стал епископом Бийским. Впоследствии он возглавлял Владикавказскую, Кишиневскую и Донскую епархии уже в качестве архиепископа. В Осетии при владыке Владимире продолжалось возрождение православия. Он открыл Ордонскую духовную семинарию, женское училище во Владикавказе, множество школ, осветил 30 храмов и часовен, впервые провел знаменитый крестный ход с моздокской иконой Божьей Матери. В поездках по епархии он убеждал осетин, что девочки имеют право ходить в храм и должны получать образование. Архиепископ Владимир был добр к людям. Как вспоминал священномученик Никодим Кротков, «Редкий день бывало, не встретишь в его приемной десятка бедняков, из коих никто не уходил без помощи». Видя нарастание революционных настроений, владыка Владимир указывал на особую ответственность пастырей и говорил, что в настоящее неспокойное время епископское служение можно назвать по справедливости подвигом мученическим. Скончался архиепископ Владимир в Грозном в 1917 году. Просветитель алтайцев, казахов и осетин, он показал достойный пример миссионерского служения со всей его, как выражался владыка, горечью и сладостью.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Ух ты, сколько вас здесь! Раз, два, три. Все? Спрятанных-то нет?
3: Нету. Мамка умерла, а папка на фронте и письма пишет.
2: И ты с ними одна?
4: Одна у нас командир взвода.
2: За лейтенанта, знаешь?
5: За лейтенанта, старшину, за младшего сержанта.
1: Нелегкую ношу взвалила война на плечи 16-летней Любы Егоровой. Умерла мама. Отец ушел на фронт, и Любаша, так ласково зовут девочку-односельчане, осталась за главу семьи. На руках у нее младшие братья и сестренка. Забот у Любаши много. Накормить ребятишек, отправить их в школу, управиться по хозяйству. А время тяжелое, голодное. Любаше с малышами повезло. У них есть корова, кормилица. Но однажды кончается сено. Животному становится нечего есть. И девочке приходится бросить школу и пойти работать почтальоном, чтобы прокормить семью. Советский художественный фильм, который так и называется «Любаша», вышел на экраны в 1978 году. Фрагмент из него мы с вами только что услышали. Режиссер Александр Муратов снял его на киностудии имени Довженко. Основой для сценария стала одноименная повесть писателя Василия Матушкина. Лента получила приз Всесоюзного кинофестиваля, главного кинематографического конкурса в СССР. «Любаша» — это пронзительное, доброе и светлое кино. В нем нет характерного для советских кинолент той поры социалистического пафоса и морали. Посыл фильма прежде всего духовный и нравственный. Картину называют военной, однако на экране мы не увидим ни атак, ни бомбежек, а увидим человеческую взаимовыручку, жертвенность, доброту и сострадание. Именно они помогали людям преодолевать тяготы и горе и выживать в военное лихолетие. Очень точно, мудро и образно об этом высказалась одна из героинь картины – тетка Матрена, соседка Любаши. Добрая старушка помогала девочке управляться с хозяйством. В одном из эпизодов маленький братик Любаши с детской непосредственностью расспрашивает Матрену о ее жизни.
3: «Баба Матрен, а почему ты такая живучая?»
6: «Почему живучая? Потому что во мне яда нету. А чего человек-то крючится? От злости до зависти. Один песок сухой на душе насыпан, он его и перетирает. А я всегда с добром, всегда с людьми. Это мне поможет. Так мы и теплимся друг от дружки. Вот нам и износу нету».
1: Интересно, что тетку Матрену потрясающе сыграла непрофессиональная актриса Мария Маркова. Картину снимали в городе Касимов Рязанской области и к участию в съемках активно привлекали местных жителей. А главную роль в фильме исполнила Лена Холодова. Это была ее первая и единственная работа в кино. И она получилась убедительной, искренней и трогательной. Юной актрисе удалось передать глубочайшие эмоции основного конфликта картины. Работая почтальоном, однажды среди писем Любаша обнаруживает похоронку на отца своего друга Николки. Николка и его мать всегда были добры к девочке и помогали ей. Каждый день они с надеждой ждут писем с фронта. Как принести в их дом такую горькую весть? Самые тонкие и прекрасные грани человеческих душ раскроются перед нами во время просмотра художественного фильма «Любаша». Мне кажется, картину обязательно нужно смотреть всей семьей, потому что у ее героев могут многому научиться как дети, так и взрослые. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Жизнь давит со всех сторон. Порой не продохнуть. Как выдержать такой пресс обстоятельств и не деформироваться? Ответ на этот вопрос находим в 117-м псалме, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Исповедайтесь, Господи, яко благо, яко век милость Его».
3: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Да скажет ныне дом Израилев, Он благ, ибо вовек милость Его». «Да скажет ныне дом Ааронов, Он благ, ибо вовек милость Его». «Да скажут ныне боящиеся Господа, Он благ, ибо вовек милость Его». «Из тесноты возвал я к Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы сот, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды. Войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа. Праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся воной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить Тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Буду славить Тебя, ибо Ты услышал меня и соделался моим спасением. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Яко век милость Его.
1: Только что прозвучавший псалом начинается с воспоминания о тесноте. «Из тесноты возвал я к Господу», — говорит псалмопевец. Древнееврейское слово «мецар», которое и переведено на русский язык как «теснота», перекликается со словом «мицраим», что в переводе означает «Египет». Это не случайная игра слов, ведь Египет для евреев — это как раз-таки место тесноты, символ подавленности рабства. Из этого рабства и выводит Бог свой народ. «И услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь», пишет псалмопевец. Но не только от тесноты египетского рабства Бог спас евреев. По дороге из Египта в Палестину они оказываются окружены пустыней и враждебными племенами. Да и в самой земле обетованной их постоянно теснят язычники. Псалмопевец в разных выражениях описывает это непрекращающееся давление. «Все народы окружили меня, обступили меня, окружили меня, как пчелы, сильно толкнули меня, чтобы я упал. Но и от такого напора избавляет евреев Господь. Этой серии продолжающихся побед Бога и посвящен прозвучавший псалом. По своему жанру он представляет собой древний благодарственный гимн, который, по мнению ученых-библеистов, исполнялся на ежегодном празднике Кущей. По крайней мере, часть псалма исполнялась в воротах Иерусалимского храма, через которые паломники входили внутрь для поклонения. И вполне возможно, что во главе этой процессии был сам царь, который по логике текста псалма и является его главным исполнителем. Однако теснота, о которой постоянно говорится в псалме, это не обязательно бремя внешних обстоятельств. Это еще и напряжение, которое возникает в самом сердце человека в те или иные периоды его личной истории. В такие моменты душевная боль и мука заполняют собой все внутреннее пространство. Давление бывает настолько сильное, что кажется, будь оно физическим, тело не выдержало бы, просто взорвалось бы изнутри. А потому и избавление, о котором говорит псалом, это не обязательно череда социально значимых побед и свершений. Это возвращение сердечного мира и покоя, ощущение пространства в своем сердце. Вне зависимости от того, о каком рабстве идет речь, внутренним или внешним, псалом предлагает общий способ, как от него избавиться. Перечисляя источники тесноты, псалмопевец постоянно повторяет: «Именем Господним я низложил их». Речь идет не только о непрестанной молитве к Богу. Речь идет и об исполнении Его заповедей в своей повседневной деятельности. Поэтому наряду с упоминанием имени Бога псалмопевец говорит: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Для нас, испытывающих дикое давление внешних и внутренних обстоятельств чуть ли не каждый день, эти рекомендации порой единственное средство, чтобы сохранить человеческий облик и даже выжить. Ведь, как говорит автор псалма, того, кто во всех своих делах уповает на Бога и призывает Его имя, Господь берет под свою особую защиту и выводит на широкое и пространное место.
0: Псалтырь. Богослужебные чтения. Радио «Вера».

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 2 мая, слушайте фрагменты романа Жюля Верна «Михаил Строгов» и фрагмент «Взбранной воеводе победительная» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Семья вместе» работает в России больше 30 лет. Он помогает детям и родителям не разлучаться во время длительного лечения. Для этого у фонда есть семейный дом в Казани и комнаты пребывания в 5 больницах страны. А 2 года назад организация начала строить бесплатный семейный дом в Москве. После его открытия летом 2026 года там смогут ежегодно останавливаться до 1500 семей из регионов России. В прошлом году в семейном доме фонда в Казани оказалась Гилдания с сыном. Они приехали из Набережных Челнов. Все началось с шишки на голове у ребенка. Обследование показало наличие злокачественной опухоли, которая разрушала череп мальчика. Ребенку понадобилась операция и длительное лечение в столице Татарстана. На время терапии женщина с сыном поселились в семейном доме на территории больницы. Условия там не похожи на больничные палаты. Это домашняя обстановка с уютной спальней, кухней, игровой зоной и личным санузлом. Гилдания вспоминает, что такая помощь оказалась важной не только для ребенка, но и для нее самой, поскольку серьезный диагноз и длительное лечение без поддержки пережить сложно. После курса химиотерапии врачи дали сыну Гилдании позитивный прогноз, в том числе отметив благоприятные условия пребывания мамы и ребенка на территории больницы. Чтобы как можно больше родителей могли быть рядом с детьми во время лечения, фонду «Семья вместе» нужна поддержка. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать. Сегодня путешествуем в компании с Еленой Гераскиной, историком, краеведом. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Отправляемся в усадьбу Муранова. Знаменитая усадьба Федора Тютчева. Чтобы нам в Мураново оказаться, мы на электричке с Ярославского вокзала доезжаем до станции Ашукинская. И от Ашукинской мы либо на 34-м автобусе, там минут 5-7 ехать, 10, или пешочком минут 25 в хорошую погоду, почему бы не прогуляться, доходим прямо до музея-заповедника.
2: И что интересно, вообще мы говорим, что это усадьба Тютчева, но Тютчев там никогда не был. Есть предположение у музейных сотрудников, что однажды он там побывал, но подтверждение пока не найдено. Здесь жил его младший сын Иван. Второй момент. Если брать, чья это усадьба, то, наверное, будет гораздо правильнее сказать, что это усадьба Евгения Боротынского.
1: Просто Тютчев вообще в России редко бывал, надо сказать, что с его дипломатической службой он в основном жил где-то за границей.
2: Это тоже все относительно. Дело все в том, что Тютчев вообще вел очень интересную жизнь, и в Петербурге он тоже жил. Ну, на самом деле, давайте по порядку. А вот Евгений Боротынский строил здесь усадебный дом, который в значительной степени сохранился, невзирая на то, что был пожар в 2006 году. Но к 2015-му все было восстановлено. Это важный момент, важный. Потом мы знаем, что здесь есть экспозиции и Ивана Сергеевича Аксакова, выдающегося человека, славянофила, вообще очень интересного человека своей эпохи. Здесь бывали разные замечательные люди, в частности, Николай Васильевич Гоголь здесь бывал, и есть даже гоголевские помещения, Гоголь.

0: Поэтому мы считаем это музеем усадьбы Тютчева.
1: Я даже смотрел, действительно, у него была переписка с сыном, что он должен приехать в Мураново, да, увидеться с ним там, но, судя по всему, поездки этой так и не произошло, и других случаев в Мураново побывать у него не было.
0: Да, интересно другое. Усадьба переходила по наследству долгое время по женской линии, например. Тоже очень так интересно получается. Вот семья Энгельгартов владела этой усадьбой некоторое время, и тоже вот благодаря им. Кроме того, мы знаем, что Мураново стала подлинным участником фильмов. «Станционный смотритель» режиссера Сергея Соловьева, запечатлены комнаты главного дома, усадьбы, библиотека, столовая, зеленая и голубая гостиная, кабинет. Телесериал там тоже снимался. И тогда усадьба Мураново сыграла роль главного дома Салтыковского поместья Троицкое.
1: Ну, еще надо сказать, что все-таки Мураново – это очень интересный пример сохранившегося усадебного дома, потому что не так много у нас усадеб, которые были превращены в музеи, где деревянные дома дожили до нашего времени. В Мураново же тоже был пожар где-то лет 20
0: назад.
1: Вот
0: в 2006 году, да, был пожар.
1: Но он все-таки дом не уничтожил.
0: Не уничтожил. И более того, работникам музея удалось уберечь экспонаты, что крайне редко бывает, когда вот... Это ударила молния, представляете?
1: Да?
0: То есть это...
1: Ну, ничего не удивительного.
0: Невероятная такая история. Вообще, Мураново очень интересно тем, кто там бывал. Хотя, конечно, и сам по себе дом очень интересный, он ни на что не похож. Ну, за счет того, что уже что-то добавлялось, что-то перестраивалось. Вот. Так, конечно, да. Но хотелось бы рассказать о том, что было у истоков. А у истоков этого замечательного дома собственник был князь Шаховской, потом его потомки, это 17 век, потом в 18 веке князьям Оболенским это принадлежало. И, по сути дела, от вотчинника к вотчиннику это переходило, и только в 1816 году это было приобретено Екатерины Петровны Энгельгард. Она была женой майора в отставке. 1816 год. Ну, мы бы, может быть, даже и не упоминали и сказали бы, что ну, на фоне Тютчева и других замечательных людей, что, собственно, это малоизвестные персонажи. Но нет. Дело все в том, что при исследовании амбара этой усадьбы был найден тайник, а в нем записки Льва Николаевича Энгельгарта. Кроме того...
1: Самые знаменитые записки
0: Энгельгарта. Да, те самые знаменитые записки Энгельгарта. В общем-то, да, кем же он был? А он был царедворцем при Павле, участником русско-шведской войны. А как мемуарист он вообще равных себе не знает. Сохранилась картина Карла Барду, Лев Николаевич, Екатерина Петровна, она же урожденная Татищева. И усадьба была недалеко. Вот. Ну, кроме того, там сын Петр, дочери Анастасия. Вот. Так вот, Анастасия как раз станет женой поэта Боротынского. Ну, собственно, чем же занимается Евгений Боротынский? Он занимается лесоустройством, он создает регулярный парк, он строит дом, причем, что важно, он строит дом по собственным чертежам. Он удаляется в Мураново после того, в общем-то, радуется приобретению этой вотчины после того, как подавлено восстание декабристов. И он уезжает из городов для того, чтобы найти здесь отдохновение. Впрочем, когда он заболел после строительства усадьбы, это уже 40-е годы, он уезжает за границу лечиться и умирает там. Вот, собственно, и жена его уже хворала. Вот. И это было, конечно, большим ударом. Но надо сказать, что все переходит к сестре Анастасии, Софье Львовне. И она выходит замуж за друга семьи Николая Васильевича Путяту, который был сослуживцем Боротынского, служил с ним в одном полку. И надо сказать, что Путята возглавляет очень интересное общество любителей российской словесности. В Московском университете он это общество создает.

0: Вот его посещают и Адоевский, и княгиня Растопчина, и Полторацкий, и Соболевский, ну и Гоголь, и Аксаков. Мы про это уже даже и говорили. Надо сказать, что в южной комнате как раз и есть мемориал Гоголя. Называется «Гоголевская комната». Ну, а тогда же возводится, вернее как, возможно, был храм, возможно, была часовня, но про это у нас никаких свидетельств нет. А мы зато знаем, что при Иване Федоровиче Тютчеве, младшем сыне поэта, возводится первая усадебная церковь Спаса Нерукотворного. Не очень богатый человек Иван Федорович Тютчев женится на дочери Николая Васильевича Путяты и Софьи Энгельгард. Собственно, Иван Федорович Тютчев очень небогат, но в то же время он имеет придворные посты. Он гофмейстер высочайшего двора. Его четырежды избирают судьей Дмитровского уезда. Он при этом еще и член Госсовета. И надо сказать, что именно благодаря Ивану Тютчеву и его матери, второй жене поэта Эрнестине Федоровне, им удается, во-первых, построить, отреставрировать дом, во-вторых, конечно, храм. Кроме того, они издают посмертно сочинение Тютчева. И в этом они, скорее всего, и увековечивают его память, потому что так этот яркий, прекрасный человек забылся бы. А издание 1886 года, оно было достаточно полным. И самое главное, семья Тютчевых и их потомки, именно они превращают это имение в подлинный музей Тютчева. Из него ничего не пропадает.
1: Это уже в 20-м году, да? Было, 20 века.
0: Да, это было в 20-м году 20 века. Он открылся как музей 1 августа. Но на самом деле, для того, чтобы все это стало музеем, конечно, предпринимались разные действия ранее. И надо сказать, что именно Совет народных комиссаров в 1918 году в лице Всероссийского отдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины как раз выдает Ольге Николаевне Тютчевой охранную грамоту на усадьбу. И это защищает усадьбу от разграбления. Здесь еще очень много интересного было. И, в частности, было Елизаветинское общество, но это было в последние годы перед революцией. Конечно, потом все это просто перешло в музей. Можно вспоминать многих выдающихся Тютчевых, потому что практически все наследники Тютчева были очень достойными людьми. И очень многие реформы, которые проводились в образовании, в частности, и работа с трудными подростками не является изобретением Макаренко. Это было изобретено именно здесь, правда, в предреволюционные годы. Но главное – это то, что усадьба очень много работает с посетителями. Существует огромное количество программ, которые вам будут очень интересны. Единственная особенность – надо записаться на экскурсию заранее.
1: Спасибо. Мы сегодня побывали в Мураново, замечательное место. И побывали мы здесь вместе с Еленой Гераскиной, историком, краеведом. Спасибо. Вы тоже путешествуйте с нами и будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете роман Жюля Верна «Михаил Строгов». Читает Владимир Конкин. Продолжение.
1: Глава 14. Ночь с 5 на 6 октября. План Ивана Огарева был так ловко составлен, все в нем было так продумано и заранее предусмотрено, что за исключением самых невероятных случайностей он должен был увенчаться полным успехом. Все заключалось в том, чтобы в ту минуту, как Огарев будет сдавать Иркутск татарам, большие ворота были бы свободны, поэтому необходимо было в это время отвлечь внимание осажденных куда-нибудь в другое место, подальше от главных ворот. И вот, по предварительному соглашению с эмиром, Огарев решил устроить следующее. В то время, как на правом берегу Ангары со стороны предместья Иркутска в двух различных пунктах произойдет серьезная атака, на левом берегу татары сделают попытку переправиться в город через реку. Тогда весьма возможно, что ворота на Большой улице останутся без защиты, тем более, что и татарские аванпосты, отодвинутые назад, будут казаться тоже снятыми. Было 5 октября. Через 24 часа столица Восточной Сибири должна была быть в руках эмира, а великий князь во власти Огарева. В этот день в неприятельском лагере происходило небывалое движение. Из окон дворца и других домов, стоящих на правом берегу, видно было ясно, что там делались какие-то важные приготовления. Многочисленные татарские отряды со всех сторон стекались в лагерь, усиливая с каждым часом войско эмира. Это была заранее решенная и совершенно открыто подготовляемая диверсия. К тому же Иван Огарев нисколько не скрывал от великого князя, что в эту ночь им следовало опасаться неприятельской атаки. «Я знаю, — говорил он, — что татары собираются штурмовать город с двух противоположных концов его, и потому советую укрепить эти оба пункта». Сообщение, сделанное Иваном Огаревым, наблюдение над неприятельским лагерем – все это требовало серьезного внимания. Собравшийся во дворце военный совет решил, что для защиты правого берега необходимо сосредоточить там все главные силы. А этого только и добивался Иван Огарев. Он не рассчитывал на то, что большие ворота останутся вовсе без охраны, но он надеялся, что охрана-то будет немногочисленна. К тому же, на всякий случай, у него была наготове еще одна, недостойная по своему замыслу и верная по расчету хитрость. Даже и в том случае, если бы Иркутску не грозила с трех сторон атака, этой хитрости было бы достаточно, чтобы привлечь всех защитников города туда, куда именно желал повести их Иван Огарев, и где должна была произойти ужасная катастрофа. Таким образом, все шансы были за то, что большие ворота, никем в известный час не защищаемые, будут свободны, и тысячи татар, скрывающихся в лесных чащах на востоке, войдут беспрепятственно в город. Во весь этот день гарнизон и все население Иркутска были настороже. Все меры для отражения неизбежной атаки были приняты. Великий князь в сопровождении генерала Воронцова лично объехал все укрепленные по его приказанию посты. Отборное войско Василия Федорова занимало северную часть города, но оно готово было во всякую минуту броситься туда, где опасность была всего сильнее. С этими мерами, принятыми заблаговременно, благодаря совету Ивана Огарева, можно было надеяться, что подготовляемая татарами атака не удастся и что обескураженный неприятель отложит новую попытку завладеть городом еще на несколько дней, а тем временем ожидаемое с часу на час русское войско может подойти к ним на помощь. В общем же, участь Иркутска держалась, что называется, на волоске. В этот день солнце, зашедшее в 6:20 утра, зашло в 5:40 пополудни. Томительные осенние сумерки тянулись целых 2 часа. И вот, наконец, наступила холодная, непроглядная ночь. Уже несколько дней как стояли довольно сильные морозы, первые предвестники суровой сибирской зимы. В этот же вечер было особенно холодно. Солдаты, стоявшие на постах вдоль правого берега Ангары, чтобы не выдать себя, не разводили костров. Они жестоко страдали. Внизу, в нескольких футах от них, увлекаемые быстрым течением, с глухим шумом неслись большие и малые, высокие и низкие серые ледяные массы. Лед шел целый день. Великий князь, наблюдавший за состоянием реки, был крайне обрадован этим обстоятельством. Если Ангара будет загромождена плавучим льдом, то переправа через нее сделается не только опасна, но и невозможна. О плотах и о барках не могло быть и речи. Если же допустить, что река в эту ночь встанет, и что татары переправятся через нее по льду, то и это последнее предположение было неосновательно. Новый, еще не успевший окрепнуть лед, не мог выдержать напора многотысячной татарской орды. Казалось бы, что это обстоятельство, так радовавшее всех русских во главе с великим князем, должно было огорчить Ивана Огарева. Ничуть не бывало. Дело в том, что изменник знал прекрасно, что татары даже и не думают переправляться через реку. Но к 10:00 к великому удивлению и горю осажденных, Ангара вдруг совсем очистилась ото льда. Каких-нибудь 5 или 6 льдин одиноко плыли по ее темно-свинцовым водам. Офицеры, сидевшие за ледоходом, донесли об этом великому князю. По всей вероятности, где-нибудь выше Иркутска, в том месте, где русло Ангары суживается, льда нанесло так много, что образовался затор. Так оно и было на самом деле. И вот переправа через Ангару снова сделалась возможной. Русским приходилось теперь наблюдать за своими постами с большим вниманием, чем когда-либо. Вплоть до полуночи не произошло ничего особенного. С востока, со стороны больших ворот, полная тишина. В темной массе лесов, под низконависшими облаками, ни одного огонька. В неприятельском лагере, напротив, довольно сильное оживление. Там то и дело мелькали огни, слышался глухой шум. Все доказывало, что татары были уже на ногах и ждали только сигнала. Прошел еще час, но и этот час не принес ничего нового. На колокольне городского собора должно было пробить сейчас 2:00, а неприятель все еще не трогался с места. Великий князь и его офицеры невольно спрашивали самих себя, не введены ли они в заблуждение? И действительно ли татары собираются штурмовать город? ни одна из предыдущих ночей не была так спокойна, как эта. Как известно, Иван Огарев занимал одну из комнат во дворце. Это была довольно обширная зала в первом этаже. Окна ее выходили на широкую каменную террасу, спускающуюся к самой реке. В комнате царила глубокая темнота. Иван Огарев стоял у окна и ждал наступления заветного часа. Он подаст сигнал, войско и народ бросится навстречу татарам, а он тем временем оставит дворец и покончит со своим делом. И он ждал в темноте, как дикий зверь, готовый броситься на свою добычу. Между тем, за несколько минут до двух часов великий князь приказал позвать к себе Михаила Строгова. Он мог назвать его только этим именем. Один из адъютантов отправился в его комнату, но дверь была заперта. Он позвал его. Огарев не отзывался. Тогда великому князю донесли, что царского курьера нет во дворце. Пробило 2 часа. Наступило время действовать. Иван Огарев открыл окно, перелез на террасу и встал в правом углу ее. Внизу у его ног текла Ангара. Волны глухо шумели, разбиваясь о торчавшие из воды деревянные сваи. Он вытащил из кармана кусок пакли, зажег ее и бросил в воду. Нефть на Ангаре была разлита по распоряжению Ивана Огарева. В то время между Иркутском и селом Паскавским разрабатывались нефтяные источники. Негодяй задумал воспользоваться этим обстоятельством, чтобы спалить Иркутск, завладеть одним из громадных резервуаров, содержащих горючую жидкость, проломить в нем стену и пустить нефть по реке было нетрудно для этого человека. Вот как Иван Огарев понимал войну. Перейдя на сторону татар, он действовал как татарин. И против кого же? Против своих же соотечественников. Кусок зажженной пакли упал в воду. В ту же минуту нефть вспыхнула, и пожар с быстротою электричества разлился вниз и вверх по реке. Голубоватое пламя вспыхивало и перебегало с одного берега на другой. Лед таял и трескался, и над всем этим стоял густой чад. Почти одновременно с пожаром с двух противоположных концов города, с севера и юга, послышалась стрельба. Татары тысячами бросились на городской вал. Деревянные дома, разбросанные по уступам гористого берега, загорелись со всех сторон. Яркий свет зарева рассеял ночную тьму. «Наконец-то!» — воскликнул Иван Огарев, и он имел полное право гордиться своей изобретательностью. Придуманная им диверсия была ужасна. Русские очутились между двух огней. С одной стороны атакующий неприятель, с другой — пожар. На колокольнях забили в набат. Обезумевшие жители бросились тушить пожар, угрожавший всему городу. Большие ворота были почти свободны. Там оставался только небольшой отряд из ссыльных. Иван Огарев вернулся в свою комнату. Она вся была залита зловещим красным светом. Ему не сиделось. Он встал и опять направился к двери, но едва взялся он за ручку ее, как в комнату вбежала какая-то женщина в промокшей одежде с растрепанными волосами. «Сангарра!» — вскричал Огарев. «Какая же другая женщина, кроме цыганки, могла явиться сюда?» «Но это была не Сангарра!» «Это была Надя!» когда, лежа на льдине, молодая девушка вскрикнула от ужаса при виде пожара на реке, Михаил Строгов схватил ее на руки и бросился с ней в воду. Они были в каких-нибудь 30 саженях от набережной Иркутска. Михаил Строгов добрался до города вплавь. Наконец-то цель его была достигнута. Он был в Иркутске. «В губернаторский дворец», — сказал он Наде. Менее чем через 10 минут они уже подходили к дворцу. Он был открыт для всех, и молодые люди вошли в него беспрепятственно. Среди общей сумятицы их никто не заметил. Даже мокрые одежды их не обратили на себя ничего внимания. Большая нижняя зала была наполнена офицерами и солдатами. Толпа разлучила их. Надя совсем растерялась. Она бегала по всем залам и то громко звала Михаила, то просила провести себя к великому князю. Вдруг перед ней открылась дверь в комнату, всю залитую огненным светом. Она вбежала и очутилась лицом к лицу с тем, кого видела сперва в Ишиме, потом в Томске, с тем, чья рука через минуту должна была предать город неприятелю. «Иван Огарев!» — вскричала она. Услышав свое имя, негодяй задрожал. Если узнает, кто он, все планы его рушатся. Ему оставалось только одно — убить, кто бы он ни был, того, кто произнес его имя. Иван Огарев бросился на Надю, но молодая девушка, выхватив нож, успела отскочить в сторону. «Иван Огарев!» — снова закричала она, зная прекрасно, что это ненавистное всем имя привлечет к ней на помощь людей. Я тебя заставлю замолчать!» — прошипел изменник. «Иван Огарев!» — в третий раз закричала неустрашимая молодая девушка. Ненависть придала ее голосу необычайную силу. Вне себя от ярости Иван Огарев с кинжалом в руке кинулся вторично на Надю и припер ее в самый угол своей комнаты. Но в эту минуту чья-то мощная рука схватила его за шиворот и, приподняв в воздухе, отбросила в сторону. «Михаил!» — скричала Надя. Да, это был Михаил Строгов. Он услышал Надин крик и, руководимый ее голосом, поспешил в комнату Ивана Огарева. На его счастье дверь оставалась открытой. «Не бойся ничего, Надя!» — сказал он, становясь между ней и Иваном Огаревым. «Ах!» — вскричала молодая девушка. «Брат, берегись! Изменник вооружен! Он хорошо видит!» Иван Огарев уже успел подняться с полу, и, вспомнив, что перед ним слепой, он бросился на Михаила. Но слепой, схватив одной рукой зрячего, а другой, вырвав у него оружие, снова бросил его на пол. Иван Огарев, бледный от бешенства и стыда, вспомнил, что при нем есть еще шпага. Он выхватил ее из ножен и снова кинулся на врага. Он тоже узнал Михаила Строгова, слепой, ведь в сущности он имел дело только со слепым. Да, судьба была за него. Надя в ужасе от опасности, грозившей ее товарищу в этой неравной борьбе, бросилась к дверям, зовя на помощь. «Запри эту дверь, Надя!» — сказал Михаил. «Не зови никого! Оставь меня в покое!» «Царскому курьеру нечего бояться сегодня этого мерзавца. Пускай только осмелится подойти ко мне. Я жду его!» Между тем Иван Огарев молчал. Он хотел тихо и незаметно подкрасться к слепому и сразу нанести ему в голову смертельный удар. Надя страшно волновалась и в то же время надеялась, следя с каким-то восторгом за всей этой ужасной сценой. У Михаила все оружие состояло из одного только сибирского ножа. Противника своего, вооруженного шпагой, он даже не видел. Но с помощью какой же неспосланной ему свыше силы он до сих пор оставался победителем? Каким образом, стоя неподвижно на одном месте, он мог так ловко обороняться своим ножом против направленной на него шпаги? Иван Огарев с видимым беспокойством следил за своим странным противником. Это нечеловеческое спокойствие действовало на него раздражающе. Напрасно взывая к рассудку, говорил он себе, что борьба эта неравна, что все выгоды лежат на его стороне. Эта неподвижность слепого леденила в нем кровь. Глазами он искал уже то место, куда вернее нанести удар своей жертве. Он нашел его. Что же мешает ему нанести этот удар? Но вот, наконец, он сделал прыжок, направив удар своей шпаги прямо в сердце Михаилу. Ловкое, незаметное движение ножа слепого отразило удар. Холодный пот выступил на лбу у Огарева. Он отступил на один шаг и снова кинулся на своего врага. Но и второй его удар был также ловко парирован. Теряя рассудок от бешенства и ужаса перед этой живой статуей, он остановил свой растерянный взор на широко раскрытых глазах слепого. Эти глаза, казалось, проникали ему в душу и видели все, что творилось в ней. Вдруг Иван Огарев вскрикнул. Неожиданная мысль озарила его разум. «Он видит!» — закричал он. «Он видит!» И как дикий зверь, прячущийся в берлогу, он шаг за шагом стал пятиться вглубь своей комнаты. Тогда статуя зашевелилась. Слепой направился прямо на Огарева и, подойдя к нему, сказал: «Да! Я вижу удар кнута, которым я тебя отметил. Изменник, мерзавец, я вижу то место, куда я ударю тебя сейчас. Защищайся же! Я вызываю тебя на дуэль, хотя ты и не достоин этого. Мне достаточно и ножа против твоей шпаги».
2: «Он видит», — повторяла Надя. «Милосердный Боже, он видит!»
1: Огарев чувствовал себя потерянным. Собрав, однако, последнюю храбрость, он бросился на Строгова, держа шпагу впереди. Оружия скрестились, но не прошло и минуты, как Михаил выбил из рук его шпагу, и изменник, пораженный в сердце, замертво упал на землю. В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел великий князь со всей свитой. Великий князь вышел вперед. Он узнал лежавший на земле труп того, кого до сих пор считал за царского курьера.
3: «Кто убил этого человека?» — спросил он строгим голосом.
1: «Я», — отвечал Михаил. Один из офицеров схватил револьвер, готовясь выстрелить в него.
3: «Твое имя?» — спросил великий князь.
1: «Ваше высочество», — отвечал Михаил, — «спросите лучше, как имя человека, лежащего у ваших ног».
3: «Этого человека я знаю. Это слуга моего брата. Это царский курьер».
1: «Ваше высочество, этот человек не царский курьер.
3: Это Иван Огарев».
4: «Иван Огарев?» — вскричал великий князь.
1: «Да, Иван изменник».
4: «А ты? Кто же ты таков?»
1: «Я Михаил Строгов».
0: На радио «Вера» вы слушаете роман Жюля Верна «Михаил Строгов». Читает Владимир Конкин.
1: Глава 15. Заключение. Михаил Строгов не был слеп. Он никогда не был слепым. Явление чисто человеческое, нравственное и физическое в одно и то же время нейтрализовало действие раскаленной стали, ожогшей, но не ослепившей его глаза. Читатель помнит, что во время жестокой расправы Марфа Строгова стояла тут же, простирая руки к несчастному сыну. Михаил смотрел на нее так, как смотрит любящий сын на мать в последнюю минуту тягостной разлуки. Напрасно крепился он. Слезы ручьями хлынули из глаз его. И эти слезы спасли ему зрение. От близости раскаленного металла они превратились в пары, а пары охладили жар. Это был факт, тождественный с тем, что происходит, когда плавильщик, омочив предварительно руку в воде, погружает ее затем совершенно безнаказанно для себя в расплавленный металл. Михаил Строгов сразу же понял, какая опасность грозила ему в случае, если бы он открыл кому-нибудь свою тайну. И в то же время он чувствовал, какую выгоду мог извлечь из этого своего нового положения. Пусть думают, что он слеп. По крайней мере, его оставят в покое. Он будет свободен. Но необходимо уверить в своей слепоте всех, даже Надю. Необходимо строго следить за собой, чтобы ни одно слово, ни один жест не дали бы повода к сомнению. Принятое им решение было непоколебимо. Одна только мать знала истину. Только ей одной поведал он свою тайну, и это было на той самой площади в Томске, когда, склонившись над ней в темноте, он покрывал ее руки и лицо поцелуями. Теперь понятно, что когда Иван Огарев со злой иронией, воображая, что перед ним стоит слепой, поднес к якобы потухшим глазам его царское письмо, Михаил Строгов прочел это письмо и узнал о разоблачавшихся в нем подлых замыслах изменника. Отсюда эта энергия, не покидавшая его за последнее время. Отсюда это непоколебимое желание достичь Иркутска и исполнить немедленно возложенное на него поручение. Он знал, что город должен быть предан неприятелю. Он знал, что жизни великого князя угрожала опасность спасения брата-государя, спасение Сибири было еще в его руках. Вся эта история в нескольких словах была передана великому князю. И с каким одушевлением рассказывал Михаил Строгов о деятельном участии, принятом для достижения его цели, Надей. «Кто эта молодая девушка?» — спросил великий князь. «Дочь сынова, Василия Федорова», — отвечал Строгов.
4: «Дочь командира Федорова, а не дочь ссыльного», — поправил его великий князь. «В Иркутске нет более ссыльных».
1: Молодая девушка, сильная духом в горе, не выдержала этой радости и в слезах упала на колени перед великим князем. Через час она была уже в объятиях своего отца. Михаил Строгов, Надя и Василий Федоров были все вместе. Они наслаждались минутами блаженства. Атака татарам не удалась. Русские прогнали их с обоих концов города. Василий Федоров со своим отрядом разбил на голову первых же смельчаков, явившихся под большие ворота. Предчувствие заставило его остаться на этом посту и лично охранять его. Как только татары были выгнаны из города, осажденные принялись тушить пожар. Нефть на Ангаре сгорела сама собой, а пожар ограничился только набережной Иркутска. Еще солнце не взошло, как татары уже вернулись в свой лагерь. У них была масса убитых. В числе последних находилась и цыганка Сангарра. В продолжение двух дней осаждающие не делали никакой новой попытки к нападению. Смерть Ивана Огарева отняла у них всякую храбрость. Этот человек был душой задуманного им дела. Он один имел влияние на ханов и на их орды. Если бы не он, они, пожалуй, бы и не дерзнули пойти на завоевание азиатской России. Несмотря на это, защитники Иркутска были настороже и зорко следили за неприятелем. Но вот 7 октября... Едва только забрезжил свет, как с гор, окружающих Иркутск, раздался вдруг пушечный выстрел. То была русская армия, посланная под предводительством генерала Киселева на помощь Иркутску. Татары, не желая новой битвы, тотчас же покинули свой лагерь, и Иркутск был, наконец, освобожден. С первыми русскими солдатами в город вошли и старые друзья Михаила Строгова, неразлучные Бленд и Жалеве. Они вместе со всеми, находившимися на плоту, перебежали по льду на правый берег Ангары и таким образом успели спастись от речного пожара. По этому случаю Альсид Жалеве отметил в своей записной книжке следующее. «Нам предстояла та же участь, что лимону, брошенному в пуншевую чашу». Когда они встретили Надю и Михаила Строгова, и когда они узнали, что молодой человек не был слеп, радость их была вполне искренна. Гарри Бленд, в свою очередь, записал в своих заметках следующее. «Раскаленное добела железо не всегда может уничтожить чувствительность зрительного нерва». Заметить. Затем оба корреспондента наняли себе в Иркутске квартиру и, устроившись в ней основательно, принялись приводить в порядок все впечатления своего путешествия. Вскоре после этого в Лондон и в Париж полетели две очень интересные хроники относительно вторжения татар в Сибирь, и что было большой редкостью, эти обе хроники почти ни в чем не противоречили друг другу. Кампания эта, в конце концов, была неблагоприятна для эмира и его союзников. Мало того, она была для них очень гибельна. Русские войска разбили татарские орды на части и отобрали от них все завоеванные ими города. Сверх того, наступила жестокая зима. Половина войск эмира перемерзла на дороге, и в татарские степи вернулась только незначительная часть их. Дорога от Иркутска до Урала была свободна. Великий князь торопился уехать в Москву, но он отложил свой отъезд, чтобы присутствовать на трогательной церемонии, совершившейся через несколько дней по вступлении в город русских войск. Однажды, когда Надя сидела с отцом, пришел Михаил Строгов и, подойдя к молодой девушке, спросил ее: «Надя,
2: сестра моя, когда ты уезжала из Риги в Иркутск, ты не оставила там никакого другого горя, кроме горя, причиненного тебе потерей твоей матери? Нет, отвечала Надя, решительно никакого. Значит, там не осталось ни одной частички твоего сердца. Ничего не осталось, Михаил. В таком случае, сказал он, я не думаю, что Господь, заставив нас встретиться друг с другом, заставив нас пережить вместе столько горя, столько суровых испытаний, не пожелал бы соединить нас иначе, как навеки. «Ах!» — воскликнула Надя и бросилась на грудь Михаилу. «Отец!» — обернулась она, вся розовая от волнения и охватившего ее счастья. «Надя!» — отвечал ей Василий Федоров. «Я буду счастлив назвать вас обоих моими детьми». Их венчали в соборе. Свадьба предполагалась быть скромной, но благодаря присутствию великого князя, его свиты, массы военных и статских, пожелавших лично почтить молодых новобрачных, Одиссея которых сделалась уже легендарной, она вышла блестящей, шумной и очень веселой. Альсид Жолеве и Гарри Бленд, разумеется, также присутствовали на этой свадьбе. Они намеревались сообщить о ней своим читателям. «И это не возбуждает вас желание подражать им?» — спросил Жолеве у своего товарища. Промычал Бленд. «Пожалуй, если бы у меня была такая же кузина, как у вас». «На моей кузине уже нельзя жениться», — отвечал со смехом француз. «Тем лучше», — прибавил англичанин. «А вы слышали, что поговаривают о натянутых отношениях между Лондоном и Пекином? Вы не имеете желания отправиться туда и узнать, в чем дело?» «Мой дорогой Бленд!» — воскликнул француз. «Да я только что хотел вам это предложить!» И вот таким образом двое неразлучек отправились в Китай. Несколько дней спустя, после свадьбы, Михаил и Надя Строговы в сопровождении своего отца Василия Федорова отправились в Европу. Эта дорога, усеянная столькими несчастьями, столькими неудачами во время их первого путешествия, теперь на возвратном пути сделалась самой счастливой в их жизни. Они ехали в санях, на перекладных, с быстротой курьерского поезда. На берегу Динки, не доезжая села, они сделали остановку на один день. Михаил отыскал то место, где был похоронен бедный Николай. Они поставили там крест, и Надя в последний раз помолилась на могилке их скромного и преданного друга, память о котором сохранилась навеки в их сердцах. В Омске, в маленьком домике Строговых, их ждала старая Марфа. Со слезами радости на глазах прижимала она к своей груди ту, которую уже сто раз в своем сердце называла дочерью. Доблестная сибирячка на этот раз имела полное право признать своего сына и открыто гордиться им. После нескольких дней, проведенных в Омске, Михаил и Надя Строговы вернулись в Европу и поселились в Петербурге, в доме своего отца. С тех пор молодые люди никогда не покидали его, исключая разве тех случаев, когда ездили в Омск навещать свою престарелую мать. Молодой курьер представлялся государю, и государь, назначив его в свои личные адъютанты, пожаловал ему Георгиевский крест. Михаил Строгов достиг впоследствии высоких чинов и занимал одно из видных государственных мест. Но не повесть его блестящих успехов на жизненном пути, а повесть тяжелых испытаний, посланных ему судьбою, заслуживала быть рассказанной.
0: На радио «Вера» вы слушали роман Жюля Верна «Михаил Строгов». Читал Владимир Конкин.

рукой через тряпку рот зажали. Борюсь, вырываюсь, пытаюсь ногами ударить напавших, но от сильного удара по голове на какие-то мгновения затихло. Оттащили с тропинки в сторону, с головы материю сняли, потом я поняла, что это был пиджак, но рот тряпкой зажимает еще. Мужской голос сказал: «Пикнешь, зарежем», и нож перед глазами появился. «Ложись, дура, будешь тихо себя вести, не убьем». Смотрю на человека, один низкий, другой высокий, и от обоих вином пахнет. «Ложись!» Рот зажали и толкает на землю. А я шепотом говорю им: «Отпустите, пощадите». И рванулась. Высокий приставил нож к груди и колет. Поняла, что ничего меня не спасет. Высокий парень сказал второму: «Пойди шагов за 30 к тропке. Справлюсь с ней, тебя крикну». Невысокий ушел. Я стою и отчетливо понимаю, что нет мне сейчас спасения. Никто помочь не может. Что делать? Как защититься? И вся мысль ушла к Богу. «Помоги, Господи!» Молитв вдруг никаких не помню, и откуда-то внезапно возникла только одна, к Богородице. Я поняла, одна Матерь Божия может меня спасти. И стала в выступлении читать: «Взбранной воеводе победительная, яко избавившаяся от злых, благодарственная, восписуем ти, раби твоей Богородицы, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невеста не невестная». А в это время Высокий повалил меня и стал рвать одежду. Сорвал, наклонился надо мной, нож в руке держит. Я это отчетливо вижу и в то же время исступленно молюсь Богородице, повторяя одну и ту же молитву, и, вероятно, молилась вслух. Наклонился Высокий и вдруг спросил меня: «Ты чего там бормочешь?» А я все молюсь, и в этот момент услышала свой голос. А парень опять сказал: «Спрашивай, чего?» И тут же выпрямился и стал смотреть куда-то поверх меня. Посмотрел внимательно, взглянул на меня и со злобой ударил в бок ногой, поднял с земли и сказал: «Пойдем отсюда». И, держа нож в руке и сорванное с меня белье, повел куда-то в сторону. Дошли, бросились. Парень стоит и смотрит куда-то в лес. Потом взглянул на меня и сказал: «Чего ей здесь в лесу ночью надо?» Поднял меня, отбросил нож и повел в лес. Идет молча, я молюсь в полголоса и ничему не удивляюсь, и ничего уже не боюсь. Помню только, что Божья Матерь со мною. Конечно, мысль дерзновенная, но я тогда так думала. Шли недолго. Вижу, мелькают между деревьями огни станции. Не выходя из леса, парень сказал мне: «На, оденься!» и бросил мои вещи. «Я отвернусь». Отвернулся. Я оделась. Пошли. Взял он билет до Москвы, подвел к бачку с питьевой водой и

Жуковский переулок ко мне домой. Я молюсь, он идет молча, только на меня изредка взглядывает. Дошли до дома, поднялись по лестнице. Я ключ достал, и опять на меня страх напал. А зачем он здесь? Дверь не открываю, стою. Посмотрел парень на меня и стал спускаться по лестнице. Открыла я дверь, бросилась в комнату, и перед иконой Божией Матери Владимирской упала на колени. Благодарю ее, плачу. Сестра проснулась и спрашивает, что с тобой? Молюсь и не отвечаю, молюсь. Часа через два пошла, лицо вымыла, привела себя в порядок и до утра молилась, благодаря Матерь Божью. А утром побежала в церковь к ранней обедне и все отцу Александру рассказала. Выслушал он меня и сказал, «Великую милость оказали вам Господь и Матерь Божья. Благодарить их надо, а злодея покарает». Прошел год. Сижу я дома и занимаюсь. Окна открыты, жарко, душно. В квартире мама да я. Звонок. Мама кому-то открывает и говорит, «Проходите, дома». И мне из коридора кричит, «Мария, к тебе». Подумала я, вот не кстати, но крикнула, «Входите». Встала, решила, что кто-нибудь из товарищей студентов. Дверь открылась, и я замерла. Он, тот парень из леса. Спросили бы меня минуту тому назад, какой он, я не смогла бы сказать, а тут мгновенно узнала. Стою, словно одеревенела, а он вошел, почему-то осмотрел комнату и, не обращая на меня внимания, рванулся в угол, где у меня висела цветная литография с иконой Владимирской Божией Матери. Икону мы с мамой держали в маленьком шкафчике, а Владимирскую повесили под видом картины на стене. Подошел, посмотрел и сказал «Она». Постоял некоторое время и подошел ко мне. «Не бойтесь меня, я пришел попросить у вас прощения. Простите меня, виноват я перед вами страшно, простите». А я стою, окаменевшая, растерянная, а он подошел ко мне близко-близко и еще раз сказал «Простите меня». Повернулся и вышел. Эта встреча произвела на меня страшно тяжелое впечатление. Зачем приходил? Что хотел этот бандит? В голову пришла мысль. Надо было милицию позвать, задержать его. Но вместо этого открыла шкафчик с иконами и стала молиться. В голове все время неотвязчиво стояла мысль. Почему, взглянув на икону Владимирскую, сказал «Она»? Потом все раздумывала. Почему его тогда не разглядела? Почему такой бандит прощения просил? Зачем это ему нужно? И совсем он невысокий, и глаза его смотрят пытливо и пристально, не по-бандитски. Началась война. Был 43-й год. Голодали мы ужасно. Я работала в госпитале сестрой и пыталась учиться в медицинском институте. Сестра болела, но училась в 7-м классе. А мама еле-еле ходила от слабости. Жизнь была тяжелой, но я все-таки успевала иногда забегать в церковь. Прошли бои под Москвой, на Кавказе, под Сталинградом. Начиналась весна 43-го года. Дежурила я эти дни 2 дня подряд. Пришла усталая, есть нечего. Сестра лежит, мама тоже. Ослабли обе. Разделась, разжигаю печку, руки трясутся, болят. Пытаюсь молиться, читаю акафист Божьей Матери по памяти. Слышу, стучат в дверь. Открываю. Стоит лейтенант с палкой и большим вещевым мешком. «Я к вам». Спрашиваю, «Кто вы?» Он не отвечает и втаскивает в комнату мешок. Потом говорит, «Тот я, Андрей». И тогда я мгновенно узнаю его. Мама приподнимается и смотрит на него. Андрей развязывает мешок, неуклюже отставляет ногу, садится на стул без приглашения и начинает вынимать что-то из мешка. На столе появляются банки с тушенкой, сгущенным молоком, сало, сахар и еще что-то. Вынув, завязывает мешок и говорит, «Ранен я был тяжело. 3 месяца с лишним по госпиталям валялся. Думал, не выживу. Сейчас в клиниках ногу долечивает. Лежал, вас вспоминал и Матери Божией молился, как вы тогда. Говорили врачи, что умру, безнадежен. Выжил, живу, а эти продукты брат мне

0: притащил от радости, что в госпитале разыскал. Он тут под Москвой в председателях колхоза ходит. Наменял и ко мне. Встал, подошел к шкафчику с иконами. Открыт он был. Перекрестился несколько раз. Приложился к иконам, подошел ко мне и опять, как в прошлый раз, сказал: «Простите меня, Бога ради, прошу, гнетет меня прошлое беспрерывно, тяжело мне». А я посмотрела на его продукты, на него самого, стоящего с палкой около стола, и закричала: «Возьмите, возьмите все сейчас же, убирайтесь вон!» И расплакалась. Стою, реву, мама лежит, ничего понять не может. Сестра из-под одеяла голову высунула. Андрей посмотрел на меня и сказал: «Нет, не возьму». Подошел к печке, разжег ее, положил полежки, постоял минут пять около нее, поклонился и вышел. А я все время навзрыд плакала. Мама спрашивает: «Маша, что с тобой и кто этот человек?» Я ей тогда все рассказала. Выслушала она меня и сказала: «Не знаю, Маша, почему ты тогда спаслась, но что бы ни было, хороший и очень хороший Андрей, молись за него». Спас нашу семью в 1943 году Андрей своей помощью. Недели две его не было, а потом к маме приходил раз пять без меня и каждый раз приносил бездну всякого, и часами с мамой разговаривал. Шестой раз пришел вечером, я была дома. Пришел, поздоровался, подошел ко мне и опять сказал: «Простите вы меня». Разговорилась я с ним. Много о себе рассказывал. Рассказал, как увидел меня в лесу и почему напали тогда. Все рассказал. Рассказал, как наклонился надо мною и услышал, что я что-то шепчу, удивился, не понял, и вдруг увидел стоящую рядом женщину. И она остановила его повелительным жестом. И когда он меня второй раз на землю бросил, то опять эта женщина властно рукой своей заслонила меня, и стало ему страшно. Решил отпустить меня, довел до станции, увидел, что я не в себе, и повез в Москву. Мучила меня совесть за вас постоянно, не давала покоя. Понял, что все неспроста было, много думал о той женщине. Кто, что она, почему меня остановила? Решил пойти к вам, попросить прощения, расспросить о ней. Не мог больше мучиться. Пришел к вам, трудно было, стыдно было идти, страшно, но пришел. Вошел к вам и увидел на стене образ Матери Божией Владимирской и сразу понял, кто была эта женщина. Ушел от вас и стал узнавать все, что можно было узнать о Божией Матери. Все-все узнал, что мог. Верующим стал и понял, что великое и страшное было мне явление, и я совершил тяжелое прегрешение. Очень сильно повлияло на меня происшедшее, и ощутил я глубокую перед вами вину». Вину, которую нет возможности искупить. Много Андрей мне рассказал о себе. Мама моя была человеком исключительной души и веры, и еще до прихода Андрея последний раз говорила мне: «Мария, Матерь Божия явила этому человеку великое чудо, не тебе, а ему. Для тебя это был страх и ужас, и ты не знала, почему Господь отвел от тебя насилие. Ты верила, что тебя спасла молитва, а его сама Матерь Господа остановила. Поверь мне, плохому человеку такого явления не было бы. Матерь Божия никогда не оставит Андрея, и ты должна простить его». Андрей маме тоже все рассказал. Сестра моя, Катерина, была от Андрея без ума, а у меня до самой последней встречи с ним к нему жило чувство брезгливости и даже ненависти, и продукты, которые он приносил, я старалась не есть. Когда же разговорилась с ним, то поняла многое, взглянула на него по-другому и успокоилась. Подошла я тогда к Андрею и сказала: «Андрей, вы изменились, другим стали. Простите меня, что долго не могла я победить себе чувство ненависти к вам», и подала ему руку. Прощаться стал, уезжал в батальон выздоравливающих, а после на фронт должны были отправить. Мама сняла со своей крестовой цепочки маленький образок Божией Матери с надписью «Спаси и сохрани», благословила им Андрея, перекрестила и по русскому обычаю трижды расцеловала. Расстегнул он ворот гимнастерки, снял ее, и мама куда-то зашила ему образок. Катька, прощаясь, порывисто обняла Андрея и поцеловала в щеку. Подошел он ко мне, низко поклонился и, как всегда, сказал: «Простите меня, Бога ради, и ради Матери Божией, молитесь обо мне». Подошел к иконе Владимирской Божьей Матери, приложился к ней несколько раз, поклонился всем нам и, не оборачиваясь, вышел. Хлопнула дверь, мама и Катя заплакали, а я потушила в комнате свет, подняла светомаскировочную штору и вижу в лунном свете, как он вышел из дома, обернулся на наши окна, перекрестился несколько раз и пошел. Больше никогда его не видела. Только в 1952 году, была я уже замужем, получила письмо от него на старый адрес. Мама мне письмо передала. Письмо было коротким, без обратного адреса, но по почтовому штемпелю увидела, что оно послано из-под Саратова. «Спасибо, спасибо вам всем. Знаю, страшен я был для вас, но вы не отбросили меня, а в одну из самых тяжелых минут поддержали прощением своим. Только Матерь Божия была вам и мне помощницей и покровительницей. Ей и только ей обязана вы жизнью, а я еще больше, верой, дающей две жизни, человеческую и духовную. Она дала веру и спасла меня на военных дорогах. Спаси и сохрани вас, Матерь Божья. Наконец-то я живу христианином. Андрей». Это последнее, что мы узнали о нем. Я рассказал отцу Арсению об Андрее, и он сказал: «Великая милость была дана этому человеку, и он оправдал ее. Хранил его Господь для больших и хороших дел».
1: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Взбранной воеводе победительная» из сборника «Отец Арсений». Читал Александр Карлов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об образовании и вере. У нас в гостях сегодня председатель синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимодействию церкви с обществом, профессор ГИМО Владимир Романович Легойда. Здравствуй, дорогой Владимир Романович.
2: Сердечно приветствую, дорогой Алексей Павлович.
1: Я очень рад, что мы можем на вере поговорить о том, чем мы занимаемся в наших учебных заведениях. Потому что, прежде всего, я представил тебя как профессора МГИМО, как человека, который давно, из года в год, выбирает время в утренние часы перед рабочим днем. Собственно говоря, начинает рабочий день на улице Лобачевского в здании Московского государственного института международных отношений, славного университета. И встречается со студентами, беседует со студентами. И я знаю, не только ты преподаешь им, преподаешь свои знания в области международной журналистики, но и говоришь с ними о вере. И многие находят свой путь и в церковь, и в чтение богословской и философской литературы, которая каким-то образом подводит к вере, укрепляет вере. Это так?
2: Да, это безусловно так. Хотя понятно, что мы не занимаемся какими-то специальными вероучительными вопросами на занятиях. Если возникают вопросы, то они у ребят, то либо после занятий, либо там в переписке. Сейчас как-то вот в мессенджерах мы общаемся. Я всегда, вот уже много лет, у меня есть курс культурологии, он формально называется, ну, дерзаю думать, что это отчасти философия культуры, и мы переписываемся, сразу заводим вот всем курсом эту специальную закрытую группу, в ней общаемся, и вот, знаешь, вчера как раз у меня была лекция, и я упомянул там цитату, привел вам цитату Мамардашвили, что человек есть в той степени, в какой он самосозидается средствами, не данными в природе. И вот мне мальчик-первокурсник факультета управления и политики пишет в наш этот общий чат, а как же вот бихевиористские концепции? Я так как-то внутренне порадовался, что вот есть у нас ребята, которые уже к первому курсу имеют какое-то пусть общее представление. Вот, а что, мол, Бераб Константинович думал по этому поводу? Ну, и вот у нас завязалась какая-то такая небольшая переписка.
1: То есть бихевиоризм – это такая высшая точка развития.
2: Меня тоже это удивило. Да? Он говорит, а почему он так считал? Ведь бихевиорист еще... Я говорю, а почему вы считаете, что он...
1: Бихевиоризм – это такая концепция, поясним, да, которая вот поведенческие реакции человека анализирует, то есть человек как животного, потому что это и на животных распространяется, которые детерминированы определенными физиологическими процессами.
2: Ну, я всяко порадовался, что студент-первокурсник что-то об этом слышал. И каким-то образом, пусть, может быть, немножко так по-школьному наивно еще, да, вот противопоставил, как же Мамардашвили мог так считать, если вот есть такая точка зрения, да, в этом есть некая такая наивность, но с другой стороны, он знает, что это. Ты знаешь, как раз к вопросу о философах. Я недавно общался с нашим дорогим Владимиром Кирилловичем Шохиным, замечательным философом, индологом.
1: Он был у нас в гостях.
2: Да, теологом. И я говорю, что вот, Владимир Кириллович, я студентам, когда рассказывал о буддизме, у меня еще был курс истории религии в прошлом семестре, истории религиозных учений, и я говорю, вот рекомендовал ваши книги, так что они теперь знают, кто такой Шохин. На что мне Владимир Кириллович смиренно заметил: главное, чтобы они знали, кто такой Будда. Это Шохин говорит, это уже не так важно.
1: Иисус Христос.
2: Ну, само собой, просто мы там о буддизме шла речь, поэтому...
1: Да. Ну, вот я вспоминаю из истории Московского университета, когда Иван Александрович Ильин уже в 20-е годы вел семинар по философии и религии, потом его выслали на философском пароходе в сентябре 22-го года. И студенты ему долгое время писали, я видел эти письма, письма в архиве Ильина в Московском университете, задавая ему вопросы по евангельскому тексту. То есть оказывается, что Ильин не Шлейермахера читал на этих семинарах, да, и не разбирал какие-то протестантские концепции Гарнака, допустим, да, вот. А они читали Новый Завет, и они пытались со студентами продраться к смыслу Откровения, причем это происходило в 22-м году, то есть время уже далеко не благоприятное для религиозного образования, религиозного воспитания. С другой стороны, вспоминаю Сергея Сергеевича Аверинцева, который читал у меня лекции, и как-то ему прислали записку. «Верите ли вы в Бога?»
2: Это было на лекции?
1: Да, это было на большой лекции в поточной аудитории. Сергей Сергеевич на секунду задумался и сказал: «Да, но деньги я здесь получаю не за это». Вот. Вот тут тоже вопрос.
2: Можно за ним, я могу это повторить.
1: Как, получая деньги не за это, все-таки своего внутреннего человека, да, сокровище сердца, попытаться до студентов донести? Или надо стыдливо вот так вот говорить: вы знаете, нет-нет-нет, о религии мы с вами говорить не будем, у вас приближается внутрисеместровая проверка, вот, давайте конспекты, да, вот, как ты выбираешь? Я спрашиваю не по разным образом, потому что вот эта позиция преподавателей, она бывает очень разные. И иногда верующие преподаватели, воцерковленные преподаватели начинают даже давить на студента. Вот вы все будете в аду, если вы не поверите. И почему ты брюки надела? Да? И такое, и такие примеры я знаю.
2: Ну, я много говорю о религии, но именно потому, что у меня это связано с курсом культурологии, в котором я... Ну, так, опять же, дерзну сказать, что он такой авторский курс. Я не рекомендую им какой-то один учебник. И вообще, честно говоря, учебник культурологии особо не рекомендую. Какие-то книги, связанные с культурологической тематикой, есть в списке, а учебников как таковых нет. Я даже перестал следить в последнее время за новыми выходящими. Но у меня просто курс связан с... Первая его часть с рассмотрением науки, искусства и религии как способов познания мира. И отчасти философии как синтеза, но поскольку у них есть все-таки философия как отдельный предмет, то я тут не захожу на поляну нашей любимой и моей любимой кафедры философии, так обозначаю только какие-то темы. И поэтому мы о религии говорим довольно много, но, ты знаешь, я, скажем, рассматривая, вот как раз рассматривая на прошлой лекции тему человека и природа, там, культура и природа, человек и животное, я говорил о том, что религия – это то, что отличает принципиально человека от животного, по моему мнению, и что культура и рождается в религиозной форме, да, или там мифологической, религиозной, и в недифференцированном виде содержит в себе те сферы культуры, которые сегодня у нас существуют вполне автономно. Но я оговариваюсь в какой-то момент, что вот, скажем, присущая человеку потребность, которую я именую религиозной, она не означает, не является доказательством бытия Божьего или какой-то сверхреальности. Она лишь свидетельствует о безусловной важности этого феномена в истории и в культуре. Вот. Ну, не знаю, это аверинцевская это оговорка или нет, но мне кажется, это тоже важно, чтобы не было смешения, чтобы не возникало какого-то неверного впечатления. Я не ухожу от вероучительных вопросов, не скрываю своей мировоззрения, зренческой позиции, мне кажется, это невозможно отделить, конечно, да, в любом случае. Мы как-то излишне этого боимся, да. Хотя тут есть проблемы с тем, в том же религиоведении, вот методологический атеизм, метод исключения, так сказать, да, ну, всякие бывают здесь подходы.
1: Методологический атеизм – это первый шаг к полному атеизму.
2: Да, да, я тоже так считаю, но не все коллеги с нами согласятся, наверное.
1: Да, да, да. Вот. Ну вот Вячеслав Иванов, кажется, говорил, что верующий человек никогда не согласится, что религия – это часть культуры. Как у нас было в 90-е годы, когда обращение к религии часто мотивировали тем, что, ну как же, это же важная часть культуры. Если ты не прочитаешь Евангелие, ты Достоевского не поймешь. То есть главная задача – это понять Достоевского. Или понять картину Александра Иванова «Явление Христа народу». Да. Что на ней нарисовано. Да, а не спасти душу свою, да, и не получить, что называется, жизнь вечную. То есть вот эта культуроцентричность, культуроцентризм. Не получается ли, когда мы говорим о религии как о важнейшей составляющей культуры, как о том, что воздействовало на культуру, формировало культуру. Вот немножко такая ловушка, когда действительно мы превращаем религию в какое-то утилитарное средство для того, чтобы обосновать прочие гуманитарные знания.
2: Ну, я бы сказал так, что, во-первых, такой подход, безусловно, существует, да, и, наверное, имеет право на это самое существование. Почему? Потому что культурообразующая функция религии, она очевидна совершенно. И то, что генетически культура из религии возникает, и что я придерживаюсь, по крайней мере, той точки зрения, что мы не знаем дорелигиозных стадий существования человека. И вот в культурологическом пространстве довольно очевидно. Почему я соглашусь с тем, что, конечно, нельзя рассматривать религию саму в себе как часть культуры, ну, потому что, если мы, например, возьмем авраамические религии, то вся их сотериология, то есть учение о спасении, ну, или, по крайней мере, в христианстве совершенно очевидно, она не достигается, спасение не достигается культурными средствами. И вот это принципиальный момент. Я, кстати сказать, об этом говорю. Не знаю, насколько удается это пояснить, насколько студентам это понятно, что как бы вы в культуре себя не совершенствовали, как бы вы не совершенствовали культуру, спасение не совершается в пространстве культуры и средствами культуры. И в этом смысле, конечно, религия никак не сводима к культуре, тем более к части культуры, с одной стороны. Но с другой стороны, вот, скажем, религиозные формы, известные нам, они все-таки ровесницы вот человечества уже в падшем состоянии. Да? То есть, когда мы говорим, если мы возьмем, как мне представляется, да, библейское повествование, то, конечно, в состоянии сотворенном у Адама и Евы не только не было культуры, но и религии в том виде, в котором она известна сегодня нам. Понимаю всю сложность, так сказать, того, что я сейчас говорю, что мы вступаем на тонкий лед уже богословских или философских интерпретаций, ну а как иначе? Совершенно очевидно, что мы плохо себе представляем, как это было до, но точно знаем, что было не так.
1: Да, как говорил тот же Бердяев Вячеславу Иванову, он так много говорит о символе, не хочет ли он, чтобы и спасение его тоже было символично. Когда мы слишком замыкаем себя в пространстве культуры, как ты очень хорошо сказал, что средствами культуры нельзя достичь трансцендента ипсум, превзойди самого себя, как говорил блаженный Августин. Мы все равно остаемся в плоскости вот этого греховного состояния человечества. Вот, и возникает ощущение, что культура – это нечто слабое, потому что пушки всегда перекричат музы, да, и даже финансирование культуры, оно, как правило, по остаточному принципу.
2: Да, но я-то понимаю все-таки культуру в данном случае в широком смысле, то есть она включает в себя, ну, вот все так или
1: иначе. Всю орудийность, да?
2: Да, да, то есть это культура и политическая, и культура и экономическая, да, то есть все составляющие. То есть культура не как там искусство в широком смысле слова, а как, в принципе, вот эта смысловая среда, которую мы создаем. Да,
1: да, мы часто действительно под культурой подразумеваем то, что находится в ведении Министерства культуры.
2: То, что перед спортом, видишь, какую Ирину Родниной как-то спросили, какую роль спорт играет в жизни советских граждан. Она сказала, перед погодой. Какое место у него? Перед погодой. Вот культура – это то, что перед спортом.
1: Погода – это самое главное. Погода – это самое главное. Действительно, вот часто говорят, что культура – это от обработки земли. Вот. Но у Флоренского была другая идея, что культура – это от культа. Вот. И я думаю, между этим нету противоречия. Потому что я вот был на прошлой неделе в Троицком монастыре в Свияжске. Потрясающий собор времен Ивана Грозного. Фрески 1566 года. И вот одна фреска мне невероятно запомнилась. Это произведение современного искусства. Я думаю, вряд ли в 20 веке такое могут нарисовать. Адам и Ева в поте лица обрабатывают землю. Ну, Господь им сказал, что будете в поте лица. Ева вытирает слезы рукой. Адам очень картинно ставит свою ногу на лопату. Вот так просто великий художник не изобразит вот это движение, эту механику обработки земли, как это сделал иконописец. И какая-то совершенно фантастическая земля. Я не знаю, на что она похожа. Какие-то вот коричневые такие вот хлопья в разных направлениях изображенная. И вот когда ты видишь эту фреску, эту икону, ты понимаешь, что, наверное, культура в одном смысле, культура в другом совпадают. Потому что обработка земли – это тоже не безрелигиозное нечто. Да?
2: Но мы же помним, кто наследует землю, согласно Нагорной проповеди. Да? Это, кстати, тоже, наверное, отчасти и философский вопрос. А почему кроткие наследуют землю? Да? Они блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Вот. Но насчет обработки, насколько я понимаю, уже у древних римлян, собственно, метафорическое, да, появилось толкование этого. Что это именно обработка, да, кстати сказать, и обработка этой земли с душой, да, один из первых текстов, в которых встречается слово «культура», значение обработки земли, это не просто вскапывание ее, а некое, когда ты вкладываешь какую-то душу свою в то, что
1: ну
2: ты делаешь.
1: Ну и молитвы, молитвы на все работы сезонного цикла, да, просто так землю не обрабатывают.
2: Не обрабатывают, да. А с другой стороны, у греков вот слова «культура» латинского не было, а «культура» была, да, хотя они называли это, скорее всего, пайдея, да, если мы попытаемся найти какой-то аналог. Это тоже ведь воспитание да, души. Если угодно, обработка, да, пусть там да, этимология другая, да, там, там да, мальчиков, да, воспитание подростков,
1: да,
2: там,
1: да, да.
2: Но смысл-то очень схожий.
0: Философские ночи на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор МГИМО Владимир Романович Легойда. Мы говорим сегодня о образовании и вере. И вот если в первой части программы мы поговорили о культуре, о том, чему Владимир Романович учит своих студентов МГИМО, то теперь бы мне хотелось спросить об образовании. Вообще верующему человеку нужно образование?
2: Ну, если мы говорим о христианине, о христианах, потому что верующий человек понятие очень широкое, я как-то на секунду отвлекусь, я как-то помню, начитал какую-то лекцию в Академии госслужбы для буддистов. И вот они слушали очень внимательно, такая замечательная аудитория. Потом подошел ко мне один из, вот один из слушателей, говорит, спасибо вам огромное, вы так интересно все говорили. Но, говорит, вы же понимаете, что на самом деле нет отличия человека от животного. Я говорю, спасибо большое, да, мы вот обменялись мнениями. Но я думаю, что для христианина, конечно, а как иначе, например, понимать слова «возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своей, всем разумением твоим». То есть вот это указание да, на необходимость разумного да, понимания даже своей веры, она ведь, безусловно, в Евангелии присутствует. Или вот я недавно беседовал с одним человеком, который много лет находится в окопах, сейчас такая у нас да, ситуация, такая жизнь, да, международная обстановка. И я у него спросил, вот правда ли, что в окопах не бывает атеистов? Он говорит, ну, безусловно, но в том смысле, что человек очень быстро осознает ну, некую ничтожность свою, там, что жизнь может оборваться в любой момент, слабость и прочее. Но это, конечно, говорит, не делает его христианином. Я говорю, а что делает человек христианином? И вот он, этот офицер, мне сказал, что, конечно, понимание того, в кого ты веришь, а вот почему ты веришь и так далее. То есть он сам сделал упор вот именно на, как мне представляется, на понимание, то есть образование. В этом смысле, ну, по крайней мере, понимание своей веры. Да? Ну, опять же, знаменитое веру, чтобы понимать, да, августиновское.
1: Да. Образование – это какое-то придание образа Божьего, да?
2: Ну, мне кажется, что в христианском смысле мы никак без этого не обойдемся, от этого не уйдем. А как иначе?
1: И по-немецки просвещение, билдунг.
2: Билдунг,
1: да. То есть это бодибилдинг, формовка своего тела, А здесь это формовка духа.
2: Да,
1: то есть это придание некой формы, некого образа нашей душе и нашему разуму. А образ, наверное, это что? Ну, не круглый, и не квадратный, и не треугольный, а кто является образцом, да? Кому ты подражаешь? Христу или еще кому-то ты подражаешь?
2: Да, безусловно. Ну и потом мне кажется, что даже если вот мы попытаемся, может быть, с другой стороны к этому подойти, вот у нас есть такая ложная пара образование, как говорят, образование и воспитание. Угу. Почему ложное? Потому что образование включает в себя воспитание. Образование – это и есть обучение плюс воспитание. Образование без воспитания – это только обучение. Оно не является образованием, то есть созданием образа.
1: В Москве был воспитательный дом для сирот. Ну, там же не воспитывали, там и образовывали тоже.
2: Да, конечно. И мне кажется, что здесь вот... А вот какой образ мы создаем? Другое дело, что воспитание... Вот я говорил об этом, и даже с коллегами из министерства и просвещения, и образования нашими. Ну, не то чтобы мы полемизировали, а я как-то выражал свои сомнения в том, что введение вот просто автоматически появление вот этих должностей помощника по воспитанию, оно, ну, во-первых, не решит проблемы само по себе. Да? Я не к тому, что я выступаю против этого, вот этой новости, да, это введение должности помощника, я так понимаю, и в школах, и в университетах, директора и там ректора по воспитанию. Я не против, но я понимаю, что здесь есть опасность, потому что скажут, а вот воспитанием у нас занимается Иван Иванович Иванов.
1: А мы не воспитываем.
2: А мы не воспитываем, да. И вот в этом это надо просто четко понимать, что воспитывает все. Как профессор входит в аудиторию, как он здоровается, как он общается со студентами. Да?
1: Как он с коллегами общается.
2: Как он с коллегами общается.
1: Тоже студенты иногда это
2: что
1: видят.
2: Он выкладывает в своем телеграме, который сегодня есть у многих профессоров. Да? Это же тоже все часть вот этого образа, да. Какую он использует лексику, а какая для него табуирована, как на лекции, так и в каких-то других местах.
1: Вот то это, есть... кстати, важный вопрос.
2: Очень
1: сейчас
2: важный.
1: Имеет ли смысл как-то подстраиваться под молодежную лексику, молодежный сленг? Я встречаю даже взрослых преподавателей, даже, может быть, своих ровесников или старших, которые одеваются по-молодежному, садятся на стол, начинают там говорить всякие словечки. Или все-таки это вызывает прежде всего удивление у самих студентов, когда вот такое намеренное омоложение происходит?
2: Я боюсь здесь какие-то обобщения делать, но могу признаться или даже покаяться, что вот выскакивают порой словечки, и иногда вот в ситуации, когда ты сначала сказал, а потом подумал. Но вот мое наблюдение говорит о том, что это скорее плохо, чем хорошо, потому что, ну, или там один раз можно, а когда ты, как только ты начинаешь этим злоупотреблять, переходить на этот язык, то студенты недоумевают. А вот, собственно, в чем тогда смысл общения, да, если ты общаешься с нами так же, как мы общаемся в кафе или в курилке, ну, собственно...
1: Можете говорить на своем языке, мы нормальный язык тоже понимаем.
2: Да, тоже понимаем, да. Да, и я думаю, что, конечно, как правило, это... Но тут даже ведь проблема и более сегодня остро стоит. Она, правда, не только, или, может быть, не столько со сферой образования связана, но посмотри, вот, скажем, нецензурная брань. Она все-таки в публичной среде была табуирована. А сегодня у нас политики себе позволяют, там где-то это запикивают, но это смакуют, это становится мемом. Все говорят, вот посмотри, этим кто-то даже там восхищается и так далее. А чего здесь хорошего-то? Я даже не беру сейчас попытки там на каких-то религиозных объяснений вот того, что стоит за этой лексикой, а просто даже вот ее лингвистическая роль. Это некая приправа, да, если угодно. Вот мне нравится этот образ. Если ты...
1: Экспрессивная форма речи.
2: Да, если ты ее перестаешь дозировать, она перестает выполнять ту функцию, для которой она нужна. Она просто становится бессмысленной, и все.
1: Ну, экспрессивность речи не только в нецензурной лексике.
2: Прямо скажем,
1: да. Заключается. Есть масса других способов. Повышающая интонация, да. Вот восклицательная интонация. Передать экспрессию. Потому что, конечно, речь устная, она должна содержать в себе пафос. То есть, если мы вспомним уроки риторики. Но это вовсе не нецензурная лексика.
2: А вот, кстати, по поводу риторики. Если помнишь, такой любопытный поворот. Мы второй год подряд в Московской духовной академии проходил конкурс риторического искусства. И меня приглашало руководство поучаствовать в жюри. И в прошлом году, поскольку еще были такие сложно-пандемические времена, я там немножко приболел, было дистанционно, я не почувствовал всю атмосферу. А вот в этом году я туда поехал. И вот это был, и подчеркиваю, именно риторическое искусство, не гомилетики, то есть не искусство, проповеди. А студенты семинарии академии, они готовили риторические выступления, либо по заданной теме, либо по свободной выбирали сами. И там, не помню, 5-7 минут они говорили. Разные были темы, включая, например, «Человек и робот», «Кто победит», ну, что-то такое. Было очень интересно. И вот мы сидим с коллегой, ректором одного из московских вузов, и он говорит, а вы, говорит, заметили любопытнейшую деталь? Я говорю, какую? Все они, говорит он, выступают в жанре стендапа.
1: Да, ну, очень интересно. Мы продолжим эту тему после небольшой паузы. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня профессор МГИМО, ну, и председатель синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом Владимир Романович Легойда. И буду рад вернуться в студию и продолжить вместе с гостем этот увлекательный разговор о смысле и целях нашего сегодняшнего образования.
0: Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас сегодня в гостях председатель синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом, профессор МГИМО Владимир Романович Легойда. Мы говорим сегодня о образовании, смысле образования, цели образования и о том, как это соотносится с верой. Ну вот ты сказал, что в Духовной академии был конкурс по риторике. Я бы с удовольствием, кстади, поучаствовал в жюри, потому что
2: думаю, надо обязательно.
1: Я тоже эту дисциплину читаю в университете, и мне интересно, как студенты духовных академий с этими задачами справляются. Вот как справляются наши студенты по рекламе и связям с общественностью, я знаю. Вот я бы сравнил. А может быть, мы бы устроили даже какое-то совместное соревнование.
2: А вот это замечательная идея.
1: Это должно эта идея еще мне подсказывает. А может, нам устроить в университете конкурс по гомилетике?
2: Кстати, сказать.
1: Вот, да. Я рассказываю студентам, что такое хрия, как составляется проповедь, зачем нужна проповедь. Они, кстати, совершенно не знают, что проповедь – это изъяснение евангельского сюжета, читаемого в данный день, поскольку читали на латинском языке, а это был уже не язык, доступный и знакомый многим народам. Да? Нужно было по-немецки, по-французски. Вот, я это объясняю. Но вот здесь возникает и вопрос взаимодействия светского и духовного образования. И такая вот узловая точка, как теология. Вот сегодня теология стала светской дисциплиной. Она преподается в светских вузах, и по ней защищаются кандидатские диссертации. Что это? Дань времени или вот все-таки потребность нашей культуры после эпохи атеизма, после эпохи отчуждения всего, что связано со словом «Бог», особенно с большой буквы, вернуться к тому, чтобы включить разговор о Боге в систему общего гуманитарного образования? Какая твоя позиция?
2: Ну, мне представляется, что вообще вот становление теологии в современной системе образования нашей вопрос довольно непростой, но сложности его связаны не с тем, о чем обычно спорят, потому что спорят обычно о правомочности вообще, вообще о статусе, является ли теология наукой и так далее. И эти споры мне представляются антинаучными, честно говоря, и не только потому, что есть традиция европейских богословских школ, которая не прерывалась, да, у нас просто она иная, поэтому здесь, с одной стороны, это и аргумент, а с другой стороны, и не вполне аргумент, потому что у нас нет этой традиции, да, такой, как была и существует в светских вузах, западноевропейских, по крайней мере.
1: Прежде всего, протестантских. Протестантских,
2: да,
1: стран.
2: Да, да. Ну и, там классический университет, да, каким он возник еще и в католической Европе, в любом случае, это богословский факультет, юридический факультет, медицинский факультет, да, вот изначально. И кафедры древнейшей традиции. Понятно, что у нас иначе развивалось образование, вот, поэтому есть определенные проблемы, но, повторяю, не связаны с тем, можно, нельзя, является ли наука, ну, почему если психология наука, а почему теология не наука?
1: Или филология.
2: Или, да, филология.
1: Любовь,
2: да,
1: к слову.
2: Да, да, да, да.
1: Ну, а тут слово о Боге.
2: Да, да. То есть есть все те же, так сказать, признаки. Да, конечно, богословие – это не физика, но и филология не физика, поэтому тут...
1: Но тут же основная проблема какая? То есть вот любить слово за государственный счет можно, а вот слово о Боге говорить за казенный счет. Да, тут же деньги налогоплательщиков, тут бюджет страны. И вот возникает вопрос, должен ли бюджет страны тратиться на православную теологию, на мусульманскую теологию, на иудейскую теологию.
2: Но вот тут как раз уже возникает первая проблемная история, да, возможно ли внеконфессиональная теология. Но...
1: Вот.
2: Вот. И тут много, конечно.
1: Но конфессиональная теология – это такой язык эсперанто.
2: Да, кажется, да, мне тоже так кажется. Да. Да. Но мне представляется, что, конечно, почему это важно, вот поскольку ты спросил, да, какова моя позиция, мне кажется, что нам как раз-таки и для самого богословия очень не хватает вот современного богословского взгляда на происходящее. Не просто на изучение вот того, что было, да, на знание там, не только... То есть нельзя богословие сводить к патристике. То есть богословие – это не изучение трудов отцов церкви. Да? Это
1: Не только изучение.
2: Не только. Не только, да-да. Важный момент. Безусловно, изучение, безусловно, попытки... без попыток жонглирования этими текстами, потому что у нас, собственно, в богословском дискурсе тоже много таких псевдоотсылок к отцам, ну, просто потому что далеко не на все вопросы, которые есть сегодня, у отцов можно найти прямые ответы. Ну, какие-то можно, если вопрос у нас сохранился, но есть много вопросов, которые возникли сейчас, да, или там вопросы нового времени. И прямого ответа там у каппадокийцев, ну, нет на эти вопросы. И мне всегда это кажется таким псевдобогословским подходом, когда, знаете, там лихо цитируют вот это все.
1: Есть такое понятие неопатристический синтез.
2: Да, ну, это как раз...
1: отец Георгий Флоровский.
2: Да.
1: Да, но, в общем-то, синтеза как такового он не дал. То есть это скорее была декларация.
2: Да, но все-таки у него там есть некая серьезная такая попытка. А я говорю даже о каких-то таких вот скорее медийных дискуссиях, да, которые сегодня нередко бывают, когда люди выдергивают какие-то цитаты, не знакомят даже с текстом полностью, и это, конечно, ну, такая псевдоаргументация. Вот. Мне кажется, что как раз очень не хватает богословского взгляда, ну, потому что такое наука? Это в любом случае особый язык, прежде всего, да, особый взгляд. Есть взгляд, вот как я уже начал говорить, есть взгляд художественный, взгляд искусства, да, есть взгляд религиозный, есть взгляд научный. И вот наука – это особый взгляд, но у каждой науки этот взгляд тоже чуть-чуть свой. И вот богословского взгляда, конечно, очень не хватает. Есть взгляд философский, есть там политологический.
1: А где стоит это делать? В духовных академиях, университетах. Вот сейчас в Петербургском университете создан институт теологии. Вот, то есть является ли это задачей классических университетов или, может быть, православных университетов?
2: Мне кажется, что это не противопоказано классическим университетам. Я не хотел бы сейчас вот все-таки хочу воздержаться от каких-то дилетантских суждений, потому что глубоко не погружался в эту тему. Но я не вижу противопоказаний для классических университетов.
1: А в МГИМО есть кафедра теологии?
2: Нет, МГИМО нет. МГИМО нет кафедры теологии. Но я думаю, что какой-то курс... Ну, скажем, вот у меня есть курс в магистратуре. Он, конечно, далек от богословия, но он называется политический. Коммуникации современной церкви. Но я вот могу тебе сказать совершенно уже определенно, потому что я его прочитал, по-моему, трижды или четырежды, то есть он уже в процессе, так, как говорят юристы, правоприменительная практика, есть закон, есть правоприменительная практика. Вот правоприменительная практика уже складывается. Я могу сказать, что отсутствие каких-то фундаментальных знаний у студентов по истории религии, даже каких-то минимальных богословских, оно сказывается на понимании предмета даже этого курса. Потому что я вот прихожу на первое занятие, это магистрант, у них уже есть образование высшее, да, по той системе, от которой сейчас у нас, от которой мы отказались, да, но все-таки вот до недавнего времени она была. И я просто даже анкетку им, прошу их заполнить анкету, кто изучал какие-то курсы, связанные с историей религии, историей религиозных идей и так далее. Ведь в магистратуру-то приходят не только студенты МГИМО, а студенты самых разных вузов.
1: Да, да, да, да.
2: И оказывается, почти никто ничего не изучал.
1: Ну вот очень важно для дипломатов-то знать и историю религии, и религиозную географию. Человек едет в какую-нибудь африканскую страну, он должен представлять себе, а во что там веруют, а какие там есть конфессии, церкви, а есть ли там православная религия и приходы православные, да, но ведь дипломат, по-моему, это не менее важно, чем политическая география, экономическая география.
2: Совершенно согласен, но я думаю, что это даже в каком-то смысле вот знание такого второго уровня, если угодно, mm-hmm. потому что и для дипломатов, и для недипломатов очень важно в рамках вот общегуманитарного цикла иметь вполне определенные представления о религии, и если не начатки богословских знаний, то понимание того, что такое богословие. Вот этот минимум миниморум, он, конечно, должен присутствовать. Потому что понятно, что там, если мы возьмем вот книги того же упоминавшегося уже сегодня Владимира Кирилловича Шохина, где он говорит об отличиях философской теологии от религиозной философии, наверное, вот до этих тонкостей не обязательно студенту, получающему первое высшее образование, доходить, но хотя бы иметь представление о том, что такое богословие, в чем специфика богословского взгляда, он, конечно, должен быть. Но я вот просто хотел сказать, что мне кажется, что в мозаике взгляда современной науки на мир, конечно, вот этого яркого камешка богословского очень не хватает. Именно богословской перспективы, оценки, в том числе и текущих событий.
1: Вот для того, чтобы оценивать текущие события, куда надо инвестировать свой разум? В философию или в богословие?
2: Я бы не делал это альтернативой. Нет, конечно, я, конечно, за философию в том смысле, что мне кажется, что философское образование, оно необходимо любому человеку, который сегодня высшее образование получает. И вот для меня принципиальным кажется то, что философия сохраняется как вступительный экзамен в аспирантуру, да, как кандидатский минимум. Я все время студентам своим, первокурсникам даже говорю, что вот если, не дай бог, иногда еще кто-то из вас пойдет, будет дальше заниматься наукой, и вы будете сдавать. Я говорю, давайте поговорим, а почему и для чего это делается. Uh-huh, да? И мы тратим на это время, иногда там, не знаю, половину лекции, чтобы объяснить, в чем значение этого, почему методологию науки, там, или философию науки, философию методологии науки важно изучать тем, кто собирается, неважно где, в какой научной дисциплине, себя посвятить. И мне, конечно, в этом смысле это представляется принципиально важным. Но вот с другой стороны, коль скоро мы говорим об образовании и вере, вот попытка такого богословского осмысления современных реалий, естественно, дана в документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», который 22 года назад был архиерейским собором принят. И вот там ведь много всего, отношение к обществу, там, к миру и войне, к современным технологиям, к биоэтике, да, вот основы, недаром отцы, принимавшие это, да, архиереи, принимавшие этот документ, они очень правильно назвали документ «Основы социальной концепции», то есть показывая, что этот документ не закрытый.
1: Потом они были дополнены.
2: Дополнены, да, ряд, и мы с тобой документы принимали, да, участие в написании одного из таких текстов, в подготовке, точнее, его. Но вот я могу сказать, что, скажем, недавно была в очередной раз такая активная дискуссия по поводу, например, суррогатного материнства. И позиция церкви, она вполне определенная. Но когда мы стали разбираться, а с чем она связана, то она связана скорее с традицией, с нравственными какими-то оценками, да, с пониманием недопустимости коммерциализации этого, ну или вообще. Но вот сугубо богословских аргументов, которые можно вот так сразу привести, именно богословских, они вот на первый взгляд не обнаружатся. Это была такая сложная внутренняя дискуссия, из чего, вот это всего лишь один из примеров, который показывает, что богословие важно как для самой церкви, для вот осознания, да, для вот этой рефлексии по поводу происходящего, но и как взгляд, потому что проблема суррогатного материнства, она ведь в целом, то есть это тема, которая для общества в целом важна.
1: Ну, кстати, к этой проблеме обращался Святейший Патриарх, вот выступая в Государственной Думе,
2: да,
1: на рождественских чтениях в этом году в присутствии всех руководителей фракций. Слава Богу, ну, что называется, нет худа без добра. Вот то либеральное либеральное законодательство, которое у нас было и которое позволяло продавать наших детей иностранцам, да, оптом и в розницу, сейчас оно отменено.
2: Да,
1: и
2: да, в этом плане первый шаг сделан. Да,
1: позиция церкви, вот, она сыграла, мне кажется, значительную роль. То есть вот то, что церковь несколько лет назад начала говорить о богословской, скажем так, невозможности оправдать, да, вот это деяние, да, и в конце концов это услышали наши законодатели.
2: Да.
1: Это очень хорошо. Но ведь вопрос, вот, который я задал о философии богословия, он не праздный, потому что я вот вижу сейчас, когда мы год вот уже живем в ситуации специальной военной операции, как многие молодые люди, немногие, но они есть, которые потерялись, которые для себя не могли ничего объяснить, да, обратились к богословию. Даже, может быть, не воцерковившись полностью, но они поняли, что ни философия, ни социология, ни политология не поможет им разобраться в том, что происходит. Потому что здесь проблема теодицеи, проблема зла. Да? И вот кто-то из них даже поступил в Свято-Тихоновский университет, кто-то стал читать какие-то работы. Может быть, они многое, что учение церкви есть, и им кажется странным, они с этим не соглашаются, они обращаются там к протестантской теологии, но они ищут ответы на жизненные вопросы именно в сфере богословского знания.
2: Ну, потому что разный статус высказывания, да, mm-hmm. философского и богословского. И философия хороша, может быть, в этом смысле, я ни в коей мере сейчас не хочу, чтобы это категорично прозвучало, но вот, скажем так, в мирное время, когда свобода высказываний позволяет тебе, так сказать, уходить в любые философские, так сказать, глубины и вариации, да, а вот в ситуации экзистенциального кризиса хочется какой-то точки опоры, и нужно высказывание иного статуса, да, чтобы это решение проблемы там, теодицеи, оно было не решением конкретного философа, а я так вижу, да, а чтобы оно как-то вот настолько было фундировано, чтобы оно помогло тебе разрешить. Ну, как вот Алексей Федорович Лосев говорил, да, что религия есть разрешение любого кризиса бытия.
1: Это как у Блока в поэме «Возмездие», да, «Жизнь без начала и конца, нас да. всех подстерегает случай, над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица. Но ты, художник твердой веры, в начало и концы ты знай, где стерегут нас ад и рай». Вот, то есть, по сути, та же ситуация да. войны да. империалистической, да. Преддверии революции, вот, и поэт обращается к вопрошанию о началах и концах, да, и да. обращает свой взор к Богу.
2: Да, да. Вот. Я вот, кстати сказать, заметил, вот молодые люди, молодые философы, которые сегодня ведут активно, в том числе и свои какие-то там телеграм-каналы, и вот они едут куда-то то ли в Донецк, то ли из Донецка, и ночью в поезде обсуждают проблему теодицеи как раз. Это вот, это же не придуманная история, это вот там месяц назад я об этом читал, прямо такие серьезные, глубокие.
1: Да, такие... да, я тоже читаю.
2: Да, эти, все эти ну, разговоры.
1: Да, ну вот в связи с этим напрашивается вопрос. Вот образование. Это что? Мы пришли в университет, и нас всему научили? Или все-таки это какая-то практика себя? Как говорил Мишель Фуко, а за ним Сергей Сергеевич Харужий. Вот, то есть это необходимость самообразования, самоисследования, самовоспитания. Что здесь присутствует в современном образовании? Там часы на самоподготовку, то же самое, это что самообразование или не совсем?
2: Ну, вот в современном образовании хороший вопрос, что присутствует, или, может быть, что не присутствует. Мне лично представляется, что вот высшее образование во всем мире зашло в какие-то тупики. Может быть, я не прав, но мне представляется, что не в последнюю очередь, просто с огромным увеличением количества людей, которые это высшее образование получают. Ты помнишь, у нас недавно был разговор на троих на эту тему, да, и наш собеседник Егор Борисович Прохарчук, он не вполне с этим согласился, он говорил, что количество, все равно там выбираются какие-то, так сказать, звезды в любом количестве, и это так или иначе на качество не влияет. Я понимаю логику, но я не могу до конца с этим согласиться, потому что в любом случае подготовить 50 человек или 500, да, ну, это совершенно очевидно разница, и удар по качеству будет всегда, в любом случае. И усилий других это требует. Отобрать 50, даже не подготовить, а сначала отобрать.
1: Ну, да. Хотя бы проверить, да, 50, да, рефератов, да, или 500,
2: да,
1: рефератов.
2: Да, отобрать сначала для поступления, да, а потом, да, их учить и так, угу, далее. Вот. Понятно, что везде будут там звезды и прочее. Вот. Но мне кажется, что, конечно, конечно, это воспитание себя, да, конечно, это образование себя, но вот тут, что называется, не до жиру. Мне кажется, что самой острой проблемой сегодня является исчезновение границы между образованием как профессиональным экспертным знанием, используем, давай, современные термины, да, чтобы не уходить вот в детали, так сказать, дефиниций, я их как синонимы использую в данном случае, и между дилетантским знанием и увлечением, хобби, чем угодно. Вот. Это серьезнейшая проблема, потому что человеку кажется, что, ну а что, вот, понимаешь, простительно, когда мой 10-летний сын, наверное, простительно говорит, а, я все знаю про гоплитов. Я говорю, откуда ты знаешь, сынок? Ну, я посмотрел вот видео там какое-то 10-минутное, я тебе сейчас расскажу. Ну, там полушутя, но я ему объясняю, что он еще пока не все знает. Но когда человек взрослый совершенно серьезно говорит какую-нибудь глупость, и ему говоришь, ну а как же, это же ведь вот не так. Он говорит, а это мое мнение. А я его никому не навязываю. И считается, что вот эти две фразы – это какая-то железобетонная стена, которая защищает тебя и позволяет тебе сказать любую глупость. Потому что это же мое мнение, а еще я его и никому не навязываю. И это значит, что ты имеешь право нести любую чушь совершенно.
1: У Парменида был путь истины, путь мнений. А вот люди вот сейчас не знают, что мнение – это то, что противоположно истине. Да. Потому что мнение-то может быть любое, да, а истина одна.
0: Философские ночи на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор МГИМО Владимир Романович Легойда. Мы говорим сегодня об образовании и вере. А вот такой у меня вопрос. Мы как-то встречались в одном православном центре вот с Юрием Анатольевичем Шичалиным. Да. У нас проект открывался по такому вот интернет-образованию, связанному с классическими источниками культуры. Вот сегодня не кажется ли тебе, что мертвые языки, коими назывались всегда в университете латинский и греческий, стали еще более мертвыми? То есть вот есть ли у классики, у классического образования, у классических гимназий перспектива в современной образовательной системе, нацеленной на результат, на компетенции, на какую-то отдачу в экономике?
2: Я очень надеюсь, что есть, и я очень хотел бы в это верить, и я считаю, что, конечно, есть ряд дисциплин, которые, наверное, все-таки очень важно, ну, хотя бы в каком-то виде преподавать и в школе, и в университете. Если давай хотя бы возьмем там вот именно университет, университет, да? Не будем говорить обо всех учебных заведениях. И я, безусловно, к таким отношу и древние языки, ну, в каком-то виде надо с этим познакомиться, потому что знакомство и с латынью, и с греческим – это всегда знакомство и с культурой.
1: С культурой. Да?
2: Ну, невозможно здесь просто... Вот, намного больше, чем, наверное, с любым из современных языков, хотя и там предполагается, да, что ты изучаешь, но тут ты погружаешься в культуру, которая является просто основанием, нам, одним из столпов важнейших для европейской культуры в целом. Вот. И мне бы казалось, что, конечно... И, кстати сказать, логику я отношу к тем же дисциплинам, которые, мне кажется, обязательно, как отдельный предмет, хотя бы в каком-то объеме должно присутствовать в учебном процессе. Вот. А, и недавно прочитал в одном из, опять почему-то, телеграм-каналов, круг чтения какой сейчас, который...

0: дай ему волю, все бы сели изучать, ну, а что в этом, так сказать, плохого? Понятно, что, наверное, это невозможно сегодня, но мне бы казалось, конечно, очень важным знакомство. Ну,
1: проект-то идет, этот образовательный портал?
0: Наш проект, да, который мы запустили, да.
1: Как он называется?
0: Там 30 веков европейской истории, и вот некий новый взгляд. Там есть, ну, какие-то более традиционные вещи. Там просто много разных лекторов.
1: И да. Это доступные какие-то ролики?
0: Да, это доступные,
1: ролики.
0: Бесплатные, да, на портале Фомы.
1: На портале журнала Фома.
0: Да, журнал Фома, да, все это можно посмотреть, и Юрий Анатольевич там несколько лекций прочитал, и многие другие достойные наши преподаватели из разных высших учебных заведений. Вот. И это, конечно, не только связано с древними языками, далеко не только. Вот. Но мне лично кажется, что да, я всегда... Как-то, есть же, да, такое выражение, что образованным себя может считать тот человек, кто хотя бы начинал изучать древнегреческий язык.
1: Ну, да. Вот я начинал, и мы с Юрием Анатольевичем читали «Апологию Сократа», я помню, и это совсем по-другому воспринимается текст, читать его по-русски или читать его в древнегреческом оригинале.
0: Конечно.
1: А вот у меня такой вопрос, поскольку все-таки мы на философских ночах. Для тебя вот есть какие-то философские тексты, философские памятники, которые значимы, которые ты перечитываешь, может быть, в связи с какими-то православными временами года, вот сейчас Великий пост идет, вроде надо читать духовную литературу, Библию, Новый Завет, а может быть и какая-то философская практика, которая собирает ум, которая как-то обращает к каким-то смыслам.
0: Но вот. Что касается Великого поста, то я последние годы, я сейчас даже не вспомню, сколько лет, ну, больше 5, наверное, может быть, даже больше 7 лет, боюсь ошибиться сейчас, как-то мне иногда кажется, это всегда было. Я стараюсь перечитывать исповедь Августина.
1: Ну, это великий философский памятник.
0: Великий текст. Великий текст. Причем я, поскольку у меня есть вот эта плохая привычка подчеркивать, то я подчеркивать. У меня несколько изданий, и я иногда это мне самому мешает, я беру новое. И вот 3 у меня текста, они скоро будут подчеркнуты полностью, потому что всякий раз ты находишь...
1: Разные переводы?
0: Нет, перевод у меня я все-таки использую.
1: Сергеенко?
0: Да, да, этот перевод. Хотя я слышал от специалистов и нарекания по поводу этого перевода. Вот. Ну, как-то я к нему привык уже, мне он кажется, так сказать, родным. Вот. Но при этом всякий раз находишь какие-то совершенно разные вещи. Когда-то, вот я помню, меня больше всего впечатлили страницы, посвященные маме его, вот, и все, что связано с матерью.
1: Но тебе не кажется, что он очень риторичен, этот текст? Я бы так не мог вот исповедоваться, как Августин, потому что мне кажется, что стилистика, может быть, она для там, 4 века была подобающая, но сегодня что-то в этом есть такое вот...
0: А вот отвлечённым я готов с этим согласиться, но поскольку я вот в каком-то смысле, дерзаю сказать, с этим текстом сжился, мне он просто кажется, вот, ну, я себя довольно спокойно чувствую именно с этим переводом. Да? Но вот я помню, Ницше, да, по-моему, говорил, ну что там, Августин, все это неправда, там 3 груши украл, 30 страниц кается потом по этому поводу. И меня поражало, как Ницше, человек, ну, очень... острого ума, как принято говорить. Но почему же он не почувствовал вот действительно вот эту метаною, которая произошла у Августина, что он стал другим, и поэтому он это совершенно... Это не, как бы сейчас сказали, это не рисовка, да, а он говорит, что мы делали плохое ради самого плохого, потому что никакой другой цели вот в этом нашем воровстве не было. Да. Это, знаешь, как у кого-то из наших специалистов по возрождению есть мысль о том, что Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. Вот для меня в плане осмысления исповеди это одна из самых важных фраз, что это одновременно исповедь и человека, и человечества. Да? Это вот зеркало, которое он ставит. Хотя я согласен с тобой о том, что я готов повторить, я бы так не написал, но я себя в этом зеркале вижу
1: все равно. Вот это практика себя, да, то есть такое вот самоисследование, о котором мы говорили, и которое необходимо в образовании. Потому
0: да,
1: что прежде чем ты куда-то пошел учиться, ты задай себе вопросы, зачем тебе это? Вот, а что во мне, может быть, не на экономический, а в театральный надо поступать. Вот что в моей душе соответствует тому, что я буду изучать?
0: У меня, знаешь, с Августином еще связана такая... Еще один такой момент. Я в свое время

0: До того, как я пришел вот к этому тексту и вот к этому смыслу, что он пишет о себе, но не о себе он пишет, я прочитал в школе еще, то есть Августин я, по-моему, на первом курсе прочитал первый раз, а в девятом, что ли, классе я прочитал «Подростка» Достоевского, а если помнишь, там начало автор-рассказчик говорит, что нужно быть слишком подло влюбленным в самого себя, чтобы без стыда писать о себе. И мне эта мысль так врезалась, и потом в своем уже дневнике я где-то отметил, прочитав исповедь, что если христианин 19 века Достоевский не понимал, как можно без стыда писать о себе, то Августин, когда он писал о себе, он писал не о себе вообще. Ну, то есть, вот это разная степень глубины. А вот в этом, как же можно без стыда писать о себе, есть чего-то, чего у Августина совсем нет. Это вот уже для человека нового времени. Да, он как-то смотрит себя совершенно по-другому. А Августин настолько, вот у него настолько произошло это перерождение, он настолько сейчас предстоит пред Христом, что думать о том, как он выглядит, а вот со стыдом он сейчас без стыда, да, это совершенно, это что-то даже для моего любимого Федора Михайловича, или, по крайней мере, его героя, да, не будем здесь приписывать Достоевскому того, чего, может быть, у него не было, оно недоступно просто.
1: Без стыда, скорее, Василий Васильевич Розен. Еще один исследователь себя, да. Но действительно, есть много в культуре исповеди, исповедь Руссо, исповедь Толстого, да.
0: Важное очень текст.
1: Самопознание Бердяева, кстати, тоже очень интересная, сильная и искренняя, в общем-то, книга.
0: И толстовская, мне кажется.
1: Но про самопознание Бердяева не скажешь, что это самопознание человечества в лице Бердяева. Это я Бердяев, я любимый. Да. То же самое и про Толстого.
0: Да. Хотя вот. Толстовская, ну, да. Очень, вот опять же, субъективно мне в свое время она как-то... Но я к ней не возвращаюсь, вот к толстовскому тексту не возвращаюсь.
1: Но ведь Августин написал не только исповедь о граде Божьем, против язычества, огромное количество произведений, Вот. Но исповедь стала тем текстом, который вошел в сокровищницу мировой культуры,
0: мировой литературы. Физики и лирики, да, потому что размышления о времени, его всерьез над этими страницами размышляют в том числе и современные ученые физики, да, потому что он что-то такое там тогда увидел, почувствовал, что сегодня вот им кажется важным и интересным.
1: Да, ну то есть в философии, наверное, и в богословии есть вещи хорошие, они существуют в традиции, а есть вот такие взрывы, то есть после которых немножко мысль становится другой.
0: Другой,
1: да. Вот мы к ним обращаемся и сами себя пересобираем, да, так же, как вот покаянный канон Андрея Крицкого, который читается в начале поста, он нас пересобирает, да, если мы его слушаем, так и исповедь. Вот, наверное, немного можно назвать такого рода книг. Вот. Но я очень рад, что мы и об образовании поговорили, и как-то избежали сегодня вот критики, потому что можно было бы заняться критикой реформ бесконечных, которые шли-шли, и в конце концов ни к чему не пришли.
0: Идти в ламентации по поводу того, как все
1: было. Вот сегодня я услышал по телевизору, Кириенко сказал, исчезло это унизительное слово «услуга». Да? Ну, как будто мы его включали туда, в закон об образовании. Мы с самого начала сказали, что оно унизительно. Но исчезло, и слава богу, из закона образования.
0: Да, люди, входившие и входящие в аудиторию, никогда его не принимали.
1: Да, да, да. Ну, мы не стали сегодня критиковать реформы, дай бог им здоровье, что называется, чтобы они все-таки пришли к чему-то хорошему. Может быть, всякое новое, это хорошо забытое старое, как говорит народная пословица. А мы поговорили все-таки о духовном смысле образования, культуры, о том, что нету противоречия между образованием и верой человека, если это искренняя вера, если это вера, основанная на надежных столпах, да, премудрость создай себе дом и сотвори столпов семь. Да, семь столпов – это семь таинств. Вот. И я очень благодарен тебе, дорогой Владимир Романович, что вот нашу передачу услышат, может быть, и студенты, оппоненты наши, и, может быть, наши коллеги, и, может быть, у них возникнет какая-то ответная реакция, они захотят чем-то с нами не согласиться. Вот. Но в этом, наверное, и существует задача философии, задача нашей передачи, нашей радиостанции, чтобы пробуждать в сознании людей мысли о хорошем, о добром, о вечном, о том, что нас укрепит в этой жизни. Всех благ, спасибо, да, новый большое. День, и спасибо большое. С нами был Владимир Легойда. Это была программа «Философские ночи». Слушайте нас в эфире Светлого радио, Радио Вера.
2: Спасибо.
3: «Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера. Надежда.
12: Любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Храм. В нашем городе до революции стоял на центральной площади большой красивый православный храм из кирпича. Моя бабушка всегда говорила, что ходила в храм часто, почти каждый день. Бабушка привела меня на площадь, когда я в первый класс должна была идти и приехала к ней в город. Храм давно уже снесли. Бабушка мне сказала: «Вставай, доченька, вот сюда, как раз под купол». Я купола никакого не увидела и посмотрела на бабушку с недоумением. То, что я увидела, никогда не забуду. Бабушка моя любила носить черное строгое платье с белым кружевным воротничком. А тут я вдруг увидела ее какой-то светлой и воздушной. Она стояла, как в букете светящихся цветов. Я смотрела на нее, не отрываясь. Она еще долю секунды как бы прислушивалась к себе, вернее, к своим ощущениям, и сказала мне: «А храм-то все равно остался».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Колумзиной, дочери вице-председателя Царской думы Сергея Шедловского. Начало Первой мировой войны. Воронежская губерния. Село Волчий хутор. Возбуждение и подъем первых дней войны прошли. С фронта приходила путанная информация. Кроме первых двух открыток, от брата Андрея вестей не было. Отец пытался навести справки, но безуспешно. Длинными осенними вечерами отец читал нам вслух. Однажды в 10 часов вечера зазвонил телефон. Первой подбежала к висевшему на стене большому аппарату мамина сестра Маня. Старичок-почтмейстер из Волоконовки зачитал ей телеграмму. В ней говорилось: «Ваш сын Андрей жив и здоров. Легко ранен. За храбрость представлен Георгиевскому кресту». Кончив диктовать, старый почтмейстер прибавил дрожащим голосом: «Разрешите поздравить вас». На восторженный крик Мани прибежали все – в халатах, в ночных рубашках, пижамах. За что же был награжден мой брат? Однажды ночью он потерял дорогу и оказался один на занятой немцами территории. В здании, куда он вошел, находилось около 30 немецких раненых и военный врач. Андрей, отлично говоривший по-немецки, так как окончил в Петербурге немецкую частную среднюю школу, объявил им, что местность занята казаками, и он всех берет в плен. Тяжело раненых, которых нельзя было транспортировать, пришлось оставить на месте. Остальных же, 18 человек, Андрей повел в расположение русских. Он боялся нарваться на немецкие части, но в конце концов благополучно добрался до своих, сдал пленных и постарался незаметно исчезнуть, поскольку боялся быть наказанным за то, что заблудился.
0: Голоса

здесь мне с тобой спокойно, будто я у моря, а вокруг лишь штормы, но в душе покой, когда затихнут волны и запрянет.

Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу. Любовь к отеческим гробам. Александр Пушкин.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из рассказа «Крещение». На клиросе читали пророчества. Слова их журчали, как многоводные родники в лесу, и как набатная медь в тех местах, где к людям обращаются пророки.
2: Пророки – святые ветхозаветных времен, возвещавшие израильскому народу волю Бога, предсказывающие грядущие события и предвидевшие по божественному откровению пришествие Спасителя. Пророки охватили в своих писаниях все обстоятельства земной жизни Иисуса Христа и главнейшие судьбы христианской церкви. Пророческая миссия не ограничивалась предсказанием грядущих событий. Пророк – это не только прорицатель, но наставник, воспитатель, обличитель народа и его правителей, в том числе и царей. Главное отличие пророка – это его способность к общению с Богом. Первым человеком, которого Священное Писание называет пророком, был праотец Авраам. В широком смысле пророком может быть назван любой праведник, имевший опыт непосредственного богопознания.

Радио «Вера». Светлое радио. Когда проходит Пасха и заканчивается праздник, да не думаем, что закончились радость и празднование, потому что мы имеем возможность радоваться и праздновать постоянно. Это возможно, если мы всегда имеем в себе живую память страстей Спасителя нашего, Христа. Святой Федор Студит.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Когда в 1817 году недавно откупившийся у своего барина крепостной крестьянин Павел Цуриков приобрел на свои трудом и потом заработанные сбережения маленький участок самой дешевой земли в селе Ивановском, что неподалеку от Ново-Иерусалимского монастыря, местные жители посмеивались между собой. Вот, мол, как человеку воля голову вскружила. Купил первый попавшийся клочок, погнался за дешевизной. А земля-то тут неплодная, ничего не растет, оттого и дешевая. По такой только скот гонять. Цуриков на насмешки внимания не обращал, тем более, что выращивать он ничего не собирался. На оставшиеся от покупки небольшие деньги он планировал построить мельницу. Для этого участок подходил идеально, но мукомольным делом Цуриков заниматься не хотел. Свою мельницу он оборудовал специально под промывку сукна. Неподалеку, в Павловском, находилась суконная фабрика, и по скромным расчетам Павла Григорьевича, сотрудничество с ней могло бы стать довольно выгодным делом. Но даже в самых заоблачных мечтах Цуриков не мог вообразить, насколько востребованным окажется его небольшое предприятие. Заказов на промывку было так много, что вскоре доходы позволили Павлу Григорьевичу начать строительство собственной суконной фабрики в Ивановском. Так бывший крепостной превратился в успешного и богатого фабриканта. Однако такая резкая перемена социального положения ничуть не изменила характера Павла Григорьевича. Он по-прежнему оставался скромным, добрым и чутким человеком, глубоко и искренне верующим христианином. Обретя новые возможности, он не бросился наверстывать упущенное и окружать себя роскошью. Евангельский дух помощи ближнему Цуриков впитал с молоком матери и был абсолютно уверен, если Господь даровал ему богатство, нужно употребить его на пользу не только себе, но и другим. Прежде всего, заботился Павел Григорьевич о рабочих своей фабрики. Для них была организована бесплатная медицинская помощь. Инвалиды и старики получали от Цурикова пенсионные пособия. Дети рабочих имели возможность бесплатно обучаться ремеслу. Если у кого-то из фабричных работников случался пожар, Павел Григорьевич безвозмездно выделял средства на покупку или строительство нового жилья и вообще старался помогать в любых бедах и нуждах. Большое внимание Цуриков уделял общественной деятельности. На его плечах лежали обязанности директора Звенигородского попечительского комитета о тюрьмах. Он был попечителем нескольких учебных заведений в Московской губернии. В Воскресенске Павел Григорьевич открыл частное приходское училище. Обучение в нем было бесплатным. Но более всего отличился Павел Григорьевич на ниве церковной благотворительности. Щедрую помощь от него получали практически все истринские храмы, один из которых, церковь Успения Пресвятой Богородицы в Ивановском, Цуриков выстроил целиком и полностью на собственные средства. Это был поистине бесценный дар жителям села и рабочим суконной фабрики. В Борисоглебском Аносинском монастыре, в то время небольшой и крайне бедной обители, он построил келейный корпус и гостеприимный дом, на содержание которого дважды в год жертвовал по 500 рублей серебром. Огромную поддержку от Павла Григорьевича получал и Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. На его пожертвования была отремонтирована и обновлена Рождественская церковь, позолочены купола и отреставрирован иконостас. В течение 12 лет Цуриков пожертвовал Воскресенскому монастырю и епархии более 100 тысяч рублей. Благодеяния Павла Цурикова распространялись не только на его родную Московскую губернию. Память о добром сердце фабриканта с берегов Истры хранят и в Петербурге, и в Сибири, и даже в Финляндии, где он оказывал поддержку православным храмам и монастырям. Выходит, напрасно иронизировали крестьяне села Ивановского. Кусок бесплодной земли принес щедрые плоды добрых дел на сотни лет вперед.
0: Имена, имена милосердия.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний афонского старца схиархимандрита Кирика Максимова о посещении России. 1932 год. На днях мне пришлось служить со святейшим патриархом сербским Варнавой в русской церкви в качестве первого священника. А затем был обед у настоятеля храма протоиерея Петра Беловидова. Там обедали и митрополит Антоний Храповицкий, и еще два архиерея, которые служили вместе с сербским патриархом. Патриарх говорил очень сильную речь, так что все русские люди, бывшие во святом храме, плакали. Он уверял, что Россия и церковь российская не пропали и не пропадут, но восстанут с большим величием. За обедом сказал буквально следующее. «Вы не думаете, что церковь российская пропала. Нет, Бог даст, и Россия, и церковь вновь будут в большем величии, чем прежде».
0: Голоса

Радио «Вера». Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Семья вместе» работает в России больше 30 лет. Он помогает детям и родителям не разлучаться во время длительного лечения. Для этого у фонда есть семейный дом в Казани и комнаты пребывания в 5 больницах страны. А 2 года назад организация начала строить бесплатный семейный дом в Москве. После его открытия летом 2026 года там смогут ежегодно останавливаться до 1500 семей из регионов России. В прошлом году в семейном доме фонда в Казани оказалась Гилдания с сыном. Они приехали из Набережных Челнов. Все началось с шишки на голове у ребенка. Обследование показало наличие злокачественной опухоли, которая разрушала череп мальчика. Ребенку понадобилась операция и длительное лечение в столице Татарстана. На время терапии женщина с сыном поселились в семейном доме на территории больницы. Условия там не похожи на больничные палаты. Это домашняя обстановка с уютной спальней, кухней, игровой зоной и личным санузлом. Гилдания вспоминает, что такая помощь оказалась важной не только для ребенка, но и для нее самой, поскольку серьезный диагноз и длительное лечение без поддержки пережить сложно. После курса химиотерапии врачи дали сыну Гилдании позитивный прогноз, в том числе отметив благоприятные условия пребывания мамы и ребенка на территории больницы. Чтобы как можно больше родителей могли быть рядом с детьми во время лечения, фонду «Семья вместе» нужна поддержка. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посмотрел Отец Небесный на землю и увидел меня неправдой человеческой израненного и сказал: «Не мсти». Кому мстить мне, Господи? Вереница стад, ведомых на заклание? Отомстит ли врач больному, проклинающему его соодра смертного? Кому мстить мне, Господи? Снегу тающему, траве увядающей? Отомстит ли гробовщик, сшедшему во гроб? Кому мстить мне, Господи? Невеждам, думающим, что могут зло причинить кому-то, кроме самих себя? Отомстит ли учитель ребенку неграмотному за то, что писать не научился? Вечность да будет мне свидетелем, что все, кто скор на месть, медлителен в чтении и познании тайн ее. Время да будет мне свидетелем, все мстившие яд в себе копили и ядом этим стерли имена свои из книги жизни. Мстители, чем похвалитесь перед противниками своими, как не тем, что умеете повторить их зло? Не говорите ли вы тем самым: «И мы не лучше вас»? Бог мне свидетель. Вы и противники ваши в одной мере безбожны и на добро не способны. Видел я, как черешня, с которой дети содрали кору и сожгли, давала им сочные плоды. Видел я, как корова, которую люди обременяли непосильно, терпеливо давала им молоко. И слезы хлынули из глаз моих. Почему природа более милосердна к людям, чем человек к человеку? Мстители, природа да будет мне свидетелем. Тот лишь сильнее злодеев своих, кто бессилен повторить дела их. Но нет конца мести, и потомки продолжают дела предков своих и уходят, оставляя их незавершенными. Широкой дорогой спешит зло к битвам новым, от каждой сил получая и умножая свиту свою. Мудрый уклонится с дороги и даст мести промчаться мимо, пока она не выдохнется и не упадет. Кусок хлеба скорее утихомирит лающих собак, чем камни в них летящие. Учащий людей заповеди око за око, учил их, как остаться слепыми. Кому мстить мне, Господи, Отче мой небесный? Вереница стад, ведомых на заклание. До чего жалки злодеи и мстители. Подобно они скоту на заклание идущему, который, не зная, куда идет, бодает и забивает друг друга еще до бойни. Не ищу мести, Отче мой, не ищу мести, но ищу, чтобы дал ты мне слез море, которым мог бы я оплакать боль идущих на заклание и куда идут не знающих.

0: Светлое радио. Иван Бунин. Эпитафия. Читает Елена Захарова.
1: За крайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу. И у дороги в хлебах при начале уходившего к горизонту моря колосьев стояла белоствольная и развесистая плакучая береза. Глубокие колеи дороги зарастали травой с желтыми и белыми цветами. Береза была искривлена степным ветром, а под ее легкой сквозной сенью уже давным-давно возвышался ветхий серый голубец, крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хранилась от непогод Суздальская икона Божией Матери. В детстве мы чувствовали страх к серому кресту, никогда не решались заглянуть под его кровельку. Одни ласточки смели залетать туда и даже вить там гнезда. Но и благоговение чувствовали мы к нему, потому что слышали, как наши матери шептали в темные осенние ночи: «Пресвятая Богородица, защити нас покровом Твоим».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний мемуаристки Тамары Милютиной «Люди моей жизни». 1921 год. Крым становился советским. Великокняжеские дачи вдоль берега моря стали домами отдыха. В одном из них мама работала врачом. Я ходила в дом отдыха с сутками и получала обед для бабушки и себя. Когда в Крыму начались массовые расстрелы, этот обед предназначался еще и для третьего человека. У нас скрывался белый офицер с поврежденным позвоночником. Звали его Николай Константинович Поливанов. Он был в числе приговоренных к расстрелу. Всех выстроили на краю обрыва. У Николая Константиновича хватило выдержки упасть в обрыв одновременно с залпом. При падении покалечился, но остался жив. Затаился, дождался темноты, с трудом выполз. Двигался, превозмогая боль. На кого-то наткнулся, тот помог и, зная доброту моей мамы, привел его к нам. Больного положили на пустовавшем третьем этаже. Люди были хорошие, никто не донес. Предупреждали о возможных обысках. Тогда и для меня находилась ответственная деятельность. Я становилась костылем и уводила больного в заросший парк по известным мне дорожкам. Маме удалось Николая Константиновича сохранить и вылечить.
0: Голоса времени.

голубого, реки в волнистом серебре, на трубке в желтом янтаре и на штыке у часового повсюду свет луны сияет. Там повсеместен свет иной, который ярко позлощает железный жребий наш земной.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, преподобный Лаврентий Черниговский.
1: Монах Лаврентий длинной деревянной палкой замешивал в большой металлической бочке цемент. С раннего утра он был на стройке. Под его руководством ремонтировали Феодосиевский храм Троицкого монастыря в городе Чернигове. И отец Лаврентий не просто давал указания, но и сам деятельно участвовал во всех работах. Приходил на стройку раньше всех, готовил раствор, а потом вместе с рабочими клал кирпичи, штукатурил стены. Шел военный 1941 год. И именно в это тяжелое для нашей страны время было разрешено открыть некоторые храмы, разграбленные и покалеченные в первые годы советской власти. Троицкий монастырь, 20 лет простоявший под замком, тоже фактически был полуразрушенным. Предстояло много работы, но отец Лаврентий радовался, ведь здесь люди будут молиться за свое отечество, прося Бога ниспослать ему победу над врагом. Ноябрьский день выдался морозным. Как ни старался отец Лаврентий перемешивать раствор, на холоде цемент неумолимо густел и мог в любой момент затвердеть. Проходивший мимо молодой рабочий, увидев это, поспешил на помощь монаху. «Батюшка, давайте я, здесь сила нужна», — улыбнулся он. Отец Лаврентий передал рабочему палку. Тот стал изо всех сил мешать цемент, но все было напрасно. Тогда отец Лаврентий остановил рабочего и задумчиво сказал: «Сила, говоришь, нужна. А ведь ты прав». И, став на колени, монах принялся горячо молиться. Он от всего сердца взывал к Богу, а рабочий стоял над бочкой и не верил своим глазам. Раствор прямо на глазах медленно размягчался. В этот холодный ветреный день цемент застывал только на кирпичной кладке. В бочке же оставался мягким, словно его подогревали. Видя духовную высоту и глубину искренней молитвы отца Лаврентия, люди почтительно называли его старцем. «Нет в мире силы большей, чем сила Божия», — говорил старец Лаврентий Черниговский. «Что человеку невозможно, то возможно Богу. Взывающих к Нему с верою Господь никогда не отвергнет от себя».
0: Святой Руси, из жизни русских праведников, преподобный Лаврентий Черниговский.

Радио «Вера». Светлое радио. Стремясь к вечной Пасхе, благодушно и мужественно перетерпим настоящее. И наш благодетель и владыка Бог, если мы верно будем работать Ему до конца, удостоит нас насладиться той вечной и небесной Пасхи. Святой Федор Студит.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из духовного дневника епископа Серпуховского Арсения Жидановского. 1903 год. Какое наше отношение должно быть ко всем так называемым падшим людям? Всем нам приходилось сталкиваться с ними в жизни, и многим из нас даже жить в семье. Не отвращаться от них мы должны, не презирать и осуждать, а жалеть и молиться о них. Если благодать Божия не оставляет падших, то нам ли, грешным людям, от них отвращаться? Мы так о них должны думать. Человеческое несовершенство довело их до падения. Враг рода человеческого их запнул и полонил. Сам же по себе человек, как носитель образа Божия, достоин одного только сожаления. Такое непрезрительное, обходительное, доброе, мягкое, смиренное, ласковое обращение с грешными людьми способно умягчить их загрубелое, черствое сердце, и кто знает, быть может, через это мы заставим их подумать, что такое добро, любовь, и наведем их мысль и сердце на путь восхождения к Богу.
0: Голоса

0: Прихожане Вологодского храма Иоанна Предтечи в Дюдиковой пустыне выходили со службы в расстроенных чувствах. После проповеди священник объявил самвона, что сегодня отслужил свою последнюю литургию в этой церкви. Из-за бедности прихода епархиальные власти приняли решение сократить штат священнослужителей, и он оказался в числе тех клириков, кому предстояло покинуть Иоанна Предтеченскую церковь. Прихожанам совсем не хотелось расставаться со своим пастырем, но повлиять на ситуацию они были не в силах. Оставалось молиться, уповая на милость Бога. На искренние молитвы Господь всегда отвечает. В следующее воскресенье прихожане с радостью увидели своего священника на прежнем месте. Отслужив литургию, он вышел на амвон с крестом и взволнованно сообщил: «Дорогие братья и сестры, вашими молитвами Господь послал благодетеля, заботами которого мы остаемся служить в нашем любимом храме. Это наш с вами земляк, купец Николай Васильевич Немиров-Колодкин». Слава Богу, единым радостным вздохом прокатилось по храму. А стоящий у церковных дверей господин в сюртуке из дорогого сукна перекрестился и вышел на улицу. Это был никто иной, как сам Николай Васильевич. Оказав помощь храму, Немиров-Колодкин совсем не ждал благодарности и чествований и был очень рад тому, что в лицо его тут почти не знают. С тех пор, как он уехал из родной Вологды, прошло немало лет. Николай родился в обеспеченной купеческой семье, владевшей кожевенным производством, свечным заводом и маслобойней. У супругов Немировых он был 10-м ребенком, младшим после 8 дочерей и еще одного сына. Когда Николаю исполнилось 8, умерла его мать. Дела отца постепенно приходили в упадок. Через несколько лет скоропостижно скончался и родитель, оставив детям в наследство долги, которые нечем было оплатить. Николай Васильевич начал все с нуля. Уехал в Москву с пустыми карманами. И через несколько лет тяжелой и неустанной работы смог выбиться в купцы первой гильдии, а затем и стать владельцем собственного ювелирного торгового дома. Когда дело стало приносить прибыль, он узнал о том, что на родине терпит большую нужду Иоанна Предтеченский храм, в котором его когда-то крестили. Это было первое пожертвование Николая Васильевича. Капитал в 2000 рублей серебром на содержание церковного притча и новые звонкие колокола, самый большой из которых весил больше 3 пудов. «Какая неописуемая божественная радость давать, ничего не требуя взамен», писал он одной из своих сестер. Эту радость ему не терпелось испытать снова. И в 1879 году Николай Васильевич начинает строительство богадельни в той же Дюдиковой пустыне. 30 тысяч рублей было потрачено на возведение каменного 3-этажного корпуса и хозяйственных построек. Еще 42 тысячи Немиров-Колодкин положил в банк под проценты на содержание своего благотворительного участка. Учреждение, которое без малого 30 лет работало и приносило пользу жителям Вологды. И даже после Октябрьской революции не потеряло свое первоначальное назначение. В разные годы в здании бывшей Немировской богадельни располагались военный госпиталь и дом инвалидов. О тех, кому Николай Васильевич не успел помочь при жизни, он позаботился в своем завещании. Крупные суммы Немиров-Колодкин оставил Александровскому детскому приюту, Вологодскому благотворительному обществу и обществу врачей. 10 тысяч рублей предназначалось для вклада в Вологодскую городскую думу с тем, чтобы проценты с них ежегодно раздавались беднейшим жителям на Рождество и Пасху. Не забыл Николай Васильевич и про богадельню, которой завещал 40 тысяч рублей, и про Иоанна Предтеченский храм, которому оставил редкие иконы в драгоценных окладах. Правда, в завещании он все-таки кое-что попросил взамен – усердных молитв об упокоении своей души.
1: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Христос воскресе, ад трепещет, и солнце вечной правды блещет над обновленной землей, и вся вселенная согрета лучом божественного света, вкушает радость и покой.

греха оковы с них не спали. Душа отпрянула от зла. Протопресвитер Василий Бажанов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Византийские греки считали, что богословие и поэзия отлично дополняют друг друга. Большое число богословов той эпохи специально избирали для себя поэтический стиль. Его возвышенность казалась им условием изложения духовных истин. Одним из самых известных богословов-поэтов Византии был Роман Сладкопевец. Святой Роман жил на рубеже V-VI веков. Он был диаконом, первоначально служил в Сирии, а затем уже переехал в Константинополь. В византийской столице он сначала подвергался насмешкам. Роман плохо пел и неуклюже служил. Современники считали его деревенщиной. Сам Роман очень переживал, что не может достойно совершать богослужение. Господь смилостивился над диаконом. Однажды ему во сне явилась Богоматерь. Она дала святому прекрасный голос и удивительный поэтический дар. В благодарность за такую милость святой Роман написал множество песнопений в честь Бога и Девы Марии. Об одном из них, кандаке Рождества Христова, рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак Рождества Христова, который мы в наши дни слышим на праздничном богослужении, действительно принадлежит перу святого Романа Сладкопевца. Но это всего лишь часть большой поэмы, сочиненной им и посвященной рождению Спасителя мира. Всего же в оригинальном кандаке содержится 24 подобных поэтических части по числу букв греческого алфавита. Исторически сложилось, что мы на богослужении слышим только первый из них. Церковнославянский текст кандака выглядит так. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырями словословят, волсвиже со звездою путешествуют. Нас, бо ради родися отрача млада, привечный Бог». В переводе на русский язык текст выглядит следующим образом. «Дева сегодня рождает высшего сущности, и земля приносит пещеру неприступному. Ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою. Ибо ради нас родился юный отрок, привечный Бог». Главное, что пытается донести до нас византийский поэт, Христос из любви к людям как будто втеснил себя в человеческое естество. Через Рождество подчинился законам реальности, которые он же сам и создал.
1: Кандак Рождества Христова поется на праздничном богослужении несколько раз. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху рождения Христа. На вечерней службе во время пения кандака открываются царские врата, центральные двери иконостаса. Это действие является символом того, что благодаря приходу в мир Сына Божьего двери рая вновь стали открыты для человечества. Давайте послушаем кандак Рождества Христова в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: Радио «Вера».
1: Об искушении, грехе и покаянии. Однажды пришли к старцу молодые люди проситься в ученики. Посадил он их перед собой и каждому задал один вопрос. «Скажи мне, но только со всей откровенностью, если ты найдешь кошелек с золотыми, вернешь ли хозяину?» Первый ответил: «Если бы я знал хозяина, то вернул бы кошелек, не сомневаясь ни минуты. Но если я не знаю того, кто его обронил, кому отдавать кошелек?» Второй подумал и сказал: «Я думаю так. Если я найду кошелек, то значит, это Господь посылает его мне в награду за что-то. Я не должен его отдавать». А третий ученик признался: «Трудный вопрос, отче. Откуда мне знать, каким я буду в тот момент, когда найду кошелек, и удастся ли мне оградить себя от злой воли? Может быть, она возобладает, и тогда я присвою кошелек себе, а может быть, Господь поможет мне преодолеть искушение, и тогда я верну кошелек законному владельцу». «Вот хороший ответ», — сказал старец третьему юноше. «Я беру тебя в послушники».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Враги решительнее друзей толкают меня в объятия Твои. Друзья вязали меня к земле. Враги разрушили все надежды мои на земное. Они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жителем земли. Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся под покровом Твоим, где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Они вместо меня исповедовали перед миром грехи мои. Они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя. Они мучили меня, когда я от мук бегал. Они поносили меня, когда я льстил себе. Они плевали в меня, когда я был горд собой. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем. Когда я считал себя сильным, они смеялись мне, как карлику. Когда я стремился быть первым, они теснили меня к последним. Когда стремился к богатству, они били меня по рукам наотмашь. Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна. Когда я строил дом для долгой и мирной жизни, они ломали его и гнали меня. В самом деле, враги отлучили меня от мира и помогли рукам моим дотянуться до края одежд Твоих. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Благослови их и умножи. Умножи и сильнее ожесточи на меня. Да будет бегство мое к Тебе безвозвратным. Да надежды мои на человеческое развеются, как паутина. Да воцарится смирение в душе моей. Да станет сердце мое могилой двум близнецам злобным, гневу и гордости. Да все сокровища свои собираю на небесах. Да раз и навсегда освобожусь от самообмана, запутавшего меня в страшную сеть жизни обманчивой. Враги научили меня тому, что немногим ведомо. Нет у человека врагов вне его самого. Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не есть враги, но друзья взыскательные. В самом деле, трудно сказать мне, кто сделал мне больше добра и кто причинил больше зла, враги или друзья. Потому благослови, Господи, и друзей, и врагов моих. Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет, ибо ведает. Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его. Потому ходит он среди них свободно и молится за них Господу. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну.

0: Радио «Вера». Иван Бунин. Эпитафия. Читает Елена Захарова.
1: Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и спокойно, что казалось, конца не будет ясным дням. Она делала дали нежно-голубыми и глубокими, небо чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор, а береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна, и вся сияла, озаренная, из-под низу отцветом сухих листьев, а радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на сухое колкое жнивье, и народ называл их красиво и нежно пряжей Богородицы.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги дипломата барона Сигизмунда фон Герберштейна «Записки о Московии», 1526 год. Среди святых московиты особенно чтут Николая Борийского, покоящегося в Баре в королевстве Неаполитанском, и ежедневно рассказывают о его многочисленных чудесах. Приведу одно из них, которое случилось немного лет назад. Некий московит Михаил Кизалецкий, муж знатный и храбрый, преследовал в бою с татарами одного именитого татарина, спасавшегося от него. Видя, что лошадь не может бежать быстрее, и он не сумеет догнать его, Михаил сказал: «Святой Николай, дай мне догнать». Татарин, слыша это, в ужасе воскликнул: «Святой Николай, если он догонит меня с твоей помощью, то ты не совершишь никакого чуда. Если же спасешь от преследования меня, чуждого твоей вере, велико будет имя твое». Говорят, лошадь Михаила стала, и татарин ускользнул. А затем, будто бы этот татарин за свое спасение приносил ежегодно, пока был жив, святому Николаю определенное количество мер меда для раздачи бедным, и столько же мер посылал Михаилу также в память своего избавления, присоединяя к ним еще и богатое платье из куньего меха.
0: Голоса

Только в мире и есть, что тенистый, дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый, детский задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый, милой головки убор. Только в мире и есть этот чистый, влево бегущий пробор. Афанасий Фет.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Гавриил Седмиезерский.
1: 20-летний юноша Гавриил Зырянов, которого родные и близкие звали просто Ганя, поступил послушником в монастырь Оптина-Пустынь. Молодой человек давно мечтал стать монахом, и теперь ему предстояло подтвердить искренность и твердость своего желания, пожив в монастыре на послушании, под руководством старших опытных монахов. В обители Ганя рыбачил для монастырской трапезной. Его часто отправляли на дальнюю ловлю к большому пруду, на берегу которого был небольшой деревянный сарайчик, полный рыболовецких снастей. Вот и сегодня монахи из трапезной просили наловить окуньков, и Ганя с утра, сразу после богослужения, отправился на пруд, где собирался заночевать в своем сарайчике. Недалеко от пруда располагалась деревня. Один тамошний крестьянин часто наведывался к Гане с просьбой одолжить сети, и поначалу послушник с радостью ему помогал. Но вскоре стал замечать, что крестьянин не возвращает сети вовремя. Дошло до того, что однажды из-за его нерасторопности на Благовещение монастырское братие осталось без рыбы. А в последний раз сеть и вовсе оказалась порванной. Так что Ганя, хоть и кротко с извинениями, но отказал нерадивому просителю. Крестьянин страшно разгневался. «Ну, ты у меня еще попляшешь!» — гневно бросил он, уходя. И той же ночью поджег стог сена, стоявший рядом с сарайчиком. Заметив огонь, послушник выбежал на улицу. Стог пылал, и огонь грозил вот-вот перекинуться на сарай. У Гани был с собой образ Божьей Матери. Послушник вынес образ, высоко поднял его и прокричал: «Матушка Богородица, помоги!» Ночь была тихая, но в этот момент, откуда ни возьмись, налетел сильный ветер. Клочки горящего сена поднялись высоко в небо. Ветер отнес их на порядочное расстояние и опустил прямо на избу того самого крестьянина. Она загорелась. Мужчина выбежал на улицу и с криком «Мой грех! Мой!» помчался к Гане, упал ему в ноги и раскаялся в своем злодеянии. Послушник искренне простил своего обидчика. Через несколько лет из Оптиной пустыни Ганя Зырянов перебрался в Седмиезерский Богородицкий монастырь, где принял монашеский постриг с именем Гавриил. Он прославился как великий молитвенник, и люди с уважением называли его старцем. Никогда нельзя творить зло ближним, даже если имеешь на кого гнев или какую-либо обиду, говорил старец Гавриил Седмиезерский. Причиненное нами зло к нам же и вернется. Так же и к своим недругам следует относиться с добром, как учил сам Господь. И Бог убережет нас от всех неприятностей.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Гавриил Седмиезерский.

Радио «Вера». Светлое радио. На небо взошел воскресший Христос и основал там церковь, в которую вошли и продолжают входить души всех праведников. Святой Макарий, митрополит Московский.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Вероники Котляревской о старце иеросхимонахе Серафиме Вырицком. Среди духовных чад отца Серафима были инженер с женою. Детей у них не было. Молодая женщина попросила у батюшки благословения взять из приюта приемного сына. Он благословил. Мальчик оказался очень милым, с хорошим характером. Когда ему исполнилось 3 года, он тяжело заболел. Доктора и лекарства не помогали. Ребенок был при смерти. Приемный отец пригласил одного известного специалиста по детским болезням. Тот осмотрел ребенка и объявил родителям, что мальчик ночью умрет. Обещал заехать утром, чтобы написать свидетельство о смерти. Уходя, доктор указал рукой на иконы. «Наша наука здесь бессильна. Разве только святые его спасут?» Мать побежала в лавру к батюшке. Отец Серафим посоветовал ей, вернувшись домой, помолиться Божьей Матери, Николаю Угоднику и преподобному Серафиму. Опустилась она на колени подле кроватки, спрятала голову в одеяльце и стала молиться. Когда забрезжило утро, она боялась поднять глаза, думая, что ребенок уже скончался. Вошел муж. Они откинули одеяло. Мальчик мирно спал, и на его щечках проступил чуть заметный румянец. Явился и вчерашний доктор. Ему показали на мальчика, который завтракал, сидя в постели. «Ничего не понимаю», — пожал плечами знаменитый врач. «Тут действительно произошло чудо».
0: Голоса

0: милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Не так уж давно, кажется, в начале 2000-х, издательства на фоне всеобщего упадка интереса к чтению стали снабжать обложки своих книг ярким призывом «Читать модно». Кажется, такая малость, а ведь в итоге сработала. Что и говорить, стимул человеческих амбиций – вариант практически беспроигрышный. И, кстати, известно о нем было задолго до прихода современных рекламных технологий. Московский городской глава Николай Алексеев, будучи сам крупнейшим благотворителем своего времени, невероятно тонко и умело поощрял к этому других. Возведение благотворительности в разряд некоего тренда позволило наконец-то отважиться на первый шаг прежде всего тем, кто и сам давно уже желал сделать что-то полезное для ближних, но не знал, с какой стороны к этому подойти. Именно таким человеком оказался московский купец Николай Иванович Боев. Нельзя сказать, что до этого он совсем не участвовал в общественной жизни. Боев состоял в попечительском совете больницы имени Святого Владимира, активно участвовал в делах Мариинского женского училища и Дамского попечительского общества о бедных. И все же его не оставляла мысль о том, что он мог бы принести городу куда большую пользу. Вот только какую? Построить театр? Их в Москве и так немало. Да и не театрал он вовсе. Открыть музей? Но ни коллекционированием, ни наукой Николай Иванович не увлекался. И вот на очередной встрече с московским купечеством городской глава Алексеев между разговорами будто бы вскользь заметил. Стариков у нас много беспомощных, а приглядеть-то за ними некому. Николая Ивановича словно осенило. Ну, конечно. И как он раньше об этом не подумал? Нужно строить богадельню. Буквально на следующий день на стол градоначальника легло письмо от Боева, в котором он и спрашивал дозволения начать строительство дома презрения для престарелых. Городская дума намерение одобрила и выделила участок на улице Стромынке в Сокольниках. Как искренне верующий христианин, Николай Боев начал строительство с закладки домового храма, которое решено было освятить в честь святителя Николая Чудотворца. Он стал центром двухэтажного кирпичного здания, выстроенного в сложном и одновременно лаконичном сочетании древнерусского и византийского архитектурного стиля. Спустя несколько лет, во время одного из своих визитов в Москву, в этом храме служил божественную литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский. Богадельня вмещала около 300 человек. Рассчитана она была исключительно на неимущих, оставшихся без попечения и средств к существованию стариков. Здесь они получали уход и лечение, а главное – заботу и духовную поддержку. Вскоре Николай Иванович построил неподалеку еще несколько корпусов. Это были дома с бесплатными квартирами для бедняков, а рядом два присутственных здания, где расположились женское и мужское начальное училище. Обучение в них предоставлялось бесплатно. Таким образом, купец Боев основал на Стромынке целый благотворительный городок, который полностью содержал на свои средства до самой смерти. Но и после того, как Николай Иванович скончался, его деньги продолжали работать во благо людей. В завещании он оставил дому презрения около 300 тысяч рублей. Более 700 тысяч было затрачено на его постройку и содержание. Иными словами, пожертвование Боева составляло приблизительно 1 000 000 рублей. Но, несомненно, его главная ценность выражается не в денежном эквиваленте, а в той пользе, которую это пожертвование принесло и по сей день продолжает приносить людям. В бывшей Боевской богадельне в наше время разместился Московский научный центр по борьбе с туберкулезом. А в домовой церкви во имя святителя Николая по-прежнему совершаются богослужения, во время которых молящиеся не забывают помянуть Николая Ивановича Боева, щедрого и доброго попечителя стариков и бедняков.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Пройдет и ночь, пройдет и день, пройдут недели и года, как полем облачная тень пройдут, и нет от них следа. Пройдет и жизнь, исчезнешь ты, исчезнут все твои мечты, и для чего Бог весь ты жил, и ненавидел, и любил. И тайна вечная Творца, все будет тайной без конца. Иван Суриков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. До третьего столетия христианская церковь не знала такого праздника, как Рождество Христово. Его возникновению православные христиане должны быть благодарны, как это ни странно звучит, древним еретикам-гностикам. Те полагали, что Христос был всего лишь человеком, в которого в определенный момент временно вселился Бог. Это вселение, по мнению еретиков, произошло тогда, когда Спаситель принял крещение от рук Иоанна Предтечи в реке Иордан. Неверное учение гностиков начало набирать популярность в III веке. Церковь, желая его опровергнуть, решила на уровне богослужения закрепить православное учение о Христе, истинном Боге и истинном человеке. Так появился праздник Богоявления. Он отмечался 6 января по старому стилю и совмещал в себе память сразу о двух событиях – Рождестве Христа и Его крещении. Церковь через молитвословие показала, что Спаситель с момента рождения является Бога-человеком, а крещение в Иордане имеет совсем иное значение, чем то, о котором говорили гностики. В IV веке праздник Богоявления был разделен на два богослужебных события – Рождество Христово и Крещение Господне. Датами их празднования стали, соответственно, 25 декабря и 6 января по старому стилю. И сегодня мы поговорим об одном из главных песнопений праздника Рождества Христова – «Тропаре», комментирует священник Антоний Борисов.
2: «Тропарь Рождества Христова», по одной версии, был составлен святым Романом Сладкопевцем, известным церковным поэтом. По другой версии, имя автора молитвословия не сохранилось в истории. В церковнославянском варианте «Тропарь Рождества Христова» звучит так: «Рождество Твое, Христе Боже наш, во сие мирови свет разума, в небо звездам служащие, звездой учахуся, Тебе кланитеся солнцу правды, и Тебе ведите с высоты востока, Господи, слава Тебе». Как кажется, для лучшего понимания нам все-таки понадобится перевод на русский язык. «Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания, ибо во время Его служащие звездам были научены звездою же поклоняться Тебе, солнцу правды, и знать Тебя, восток свыше, Господи, слава Тебе». Именование Христа солнцем здесь не случайно. Дело в том, что 25 декабря по старому стилю римские язычники праздновали День Бога Солнца. Христиане желали показать, что человек не должен почитать небесные светила. Заслуживает поклонения Христос, Бог, принявший человеческую природу. Он и стал солнцем с большой буквы, дающим миру свет и тепло благодати.
1: Тропарь Рождества Христова поется на богослужении многократно. Особенно торжественно его исполнение выглядит на вечерней службе, накануне Дня Рождества. В традиции русской церкви принято с началом пения тропаря открывать царские врата, центральные двери иконостаса. При этом включается все освящение храма. Этим снова подчеркивается мысль о том, что свет Христа просвещает мир. И теперь настало время послушать пение тропаря в исполнении сербской певицы Дивны Любоевич и хора «Мелоди».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Татьяне Анатольевне Рыжковой 68 лет. 2 года назад она вышла на пенсию, но вскоре женщину постигло горе. В 2024 году умерла ее дочь, Надежда. Татьяна Анатольевна осталась единственной опорой для 3 осиротевших внучек. Старшей Марине 14 лет. Она заканчивает 9 класс. 10-летняя Аня увлекается творчеством, любит петь и рисовать. А младшая Таня пока посещает детский сад. Всем им нужна забота и поддержка после утраты мамы. Так получилось, что отец не участвует в жизни семьи. Сейчас девочки живут вместе с бабушкой и дедушкой. Муж Татьяны Анатольевны, Сергей Михайлович, после 2 инсультов потерял речь и тоже нуждается в постоянном присмотре. Оказавшись в сложном положении, Татьяна Анатольевна обратилась за помощью в Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Благодаря поддержке патронажной службы обители, семья Рыжковых теперь ежемесячно получает продуктовую помощь. Это не просто наборы круп и консервов, а возможность для семьи ощутить уверенность в том, что они будут обеспечены едой, смогут оплатить коммунальные счета или купить лекарства. Кроме пожилых людей, в Марфо-Мариинской обители помогают детям и взрослым с инвалидностью, сиротам и малоимущим. В эти пасхальные дни сотрудники и сестры обители продолжают традиции ее основательницы, великой княгини Елизаветы Федоровны. Они проводят акцию «Красное яичко». Это возможность поддержать тех, кто нуждается в помощи, как Татьяна Анатольевна и ее семья. Для участия в акции «Красное яичко» переходите на сайт проекта и сделайте любое пожертвование. В подарок за это на вашу электронную почту придет заставка на телефон с изображением пасхального яйца. Такого, которое дарила благотворителям сама Елизавета Федоровна. Акция действует все пасхальные дни. До праздника Вознесения Господня 20 мая. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.